0: 4, но сидеть до 5, с таким же успехом можно вернуться домой и поделать что-то дома, потому что иначе ты вообще весь день проводишь зря. Он сказал, что он добр. Если люди досидели аж до последнего часа, это значит, что они как минимум все это время там просидели, не нанятые.
1: Надеялись, что кто-то придет.
0: Почему он не нанял сразу их всех? А может быть, не все они виноградари? Он вышел нанимать людей на работу в виноградник. Может быть, эти люди по основной специальности были другие, но так как не наняли их по основной специальности, они уже были готовы наниматься по другим специальностям. Может быть, он изначально хотел нанять условных 20 работников, но по первой специальности виноградари он нашел только 10, и поэтому выходил позже, чтобы, а вдруг еще виноградари придут?
1: В этой притче есть еще один интересный момент. Это условия договора.
0: Угу.
1: Очень часто мы не соблюдаем условия своего договора или договора, который заключили с нами. Или нам кажется, что я достоин получить больше, чем мы договорились.
0: Если договор был заключен на динарий, а я сделал работу идеально и хочу получить сверху премию, извини,
1: да,
0: договор.
1: Да, да, да. И как верующие люди мы должны очень четко здесь следить за условиями договора, чтобы все учитывать.
0: Угу.
1: В то же самое время есть еще важная деталь – это доверие виноградарю. Договорились, он все знает, он знает, кто сколько работал, кто сколько должен получить.
0: Угу.
1: И смотрите, есть первые пришедшие и последние пришедшие. Наверное, последние улыбались, а те злорадствовали. И вот эти отношения между сотрудниками, они породили обиду.
0: Угу.
1: Серьезную обиду.
2: Премию, наверное, ждали.
3: И зависть.
1: И зависть.
0: Я не думаю, что последние сильно
1: злорадствовали. Они были просто довольны.
0: Но они были просто довольны, да. Но с точки зрения этого хозяина, вот смотрите, первые, они говорят, как ты уравнял нас, мы тут трудились, мы перенесли зной. Подождите, подождите, а те не перенесли зной? Где легче переносить зной, работая в винограднике или стоя на площади, ожидая, кто тебя нанят, и мучаясь, наймут ли тебя сегодня вообще, и будешь ли ты сегодня вечером кушать? И как ты сегодня семье посмотришь в лицо, если ты не принесешь домой ни копейки? Это еще большой вопрос, кто больше перенес труда вот за этот день. Поэтому я и говорю, что он, этот хозяин не просто добр, он еще и мудр на самом деле.
2: Ну, получается, что притча предлагает нам, как сотрудникам, поставить себя на место руководителя, взглянуть на проблему его глазами.
0: Да.
2: И не всегда выходит, мы можем всю картину видеть. И нам нужно доверять тому, кто нам предлагает труд, тому, кто нам предлагает работу, или доверять Господу, как нашему виноградарю.
0: В конце концов, не потому ли он руководитель, а ты работник, что ему немножко больше видно и немножко больше известно, чем тебе, почему он их нанял и как он с ними договорился.
2: Выходит, эту притчу можно вообще, в принципе, во всех сферах жизни применять.
3: А вот у меня в связи с этим вопрос как раз. Эта притча может быть примером для какого-то бизнеса, для какого-то дела? Ну, то есть вот для какого-то руководителя это может быть инструкцией к применению?
2: Ну, давайте так. Получается, смотрите, он выполнил свое обязательство, а всем остальным он просто премию начислил. Они наверняка, когда пришли в виноградник, они спросили, раз им сумма не была названа, скажи, пожалуйста, ты за сколько работаешь, ты со скольки трудишься? Он говорит, а я вот с 6 часа, а я с 3 числа, сколько тебе сказали? Мне ничего не сказали. А ты со скольки? А я с утра работаю, а тебе сколько сказали? Динарий. Ага, если ему динарий, я пришел в середине дня, значит, мне, наверное, полдинария. Здесь, мне кажется, принцип премии еще некоторые существуют. Если ты видишь, что кто-то делает свой труд хорошо, и у тебя есть желание этого человека вознаградить, то...
0: Кстати, очень может даже быть, что эти люди, пообщавшись и подумали, а может быть, нам стоит как-то пошустрее работать, чем те, которые первые, чтобы, может быть, и отблагодарить хозяина за то, что он нас вообще нанял в середине рабочего дня, и хоть как-то показать свою сноровку. Правда, что делать последним, которые пришли в последнем часу?
3: Вот, Артём,
0: они чисто
3: вот
0: по благодати получили.
3: Как бизнесмен, вы бы поступили бы вот так? А я не просто так задал этот вопрос. Потому что, на мой взгляд, эта притча не может быть примером для бизнеса. Угу. Я не зря сказал, что на самом деле это притча не о бизнесе, а это притча о Царстве Божьем. На мой взгляд, Христос умышленно здесь показывает совершенно несправедливую ситуацию, угу. которая очевидна всем слушателям. Так не может быть, так не бывает, так не делают. А вот он говорит, а в Царстве Божьем делают. Потому что в Царство Божие вы приходите не потому, что вы заработали, а в Царство Божие вы попадаете по милости. И вот это вот основная идея этой притчи, на мой взгляд. И поэтому трудно ее применить к принципам бизнеса.
1: Все же применить можно. Может быть, не бизнеса, но взаимоотношений в бизнесе. Я вспомнил историю. Мне было лет 10. Соседи через дорогу строили дом. И вдруг мы с ребятами, там, с мальчишками на улице услышали, что вчера какие-то там другие ребята помогли им там что-то разгрузить, и те им заплатили. Ну, мы вдохновленные, иногда заглядывали, ничего там ли им не привезли. И вот им кирпич привезли. Сгрузили, самосвал сгрузил кирпич, его нужно было занести во двор. И вот эти люди носят кирпич. И мы подходим, нас трое было, говорим, можно мы вам поможем? Я говорю, да, конечно, помогите. Ну, полдня таскали этот кирпич, ну, как нам казалось, может, час, может, два, я не помню сколько. Вот, и такие уставшие, в конце стоим, они говорят, ну, спасибо. Мы не знаем, как себя вести, как же? Мы слышали, что кому-то заплатили здесь, когда помогали что-то разгружать, а тут всего лишь спасибо и все. Никаких условий договора не было. Никаких. Но мы очень рассчитывали.
3: Сами напросились. Вы же спросили, можно ли вам помочь.
0: Это интересный момент вот, про условия договора и про то, как договариваться. Вы знаете, я считаю, что любую притчу, даже ту, которая не относится, может быть, напрямую к бизнесу, все равно можно использовать. Ведь когда человек учится, да в любом учебном заведении, да на любую профессию, ему приводят самые разные примеры. Некоторые примеры, даже отдаленные, вообще может непосредственно профессии не касаться, но в них есть определенный урок, который можно применить для профессии этой. И также я вижу здесь, определенные уроки можно отсюда извлечь и применить к бизнесу. Применимо к работникам, во-первых, договор. За сколько ты договорился, на то ты и рассчитывай. Во-вторых, трудолюбие определенное, потому что твоя зарплата может быть увеличена или уменьшена в зависимости от того, как ты себя покажешь на работе.
1: Ну, это если нет условий договора.
0: Ну, да.
1: Опять же. Потому что, вот смотрите, есть такое понятие, как смета. Верно? Угу. Если сметы нет, часто бывает на станциях технического обслуживания автомобилей происходит такая картина, когда человек сдает свой автомобиль в ремонт и спрашивает, сколько будет ремонт стоить. Ему говорят, ну, где-то там от 4 до 7. На сколько он рассчитывает? Угу. На 4. А потом, когда он приходит через несколько дней забирать свой автомобиль, ему говорят 7. Он говорит, вы же сказали меньше.
0: От 4.
1: Он говорит, ну тут так получилось, там болт не откручивался, там срезать пришлось, там подварить, там еще что-то. Тут, в принципе-то и больше получилось, но давай уже 7. Вот как быть в данной ситуации? Ведь человек, когда ему сказали от 4 до 7, а некоторые мастера, они вообще не называют сумму ремонта, они говорят, ну давай, разберем, посмотрим. Угу. Разобрали.
0: И ты уже вынужден собирать друга, да? За столько, за сколько он тебе сказал, да?
1: Да, у него разобрали двигатель, и что делать? Они говорят, ну, разборка-сборка стоит столько-то. Хочешь, поремонтируем?
0: Хочешь, просто
1: соберем,
0: да?
1: Но ремонт будет стоить дорого. И он потом прикинул, да там новую запчасть можно было поставить. Что делать?
2: Тут, мне кажется, просто заранее надо спросить. И по поводу работы, и по поводу машины, и всего прочего. Mm-hmm. Или условия. Пожалуйста, позвоните мне, как там что-то выяснится. Тоже не раз такие ситуации бывали. Я звонил заранее, предупреждал, ребята, не делайте, если что-то сверх возникнет. Вы, пожалуйста, сначала со мной скажите, обсудите этот вопрос, а потом уже приступайте к делу. Потому что там спекуляции, может быть.
0: Вы знаете, мне нравится здесь еще один персонаж. Это управляющий. Обратите внимание, хозяин не сам пошел раздавать деньги. Он послал управляющего. И он управляющему дал определенные указания, как он должен был раздавать деньги. И управляющему, естественно, было указание раздать деньги. Во-первых, сколько? Потому что хозяин ходил, договаривался. Управляющий об этом не знал. Хозяин сам ходил, договаривался, что тоже очень удивительно может быть вообще, потому что, по идее, этим занимался, должен был управляющий. Но хозяин принял такое решение. Хозяин дает управляющему указание: иди, раздай. Раздай по динарию, раздай, начиная с последних. Я не знаю, но если бы я был управляющим, я бы, наверное, сделал бы по-другому. Я бы, наверное, начал раздавать с первых. Вот тебе динарий, молодец, спасибо, свободен.
1: Иди и не смотри, иди, что тут дальше происходит.
0: Ну, он взял бы динарий, он был бы доволен и счастлив и ушел бы. Потому что договор, все нормально, все хорошо. Но хозяин дает управляющему специально вот такое указание. Иди и начинай с последних.
2: Мне кажется, они бы остались.
0: Как бы провоцируя.
2: Интересно, чего там дальше будет?
0: Как бы провоцируя вот этих вот первых на дальнейший ропот, на дальнейшее возмущение, а почему нам не больше? Вот. Это интересный момент. И управляющий выполняет четко то, как сказал хозяин. Хотя, может быть, ему внутри хочется наоборот. Это урок нам, как управляющим. Хочется нам наоборот, но извини, если тебе сказано делать вот так, но это же вызовет ропот. Ничего. Но это может вызвать зависть между ними. Ничего. А они не подерутся по дороге домой?
3: Ты делай это так, имеет смысл, сказать. Когда есть задумка.
0: Да.
3: И,
0: а
3: вот, и в этой притче есть задумка.
0: Да. Управляющий знает, что он задумал. И вот здесь как раз и получается тот духовный опыт. Если мы управляющие, и нам хозяин дал указание в Священном Писании, и дал указание, делай вот так, и вот так, и вот так. Мы говорим, слушай, это невыгодно. Моему бизнесу это будет невыгодно, моей семье это будет невыгодно, если я так сделаю, как вот здесь написано. Мне будет лично невыгодно.
1: Он говорит, ну, а можно извини, еще делай. Богословский вопрос? А мог ли хозяин заплатить меньше, чем динарий?
0: Теоретически мог.
1: Теоретически? А позволяла ли система того времени заплатить меньше,
0: конечно,
1: чем динарий?
0: Конечно, да, потому что это была дневная плата, а он их нанял на час всего лишь. Но, он мог заплатить меньше,
1: может,
0: никто
1: бы
0: ему не это...
3: Нет, он мог заплатить.
0: Мог заплатить меньше однозначно.
1: Но он не заплатил.
0: Поэтому он и сказал, почему твой глаз завистлив, что я добр? Разве я не властен в своем делать, что хочу?
1: Вот, да.
0: И он этим поставил на место вот этих возмущающихся. Поэтому ропот тоже, если ты не хозяин, принимай как есть и не ропщи. Это... Ну, значит, лучше от этого не будет.
2: На будущее обеспечил себе сотрудниками. Я думаю, что те, кто получили динарий за час работы, или за 3, или за 6 часов вместо 12 часов рабочего дня, они наверняка сказали, пойду к нему. Uh-huh. А те другие, хотя тоже могли сказать...
1: От кого-то избавился.
2: Что-то он нечестен был. Uh-huh. Он вот так вот сделал. Если бы ему казали, что он был честен, он мог снова вернуться работать. Хотя не факт. То есть те, кто получили больше, они однозначно вернутся работать. А те, кто получили меньше, получили урок. И если бы они не готовы были подчиняться, они бы снова не пришли работать. То есть он и хороших...
0: А на месте последних вы бы вернулись поработать целый день за динарий завтра?
1: Обратите внимание, вот хозяин юридически был прав.
0: Да.
1: А чисто по-человечески, может быть, и нет. И вот это вот человеческое, как нам кажется, мое мнение, оно иногда возвышается над юридическими принципами. На что обижаться? Ну, не за что. Как у детей бывает. Мама ругает своего сына и говорит, а почему ты на меня обижаешься, что я тебя наказываю? Я же тебя предупреждал. Если ты так сделаешь, я тебя накажу. Ты же так сделал. Да, сделал. Почему плачешь? Почему обижаешься?
0: Может быть, он уже на себя обижается.
1: Может.
0: Но признаться еще в этом себе не готов. Ну вот, кто знает, что будет с этими работниками дальше. Но принципы однозначно интересные, и вникать в них есть смысл. И в Библии есть еще очень много самых разных историй, в которые можно вникать. И в этом суть вообще, что мы приходим, изучаем, какие принципы дает нам хозяин для нашей жизни. Будь то в семье, будь то в бизнесе, будь то еще в чем-то, чтобы мы могли вникать, брать оттуда то, что приемлемо к нашей жизни, понимать, переваривать, потому что действительно не все буквально можно взять и исполнить, и будет. Но именно вникнуть, понять, что же хотел сказать хозяин нам, как управителям вот в этой жизни, как нам следует поступать, как не роптать, как четко выполнить указания, как принять то, что иногда первые будут последними. Как бы нам не полететь с нашего места управителя, и не поставил бы он вот тех последних, не просто приравняв их к первым, а потом не взял ли бы он кого-то из этих последних и не сказал: слушай, ты очень хорошо работал, а ты, управитель, не послушал того, как я тебе сказал раздать деньги, поэтому ты свободен, а вот ты теперь будешь моим управляющим. Как бы ни получилось, чтобы последние не стали первыми вот в том понимании, как вот мы по-человечески себе думаем. Спасибо за эту тему, за размышления, за мнение. Встретимся в следующий раз. У нас есть еще интересные темы дальше.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Всем привет, друзья! Это программа «Пит-стоп», и мы вас приветствуем в нашем гараже. Здесь у нас Богдан, Миша, Наташа и я, ведущий Сергей. Сегодня мы будем говорить с вами о самооценке. А для нас приготовил Богдан определение в интернете. Прочитай, что такое самооценка?
3: Это не совсем определение, это от чего зависит самооценка. В общем, самооценка зависит от окружения. С раннего детства наше окружение формируется наше окружение, которые люди, которые нас окружают, формируют своими оценками, которые нам они дают, как бы нам, да, формируют этим самым нашу самооценку. И, соответственно, человек начинает воспринимать себя так, как его воспринимают и называют другие люди. Потом человек вырастает, и самооценка отчасти дальше зависит от его окружения. Вспоминаем сразу сказку про гадкого утенка. Вот. И еще мнение, да, самооценка зависит от результативности в достижении целей. Самооценка зависит от высоты планки, которую тебе ставит человек, и который себе ставит человек, и результативности его действий. Если планка высокая, действия безрезультатны, человек разочаровывается и перестает верить в себя, его самооценка падает. Если ставить реальные достижимые цели и взять эту планку, то самооценка будет расти. Мы начинаем уважать себя за свои хорошие результаты. То есть, получается, наша самооценка формируется от нашего окружения, и также мы сами можем как бы ее поднимать.
2: Себе поднимать или опускать?
3: Ну, или опускать, да.
2: Хорошо. Самое ценное на самом деле сегодня поговорить, вот для чего мы здесь с вами собрались, о нашем личном опыте. Вот расскажите мне сами, ребят, как у вас с самооценкой дела обстоят?
3: Наташа, ты как будто что-то хотела сейчас сказать.
2: Она как будто хочет так, чтобы ее не спрашивали сейчас.
4: На самом деле у меня самооценка как с математикой. В общем, все ужасно. И достаточно долго это все ужасно формировалось, и оно стало таким фундаментальным, ужасающим. В общем, я не знаю, что это такое, но это...
3: То есть у тебя прямо сейчас очень, такая плохая самооценка?
4: Да, на самом деле, ну я уже не показываю, не хожу, то, что я такая грустная, ну, чисто для того, чтобы не портить там отношения с окружающими или что-то еще. Потому что, ну, сначала у меня это как бы формировалось по моим достижениям. Я не знаю, что я вообще забыла на этой земле, потому что я ничего не умею. Ну, я с детства пыталась чем-то себя, ну, в чем-то себя найти. Я ходила в музыкалку, но потом у меня вообще не получалось, мне это не нравилось. Я ходила в художку, я ее закончила, но я не умею рисовать, вот вы, наверное, лучше, чем я, рисуете. Я много чего пыталась, там, на танцы ходила, и все, короче, у меня все просто не получалось, ничего. И я понимаю, что вот люди, ну, рядом со мной, они лучше меня учатся, лучше там что-то еще делают. И там кто-то приносит красивые рисунки, кто-то еще что-то. Кто-то поет хорошо, я даже петь не умею. В общем, я не знаю, что я умею, и это как бы меня...
2: Я хочу сейчас вклиниться и сказать тебе один большой комплимент. Потому что я знаю, что Наташа хорошо умеет. Она очень классно пишет стихи. И я ее фанат, можно так сказать. Ну, скрытый, моей жене не говорить. Вот, подписан на ее, по-моему, подписан даже. Но я не помню, это не важно. Я читаю ее стихи, и мне они очень нравятся. Наташ, это ты делаешь очень классно, очень творчески. Так что плюсик один в эту сторону, в твою.
4: Спасибо, но я не могу это принять почему-то.
2: Вот. Ладно, ты...
3: Это мы вырежем.
2: Даже что значит, твое принятие, неприятие, это мне... Если что-то еще хотела сказать, добавить. Ну, в общем, или ты все сказала?
4: Ну, я еще очень много косячила, что ли, как сказать, за всю свою жизнь. И как бы люди, которым я делала больно, и как бы, ну, очень много всего плохого, то, что я сделала людям, это как бы меня как бы
2: сформировало твою самооценку.
4: Тоже. Да, я поняла, что я какой-то титан, который ничего не умеет и всем делает только больно. И еще.
3: Ну ты же не специально, да? Или специально?
4: Да не специально, а может это и делала специально, но я же не хотела этого. В общем, я не знаю, как это работало.
3: Ну из-за этого портилось отношение, что ли, сейчас с людьми?
4: Ну, и отношение портилось, я понимала, что я сделала человеку неприятно. Я виновата. В любом случае, я виновата. Даже хотела я этого или нет, виновата-то я.
2: Итак, мы вот сейчас вот пришли, Наташа нам поделилась, сказала, что у нее, она считает, что у нее самооценка просто очень занижена, что она очень плохая, и это сформировало обстоятельства ее жизни. Раньше, может быть, это окружение, семья, ее какие-то там косяки и так далее. Вот. На самом деле психологи пишут все то же самое, то, что ты и сказал. Вот Богдан нам читал, от чего она формируется. Явный пример, да, вот из жизни, о том, что на самом деле влияет оценка других людей, влияет общество, то, как у тебя что-то получается, не получается. Мне интересно, вы можете подтвердить это? Так ли это у вас? Или у вас самооценка очень хорошая, и на это ничего не влияет вообще?
5: Ну, чтобы поднять самооценку, надо пробовать что-то, пытаться новое. Может, ты вяжешь хорошо, может, шьешь хорошо.
4: Смешно.
2: Ну, кстати, готовит нормально.
5: Кушать хорошо, готовит.
2: Был в гостях у Наташи, кушал?
5: Ну, пару раз был, хорошо готовит.
2: Вот еще один.
4: Все должны девушки хорошо готовить, другой вопрос.
2: Нет. Не то, что должны. Должны, это должны, но не
3: все. Некоторые считают, что не должны это делать.
5: Не все хорошо готовят, я попробовал много где.
2: Вот. Молодец.
4: Заслужился 100 рублей.
2: А вот, хорошо. Богдан, а ты можешь рассказать про свою самооценку? Если это не секрет, конечно.
3: Ну, я не знаю. Это раньше, я знаю точно, что раньше у меня была самооценка похуже. Вот. То есть как-то со временем как-то она формировалась в лучшую сторону.
2: Сейчас ее можно сравнить с твоей прической, да?
3: Нет, не надо об этом.
2: Нет. Классная прическа, все нормально, я ничего не говорю, просто...
3: Я не могу принять этот комплимент.
4: Мы это вырежем.
2: Вот. Сейчас получше ты имеешь?
3: Получше. Ну, как бы я не чувствую себя каким-то дном, но и не чувствую, что я как бы король вселенной, да. Вот. Ну, самое это какое-то нормальное.
2: Вот, самое нормальное. Вот можно нам сегодня как-то за время этой передачи, у нас осталось 10 минут, сформировать понятие, что такое нормальная самооценка. Не завышенная, не заниженная. И как ее добиться? Как опустить свою самооценку, если она завышенная, ее, ну, вернуть в нормальный уровень? И как ее поднять, если она на самом деле излишне заниженная?
3: Если твоя самооценка завышена, мне кажется, тут только другие люди могут тебе помочь, потому что ты сам как бы чувствуешь себя вообще самым крутым, и тебе никто как бы, вот. Например, ну, то есть, если тебя как-то, не знаю, проучат или еще что-то сделают, то ты как-то, ну, может, тебя
2: спустишь на землю,
3: да, там, и ты как бы все поймешь, да. А чтобы повысить, тоже, так, вот же, я же прочитал, от людей зависит, от твоего окружения, как к тебе относятся, как бы, тебе могут поднять самооценку. Вот, например, мне, ну, люди, как бы, отношений людей очень много дало, вот, как бы.
2: Хорошо. То есть, ну вот еще отношения людей. Я вот знаю, например, из твоей жизни, что ты поменял просто обстоятельства жизни. Может быть, люди какие-то другие стали, ну, вокруг тебя жить, которые начали оценивать тебя по-другому. Это ты имеешь в виду? Что, ну, они начали тебя, так скажем, находить хорошие качества, положительные, так скажем, ну, поощрять.
3: Так, я не очень не очень общительный был, как бы, в свое время. И потом я попал в такие условия, где было уже как бы больше народ, там, молодежь, там, как бы все. Я как бы начал как-то, ну, так вот, вливаться. Вот. Как-то стал понимать вообще, что к чему, где
2: то кто. Есть первое — это постараться найти общество, нормальное, здоровое общество, да. Так, ребят, которые смогут там помочь тебе самооценку твою поднять.
3: Ну как, здоровое — это тоже такое, как бы, для меня здоровое — вот это вот такое, а для кого-то там с друзьями где-то там в клубе тоже, для них вот это нормально, как бы, они тоже там могут свою оценку, самооценку повышать, занижать, как бы, ну, как бы для тебя комфортную надо найти общество. Комфортное.
2: Ну ладно, ребят, вы как считаете?
5: Ну, я считаю, что самооценка, она зависит от амбиций. Если у меня нормальная самооценка, значит, у меня будут какие-то амбиции, я буду хотеть чего-то добиться. А если у меня заниженная самооценка, я не захочу ничего пробовать, буду сидеть такой аморфный. Хотя, если завышенная самооценка, тоже будешь сидеть там, это не для меня этим заниматься, тоже.
2: Ну, тоже нет стремления к тому, чтобы вернуть внимание. А у тебя как, Миш, дела обстоят с самооценкой? По-моему, ты не говорил.
5: Да вроде нормально. Ну, для меня сложно оценивать себя. Я больше смотрю на других, как они меня оценивают.
2: Угу. А вот ты в обществе, в котором сейчас находишься, там, среди твоих друзей, приятелей, родных. Вот, например, даже спорт. Ты очень активно занимаешься футболом, играешь. А футбол как-то помогает спорт тебе повышать твою самооценку?
5: Ну, навряд ли. Для меня спорт это, ну, причина, ну, это способ отвлечься и все. Ну. Не самоутверждаюсь.
3: У нас вопрос в спорте.
2: У нас есть. Спасибо, Миша. Давайте
3: вот задаем вопрос. Есть люди, которые как бы считают себя некрасивыми, да? Угу. И как бы и понимают, что, например, ну, например, будем говорить про парня, да, который считает себя некрасивым. И понимает, что не нравится, да, как бы девушкам. Из-за этого его самооценка понижается. Вот что делать в таком случае вообще?
4: Это как одна тоже из причин заниженной самооценки, то, что она занижена из-за того, что ты ставишь себе какие-то высокие планки, что ли, сам. То есть ты думаешь, что ты должен сделать вот это, но ты просто не можешь это сделать, и ты не принимаешь себя, ну, себе то, что ты не способен просто на это. Ты, допустим, считаешь, что, ну, там красивая девушка, у нее там классная фигура, классное лицо, все вообще хорошо, волосы нормальные, и ты понимаешь, что, ну, ты думаешь, что если ты будешь таким же, то тебя начнут принимать. И из-за этого ты как бы начинаешь говорить, ну, я-то не такой, и поэтому...
2: Ну, то есть проблема в том, что, я понял, Наташа, что ты ставишь высокие планки, ты, да, там видишь какую-то девушку супер шикарно красивую, да, ты думаешь, если я не такая, значит, я ужасная, да, значит, меня не полюбят. Вот, и не принимаешь себя такую,
4: какая ты есть. И к ней относится лучше, чем к тебе, потому что ты можешь с ней приятнее общаться, и она симпатичнее, умнее, не знаю, что угодно, умеет рисовать, петь.
3: Ну, тут есть как бы две стороны, когда девушка просто считает себя некрасивой, а когда...
2: На самом деле, есть повод, чтобы считать.
3: Ну, как бы, мягко говоря, может, не мягко, но просто, короче, ну, не такая уж действительно шикарная там, как кто-то, но все равно как бы ты, не знаю, ты смотришь, ну, к тебе люди относятся так, как, ну, как ты себя ведешь, как бы. Потому что вот смотришь, например, на улице, ну, идет, вот оценил, например, да, какую-то девушку, ну, вообще, ну, откуда она нашла себе парня вообще, где вот?
2: Как такой красавец идет такой?
3: И есть же, да, и все как бы, поэтому...
2: А если наоборот, идет модель красавица, и рядом с ней какой-нибудь просто, не буду выражаться, ну, как вот ты думаешь, как вот они, чем он ее взял? Ты понимаешь?
5: Не внешностью заинтересовал.
2: Вот, понимаешь, что внешность здесь вообще не играет никакой роли. Ну, маленькую какую-то.
3: Да. Просто вот, например... Ну, девушка, да, она себе не нравится. Она считает, что у нее вот это не то, пятое, десятое. Но это как бы она о себе думает, да? Она не подумала, что она там уже, например, 18 лет...
4: Но она в это верит.
3: Она в это верит, это потом. Вот, но она же не думает, что всю жизнь, вот, которую она уже живет, люди ее любят такой, какая она есть. Они привыкли к тому, что там, ну, что вот, например...
2: У нее
3: там,
2: немножко нос.
3: Ну, например, что ухо, да, такой, как у эльфа, там, какое-то, я не знаю... то, ну, это не значит, что, ну, это ненормально, там, не знаю, они привыкли к этому, это нормально считается, а как бы, а она начинает комплексовать, ухо на самом деле нормальное, да, как бы это просто на своем подсознании, просто, ну, тут могут помочь только другие люди, мне кажется.
4: Ну, проблема в том, что если ты не любишь себя, то тебе тяжело любить других.
3: Ну, это да.
2: Знаете, у нас была здесь тоже программа на телекомпании, и одна девушка рассказывала свою историю, как она тоже себя очень не любила, не принимала. Она вообще думала, зачем я такая, зачем меня Бог такой сотворил, меня никто не любит. На самом деле она очень красивая, у нее очень красивые волосы, симпатичная внешность. Она, ну, просто очень красивая девушка, и многим нравится. Но она себе это просто вбила как-то, я не знаю, то есть как-то... Или окружение вот так вот поспособствовало, что ее не принимали и так далее, и она себе вот это навязала. Чаще всего, мне кажется, это проблема больше у девочек, что они навязывают себе. Ну и парней даже, что вот я такой некрасивый, я такая всякая. И вот, как и Наташа сказала, поднимая себе планку, хотя, может быть, то есть когда они будут выглядеть как там супермодель, тогда они будут себя чувствовать хорошо.
4: Ну, это же от обстоятельств же зависит.
2: Я знаю девушку, которая реально, вот она полненькая, и многие сказали, блин, как ты себя чувствуешь так вот, вот такой. Она вот живет нормально, она вот такая, она привыкла, что она такая, и она вот общается с людьми, она не скрывает, да, я немножко полненькая. Ну, это такой вот нюанс. Есть люди, некоторые болеют, они не могут от этого избавиться. Ладно, когда ты можешь над собой поработать, а если ты болеешь, там у тебя, там, например, на самом деле от рождения как-то уши так торчат. И вот это для нее как изюминка, и на самом деле она вышла замуж очень хорошо, они очень счастливы, вот она, будучи такой фигуре, она вот просто радуется жизни и живет, не обращая внимания.
3: У людей же разные вкусы, может, именно вот нравится вот 90-90-90.
2: Да, ну это слишком, наверное. Хорошо. Как мы подходим тоже к концу, хотелось бы, чтобы мы опять же прям практические советы. Сейчас вывели для себя. Вот, вот Миша сейчас первый вам выведет практический совет. Как свою самооценку привести в нормальный уровень? Ни высокую, ни...
5: Нужно искать себя, искать то, что будет у тебя получаться, что тебе будет нравиться. И быть амбициозным человеком.
2: Амбициозным. Ты имеешь в виду, чтобы достигать, ну, стремиться к большему?
5: Да. Ну, то, что понимать, то, что у тебя может что-то получаться, а не сидеть просто там дома перед компьютером и плакаться там.
2: Ага. Всем. Спасибо. Спасибо.
3: Вот пишут комментарии, важно не допустить ошибку, исправляя свою самооценку, сбежать от семьи или еще какую-то глупость сморозить. То есть, ну...
2: Сбежать от семьи?
3: Да. Видимо, видимо, хочется что-то как-то привлечь внимание, что ли, к себе.
4: Найти себя, скорее всего.
3: Вот, и...
4: Или то, что ты мешаешь всем, пошел я.
2: А, то есть имеется в виду, ты живешь в семье, там родители, и ты там самооценку сам подвысив, там, бросив их, хочешь привлечь внимание к себе.
4: Ну, да. Ну, просто еще бывает такое, ну, на самом деле, да, все думают, что, допустим, мне кажется, что все думают, то, что я говорю так про себя, они думают, она так и говорит, чтобы мы ей сказали комплименты, чтобы она там успокоилась. На самом деле, меня это еще больше из-за этого я себя ненавижу, то, что люди думают, из, ну, то, что они должны меня как бы успокаивать, мне что-то говорить, и то, что я этим питаюсь. Нет, на самом деле, я этим и питаюсь, так что...
2: И когда тебе говорят комплименты, да, ты еще хуже себя чувствуешь, думая, что они, на самом деле, снисходят к
4: то
2: тебе,
4: есть,
2: да?
4: У меня бывает реально такое, что недавно шло такое, что я считаю, что я искренне считаю и верю в то, что если я, допустим, уйду вообще от людей, то им будет лучше. Ну, как бы, потому что если, да, если я приношу им какой-то вред... Нет, не надо так говорить, потому что я не это пытаюсь просто людей. Просто бывают реально такие люди, которые, ну, уходят из семьи, потому что почему я должна мешать, почему я должна тратить на меня деньги, чтобы они меня кормили, чтобы я рос вообще или что-то еще. Вот. Таких людей надо искать. Не все могут.
2: То есть, давай вот твой совет, Наташа, ну, если такие люди есть, их надо искать, им надо как-то помогать?
4: Ну, мне кажется, какие-то определенные люди могут, может быть, на них повлиять. Или я не знаю, как избавиться от низкой самооценки, я не могу
2: дать. А сами эти люди, ты не знаешь, они сами могут себя как-то вытащить из этого?
4: Вряд ли.
2: Давай, последний.
3: Ну, самому из дна трудно выйти.
4: Да. Это нужно, чтобы человек тебе, ну, реально доказал то, что ты нужный.
2: Спасибо, друзья. Это была программа «Пит-стоп», тема самооценки. Пожалуйста, старайтесь расти. Если у вас есть друзья, которым нужно помочь самооценкой, любите их, поддерживайте. С вами были мы. Всем пока.
6: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры, всех, кто здесь находится, в христианском культурном центре в зале богослужения.

Ну и кто с нами в онлайн-богослужении участвует. Мы продолжаем цикл проповедей «Радикальное христианство». И сегодня мы рассмотрим непростую тему. Это тема мученичества или смерти за Христа. Конечно, когда мы читаем Евангелие, особенно некоторые высказывания Иисуса, они, хочешь не хочешь, а напрашивается такой вывод из них, ну, первоначально, что Христос какой-то фанатичный лидер, очень жесткий. Ну, например, хотя бы Евангелие от Луки, 14 глава, стих 27. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Ну, если посмотреть, разве не категорично? Я не могу быть учеником Иисуса, если я не готов, идя за Ним, взять крест. Все. Четко, однозначно, категорично. Поэтому, конечно, когда такие слова читаешь, разве нельзя так думать, что Христос, вот такой радикальный лидер, создал такую радикальную секту, организацию, последователей, людей, которых Он, грубо говоря, толкает на смерть. Он прямо в самом начале говорит о том, что если вы не готовы умереть, вы не можете быть настоящими учениками, настоящими христианами. Все. Поэтому давайте мы сегодня все-таки попробуем в этом вопросе разобраться. Тема проповеди называется «Радикальное христианство. Умереть за Христа». И мы поразмышляем все-таки над словами Иисуса, что же они значат, что Он имел в виду, когда Он об этом говорил, и при каких условиях или обстоятельствах эти слова были сказаны, и почему они были сказаны. И можно эти потом слова к нам отнести или нет, да? От нас тоже требуется это или не требуется, да? Это для всех последователей Иисуса или только вот для особых, скажем так, для особых людей. Вначале давайте посмотрим прежде всего на вот это выражение, что означает нести крест. Оно действительно очень важно, поскольку здесь верующие люди очень часто не понимают вот это именно выражение «нести крест». И, к сожалению, так получилось, что выражение «нести крест», оно больше стало ассоциироваться с судьбой. То есть это некая судьба, это некий рок, это твое такое предназначение, от которого ты уже не можешь отказаться. Ну все, это вот твой крест. И очень часто верующие люди, когда мне задавали вопросы, когда их постигали, например, болезни, потери работы, ну, из-за вероисповедания, да, там, из-за субботы, например, или когда было насилие в семье, то вот один из таких аргументов, который верующие люди говорили, ну, так, утешали себя, друг друга утешали, да, это то, что это, ну, типа, это твой крест. Ты должна его нести или ты должен его нести. Есть даже такая притча, ну, довольно-таки известная, наверное, может быть, вы ее слышали когда-то, как один человек пришел к Богу и стал жаловаться Богу на свою жизнь, что слишком она тяжела и трудна. Нельзя ли крест, который Бог ему дал, поменять? Ну и Господь его ведет в такой большой, скажем так, склад, что ли, да, так помещение, где много-много было разных крестов, и золотых, и серебряных, и медных, и деревянных, разного веса, разного отделки, так скажем, из разных материалов. И Бог ему говорит: выбирай, любой, какой тебе понравится. Вот он ходил, смотрел, примерял, ну и выбрал крест, вот тот, который ему все-таки приглянулся, ну и выходит и говорит: вот это вот, я вот этот выбираю крест. А Бог ему говорит: ну это и есть твой, который ты нес. Вот она притча, да, то есть даже уже в самой
скажем так, в христианском фольклоре уже тоже появляется идея несения креста как судьбы, как жизни, жизненных трудностей и обстоятельств и невзгод, которые выпадают на долю верующего человека, и поэтому он от них никогда не увернется. Это его судьба, это его крест. Однако это совсем неверное представление, мы сейчас попробуем его, скажем так, развенчать, что Христос это не имеет в виду. Во-первых, скажем так, контраргументы. Есть люди, которые неверующие, которые вообще не верят в Бога, не слышали о Нем, не знают, может быть, даже лояльны или категорично отрицают Его, заболели неизлечимой болезнью. Это их крест? Как вы считаете? А верующий, если человек заболел неизлечимой болезнью, это тоже его крест? Тогда в чем разница? То, что он верит, а тот не верит? А по сути, одна и та же болезнь, да, один диагноз, один исход, и тот, и другой умрет, и жить осталось тому и другому месяц, там, 3-2 и тому подобное. Понимаете? Или насилие в семье. Муж избивает жену постоянно, детей. Неверующий и жена неверующая. Что, это крест? Или наоборот, жена верующая, муж неверующий избивает. Нет, это теперь крест, потому что она за веру страдает. Да? То есть вот если мы смотрим на такие вот жизненные трудности, которые выпадают на долю вообще любых людей, неважно, они ни от веры никак не зависят, то мы понимаем, что это очень шаткий аргумент считать, что на долю верующего человека выпадают болезни, насилие в семье или еще какие-то жизненные трудности, и это есть крест. Давайте смотреть контекст. Как я не раз уже говорил, что очень часто мы читаем Библию, не видя ее контекста. То есть мы берем слова Иисуса, выдергиваем их из не просто контекста самого Евангелия, а вообще из контекста исторического даже. То есть все-таки Христос-то эти слова произносит в первом веке. Братья и сестры, в первом веке, а не в 21-м. Надо понимать, что там были какие-то причины, какие-то обстоятельства, которые, ну, не то что вынудили Христа, так сказать, но побудили его произнести это. Да? И поэтому давайте смотреть. Посмотрим на Евангелие от Луки. При каких обстоятельствах Иисус произносит вот эти слова, да, что кто не несет креста своего. Смотрите. 16 глава Евангелия от Матфея. Здесь в стихе 24 Иисус как раз и говорит своим ученикам. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест твой и следуй за Мною». Вот известные слова Иисуса. Но при каких обстоятельствах Он это говорит? Давайте почитаем чуть выше. 21 стих, очень интересный. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Запомним вот это пока, да? То есть вначале Иисус говорит Своим ученикам о Своем страдании, а потом уже после этого Он говорит ученикам, что их ждет. Так? Давайте посмотрим теперь на Евангелие от Марка. То же самое в Евангелии от Марка. Мы видим... Так, Евангелие от Марка у нас 8 глава. В Евангелии от Марка, как раз начиная с 8 главы, трижды Иисус будет говорить ученикам о своем страдании. Трижды. То есть, скажем так, три раза есть такие вставки, где Иисус говорит ученикам о том, что с Ним будет в Иерусалиме. Вот первое такое упоминание в Евангелии от Марка о своем собственном страдании. Это 8 глава, 31 стих. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту,
и в третий день воскреснуть. Ну, похоже на то, что мы прочитали у Матфея. Но ниже, в 34 стихе, «И подвозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Опять, в начале Иисус своим ученикам говорит о том, что его ждет в Иерусалиме мученичество и смерть. А потом он уже обращается к ученикам и к людям и говорит, что если они готовы за ним пойти, то что их может ожидать? Райская жизнь и блаженство, да, такое курортное место отдыха, да, где они будут получать наслаждение. Нет, он говорит о том, что их может ждать смерть. И Евангелие от Луки. Еще раз, просто последнее такое вот подтверждение. Да? Евангелие от Луки. 9 глава. И вот здесь, в 9 главе, тоже евангелист Лука говорит и начинает именно с того, что Христос учит учеников вначале, да, потом говорит, за кого его почитают, и после этого 22 стих 9 главы Евангелия от Луки. Мы читаем, сказав, ну, даже 21, чтобы мысли не потерять. «Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, и возьми крест твой и следуй за мной». Повторяется. Итак, три Евангелия, и они все повторяют одну и ту же мысль. Вначале Иисус говорит о своем страдании, о том, что ему предстоит претерпеть в Иерусалиме. А затем он говорит к народу, который идет за ним, и говорит к ученикам, которые тоже с ним вместе ходят и разделяют, да, все невзгоды, тягости этой жизни, этого такого путешествия, следования за Христом. И он говорит, что если вы хотите следовать за мной, то нужно от себя отказаться, отречься и что сделать? И взять крест. Поэтому вот он, такой ближайший контекст, который нам должен понять, в каком именно ключе Иисус говорит именно о мученичестве или о страдании, в каком именно ключе. Во-первых, потому что он предвидит свою собственную смерть. И это смерть не от болезни, и это не смерть в результате старости. Это смерть, потому что Иисус пересек дорогу с серьезным влиятельным фигурам. Своей деятельностью, своей проповедью он вызвал ожесточение, злобу, зависть. Например, Матфей говорит, что Иисуса предали из зависти, да? И так далее. Поэтому мы видим, что Христос понимает, что ему недолго осталось жить. И более того, он подчеркивает, что его смерть, она будет мученической. Он умирает. Его жизнь как искупление, как выкуп за грехи многих. И он не раз об этом будет говорить ученикам, их об этом предупреждать. И не раз он будет говорить о том, что те, кто за ним идут, они будут гонимы. Об этом Иисус много раз говорил. Да, меня гнали, и вас будут гнать. Поэтому Христос, скорее всего, не подталкивает учеников к тому и не говорит о том, что ему нравится, что люди страдают и мучаются, понимаете, да? И что если ты действительно мой ученик, ты должен умереть. Скорее всего, нужно понимать обстоятельства. Вот это вот ожесточение сердец некоторых религиозных лидеров, вождей того времени, священников, ожесточение, противление истине Божией, противление благой вести, оно неминуемо. Можно было бы этого избежать, да, если бы люди поверили, откликнулись. Но судя к тому, что все сходится вот к этой точке, где человек должен сделать выбор, понимаете, о чем я говорю? Где ему нужно принять решение, либо лишиться жизни, либо остаться верным Богу, сохранить эту верность Богу. И другого у него нету выбора. Все. И Христос как раз и идет к этой точке.
И вы помните, наверное, достаточно хорошо, знаете, что когда в Гефсимании Иисус молится, какую молитву Он не раз произносит? Какие слова Он говорит Отцу? Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Это его молитва, это его первая просьба. Христос напуган. Он сомневается. Он в страхе. Что его ждет? Ужас, пытки, насмешки, жестокое обращение и так далее. Предательство. И мы видим с вами, что Христос молится, но Он и произносит другую молитву, которая все переворачивает. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Он как бы говорит Отцу, я готов все-таки эту чашу выпить до конца и принести ее. Он готов принять волю Божию, желание Отца и выполнить его, во что бы это ни стало. И он идет на этот шаг. Но ученики, ведь за ним следовали люди. Есть люди, которые к нему, скажем так, привязались, его полюбили, кого его проповеди и слова вдохновляли, кому он давал надежду, как быть с ними теперь. И поэтому Иисус, зная, что и на них может тоже обрушиться гонение и притеснение, он и говорит им о том, что им нужно как следует подумать над тем, что их ждет. Поэтому, скорее всего, слова Иисуса о кресте – это слова, которые являются предостережением, такой подготовкой к трудностям. Это не то, что Христу доставляет удовольствие, чтобы его последователи мучились и страдали, а, скорее всего, это подготовка, что может их ждать, если они все-таки выберут пойти за ним. То есть какие трудности они на себя возьмут, если они вообще хотят связаться вот с этим Иисусом. Понимаете? Если они хотят быть его учениками, вот что их может ждать. И поэтому Христос об этом предупреждает их. И вот мы прочитали как раз вот эти три места, и Евангелие от Матфея, Марка и от Луки, где Христос как раз вот это все связывает и показывает, что они должны подумать, что следование за ним – это действительно цена. И они должны взвесить, положить в своих собственных весах и сделать подсчет. Не случайно в этом же контексте, если вы откроете Евангелие от Луки, 14 главу, с которой мы начали как раз наши размышления, после слов в 27 стихе, где Иисус говорит, кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником, он рассказывает две коротеньких притчи. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее?» Дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Вот они слова Иисуса. И здесь две притчи, они просто показывают о том, что бизнесмен, который хочет расширить свои винные наделы, да, чтобы собрать хороший урожай, делает башню сторожевую, он должен как следует подумать, если он делает это вложение в это строительство, не получится ли так, что он вложил кучу денег, а не смог из-за какого-то кризиса или каких-то финансовых трудностей завершить, то это здание будет недостроенным стоять, это башня, да? И все будут смеяться над этим человеком и говорить, ха, да, глупец, начал строить. Ну, кто так делает? Действительно, вот это же риск определенный, да? И поэтому люди должны подумать. И вот Христос не случайно, или, скажем, царь, который пытается ввести захват территории, должен как следует подумать, стоит ли вообще ему сражаться. Может быть, все-таки смирить себя, свой пыл и свою гордыню и послать послов с подарками и, может быть, как-то договориться, чтобы без кровопролития все обошлось. Вот эти две истории, две маленьких коротких притчи, как раз Иисус рассказывает их в контексте мученичества именно потому, что Он не толкает своих последователей на то, чтобы они сделали выбор. Нет, если ты хочешь быть христианином,
ты должен умереть. 100% ты должен умереть. Все. Это некий такое испытание, проверка. Нет, он наоборот говорит. Если ты хочешь за мной идти, то ты должен будешь готов к трудности. Меня распнут. Со мной разделаются. Легко. С тобой может быть то же самое. И если же все-таки, несмотря на то, что ты знаешь, что с тобой будет в будущем, ты готов пойти, тогда ты действительно мой ученик. Вот в каком ключе нужно понимать слова Иисуса. И теперь есть еще две детали, на которые я хотел обратить внимание в плане вообще несения креста. Давайте мы немножечко так подытожим. Итак, несение креста – это конкретно по словам Иисуса, это мученичество. То есть это готовность умереть, пострадать, пролить кровь за Христа. Болезнь – это не несение креста, братья и сестры. Насилие в семье – это не несение креста. Увольнение с работы может быть в какой-то степени, чуть-чуть, но не несение креста. Потому что весь контекст слов Иисуса – это смерть. Еще раз, это смерть за Иисуса. Или Иисус, или жизнь. Когда человек стоит перед именно этим выбором, или Иисус, или жизнь. Вот именно это и есть крест. Наши жизненные невзгоды, наши жизненные трудности, которые выпадают на нашу долю, не связаны с несением креста, это другое. Да, это трудный путь, он непростой. Безусловно, вера в Иисуса иногда накладывает на нас определенные ограничения. Да, безусловно, где-то нам будет непросто в обществе, которое, может быть, не разделяет этих ценностей, этих взглядов. Да, и будет возникать конфликт, диссонанс. Не все будут люди понимать и так далее. Почему мы так поступаем или так ведем? Но, тем не менее, именно несение креста связано именно с этим. И вот здесь два сценария. О них тоже надо поговорить, потому что, к сожалению, где начинается радикализм, фанатизм, а где действительно человек не может иначе. Я приведу простой пример. Верующий человек посоветовал одну книгу, порекомендовал. Называется она «Безумие Божье». Ник Рипкин. «Путешествие по миру гонений. От кризиса и шока к надежде и вере». Автор – это не его настоящее имя, Ник Рипкин, он его видоизменил, поскольку это христианин, то есть он в своей книге рассказывает о том, как он уверовал в Иисуса Христа, потом он устроился на завод, и вот на заводе, на котором он работал, он однажды услышал голос, который обратился к нему, и это был Бог, который говорил ему о том, что ему не надоело ему тут сюда ходить, может быть, стоит послужить. И он услышал этот голос как призыв быть пастором, и он одно время совершал, скажем так, пасторское служение в небольших церквях. Но в итоге постепенно вот так получилось, что Бог повел его в Африку миссионером, и он попал в федеративную Республику Сомали. Те, кто знает, что это за государство, поймут, что это очень сложная обстановка в этом государстве сейчас. На данный момент Сомали разделено на 6 разных территорий. На протяжении вот истории этого государства постоянно были боевые конфликты, гражданские войны, междоусобицы и так далее за влияние. И очень много людей умерло от голода, и очень много людей погибло во время этих боевых действий. И вот он оказывается вот в этой стране, где официальная религия мусульмане – сунниты, да, и где христиане, если верить подсчетам и исследованию международной христианской благотворительной организации Open Doors, то есть «Открытые двери», в 2019 году Сомали занимала 3-е место по гонению или преследованию христиан. 3-е место. В 2015 на 2-м месте они были, то есть чуть-чуть понизилось. Но все равно мы понимаем, что это государство,
который находится, где вера другая, не исламская, а христианская, она подвергается преследованиям, гонениям. Вот у него есть несколько таких моментов, да, просто из его книги хотелось прочитать несколько выдержек, чтобы вы понимали. Я сейчас говорю о первом сценарии, это важно его понять. Вот он, работая в организации в одной, вышло так, что у него первые помощники его, вот этого агентства, в котором он работал, чтобы оказывать помощь жителям местным, это была сомалийская семья верующих христиан. И вот он пишет здесь. «Пара сомалийских работников оказалась верующими христианами, тогда как подавляющее большинство жителей страны мусульмане. В то же время в Сомали среди 7 миллионов человек проживало несколько, насколько знали, лишь немногим больше сотни христиан. То есть 7 миллионов и всего около там сотни христиан. Для сомалийцев путь христианина означал непрестанные и жестокие гонения, а то и насильственную смерть». Вот. Еще один момент очень интересный, вот то, что я в его книге вычитал. Просто ситуация, чтобы вы немножечко понимали. Ему один миссионер, которого он встретил в Кении, сказал: «Берегись, Ник, все эти сомалийцы, мусульмане, они таких милых христиан, как ты, без соли схарчат». Ну, то есть слопают, сожрут, съедят. Ну, это метафора, но она просто говорит о том, в какой обстановке находятся верующие люди, которые поверили в Иисуса. Да? И в какой обстановке ему приходилось работать там, находясь. И вот еще одна сцена очень интересная, она мне понравилась в этой книге. Я только начал только читать, но она мне понравилась. Меня кое о чем предупреждали, и в душу прокрался неизбывный страх. Я чувствовал: не стоит упоминать о том, что я христианин. Мое решение укрепилось, когда меня ужаснула одна история. Некая христианская организация, исполненная благих намерений, доставила в этот лагерь 10 тысяч Библий. Большую часть книг беженцы бросили в грязь вместо плитки, из остальных сделали туалетную бумагу. Такое бесчестие к нашей священной книге было всего лишь одним из проявлений их неистовой веры в превосходство ислама и их враждебности христианству. И я один против 10 тысяч. Не хотел ворошить осиное гнездо их веры и их злобы. Наконец, я решил посмотреть, что мне ответит мой обаятельный друг Абди Башир, и спросил его: «У меня тут друг Иисус Христос. Знаешь его?» К тому, что произошло после, я был совершенно не готов. Он вскочил на ноги и резко заговорил с другим юношем, стоявшим рядом. Скоро их собралась целая толпа, может, с десяток, и они стали толкаться и орать друг на друга. «Я что, спровоцировал бунт? Меня прижали к металлической ограде с колючей проволокой, и идти мне было некуда. Вскоре их стало больше, потом вообще человек 30, и они окружили меня, громко спорили, дико махали руками и брызгали слюной. Я не понимал, что это для сомалийцев нормально, и они вообще очень демонстративны. И тут, и там я слышал: Иисус, Иисус». И мелькнула мысль: «Ну что же я не промолчал?» Наконец Абди Башир обернулся ко мне и сказал: «Мы не знаем твоего друга Иисуса, но Махмуд вроде что-то слышал. Говорит, он может жить в другом лагере, чуть дальше по дороге. Выходи за ворота налево и до следующего лагеря. Там и спроси про Иисуса Христа. Может, найдешь». Это так потрясло меня, что я решил прислушаться к совету и покинуть лагерь, как только смогу. В другой лагерь я не пошел. Я вернулся в Мамбасу, улетел домой и больше никогда туда не возвращался.
Так закончилась моя первая, не вселившая особых надежд, попытка поговорить об Иисусе с малийскими мусульманами. Я это просто описываю, потому что это первый сценарий, о котором я хочу поговорить. Он не является радикальным. Но так получается, что человек, который поверил в Иисуса, не может от своей веры отказаться. Не может. Потому что для него Христос оказался очень дорогим и ценным. Очень. Поэтому, когда встает вопрос отказаться от Иисуса для такого человека или сохранить свою жизнь, как вы думаете, что он выберет? В этот момент для него Христос оказывается ценнее, чем жизнь. Поэтому он будет готов умереть. И это не радикализм, и это не фанатизм. Он просто по-другому не может. Он прекрасно понимает и отдает отчет, на что он рискует, чем он рискует, и что он не сможет больше жить, но он и отречься от Христа не может. Это то же самое, что опять же себя убить. Понимаете, да? То же самое. И он не может. И поэтому он делает этот выбор. Это не радикализм. Это как раз что-то похожее на то, что когда человек видит, как, например, с обрыва падает автобус в реку, и человек ныряет туда и пытается спасти людей, которые в этом автобусе остались, не могут плавать. Он вытаскивает одного, другого, третьего, четвертого, вытаскивает всех, но сам погибает. Он не собирался умирать, он просто бросился, чтобы спасти людей. Да, но, понимаете, для него ценность людей, которые пострадали, или там в огне, или в завалах, и он пытается вытащить их. Он не думает о собственной жизни, он думает о другой ценности, о ценности другой жизни. И он ее отдает, потому что не планировал умереть. И христианин, который поверил в Иисуса, но умирает за него, потому что он в таких обстоятельствах оказался. Он не выбирал эти обстоятельства, понимаете? Он к ним пришел, или они пересекли эту дорогу и стали на пути. И вот он должен сделать этот выбор. А есть другой сценарий, братья и сестры, вот очень важный. Какой? Это как раз фанатизм и радикализм. Иногда есть верующие люди, которые восприняли слова Иисуса «нести крест» вот в буквальном смысле слова. Да, это страдать, это мучиться. Поэтому если я не мучаюсь и не страдаю, понимаете, да, за веру, то я что? То я не христианин, я не несу креста. И что-то в моей духовной жизни нету никакого драйва. Понимаете? Все что-то гладко и ровно. Мы все тут спим в церкви, клюем носами, и вместо того, чтобы сказать «Аминь, Аллилуйя», мы зеваем. Это сонное христианство. А что Иисус говорил? А Иисус говорил, что надо за Него что? Жизнь отдать, кровь пролить. А вы что здесь сидите? Уселись, ищите комфорта и удобства. Поэтому вот такой человек, конечно, очень хорошо. Я вас зажег уже немножко, да? Проснулись сразу все, да? Взбодрились. Да, вот если такого эмоционального поярче и посильнее немножечко, мощно, то я думаю, вам эта проповедь понравится, правда? А еще если вы пойдете и сегодня наткнетесь на какую-то трудность, вы будете бить себя в грудь и говорить: «О, исполни слова Христова, я за Иисуса сегодня что? Пострадал или пострадала?» Вот это как раз и есть радикализм. Когда ты на свою, простите меня, больную голову ищешь себе приключений. Зачем? Зачем? Как зачем? Я хочу быть... И вот понимаете, здесь на самом деле прячется гордость, гордыня. Потому что ты себя хочешь написать в ранг святого. А нимб себе такой золотой, ярко светящийся хочешь прикрепить. И этим самым ты хочешь кичиться и гордиться, что якобы ты за веру пострадал. И ищешь вот таких случаев, ведешь себя иногда вот так вызывающе, бескомпромиссно, невежливо, некультурно, невоспитанно по отношению к людям, грубо иногда. Сам вызываешь, сам напрашиваешься на какой-нибудь что? Хороший тумак,
Потому что не хватает немножечко, простите меня за некорректность, но не хватает мозгов. И вот это как раз то, чему Иисус не говорил и не учил. И это как раз вот и есть радикальное христианство, от которого Христос и от нас пытается отвести. Это как раз и есть фанатизм. Не надо искать себе трудностей и гонений просто потому, что хочется так, как Иисус это сказал. Надо понимать, почему и при каких обстоятельствах Иисус говорит эти слова. Еще раз. Он говорит эти слова в том случае, когда сам идет на смерть. Перед ним встанет выбор умереть или все-таки отказаться от своей миссии. Те, которые за ним идут сейчас вместе, вот в этой земной жизни, там с Иисусом, они тоже могут пострадать. И им нужно будет сделать этот выбор. Они не эти обстоятельства жизненные не создавали. Понимаете? Они не провоцировали. Они жили, они были убеждены. Да, они проповедовали, они помогали людям, они служили, исцеляли, изгоняли бесов. Они хотели что-то изменить хорошую сторону. Но появилась другая враждебная сила, которая настроила их против христиан. Понимаете? И вот эти два пути пересеклись. Они, вот эти две дороги, они сошлись в одну. Все. И они не могут уйти. Но когда мы сами начинаем создавать эти трудности, когда мы сами провоцируем и делаем все так, что против себя настраиваем других людей, соседей, коллег по работе, своей иногда такой агрессивной проповедью, своей нетактичностью, с неуважением к другим людям, другим взглядам, когда мы им начинаем тыкать им Библией и тому подобное, и всякими другими цитатами, и учить людей жить, то невольно мы начинаем что делать? Мы раздражаем людей. И, конечно же, когда нам досталось какой-нибудь бейсбольной битой или щеткой, или еще что-то, мы начинаем что потом говорить? Я пострадал сегодня за Иисуса. Ты не пострадал за Иисуса. Ты пострадал за свою глупость. Вот за что ты пострадал. Потому что в притче написано, мудрый человек видит беду, и что? А? И укрывается. А простак идет, и что? И поплатится. Поэтому здесь мудрость нужна. Христос не толкает своих последователей на мученическую смерть. Понимаете? Не толкает он на этот безумный шаг людей. И не говорит, я хочу, чтобы вы сейчас мне все здесь доказали в этом зале, что вы мои ученики, что вы достойны меня, моего имени. Умрите! Вы что? И Христос к этому не призывал. Скорее всего, наоборот, он показывает нам, к чему может иногда привести вера в Него. Вот они два сценария. Первый и второй. Понимаете? Первый сценарий – это когда я делаю выбор, потому что я не могу отказаться от Иисуса. Он мне дорог. Но я оказался в таких стесненных обстоятельствах, когда мне этот выбор нужно сделать. И я его делаю. А другой сценарий – это моя глупость, неопытность, нерассудительность. Я не знаю, что еще, как это называть. Понимаете, второй сценарий. Когда я лезу в бой и показываю смелость. Я хотел бы обратиться вот к этим, вот таким, которые любят гонения и трудности, братья и сестры. Поезжайте в Сомали. Поезжайте. Я думаю, там эти же трудности вас сразу воспитают. И вы, наверное, как и Ник Рипер, да? Ой, подождите. Неправильно я назвал сейчас. Не Крипкин, это вымышлен, да? Как он при первой такой трудности, когда он сказал «мой друг Иисус» и хотел посмотреть, что из этого получится, понял, что лучше туда больше что не возвращаться. Понимаете? Вот очень важно. Но есть еще один момент, последний, завершающий. Иногда бывает, что я слабый человек. Правда? И иногда чего-то боюсь. В конце концов, Иисуса тоже оставили одного, его ученики и сбежали. Было дело? Было. И Христос даже Петру сказал: петух пропоет трижды, и
и ты отречешься. Но отвернулся ли Иисус от Петра? Вспомните слова Иисуса, когда Он говорит: «Кто постыдится Меня, того и Я постыжусь». Петр постыдился Иисуса, когда его служанка у костра говорит: «А, ты был с ним? 100%!» А другой подходит и говорит: «Слушай, да у тебя речь как этого галилеянина, 100%, там Иисус обычно ходил, и ты, наверное, с ним». Постыдился. Но когда он пришел к Иисусу, точнее, когда Иисус рано утром, они ловили рыбу, а он их встретил на бережку, и Иоанн и спросил: «Дети, у вас как там, вас с рыбкой-то поймали? Много рыбки-то?» «Да нет, ничего не поймали». И Иоанн понял, что это Иисус. И он говорит Петру: «Слушай, это Иисус!» Что делает Петр, вспоминайте? Петр бросился в воду, поплыл быстрее к Иисусу. Ему важен был взгляд Христа. И что ему Христос потом говорит? «Петр, любишь меня?» «Люблю. Паси моих овец». «Любишь?» «Люблю». И так 3 раза. А потом Иоанну на ушко Иисус скажет, что? Что Петр умрет мученически за него. Вверх, вниз головой. Понимаете? Поэтому иногда есть такой момент в нашей христианской жизни, когда мы действительно чего-то боимся, и мы слабы. И нам стыдно о ком-то рассказать, кому-то рассказать об Иисусе. Понимаете? И не надо теперь вспоминать слова эти Иисуса о том, что кто постыдится меня, того и я постыжусь. Скорее всего, надо опять же понимать контекст слов Иисуса. Но ничего же, все ученики Иисуса бросили, но потом стали его пламенными последователями и умерли мученической смертью. Потому что не смогли они. Вот это важный момент, который мы тоже должны понимать. Иногда бывает слабость, мы чего-то боимся. Да, мы хотим комфортной жизни, мы хотим удобства, нам надоело уже всех эти трудностей. Сколько можно, хватит уже. Хочется нормально, спокойно пожить. Правда, братья и сестры? Да ведь? Ну, устали мы уже страдать и мучиться. Сколько можно? Это нормально. И не переживайте. Христос тоже хочет, чтобы все это поскорее закончилось. Но Он просто хочет подвести к тому, чтобы мы не потеряли нашей веры в условиях благополучия и такого хорошего бриза легкого, нежного ветерка, чтобы мы не утратили вот здесь свою чуткость, а могли все-таки с Ним следовать. И если наше следование за Ним продолжится, и если наше общение с Ним продолжится, мы укрепимся в вере. В конце концов, Он видит сердце, знает наше состояние. Но, пожалуйста, давайте, чтобы наша христианская жизнь не была радикальной. Понимаете? Чтобы мы готовы были умереть за Христа в любой момент, при любых обстоятельствах сами себе создать этих проблем. Нет. Будет час. Пробьет, станешь перед этим выбором. Вот тогда и решай. Вот тогда и молись, и думай, что делать. А сейчас живи по-божьи, по Его Слову, по Его заповедям. Возрастаем в Нем, в вере во Христа Иисуса, нашего Господа и Спасителя.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такая фраза: если Бог хочет сделать человека счастливым, то Он ведет его самой сложной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает. Как Бог может вести человека по жизни? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас пастор и региональный представитель центра АДРА Роман Медведь. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть. Вы прилетели к нам, на таком дальнем расстоянии от нас находитесь, нашли время. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Роман, есть такое мнение среди людей, что что значит ведет человека Бог? И как это вообще? Вот для вас лично в вашей жизни, как Господь вас ведет?
2: Ну, вообще такой вроде бы простой вопрос, но и, наверное, и тяжелый, потому что мне 38 лет, и я верю, что все 38 лет Бог меня вел, ведет и будет продолжать вести по моей жизни. И, наверное, с каждым днем ты просто понимаешь в каждой ситуации, что вот именно в этой ситуации был Бог. В детстве Он Бог такой, в юношестве такой, в более возрасте, в более позднем возрасте Он такой, ну а сейчас Он другой. Наверное, может быть, сейчас Он построже, чем в детстве. Поэтому Бога ты понимаешь по-своему каждый раз, в зависимости от своих отношений с Ним, наверное, вот так вот.
1: Вы с детства росли среди верующих людей, ваши родители были верующими, вы видели пример в их лицах. И можно ли так сказать, что уже тогда Господь вас вел?
2: Да, я вырос в семье верующих родителей, можно даже так сказать, в третьем поколении. И бабушка рассказывала, что мой прадед был православным верующим, очень любил Бога, любил книги, Писания, хранил их, за что, наверное, и, насколько я понял, поплатился жизнью, потому что нельзя было в те годы хранить какие-то христианские книги. Но это со слов моей бабушки. А родился я в семье верующих родителей. Папа и мама уже были на тот момент верующими, христианами, исповедовали веру в Бога живого. Ну и воспитывали меня, естественно, вот в этой вере. Сегодня я

0: ваши родители молились, вы это видели, вот этот опыт, да, такой веры, глубокой веры. И просто, можно сказать, чудо произошло, когда на следующий день папа получил зарплату, хоть это было не запланировано. Ему выдали деньги. Потом даже была такая история, что оказалось, что деньги закончились, но ему успели выдать. Вот расскажите в тот момент, что вы, хоть и будучи ребенком, почувствовали?
1: Ну, вообще, уже в более позднем возрасте мне мама говорила, уже когда я стал взрослым, что меня Бог по-особому благословляет. И если вообще смотреть на мою жизнь, то я очень часто вижу, что Бог благословляет меня ресурсно. То есть не всегда это деньги, но в тот момент это были деньги, это были 90-е годы. Если вы все помните, то тогда и задерживали заработную плату. Было очень трудно. И вот я помню тот момент, когда мы встали на колени, и отец стал молиться и просить Бога, чтобы Бог разрешил эту проблему. И чудным образом вечером у нас уже были средства к существованию, были продукты, была пища, и мы молились и уже благодарили вечером Бога. Более подробно, конечно, отец мне уже потом рассказывал, это я так смутно помню. Но я помню, что он тогда работал дворником, и ему тогда сказали: «Иван, иди, выдают». Он пошел и получил. И в более позднем возрасте, и даже вот сегодня, сейчас, так как я совершаю служение в церкви пастором, то есть, как бы, как говорят, служитель полного времени, да, то есть я не имею возможности, наверное, зарабатывать столько, сколько бы хотелось бы. Поэтому Бог меня благословляет ресурсно. И это видно во всей моей жизни. Я Ему за это благодарен. Есть очень много примеров в жизни, когда Бог меня благословлял. И один из таких ярких примеров, когда я уже после Заокского учился в Академии государственной службы. Я первые два курса учился платно. И хотел перевестись на бюджет. Ну, как бы не получалось почему-то сначала. А потом в один момент, где-то на четвертом курсе, мне сказали, что тебя перевели уже на бюджет. Я закончил хорошо сессию, на все пятерки, четверки, троек не было. Но я заплатил за обучение. И мне учебный университет, он мне все вернул, благословил меня, так сказать, возвратом. И четвертый, пятый и шестой курс я учился бесплатно. То есть,
0: тоже чудо Божье.
1: Как бы смысл-то в чем? Я молился: «Господи, дай мне средства на оплату сессии». А Бог мне дал не просто на оплату сессии, а Он как бы оплатил все мое обучение. Я верю, что это был ответ на молитву.
0: У вас также был такой период, я знаю, когда вы спрашивали: «Бог, где ты? Я тебя не чувствую». А как вы хотели ощущать Бога в своей жизни?
1: Ну, это был период взросления. По-моему, мне было 15 лет. Я не просто сказал, где ты, я сказал, что тебя нету. То есть это был какой-то крик, это был протест.
0: Вызов как будто.
1: Вызов. Я говорю: все, я в тебя не верю, тебя нету. И это был, наверное, да, 2000 год, первый или второй. А мы с друзьями пошли гулять. Мальчишки всегда любят гулять на старых развалинах. И в какой-то момент мы там поссорились с ребятами. Я был внизу, кто-то был наверху. Я уже не помню кто, но кто-то бросил камень вниз. И я помню, что я почувствовал, или вернее услышал крик, что: «Роман, камень!» Я поднял глаза, я вижу, что камень летит в меня. И я услышал и почувствовал сильный толчок в спину.
0: То есть как будто кто-то толкнул.
1: Да, меня просто кто-то сильно толкнул, меня отбросило.
0: А рядом никого не было?
1: Рядом никого не было, да. Камень упал рядом со мной, я посмотрел, никого нету, и у меня такой шок, дрожь. В пот меня сразу бросило. Я вот так все посмотрел, развернулся и пошел домой. Побежал.
0: Что вы чувствовали, когда убегали?
1: Я бежал, и я помню, тогда говорит: «Господи, все, я понял. Все, спасибо».
0: Мне все стало ясно.
1: Да, все, спасибо, больше не надо. Все, я верю. То есть, и вот, наверное, с этого момента пошел такой рост духовных отношений с Богом.
0: А как он пошел? То есть вот вы поняли, что он есть. Что у вас дальше стало происходить на душе?
1: У меня появилось желание читать больше Библии.

0: Люблю. Я стал в церкви совершать служение в молодежном отделе, петь. Родители меня отдали в музыкальную школу учиться, я играл на фортепиано. У меня появилось желание научиться играть на гитаре. И вот к 18 годам я уже самостоятельно научился играть на гитаре. То есть я брал там учебные уроки, узнавал аккорды. То есть лично мне захотелось вот как-то расцветать, узнавать, какой Бог есть. И потом меня выбрали в церкви молодежным руководителем, где-то в 17 лет. И я потихонечку вот так возрастал в себе, в своей вере в Бога, в познании Бога.
1: Кстати говоря, о вас очень хорошо отзываются ваши друзья, то, что вы отличный молодежный лидер, и как друг вы очень надежный.
0: Да, спасибо.
1: И действительно, ну, у вас ощущается вот какая-то такая база внутри, да, что вот вас ведет Всевышний. То есть, соответственно, за вами также хочется идти и слышать вас, ваши советы. И вот расскажите, вот это водительство, оно потом дальше ощущалось в жизни особенно ярко, может быть, после ваших изменений духовных?
0: Ну, в 17 лет я поступил в Заокский на первый курс. Это был 2003 год. В 2007 я закончил, и ну, это было золотое время, наверное, в моей жизни, когда у меня появилось очень много друзей, потому что до этого я был в маленьких церквях, молодежи было мало, было скучно. И, наверное, вот эта причина была предпосылкой как бы противиться Богу, церкви и такого краткого ухода. То есть я ходил в церковь до 17 лет, до 15 лет. Ходил просто так, потому что родители как бы заставляли, вернее, даже просили. А когда вот пошел такой рост, вот именно с 17 лет я был уже в Заокском, было много друзей, я окунулся в такую духовную среду. И когда я туда поступал, мне мой отец сказал тогда, что ты там найдешь все, вот а до я, но выбор будет зависеть от тебя, что ты выберешь. И поэтому все 4 года я помнил вот этот наказ отца. И я даже хотел бросить на первом курсе, он сказал нет, чтобы даже не появлялся дома.
1: А бросить почему?
0: Тоска по отчему дому, по родителям. То есть все равно Владивосток, Москва, тогда мы на самолетах не летали, на поезде ехал. Я помню, я ехал на поезде все 7 суток, готовился к экзаменам. То есть вот это напрягало. И в Заокский вот это время дало мне много друзей, с которыми мы сегодня до сих пор дружим, общаемся. Здесь очень много друзей в Центральной России, которые тоже в церкви, в служении какие-то проекты делают. Поэтому вот это все, оно как бы воздействует до сих пор, помогает. То есть даже когда хочется поговорить, ты просто берешь телефон, звонишь человеку, с которым ты мог год не общаться. Ну, в силу разных обстоятельств, причин. Да, ты друг, но ты далеко. Ты звонишь, разговариваешь, общаешься. Можешь даже помолиться. Ты можешь рассказать, что у тебя там проблема какая-то. И это помогает, вдохновляет.
1: Да, Роман, я также знаю, что вы не раз были на грани между жизнью и смертью. Даже сами рассказывали об этом. И вот хотела бы узнать у вас вот эти грани. Вот именно когда вы находились, да, на каком-то пике определенном, когда понимали, что, казалось бы, все, вот за что вы хватались, и вот здесь вот как водительство открывалось в вашей жизни?
0: Ну, первый случай я уже рассказал. Это вот как раз в 15 лет, когда, ну, как бы я понял, что Бог меня любит, Он меня спас. Это на меня оказало сильное впечатление, и вообще, наверное, уберегло меня от влияния сверстников. То бишь я стал отчетливо понимать, вот Псалом 1, блажен муж, который не ходит, не сидит, не стоит. То есть я стал понимать, в чем блаженство, в чем счастье. То есть все-таки, если бы я продолжил был общаться в том кругу молодежи, то, может быть, и в живых бы не осталось. Моих два одноклассника со школы, они в первый год после окончания школы ушли из этой жизни трагически. Один разбился, другой был убит. Поэтому как бы я четко понимал, что мне этого уже не нужно. И в контексте этого вопроса было много случаев мимолетных, когда Бог меня сохранял. Я понимал, что это Бог. Чаще всего это были ситуации, когда ты был за рулем, когда на тебя вылетала машина, и каким-то таким чудным образом ты реагировал на все это, уходил в сторону, и ты понимал, что тебе Бог дал эту реакцию, быстро сообразить, это доли секунды. И ты понимал, что ты нужен Богу. Вот, и как бы это давало тебе возможность как бы вот еще раз и еще раз осознавать и вспоминать тот факт, что ты ходишь под Богом.
1: То есть вы четко осознавали вот в этих ситуациях водительство Бога, да?
0: Безусловно. То есть в любая ситуация я все-таки связываю, что все от Бога. И хорошее, и плохое, все от Бога. То есть все это служит только возрастанию.
1: А можно сказать, что вот такие ситуации, они как раз вам открывали Бога, и вы познавали вот эту собственную веру?
0: Ну, безусловно. Угу. Безусловно. Мне мои родители еще говорили, что ты должен Бога будешь узнать по-своему. Сегодня я эту мысль, идею вкладываю в своих детей. То есть Бог вот такой, Иисус такой. Он делает вот так. Дети спрашивают, а какой он? Я говорю, ну вот такой, как папа. Вот ты просишь у меня, я тебе даю. Ты просишь у меня прощения, я тебя 5 раз в день прощаю. И все равно люблю, я тебя обнимаю. Вот такой Бог. И когда было у меня в моей жизни, родители также объясняли. Они садились вечером, разговаривали, наставляли, наказывали, благословляли какими-то подарками. И этот период детства, он закончился, и мне нужно было, как любому человеку, узнать, какой Бог настоящий. То есть, чтобы он Бог был мой личный Бог.
1: А были у вас периоды в жизни, когда вот вы четко осознавали, что вы слышите голос Бога?
0: Это такой пастырский опыт. Я собирался в командировку, ко мне приехали мои коллеги, мы сели в машину, и я поехал. Я стал явно слышать, что Бог мне говорит, остановись и иди вот туда. Я отогнал от себя эту мысль, поехал дальше. И снова эта мысль, иди туда, остановись, и тебе нужно вот это сделать. Я снова отогнал эту мысль. И третий раз. И я тогда подумал, здесь что-то не то, надо остановиться. Я остановился, развернулся, вернулся к другому дому. Там ситуация была такая, что у нас была женщина в церкви, ее дочка умирала от рака. И мне внутри Бог говорит, иди с ней поговори. Посиди с ней просто рядышком. Она заболела онкологией, родила, у нее маленький ребенок уже родился. Угу. Я вот помню, я пришел. То есть такое тяжело как бы сидеть у ног умирающего человека, тебе нужно что-то ей сказать, чтобы она не потеряла надежду. Я сейчас не помню, что я говорил, я помню, что я читал псалмы. Я говорил ей о надежде. Буквально 30 минут, вот, не больше. Ей было уже плохо очень.
1: Она как-то реагировала? Или
0: она реагировала, она говорила спокойно, она слушала меня. Мы ей помогали. В общем, я с ней поговорил, помолился и уехал. Сказал маме ее, что если произойдет несчастье, то позвоните мне сразу. Через два дня мне мама звонит и говорит, что все, моя дочь умерла. И я ей задал вопрос, кто-то был после меня? Мама сказала, нет. И тогда меня осенило, что это был Бог. То есть он хотел, чтобы я что-то ей сказал, последнее, вдохновляющее, дающее надежду.
1: Вы как раз говорили о надежде.
0: Я говорил о надежде, мы читали псалмы с ней. Она плакала, как бы она переживала за сына своего. И вот так вот я слышал Бога. И это не происходит всегда так. Вообще, как бы, когда человек говорит, вот мне Бог сказал, я всегда так отношусь аккуратно. То есть в Библии тоже нету такого, что Бог с людьми разговаривает каждый день. Вот с утра до вечера он с ними разговаривает. Нет. То есть с Авраамом Бог
1: то
0: несколько
1: есть это может
0: раз.
1: Быть... разово, может быть, там пару раз, но это ты точно поймешь, да?
0: В моем случае, да. То есть в моем случае, да, именно вот таким образом. Но когда мы читаем Библию, я читаю, я понимаю, что Бог ко мне обращается. Но когда Бог хочет, чтобы я что-то сделал, вот такое вот экстра, ординарное, да, то есть он вот так обратился ко мне.
1: А что после этого вы переосознали, может быть?
0: Ну, я, во-первых, я вернулся через день или два на похороны. Угу. Вокруг суетились люди. Угу. Вокруг суетились там верующие люди. Но я четко знал, что все это уже бесполезно. Все, что нужно было сделать, все было сделано. И я присутствовал на похоронах, я спокойно осознавал, что я сделал то, что Бог хотел. То есть это было явно: остановись и иди делай это, остановись и иди делай это. Поэтому вот Бог по-разному обращался и говорил, что нужно делать. Но это не было всегда вот так и не было постоянно.
1: Угу. Вы также в одном интервью сказали, что очень важно слышать голос Бога. А как прислушиваться к Его голосу? Вот поделитесь своим опытом.
0: Ну, если вот вспомнить все-таки предыдущий опыт, да, то важно осознавать, что если Бог хочет тебе сказать, если ты не понимаешь, то Бог тебе будет второй раз говорить, третий.
1: То есть до тех пор.
0: Если надо, четвертый, потому что Бог хочет, чтобы ты сделал что-то. Но в данном случае я пастор церкви, я служитель, и я оцениваю это все вот с такой с пасторской точки зрения. Если это просто какой-то быт, какие-то дела повседневные, то я стараюсь молиться и говорить: «Господи, пожалуйста, ответь мне, скажи мне». То есть я хочу понять, что это Твоя воля. Если нет, то поставь преграду.
1: А вы как пастор, кстати, можете сказать, всегда ли мы можем рассчитывать на то, что Бог ответит нам сразу же?
0: Сразу Бог может не всегда отвечать.
1: Через какое-то время, да?
0: Например, иногда сразу, иногда через какое-то время. Допустим, когда я строил отношения со своей супругой, я говорил Господу: «Господи, Ты мне скажи, и тогда только я пойду и буду активнее, скажем так, делать предложение или еще что-то. Я хочу понять, что это Твоя воля, и это та, которую Ты приготовил для меня». И пока я не понял это, пока я не осознал внутри себя, то есть у меня был такой ясный момент, что я советовался с пастором, с родителями, с друзьями. И я хотел помимо всего этого услышать внутри голос Бога. И когда я его услышал, его вообще, голос Божий, трудно с чем-то перепутать. Если ты изучаешь Слово Божие, ходишь в церковь, занимаешься служением, я думаю, ты всегда поймешь, что это Бог тебе говорит. И этот голос, он не должен противоречить Священному Писанию, ни в коем случае.
1: А вот, кстати говоря, к этому можете добавить что-то из Священного Писания, чтобы основательно как-то убедиться в том, что голос Бога мы услышим, даже если не сейчас, то чуть позже?
0: Ну, мой любимый текст, Псалом 31, по-моему, 10 текст, «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». То есть, что я хочу сказать? Очень часто мы попадаем в разные ситуации, тяжелые, трудные ситуации. И для меня в контексте этого текста вот Бог, Он является таким образом, что проблемы есть и у верующих, и неверующих, но у уповающего на Господа милость. И поэтому, если я попадаю в какие-то трудные жизненные ситуации, я не должен прям, знаете, печалиться, переживать, ну, рвать на себе волосы, пеплом голову посыпать. То есть я должен осознавать и понимать, что все под Божьим ведением. И все, что в моей жизни, Бог это все так проводит. Да, я буду испытывать трудности, переживания, но у Него милость, у Него благословение, у Него крепость, у Него твердое основание. Угу. Псалмы, псалмы Давида, они очень много об этом говорят.
1: Вы также являетесь руководителем организации «Адра» на Дальнем Востоке. Расскажите, почему вы решили заняться именно помощью людям, то есть оказывать помощь людям? Что вас однажды сподвигло к этому?
0: Ну, так как в нашей церкви, наша церковь, наверное, будет правильно так сказать, мы активно вообще занимаемся социальной работой, социальным служением, то в 2009 году мне предложили заниматься этой деятельностью, я откликнулся. И вот уже много-много лет как бы я занимаюсь этим. Ну, если коротко, мне нравится помогать людям.
1: А вы можете назвать это водительством Божьим?
0: Можно
1: как
0: назвать, да. Потому что я помогаю, мне Бог помогает. То есть если у меня чего-то нету, я говорю: «Господи, дай мне, пожалуйста, это». Если я вижу, что человеку нужна помощь, в нужде какой-то. Я говорю: Господи, вот нужно этому человеку помочь. Помоги мне найти тех людей, кто будет иметь ресурсы для помощи этих людей. И Бог очень часто направляет людей ко мне, которые говорят: Роман, у нас есть возможности, мы хотели бы помочь. Как будет нужда, дай знать. Мы готовы, мы готовы оказать вот такую помощь. Мы готовы оказать такую помощь. И ты уже в голове держишь эту информацию, и когда вдруг кто-то через день, два, неделю обращается к тебе за помощью, ты уже звонишь этим людям, говоришь: есть нужда, описываешь ситуацию, и люди: все, мы готовы помочь. Mm-hmm. Это частные такие, да, инвестиции или частная помощь. Если это церковь, то мы собираем средства, пожертвования для того, чтобы оказать помощь людям, которые страдают. Люди к нам приходят в церковь, мы оказываем разную помощь. Одежду даем им. Мы собираем одежду, дарим эту одежду нуждающимся людям. Кто-то приходит за пищей. Кому-то нужно в доме что-то сделать. Кого-то нужно отвезти. Вот очень, очень проблемы у нас есть. Ну, на Дальнем Востоке, допустим, много инвалидов, а люди не способны оплатить такси для передвижения инвалидов. То есть вот ты берешь свою машину и просто едешь и помогаешь. Коляску в багажник, человека вперед садишь, везешь в больницу, в какую-то организацию, если человеку нужно. Призываешь к этому семью свою, церковь. И так мы помогаем людям. И в течение всех этих лет мы стараемся использовать все возможности и ресурсы для оказания помощи нуждающимся, потому что Бог дал руки, ноги, они здоровы, они могут нести, помогать.
1: Вы в основном помогаете делом, но я также знаю, что и словом, да, то есть вы как-то вот стараетесь вселять надежду в людей.
0: Наверное, это проповедь прежде всего, когда ты в проповеди говоришь на примере Священного Писания, что нужно помогать. То есть если ты пастор, то ты имеешь возможность проповедовать на ту или иную тему и призывать людей к жертвенности, к милосердию, призывать людей к тому, чтобы они пересматривали свои взгляды. Потому что не каждый сегодня готов, даже будучи верующим человеком, ходящим в церковь, переступить через себя. Недавно мы кормили бомжей, так называют людей, без определенного места жительства. На самом деле это очень трудно. То есть подойти к человеку, от него пахнет, он дурно, плохо одет. То есть ты пересиливаешь через себя. Не каждый это готов делать. Кто-то готов финансы пожертвовать, кто-то готов непосредственно прийти и помочь. Поэтому, когда ты проповедуешь, ты призываешь, а Бог уже в сердце человека отвлекается. И поэтому люди отвлекаются по-своему. Я готов это сделать. Я готов вот это сделать, я готов пищу приготовить, я готов пойти раздавать. Поэтому есть те, кто дают, есть те, кто несут, есть те, кто помогают. Поэтому в служении
1: Это командная работа.
0: Это командная работа, да.
1: Отлично. Хотела еще такой момент у вас уточнить, когда вы говорили о водительстве в течение жизни. Были ли такие моменты, когда хотелось вам идти собственным путем, а не Божьим?
0: У меня всегда были мечты, они остаются. То есть я мечтал... Я в детстве не мечтал быть служителем церкви или пастором церкви, кстати.
1: А кем вы мечтали быть?
0: Я мечтал работать в сфере автомобильной промышленности, так сказать, наверное. Или громко это звучит. То есть заниматься автомобильным бизнесом, иметь свой автосервис. Я всегда об этом думал. У меня был сосед, который в гараже ремонтировал машины, и мы приходили в детстве, помогали, им болтики там смазывали. То есть меня это влекло в себя всегда. Но так получилось, что, как я уже сказал, я в 17 лет стал молодежным руководителем и решил заняться. Вернее, не решил заняться, а решил попробовать. Угу. Поступил в Заокский и до сих пор совершаю служение. Но мечты остаются. То есть я эти мечты воплощаю теперь в других моментах. То есть я машину свою ремонтирую, я другим помогаю что-то делать. Наверное, все-таки Божье призвание – это лучше. Хотя призвание свое пересматриваю постоянно. Я говорю: Господи, если что-то не так, скажи. Если ты хочешь, чтобы я поменял сферу деятельности своей, скажи, подскажи. То есть я не думаю, что вот призвание для всех одинаково. То есть кто-то может проработать всю жизнь служителем церкви, а кто-то нет. Кто-то чем-то занимается одним, потом другим, потому что в церкви у нас очень много служений. Помощь людям, то, чем мы занимаемся сегодня, это одно из важных служений. И как бы пока вот я здесь, значит, я работаю в этом направлении.
1: Угу. Смотрите, у вас получается две деятельности. Вы и как пастор, и как руководитель АДРА. И вы активно ведете деятельность и там, и там. Семьянин при этом замечательный. Как вообще вы так все успеваете и при этом сохраняете позитивный дух, да еще и хотите дальше стремиться к развитию, к новым высотам? Как?
0: Друзья,
1: поделитесь секретом.
0: Друзья очень хорошо, да, меня характеризовали. Спасибо им за эту характеристику. Ну, я отвечаю за социальное служение, за направление АДРА на Дальнем Востоке. У меня три церкви. У нас на Дальнем Востоке многих служителей по три, по четыре церкви, поэтому я, ну, я не особенный. Это прежде всего служение, и ты стараешься строить свой дневной график правильно, то есть тайм-менеджмент вот этот, вот, который это очень помогает служению. То есть ты учишься, изучаешь какие-то возможности для того, чтобы у тебя был результат. Я вообще человек результата, я не могу долго делать одну работу и не получать результат. И поэтому меня очень сильно расстраивало в служении, когда ты какой-то проект делаешь, программу какую-то делаешь, а люди не идут, ну, там крещения нету там, или еще что-то. То есть все равно это важно, это результат. Вот я человек результата. Поэтому как бы я стараюсь, у меня много что может получаться, много не получается, поэтому я не хочу сказать, что я прям там замечательный пастор или еще что-то. То есть у меня есть свои какие-то ошибки, переживания.
1: Ну, это естественно,
0: и,
1: конечно.
0: Скажем так, переживания на меня очень сильно влияют тоже. То есть,
1: как кстати бы... говоря, как вот с эмоциональными переживаниями и всеми всплесками умеете справляться?
0: Ну, чаще всего, если мне тяжело, я просто иду спать. То есть я поспал 3-4 часа, просто отдохнул, вот физически отдохнул. И потом пытаюсь реанимироваться. Ну, прежде всего, есть семья, есть супруга, с которой ты можешь поговорить. Есть дети. То есть они не дают тебе печалиться. Есть церковь, есть братья и сестры во Христе, с кем можно, опять же, позвонить. И вот друзья те же самые, да, которые тебя поддержат, которым ты помогал, когда у них было трудно. И они тебе звонят в какой-то момент, наверное, чувствуют, что тебе тяжело. И с тобой разговаривают, общаются. Поэтому служение пасторское – это такое нелегкое дело. И я бы так сказал, ну, наверное, не для слабаков, что ли. Хотя, может быть, это слишком громко звучит, но оно позволяет как бы соответствовать тому критерию, который от тебя Бог требует. Поэтому, ну, если Бог меня вот держит в этом направлении, значит, надо пока работать. Ну, я продолжаю совершать служение. Это трудно, да, это очень трудно.
1: Бог ведет и дает силы.
0: Бог дает церковь, Бог дает друзей, Бог дает семью, Бог дает старших братьев. То есть вот из один моментов, который я все-таки продолжаю исповедовать в своей жизни, это советы старших. То есть я прислушиваюсь к советам. Советы родителей, советы старших братьев, руководителей, то есть потому что они тоже поставлены, и Бог как бы через них тебе может на что-то отвечать. То есть мне несложно позвонить к какому-нибудь человеку, пастору, и просто спросить совет. Посмотреть иной взгляд. Поэтому написано же, при множестве советов дело устроится. Поэтому вот служение – это очень важно.
1: Да, вот по поводу детей, у вас две прекрасные дочки. И вот скажите, вы им также рассказываете, объясняете, что очень важно водить этого Бога в жизни?
0: Но это происходит на детском уровне. То есть вот они иногда спрашивают: папа, а вот какой Бог? Ты расскажи, вот какой Иисус? И ты им рассказываешь. И они так иногда слушают с открытыми ртами, глаза такие делают, ничего себе. То есть на их детском уровне ты как бы объясняешь. Рассказываешь и показываешь. Потому что, ну, ты помнишь себя, как ты в детстве осознавал и воспринимал то, что тебе говорили родители. И мы читаем с ними книги, молимся, Библию читаем. Они ходят на детскую субботнюю школу. Младший ребенок ходит на клуб искателей приключений. На лагерные мероприятия мы их вывозим. То есть погружаем их вот в эту атмосферу.
1: Роман, отлично. И еще хочу добавить такой момент, поскольку мы говорим именно о водительстве Бога лично в жизни человека. Вот когда человек откликается, да, на вот этот вот призыв идти за Богом, что важно знать, наверное, и вот как правильно ощущать вот это вот водительство, чтобы идти дальше и не свернуть с этого пути? Поделитесь своим опытом.
0: Я думаю, что важно все-таки быть готовым к слушанию. То есть если человек слушает, но не готов исполнять то, что он слышит, то это проблема. Поэтому у меня внутри всегда, я всегда говорю: Господи, пожалуйста, если это Твое, пусть это будет Твоим. Если это не Твое, поставь преграду. То есть поставь преграду. И дай мне не переживать по поводу этой преграды. То есть если я буду понимать, что что-то не идет, дай мне понять. То есть есть очень много таких трудных вопросов, которые приходится решать вообще в жизни. Стрессовые вопросы, тяжелые вопросы. С людьми, когда люди к тебе обращаются за помощью. Тебе нужно им дать совет, но ты не имеешь опыта в том или ином вопросе. Поэтому я говорю: Господи, пожалуйста, вот веди меня и помоги мне. Ну и, естественно, ты это все внутри переживаешь. Uh-huh. Иногда супруга говорит: ты вот сам в себе. Да, я сам в себе, я пытаюсь понять, думать, размышлять, пытаюсь спрашивать совета. И принимаю уже какое-то такое взвешенное решение по поводу той или иной ситуации.
1: Угу. То есть способом своих собственных каких-то размышлений или еще что-то?
0: Слово Божие. Угу. То есть я пытаюсь через Слово Божие понять. То есть читаю Библию, читаю книги какие-то другие. Угу. Но это все вот
1: в комплексе.
0: В комплексе оно вот должно быть постоянно быть. То есть пытаюсь понять вот через призму Библии, то есть что Бог сегодня мне хочет сказать. И хочу сказать, что, ну, все-таки я думаю, что Бог дает пасторам, служителям церкви особое какое-то видение для решения той или иной ситуации. То есть Бог дает какую-то проницательность. Ты уже понимаешь четко, что вот тебе нужно вот так решить, потому что у тебя есть какой-то опыт, у тебя есть Слово Божие, которое тебе советует поступить так и не иначе. И поэтому, если ты хочешь быть водимым Богом, ты должен слышать, ты должен слушать. То есть это две разные вещи – слышать и слушать. Ты можешь слышать, но слушать ты не будешь. Это проблема многих людей. Люди: да-да-да, мы слышим, но они не хотят исполнять то, что они услышали.
1: Практиковать.
0: Да, практиковать, исполнять в своей жизни. И поэтому из-за этого очень много проблем. Из-за этого молодежь уходит из церкви, пускается в свою жизнь, какую-то свою собственную. То есть блудный сын, он слышал наставление отца, но не хотел слушать и исполнять, и делать. Поэтому ему пришлось уйти в далекую страну, испытать в этой далекой стране. Он туда быстро очень, наверное, убежал.
1: Это вы как раз сейчас рассказываете одну из притч из Священного Писания про блудного сына.
0: Да. То есть он быстро обналичил свое имущество, наверное, на лошади ускакал, а назад пешком шел долго-долго. Но пошел назад, когда осознал, что в доме отца лучше, чем там, где он сейчас находится. Но ему пришлось пережить вот этот огромный отрезок времени. Поэтому в моей жизни вот этот Псалом 1.1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых», я благодарен Богу, что я рос в 90-х годах, когда высока была доля преступности, каких-то моментов тяжелых. И я смог, скажем так, вот лавировать между вот этими проблемами и не окунуться сильно в ту жизнь. То есть я со стороны это смотрел на это и понимал, мне это не нужно. Потому что родители наставляли, церковь была, молодежь была, детская субботняя школа была, где учителя наставляли. Была школа, в которой я учился. Были отношения со сверстниками, где я делал выбор, буду ли я следовать тому, к чему меня призывает общество мое, в котором я школьным нахожусь, или там какие-то компании. То есть я был в компаниях, мне все равно хотелось общаться, но я понимал, это не то. То есть от этого нужно уходить. И поэтому Бог, ведя меня в своей жизни, Он меня как-то так вдалеке от многих проблем провел. И поэтому сегодня, когда я совершаю служение, я отчасти понимаю, что это, и могу сказать людям, что это не надо. Хотя многие вещи я практически не испытал в своей жизни, и слава Богу.
1: Да, слава Богу за наше с вами общение, за этот разговор и, пожалуй, наверное, за вот этот путь, хоть и непростой в каких-то моментах, но вот это водительство, это, я считаю, в своем роде благословение для вас. Ну и Господь вас дальше устремляет к развитию, к самосовершенствованию.
0: Спасибо.
1: Желаю вам щедрых Божьих благословений.
0: Слава Богу. Желаю тоже всем, кто нас смотрит сегодня, чтобы мы получали этот опыт, делились с ним, с друзьями, с близкими, помогали другим, и Бог, чтобы Он как-то в жизни олицетворялся, наверное, да, показывался нам. Но опять же, нам это нужно хотеть. Если мы будем хотеть, желать, исповедовать, исполнять, тогда Бог будет в нашей жизни.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Важно стремиться к близким отношениям с Богом. И важно услышать Его голос.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Выбор человека проявляется как в важных решениях, так и во второстепенных. Но есть еще и самый главный выбор, от которого зависит наша вечная участь. Что это за выбор? Участвует ли Господь в выборе человека? И есть ли критерии отбора у Бога? Сегодня на наши вопросы нам поможет ответить Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Александр, мы продолжаем с вами говорить о этой прекрасной, удивительной, отчасти загадочной книге Даниила, о тех героях, которые нам представлены в ней. И вот первый вопрос. Какую цель вот преследовал Навуходоносор, когда во время своего первого похода в Иерусалим приказал слугам вывести часть иудейских юношей в Вавилон? Они были нужны этому будущему царю в качестве заложников или по какой-то, может быть, другой причине?
2: Давайте, чтобы понять, прежде обрисуем исторический контекст. Мы помним, что Навуходоносор – это сын такого известного исторического героя, как Набополосар. Набополосар в 626 году до нашей эры поднял в Ассирийской империи Вавилонское восстание. В сговоре с медийцами они попытались теряющую мощь Ассирийскую империю разорвать и организовать новые царства. И вот этот человек, он считается основателем Нововавилонской империи. Не той империи Вавилонской, которая была при Хаммураппе, а Нововавилонской империи, да, это... Получается, у нас 7 век
1: до нашей эры.
2: До Рождества Христова. И вот этот человек, Навуходоносор, был сыном того самого революционера из аристократии. И дальше мы понимаем, что когда Иудея оказалась в поле влияния Нововавилонского царства, в Иудее все не так просто. Смотрите, давайте мы откроем 4 книгу Царств, 24 главу, просто чтобы увидеть, как Библия описывает ту историческую ситуацию, в которой оказалась Иудея. Божий народ оказался. 4 книга Царств, 24 глава, 7 текст. Вот этот Ближний Восток, этот маленький путь между Африкой и Азией, это была территория, подконтрольная разным государствам. И до Вавилона, до Навуходоносора, там влияли египетские цари очень сильно. И вот мы видим, что происходит, 24 глава, 7 текст. Царь египетский не выходил более после сражения с Навуходоносором, это битва при Кархемише, из земли своей, потому что взял царь вавилонский все от потока египетского до реки Евфрата, что принадлежало царю египетскому. Это была очень изнуряющая, тяжелая битва Навуходоносора с фараоном Нехао, или Нехо, как он более известен в историографии. И поэтому Иудея оказалась под влиянием Вавилонского царства. В связи с тем, что это новое царство, мы понимаем, что нужно выстраивать иерархию. Нужно выстраивать, набирать себе новых, так сказать, чиновников. А лучше не набирать, а вырастить их. Это тоже легко себе представить. Если вдруг, к примеру, в каком-нибудь заводе, или какое-нибудь предприятие, или в какой-либо фирме появился новый начальник, то что, как правило, идет вслед за назначением нового начальника? Вы сталкивались с такой ситуацией? Видели когда-либо?
1: Неизвестно такие
2: ситуации. Набирается новая администрация.
1: Конечно.
2: Потому что новый начальник под себя набирает новую администрацию.
1: Чтобы работать в команде.
2: Чтобы выстраивать отношения.
1: Единомышленники были.
2: Да, или, знаете, как другая простая ситуация, будет понятна всем любителям спорта. Поменялся тренер, главный тренер в спортивном клубе, в «Спартаке». И что тут же делает главный тренер?
1: Подбирает коллектив, футбол, команду, игроков.
2: Подбирает помощников себе, подбирает там тренера по вратарей, тренера там по физухе, по физподготовке, сразу набирает своих.
1: Да, происходит изменение.
2: Да, и мы понимаем, что в связи с тем, что Навуходоносор вдруг становится царем, серьезным царем, ему нужна новая элита. И он берет этих юношей и уводит. Более того, знаете, здесь Навуходоносор, в современном спорте есть такая профессия – скаут. Слышали?
1: Скаут я слышал.
2: Скаут, разведчик. Угу. То есть скауты занимаются тем, что подбирают кандидатуры для разных должностей в спортивный клуб. То есть они ездят, они собирают информацию, они наблюдают, они смотрят, они идут как бы в разведку и вербуют из других клубов себе игроков. И вот Навуходоносор действует как такой очень продуманный скаут, который набирает молодежь, а почему молодежь мы потом скажем, для того, чтобы образовать и подготовить себе новую элиту, вырастить новую элиту, которая была бы послушна ему, а не этих старых хитрых чиновников из предыдущей правления, которые себе на уме, которые уже сформированы, и которых и не перестроишь, и следует опасаться. Его отец революционер, и он понимает, что в этой кипящей стране, среди этих кипящих народов, возможны новые революции, и ему нужны верные люди.
1: Александр, вот вы говорите о Навуходоносоре, так? Ему нужна новая команда, ему нужны новые чиновники. А я вспоминаю, знаете, вот историю из книги «Исфирь». Артаксеркс или в иудейской традиции Ахашверош. Вот он там больше вот представлен как такой волюнтарист. У него пир, потом у него похмелье, и под это настроение похмелье, или похмелился, или не похмелился, у него вот такие политические решения. Хорошее настроение, там похмелился, он назначить, там, отблагодарить, там, или казнить плохое у него настроение.
2: Выписать грамоту.
1: Да. Вот то, что делает Навуходоносор, у него явно вот такое не волюнтаристское какое-то настроение. У него какая-то четкая стратегия. Он приглашает этих юношей с другого государства. Ну как, приглашает, в плен их забирает, так? Но в то же время и он их назначает какими-то там чиновниками, какими-то ответственностями дает им. Ну, чем руководствуется этот Навуходоносор? Вот что во главу угла он ставит, какие критерии для этого решения и выбора?
2: Видите, Навуходоносор очень продуманный менеджер, мы бы сказали так сегодня, на современном языке. В общем, он очень такой, или знаете, как прошаренный руководитель, да? Он смотрит наперед, и он ни обо кого не берет. Ну, давайте посмотрим, как сама книга Даниила описывает вот эти вот критерии выбора, избрания Навуходоносора. Откроем первую главу книги Даниила. Там очень четко это описано. Знаете, а когда мы будем читать и размышлять об этом, и обсуждать это, мне хотелось бы, чтобы вы думали, а вы подошли бы? И вообще, чтобы вы прикинули людей и так отсеивали. Нет, нет, нет. О, да, вот да, вот это точно. Чтобы вы так в процессе мыслили, так сказать, как руководитель. Давайте прочитаем. С четвертого текста. Даже с третьего. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». И дальше назначил. Вот давайте пойдем. Мы можем сказать, выделить пять групп критериев. Самое первое мы читаем, когда он дает указание своему слуге Асфеназу, он говорит, из рода царского и княжеского.
1: Это статус.
2: Да. Мы понимаем, что речь идет о происхождении и о социальном статусе. Происхождение и социальный статус.
1: Важно это для Навуходоносора.
2: Да. То есть это не может быть какой-то там случайный мальчишка. Ему важно происхождение и социальный статус. Это можно себе, знаете, как легко представить? Вот есть такая профессия – конезаводчики.
1: Еще раз.
2: Конезаводчики. Те, которые работают… Это вообще большие деньги. Ну, может быть, не у нас, но там большие деньги. Возможно, смотрели какой-нибудь иностранный фильм, там, где бега.
1: Ну, конечно, конечно. Да.
2: Вот. Ну, или можно там, в новостях вот прочитать.
1: Арабские там лошадки. Там,
2: да, или можно в новостях прочитать, сколько, например, стоит там беговой скакун Кадырова. Сумасшедшие деньги. Даже не 100, не 200, не 300 тысяч долларов. Огромные деньги. А там вообще отдаются миллионы долларов иногда. Потому что должен быть папа-победитель, мама-победитель, дедушка-победитель, бабушки-победители и прочее, прочее, прочее.
1: Тело родословное.
2: И тогда этот скакун, только что рожденный, уже стоит огромные деньги. Огромные деньги. Потому что здесь имеет место такая вещь, как порода. Порода. И вы... Все, на это нельзя не смотреть. Какую-нибудь... А вот возьмите, а кто его папа? А он землю тут, огород у меня пахал. Прибежит последним. Порода. Угу. И поэтому... Ну и то же самое с другими, например, животными. Это работает с людьми. Только мы сказали не порода, хотя так говорят иногда, а сказали бы наследственность.
1: Да.
2: Наследственность. Воспитание. Статус. Вот. Это специфические люди, да? Вот. И Навуходоносора это интересует. Его интересует генетика этих молодых людей. Их происхождение и их положение в обществе. Случайные туда не идут. Не идут. Первый критерий. Происхождение и социальный статус. Сколько бы людей уже отвалилось?
1: Ну, очень бы много. Большинство.
2: Дальше идем. Значит, его, это критерий возрастной. Его интересуют в синодальном переводе отроки.
1: Отроки.
2: Отроки. Я вам прочитаю в переводе РБО, как это слово здесь представлено. Значит, из народа Израилева, из царского рода, и знати. Мальчиков без телесных изъянов. Мальчиков.
1: Мальчики.
2: Мальчики. То есть вот это вот древнегреческое слово, которое в Септуагинте и Феодотионе используется в переводе, оно неонискос. Я бы такой вот возрастной период определил 14-18. И даже бы склонялся к 14.
1: Да. А, подростки.
2: Да. Угу. Это молодые очень мальчики. Из царского рода или знати. Дело в том, что, ну, знаете как, если вы занимались садоводством на любительском уровне... Ну,
1: помогал.
2: Помогал.
1: Помогал, да.
2: Формировали вы когда-нибудь скелет, скелетные ветви дерева?
1: Нет, нет.
2: Не
1: помогал. Я только слышал.
2: Значит,
1: этом.
2: Вам нужно сформировать скелетные ветви дерева. Для этого, вы же понимаете, что если ветки уже там несколько лет, то никуда вы эту ветку не сформируете. Вы только обрезать будете. А когда деревце молодое, вы отклонили, как вам надо, палочку вбили, подвязали, и она будет расти вам, как надо. Или вот оно молодое, вы задали направление, отклонили, а вам еще нужно на какую-нибудь почку, в какую-нибудь сторону. Обрезали тут на эту почку, так порастет, на эту почку, так порастет. Вы развели ветки, как вам надо, скелетные, и на ту почку, которую вам надо, формируете. И главный ствол формируете. Поэтому он выбирает...
1: Но вы, видимо, занимались этим.
2: Да, он выбирает мальчиков, потому что этим мальчикам он сможет внушить то, что надо ему внушить. Если он выбрал каких-нибудь уже лет 30, 40, а то и 50, да это бетонные столбы, которых не подвинешь. У них в мозгах уже все сформировано и все сцеплено, ничего с ними не сделаешь. Их не научишь легко мыслить, правильно мыслить, как ему надо мыслить. Их гибкость ума очень плоха. А эти молодые 14-летние мальчишки, он даст им все, что надо, и он сделает из них таких, сформирует, каких ему надо.
1: Какой идеологический сегмент.
2: Конечно, он очень продуманный. Когда мы видим критерий, он очень продуманный. Ему нужна порода, ему нужно знать наследственность, ему нужны молодые определенного возраста, потому что он будет творить их. Второй критерий. Сколько людей уже можем отбросить? Третий критерий. Мы читаем. Внешние данные. И здесь два признака у нас, смотрите. Привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка красивых видом. Никакого телесного недостатка. Или бестелесных изъянов в переводе Российского библейского общества. Собственно, этот критерий, это требование было актуально, к примеру, в священстве. В Иерусалимском священстве. Давайте откроем 21 главу книги Левит. Что значит бестелесных изъянов? 21 глава книги Левит с 17 даже текста мы прочитаем. Господь говорит, скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни с коростой, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами, ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. То есть все, что имеет тень или намек на хоть какую-либо инвалидность, как мы говорили сегодня, все. Все, не подходит.
1: Даже если он из княжеского рода?
2: Даже если он из княжеского рода. Если он имеет наследственность, если он имеет статус, если он мальчик 14 лет, но с каким-то повреждением, телесным, физическим недостатком, ущербностью, все, не подходит. Дальше. В этих внешних данных есть еще один критерий – красивая наружность. Все нормально, здоровые, все, руки, ноги есть, там нос бульбой, скажем. Не, пусть идет, копает. Нет. Или нос чересчур орлиный и длинный. Не идет. То есть у них свои, конечно, критерии красоты, мы понимаем. Вот, но не понравилось лицо? Ну, какие-то ноги длинные, какие-то руки длинные. Не подходят, да? Вот. Значит, мы понимаем происхождение, социальный статус, возраст, внешние данные. Три критерия. Следующий критерий. Я его назвал так. Личностные данные и интеллект. IQ. Мы читаем дальше. Здесь три пункта. «И понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных». Не буду вас загрузить древнегреческими словами, но нюансы разберем. В чем разница? Первое. Когда мы говорим о способности к наукам, то мы говорим о высоких когнитивных данных. То есть он должен обладать хорошей восприимчивостью к обучению. Быстрым быть, хорошо усваивать. Это, знаете, как можно себе представить? По компьютерам. Вот у вас сейчас новый компьютер, да? Вот вы когда что-то щелкаете, загружаете, как он?
1: Оперативно работает.
2: Оперативно
1: очень быстро.
2: Работает.
1: Да, да.
2: Быстро работает.
1: Быстро
2: а
1: работает.
2: Был у вас до этого другой компьютер?
1: Ой-ой-ой, это нервы были с этим компьютером.
2: Да, то есть да, нужно ему объяснять, раз щелкать.
1: Он зависает.
2: Зависает. Да. Вот ученик, все нормально. Из царского рода, хороший статус, возраст подходит, все при нем красивый, зависает. Я тебе математику объяснил. Подвис. Ну что ты там решил? Подвис. Все. Когнитивные данные низкие. Вот. Понимаем. Способным к наукам. Высокие когнитивные. Способность познаваемости. Познавать. Хорошее. Дальше. Смышленых. Здесь бы мы сказали о практическом интеллекте. И второе. Умных. Здесь бы мы сказали вообще об интеллекте. Например. Человек может быть хорошо теоретически подкован. Он хорошо воспринимает. Он вообще все нормально. Все он понимает. Все он рубит науку, мы бы сказали. Вот так вот все. А применить не может. Не может. Ну хорошо, ну да, ну вот. Пифагоровы штаны во все стороны равны. И что? А. Ну вот так, вот так, вот так, вот так. Сумма квадрата катетов равна квадрату гипотенузы. И что? И как ты пойдешь домой, чтобы быстрее прийти? Негоден. Он должен быть...
1: Серьезное требование.
2: Он должен быть хорошо обучаем, способный. Дальше. У него должен быть развитый интеллект, и он должен это уметь применять. Практичный интеллект. Вот. Четвертый критерий. Дальше, кажется бы, все, но в Септуагинте и в Феодосионе есть еще одно слово. Еще один критерий. Я его назвал физические данные. Там используется слово «исхо». Сильный, физически выносливый, крепкий, здоровый. То есть, если у него все вот эти четыре есть, но он физически не крепок, не здоров, не вынослив. До свидания. Пока-пока.

0: то, что вы вытянули. Я вас по всей программе за эти 3 года буду гонять. Буду беседовать об этом, о том. Я пойму. Я буду спрашивать вас.
1: Значит, ты Навуходоносор образованный.
0: Навуходоносор образованный человек. Все-таки это он же из элиты, аристократ.
1: Ну, понятно, что это, конечно.
0: Его отец не случайный человек. Не какой-то из низов революционер. Нет, это элит. Это аристократ. Вот. И мы понимаем, вот такое сито он устраивает, через которое пропускает. Ему важен социальный статус и порода. Yes. Возраст. Внешние данные, личностные данные, интеллект, физические данные. О, пошел. То есть вот у него такое огромное сито, и вот такое сложное ЕГЭ он предлагает сдать этим юношам.
1: Знаете, Александр, спасибо. Но это интересно. Вот, знаете, решение Навуходоносора. Человек очень продуманно, стратегически, взвешенно подходит к этому вопросу, подбирая себе кандидатов, подбирая эту команду. И мы бы могли бы там, если бы вот речь просто шла бы там о истории Вавилона, то, ну, мы бы понимали, на этом бы остановились. Мы говорим о Священном Писании, мы говорим о Библии и книге вот Даниила, где, ну, как и в самой Библии, так и понятно, что в книге Даниила ключевую роль играет сам Бог. У Бога, интересно, какие-то критерии вот на этот выбор есть? Вот какие он требования выставляет, Господь?
0: Вот здесь опять-таки в книге Даниила это очень интересно представлено. Я когда о критериях Навуходоносора думал, применительно к себе, я думаю, о, не годен.
1: Ну, потому что уже статус.
0: Все.
1: Ну, я не знаю, как у вас, я просто занимался своей родословной, потому что у меня из рабочих крестьян уже бы дальше бы не прошел.
0: Приблизительно та же картина, да. Я понимаю, что все, если Бог бы мыслил как Навуходоносор, и у него было бы такое же стратегическое мышление, как у Навуходоносора, я понимаю бы все. Никаких шансов вообще, без шансов. У Господа другие критерии. Для спасения, для Царства Божьего, для Нового Иерусалима Бог иначе выбирает. У него, скажем так, в книге Даниила у него есть один критерий, но без этого никуда. Но один. Но никак. Но только один. Смотрите, когда Бог избирает... Ну, давайте прочитаем.
1: Давайте.
0: Первая глава, 8-9 текст. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Дальше проходит испытание. Смотрите. И чуть дальше. 17 текст. «И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения и всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны». И дальше они сдают экзамены. Всего лишь один критерий. Даниил расположил сердце свое. Даниил решил сам в себе, что бы ни происходило в его жизни, а он будет следовать за Богом. Такие препятствия, не беда. Это ерунда. Это неважно. Это решим. Это преодолеем. Все. Даниил положил в сердце своем твердо следовать за Господом, что он и делает. Он принял решение, он сделал выбор. И Господь говорит, неважно, кто ты, какого происхождения, каковы твои данные, насколько ты силен, насколько ты умен, неважно. Если ты в своем сердце твердо решил быть мне верным, мы будем с тобой работать. Мы дадим результаты. Мы пойдем. И вот у Бога есть только один критерий. Вот это удивительно. Фактически любой человек может быть избран Богом, потому что Бог избирает тех, кто избирает Его. А может ли человек избрать? Да, потому что изначально в человеческой природе, об этом мы читаем в книге «Бытие», присуща способность избирать. Воля дана ему. Да, да, нет, нет, сюда, туда. Это мы знаем вот всегда, там камень перед ним. Направо пойдешь, прямо пойдешь, налево пойдешь. Ну, а в жизни Бога только два варианта. Направо пойдешь, налево пойдешь. Вот. И Даниил полагается, избирает, и Бог говорит, я вот

0: одаряю тебя этим. Я разрешу эту ситуацию. Я дам тебе это. Бог принимает. Расположено сердце. Выбор, свобода выбора, которая реализуется в следовании за Господом. Вот один критерий. Но без него никак. Но один.
1: Навуходоносор, наверное, думал, что вот все достижения Даниила, его государственная должность — это заслуга, в первую очередь, его, Навуходоносора. Но в то же время, вот как раз-таки Священное Писание показывает, что вот если бы не Бог, если бы не решение в свое время Даниила быть верным Господу, то бы вот, ну, бы сказали, вот этот бы карьерный рост, вот там, да, служебный, там этот список его. Ничего бы этого не было бы достижимо бы со стороны бы там Даниила. Поэтому, вот, может быть, маленькое решение, маленькое желание, пусть оно, вот, казалось бы, вот проявлено в том, но верности Господу дает вот эти там огромные результаты.
0: Да, вот здесь очень, очень важную мысль вы подчеркнули. Даниил говорит, не говорит: я умный, вы видели моих родителей? Вы знаете, кто мои родители? Вы знаете, в каком я положении общества? Да я умный, да я молодец, да я сильный, да я смышленый, да я быстрый. Но я красивый, не какие-то вы там это. Даниил понимает, что без его успех и Бог даровал ему. Не в нем самом. В нем самом лишь решение, твердое решение следовать за Богом вопреки всему. А Бог дарует ему способность. И поэтому у него получается. Вот здесь вот, вот этот важный. А Навуходоносор, да, полагается на все эти критерии, а не на Бога. Но потом он поймет.
1: По крайней мере, это не единственный Навуходоносор, который так вот выбирает для себя там команду по таким критериям. Это, в принципе, в нашей светской жизни так принято. Да? Ну, можем еще добавить и другие какие-то критерии, но для Господа есть более важнее, чем вот те составные, о которых вы говорили, которые, да, представлены, да, со стороны вот Навуходоносора, вот эти требования. Спасибо вам, Александр. Мы будем ждать вас на очередных наших встречах, программах. Вам всего наилучшего. Дорогие наши друзья, спасибо и вам, что вы смотрели нашу программу. Каждый из нас достигает каких-то успехов. У нас у каждого есть свои возможности. Мы учимся, трудимся и продолжаем идти в этой жизни вперед. И, конечно, Господь нам дает эти возможности. Господь благословляет и дает нам и силы, и там, понимание, и мудрость, и образование, чтобы мы достигали определенных этих высот в жизни. И это немаловажно. Но самое главное, самое очень важное, что и в книге Даниила, и в других текстах Священного Писания открывает нам, что выбор человека в верности Господу дает большую перспективу и, самое главное, вечную жизнь. Делайте свой правильный выбор в сторону Господа. И даст эта возможность пройти достойно эту жизнь и, самое главное, стать наследником Царства Божия, которое Господь нам подарил благодаря Спасителю Иисусу. Читайте Священное Писание, исследуйте его, и пусть Господь наполняет вашу жизнь миром в вашем сердце и ваше окружение. Всего нам вам наилучшего. До новых встреч и смотрите наши программы.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте! Сегодня очень просто познакомиться в интернете. Существуют многочисленные сайты знакомств, форумы по интересам, социальные сети. Можно ли найти в интернете настоящую любовь? И как избежать ошибок? Сегодня это тема нашего разговора. И на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Рада вас приветствовать. Вот вообще интересно, какого, может быть, склада характера люди хотят найти любовь в интернете? Потому что, несмотря на то, что сейчас интернет довольно популярен, далеко не все, особенно, может быть, люди старшего поколения, понимают тягу людей знакомиться в интернете, переписываться в течение очень долгих месяцев, общаться с людьми, которых ты реально не знаешь. Нормально ли вот такая тенденция, на ваш взгляд?
3: Сегодня современная тенденция такова, что данный вид знакомств, знакомств через интернет, он набирает все больше популярности. И если мы посмотрим опрос общественного мнения, то увидим, что порядка 35% людей пользуются знакомством, обращаясь к своим близким, родственникам, друзьям, знакомым. И 22% из опрошенных говорят о том, что они пользуются сами лично сайтами знакомств и, в принципе, как бы находили даже себе людей, которые оказались им по сердцу, даже некоторые даже вступили в союз брачный. Что касается остальных процентов, получается, там уже еще где-то меньше 50 остается, приходится еще на три позиции. Очень интересно, это когда люди обращаются к свахам, чтобы найти себе вторую половинку. А также люди обращаются в брачное агентство. Там тоже свой процент есть. Вот. И последнее, как бы, когда люди обращаются, никому не обращаются, никому не доверяют, они делают это сами, своими собственными, говорится, руками, ну, ища тех людей, которые пришлись бы им по сердцу. Угу. Так вот, мы говорим сейчас о второй позиции, самой большой, популярной, это знакомство через сеть интернет. Здесь можно рассмотреть как плюсы, так и минусы. Уже многим не секрет о том, что это не является каким-то чем-то аморальным, чем-то таким, что еще, может быть, не так давно считалось очень далеким, сложным и мутным делом знакомство через это средство интернета. А когда мы говорим о знакомстве, мы должны просто понимать, какие преимущества есть у людей, использующие это направление. Это то, когда человек, допустим, живет в небольшой местности, к примеру, да, где не так много людей противоположного пола, тем более ему, как сверстников, ровесников, вот, и выбор невелик. Конечно же, средства интернет-знакомства здесь, конечно, приходится ему прям под руку и является таким плюсом значительным. Когда мы говорим о ситуациях, связанных с возможностью выбора, допустим, человек может в системе поисковика, тех же сайтах знакомств, забить категорию людей, которые им необходимы, которые ему нужны, допустим, по профессии, там, по возрасту, по интересам, что сразу отсеивает людей, которые просто тебе будут неинтересны. И тоже является как таковым плюсом, преимуществом. Мы также видим плюсы – это временные часовые пояса. То есть независимо от того, какой, так скажем, там, откуда находится другой человек по другую сторону, вот, время не играет никакой роли, потому что ты можешь спокойно в любое удобное для тебя время где-то свободен написать, так скажем, там, или, может быть, позвонить. Вот. Конечно, есть еще другие плюсы, которые являются как и минусами, может быть, так и плюсами. И они используются с разных сторон. Это то, когда ты можешь через сайты знакомств на фотографии выложить тот возраст себе придать, который тебе интересен. ту фигуру, так скажем, там внешние данные и так далее. То есть, когда ты пишешь картинку, составляешь портрет о себе, вот тут ты можешь где-то, несколько, скажем, смоделировать ситуацию под более такую приукрашенную. Это, конечно, может быть и как плюс, с одной стороны, для кого-то, кто не хотел бы сразу все карты выдавать, понимаете, о себе, какие-то особенности, может быть. Вот. С другой стороны, также и минус, потому что вводишь человека в заблуждение определенное. То есть ты не говоришь всей правды, и человек начинает как бы с тобой общаться, и только лишь спустя время он понимает, что какие-то есть определенные тонкости, и не все так было гладко и честно в самом начале. Но все равно, рано или поздно, эта правда выйдет на свет, и она будет показана. Поэтому те некие такие ухищрения, уловки, которые используются в этой сфере, они на самом деле должны быть к минимуму сведены, по сути дела. Также минус, который мы тоже можем усматривать здесь, он связан с тем, что порядка 10% знакомств на сайтах знакомств вот, имеет такой мошеннический характер, где люди там ради выгоды, ради денег идут этим путем. И нужно человеку понимать, девушке будет или парню, о том, что такое тоже имеет место быть. И просто так слепо доверять этим вот сайтам, этим направлениям, принимая все за чистую монету, конечно же, вот нужно помнить об этом.
2: Ну, знаю, что бывают, например, такие ситуации, когда там парень так, ну, через интернет, так скажем, общается с девушкой, что она в него влюбляется, она ему доверяется, он просит взаймы денег, там, перевести, пусть и небольшую сумму, там, на карту, еще раз просит, потом исчезает. Вот, и начинает уже под другим именем и под другой, с другой аватаркой соблазнять другую девушку, рассыпая ей комплименты, признаваясь ей в любви. Ну, в общем-то...
3: Вот для девушки очень важно понимать здесь, Юля, что когда происходит определенный этап знакомства с человеком через эти сайты, нужно, не нужно торопиться, тем более какие-то шаги со своей стороны предпринимать. Нужно как можно больше времени узнать человека. Тем более сейчас есть возможности того же видеосвязи, где можно увидеть человека не просто вот по переписке, а увидеть его вживую, лично. И также, может быть, какие-то советы определенные имеются в плане, когда даже идете на первое знакомство, если это девушка с этим человеком, то, может быть, с подругой пойти, с кем-то еще, потому что, ну, в целях безопасности определенной это необходимо. Что касается плюсов еще, которые могут быть в этом плане, это то, когда, допустим, парень стеснительный. Вообще, когда мы говорим об отношениях между парнем и девушкой, то, как правило, чаще всего именно стеснение определенное, такой ком в горле, или вот молодой человек оторопевает, не зная, что сказать, после чего, такие вот где-то, может быть, не совсем уклюжие фразы, которые он бросает в адрес девушки, при этом искренне, на самом деле, желая только лишь добра и всего лучшего, желая, чтобы отношения были, скажем, ну, как-то вот сформированы, но из-за того, что человек неуверенный, может быть, да, или какой-то комплекс у него определенный есть, то тогда сайты знакомств здесь ему на руку тоже, потому что здесь можно взвесить каждое свое слово, можно его обдумать, написать то, что ты считаешь лучшим образом. Но мы должны понимать, что это как и плюс является, также в определенном степени и свой будет, ну, может быть, сложность определенная, потому что рано или поздно все равно придется с этим человеком встретиться. Ты только лишь откладываешь данный вопрос встречи на более поздний срок. Вот. И что тебе придется через неделю волноваться, краснеть перед девушкой, вот. Что тебе придется сегодня вечером, если ты вживую захочешь как бы это сделать. Поэтому тут есть и свои плюсы, как бы и свои минусы, но важно понимать, что в любом случае это промежуточное звено знакомства через сайты, оно где-то помогает, но не нужно избегать личных встреч, нельзя избегать того, что на самом деле формирует отношения вот вживую.
2: Как быстро нужно уже встретиться в реальности?
3: Знаете, Юля, если человек, если молодая пара, допустим, или вообще пара, они со своей стороны пока еще мало друг о друге узнали через вот возможную их связь, через вот интернет, как бы режим онлайн. Я думаю, что торопиться с офлайном, то есть встречи вживую, как бы тут, мне кажется, не стоило бы.
2: Почему?
3: Ну, потому что нужно на самом деле понять, что за человек, каков он и каковы его там цели в жизни, позиции, мнения, к чему как бы он движется. Я к чему это еще раз говорю? Потому что вот когда мы говорим о возможности времени, то знакомство через интернет позволяет человеку оценить ситуацию, не делать поспешных каких-то шагов и выводов. Вот. Поэтому если можно общаться, то можно на каком-то определенном этапе общаться и через онлайн. Но мы говорим еще о другой ситуации, связанной, когда люди дружат. Мы в одной из передач затрагивали эту тему дружбы, то в целом, в принципе, как бы сайты знакомств, они позволяют людям дружить.
2: То есть у них не отношения парень-девушка, а просто дружба по интересам,
3: они например, могут, да? По интересам даже угу. дружить. Вот. Они также могут дружить и как парень с девушкой, но в плане того, что без встреч определенных, угу. которые у них могут быть. Здесь некоторых, конечно, это устраивает, особенно как бы где-то, возможно, ребят, чтобы побольше оставаться где-то, может быть, в тени определенной. Ну, где-то, может быть, кто-то какие-то свои там цели в этом достигает. Но в любом случае, когда мы говорим о знакомстве вживую, важно, чтобы вот это вот понимание их друг друга, их знание, кто есть кто, вот, с кем вы идете навстречу, что за человек перед вами. Вот, чем больше вы знаете об этом человеке, тем больше вы будете спокойны. Тем больше вы будете как-то вот, ну, предупреждены определенном формате.
2: А вот интересно, что делать, если состоялась встреча парня с девушкой в реальности, и кто-то из них один понимает, что вот в переписке человек, в принципе, ну, он приятный. И у нас, может быть, есть общие интересы, читаем одни и те же книги, нам нравится что-то вот одно, какое-то там путешествовать мы любим, да. И, в принципе, человек тебе показался близким, но ты с ним встретился в реальности. И вот, понимаете, есть такие нюансы, вот как человек смотрит, какие-то мельчайшие его привычки, особенности, даже особенности внешности, на которые люди какие-то обращают внимание, какие-то не обращают. А вот, ну, она встретилась с парнем, и вот, ну, ей не нравится типаж такой, вот просто даже внешне. Да, он отличный парень, он прекрасный друг, у нас много общего, и даже какая-то есть привязанность. Вот она его, на него смотрит, как он говорит, внешность, чувствует, не мое. Ну, вроде не мое, но человек хороший. Ну, как бы, и как быть?
3: Ваш вопрос,
2: дать время.
3: Что делать?
2: Вот, что делать, если ты видишь несоответствие образа, и что делать? Нужно ли сразу говорить? Ну, нет, это была первая-последняя встреча. Или дать человеку время, дать себе и ему время, угу. шанс.
3: Юля, вы знаете, вот на самом деле в любом случае нужно быть честным, нужно быть откровенным и открытым. И когда ты говоришь, конечно, как ты это будешь говорить? Ты можешь сказать так, что ты ушат воды вылишь на голову человека, он не ожидал, и он будет такой обескураженный после твоих слов. А можно сказать конструктивно человеку то, что он и поймет с одной стороны, но с другой стороны он не уйдет каким-то обиженным или осужденным в результате вот вашего разговора. И вот поэтому, когда мы говорим о интернет-знакомстве, было бы неплохо, что вот это вот, то, что ты говорил, вот видеосвязь, которая позволяет чуть больше видеть человека, чем просто на его слова, там, его грамотность в тех uh-huh. сообщениях, которые он пишет. Когда мы говорим о возможности человека познакомиться или лучше друг друга узнать, мы говорим, что интернет-знакомство, они позволяют на этапе отношений души друг другу понравиться. То есть пока еще нет человека, которого видишь, там можно было бы, допустим, обнять, как-то вот, проводить какие-то жесты внимания вот, со своей стороны. И ты влюбляешься в душу. И вот здесь момент, ты должен определить для себя, а вдруг при встрече что-то тебе не понравится. особенно девушки, да, они как бы вот в своей богатой фантазии уже нарисовали принца на белом коне, а вот вживую, получается, некое такое разочарование может получиться. Значит, первое, девушка, ну, даже и парень, в принципе, не должны себе рисовать вот этих идеалов, вот. А при встрече, даже если что-то вдруг, может быть, пошло не так, что вы нарисовали в своем сознании, я даже думаю, нужно быть честным, но, может быть, даже не стоит торопиться с выводами. Вот, может быть, стоит один раз встретиться, допустим, другой раз. И время покажет, если вы полюбили человека его душу, то его внешность, она со временем может вам тоже понравиться. Не нужно ставить как бы крест на том, что что-то не совпало у вас, что-то вас обескуражило во внешнем виде, каких-то там, может быть, там привычках его, каких-то там типаже, о чем мы говорим. Мне нравится фраза, которая звучит так. Можно полюбить душу, не зная тела, а потом сходить с ума, прикасаясь к телу любимой души. Знаете, вот этот момент, когда мы часто очень на внешнее ставим больше акцент внимания, на человека, на как он выглядит, его красота. Но со временем даже красота, она ветшает. А когда мы говорим о душе, о ее красоте внутренней, то здесь мы понимаем, что она только лишь с годами может быть еще лучше, еще краше. И вот интернет-знакомство, оно имеет определенные плюсы, которые мы вот говорим вот в этом разделе, вот в этом ракурсе. Возможно, может быть, кого-то уже это сделало счастливыми, а может быть, даже еще кому-то это предстоит.
2: Ну, наверное, важно также помнить, когда знакомишься в интернете, какую ты именно информацию о себе должен дать с самого начала, чтобы, может быть, не отпугнуть человека, потому что вот, ну, я слышала, что, допустим, некоторых людей, ну, девушек, наверное, пугают многочисленные фотографии парней с вечеринок. Потому что создается впечатление, что парень все время пьет, что он все время выпивает. Или, например, людям не нравится самолюбование. Или когда там постоянно парень себя выставляет там в плавках. Да? Вот, ну, как-то вот, вот эти вещи, их же тоже нужно учитывать. Ну, как-то вот не вот ты такой, какой ты есть, а как-то контролировать вот некоторые вещи, чтобы привлечь определенный, может быть, типаж.
3: Когда парень, человек, допустим, в окружении девушек любит фотографироваться.
2: Или да, ну, и ищет при этом себе, да, партнершу и на всю жизнь. Итак, Василий, да, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие и за советы. Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам.
2: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Николаевич Булатов. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Вот я думаю, что справедливым будет сказать, что есть множество супружеских пар, которые прожили счастливую жизнь и были при этом людьми невоцерковленными, людьми, может быть, и верующими, а может быть, и неверующими, но при этом их вот это отсутствие религиозности не помешало им прожить счастливую жизнь. И в то же время есть люди, где муж, браки, точнее, где муж и жена вместе ходят в церковь и при этом постоянно конфликтуют, постоянно ругаются, постоянно ссорятся. От чего зависит вот такая конфликтность? Почему верующие люди порой бывают более конфликтными, чем неверующие?
2: Да, но с другой стороны, бывают случаи, и, наверное, не знаю, каких, правда, больше, может, когда верующие люди живут очень хорошо в семейных отношениях, а неверующие живут конфликтно, да? То есть тот вопрос,
1: так
2: который...
1: Это как раз как бы вроде бы и так, так и должно,
2: как бы
1: быть.
2: Должно быть.
1: Но почему бывает наоборот?
2: Почему бывает наоборот? Потому что это жизнь. Так, верующий человек, он же как бы не застрахован от того, чтобы в их семье не происходили конфликты. Но при том еще это...
1: Подождите, но разве вера в Бога, она не учит людей тому, что нужно каким-то образом правильно решать эти конфликты, избегать конфликтов, стараться не быть конфликтным?
2: Ну да. Так наличие конфликтов, оно как бы не подразумевает... Ну, не отвергает того, что люди решают эти конфликты. Да? Верующая семья, у них есть конфликты, предположим. И, наверное, в большинстве семей есть конфликты. Конфликт – это, ну, есть даже положительная сторона у конфликта. Положительная сторона конфликта. Некоторые, конечно, конфликтуют мирно, спокойно, культурно. Некоторые конфликтуют более так эмоционально, так,
1: ну,
2: скажем,
1: каждый
2: агрессивно.
1: День, допустим, бывают семьи, каждый день ругаются, угу. Да, муж и жена. Разве это нормально? Если вы говорите, что конфликт, это даже есть в нем положительный. Ну да, когда это происходит эпизодически. А когда это становится нормой жизни, и с утра вместо доброго утра начинается уже с конфликта, с каких-то упреков взаимных, разве это нормально? Разве Священное Писание этому учит?
2: Ненормально. Конечно.
1: Тогда почему такое происходит? Что неправильно делают эти люди?
2: Ну, здесь может зависеть от их типов личности. Например, они просто так привыкли общаться.
1: В семье у них,
2: да,
1: может,
2: в семье у них. Это может быть из прошлого, может быть, это связано с их темпераментом, может, это связано с их воспитанием.
1: Ну и что? Ну, они же стали верующими. Что, получается, можно подумать, что, делая вывод из ваших слов, что вера в Бога, она не гарантирует счастливую жизнь, она не гарантирует счастье и вот мир, покой в семье?
2: Вера в Бога не гарантирует счастливую семейную жизнь.
1: Зачем тогда вообще в Бога верить? И зачем тогда? Какое преимущество
2: что люди
1: быть
2: верят,
1: верующим?
2: Люди верят в Бога для того, чтобы жить счастливо в семьях?
1: Ну, большинство понимают так, что вера в Бога, она распространяется на практическую жизнь людей.
2: Она распространяется 100%. Вера в Бога распространяется на практическую жизнь людей, но ведь кроме семейной жизни есть куча других сфер практических.
1: Но семья порой это самое важное.
2: Да,
1: ну,
2: понятно, что
1: самое
2: семья – это важная и одна из важнейших сфер человеческой жизни. Потом вообще взаимоотношения с людьми и вера в Бога, она, по идее, должна менять человека. Просто у людей бытует такое мнение, что если ты веришь в Бога, то ты совершенно можешь теперь над своей семьей не трудиться, счастье так само тебе в семью придет. Просто поверил в Бога, и все, и по умолчанию у тебя во всех сферах наладится. Нет, хочешь, чтобы у тебя была счастливая семья, работай в этом направлении.
1: Ну, что это значит работай?
2: Ну, предположим, по каким причинам в семьях бывают конфликты, недопонимания, да? Вот, например, в современном обществе одна из больших, как бы, основных проблем в семье то, что супруги вот в этой рутине жизненной, да, практически не уделяют друг другу времени. того времени, которое, может, они уделяли, когда были влюблены друг в друга, вот, той романтических, вот этих романтических отношений, там, совместного времяпроведения, общения и так далее. Все. Там, с утра до вечера работа, потом какие-то домашние обязанности, воспитание детей. Там, но если ты хочешь
1: семейного... Так а в чем конфликт, если время не уделяет? Так им и конфликтовать-то некогда тогда,
2: да, если но если ты хочешь, чтобы на этой почве... Вот на почве быта очень много конфликтов происходит, да? Потому что люди не общаются друг с другом, не разговаривают.
1: Когда не общаешься, где конфликты? Конфликты как раз начинаешь общаться.
2: Вот весь их конфликт состоит, все их общение состоит из конфликтов, да? Вот, я мысль просто докончу. Но если ты хочешь приложить усилия, то ты должен находить время, его еще так называют, супружеское время, для того, чтобы вместе проводить время. Например, 2 часа в неделю многие не находят этого времени. Я скажу, что я не всегда могу найти это время для того, чтобы 2 часа в неделю провести с женой, просто общаясь, гуляя, отдыхая там, и вот в такой-то вот какой-то приятной романтической обстановке. И это помогает сохранить счастье, это помогает сохранить доброжелательность. Я просто объясняю, что вера в Бога не является гарантом для семейного счастья. И поэтому многие неверующие семьи, да, как вот вы сказали, они, практикуя принципы счастливых семейных отношений, да, хотя, может быть, будучи атеистами, да, исповедуя другую веру, они могут быть более счастливы, чем человек, считающий себя верующим, но ничего не делающий для семейного
1: счастья.
2: Хорошо,
1: тогда в чем преимущество христианской семьи, христианского брака?
2: Преимущество христианского брака? Вопрос такой, тут как... Скажи, с какой точки зрения подойти?
1: Да, с объективной точки зрения, с абсолютной. Вот христианский брак, а не христианский брак. Есть вообще у христианского брака какие-то преимущества перед обычным просто браком двух интеллигентных, воспитанных людей?
2: Я бы так сказал, что преимущество вообще христианской жизни в целом. От жизни неверующего человека. Да? Я бы не стал, может быть, выделять брак. Да, но если говорить конкретно о браке, то у людей или верующих, у них есть предпосылка, что они проблемы, которые в их семье встречаются, они их решают, а не разбегаются сразу при первой, так сказать.
1: Для этого не обязательно быть верующим, это любой разумный человек, который хочет сохранить отношения нормальные, если у него мозги маломальские присутствуют, то, естественно, он будет пытаться решать.
2: Не любой. Практика все-таки показывает,
1: так вот
2: что...
1: Так я про то говорю, что и церковь
2: что
1: не прививает, если в голове
2: пусто. Разводятся чаще. Все-таки неверующие люди разводятся чаще, а верующие люди чаще пытаются решить проблемы.
1: А знаете почему?
2: Семьи.
1: Не потому что, мне кажется, вот многие, наверное, так считают, и мы не можем не согласиться с этим мнением, что
2: просто потому что церковь
1: верующие,
2: как бы запрещает.
1: Конечно, потому что давление общественное мнение. А так бы, может быть, если бы церковь разрешала и разводились
2: я думаю,
1: бы так.
2: Я думаю, что все-таки это не главная причина, а все-таки... Искренне верующий человек старается сохранить семью, потому что у него есть предпосылка, у него есть фундамент. Брак однажды и навсегда. Вот. И поэтому они решают.
1: Фактически, решают, в данном случае нет выбора, поэтому ему деваться некуда с подводной лодки,
2: да,
1: и он пытается решить.
2: Они пытаются решать. Но я говорю, что сама вера по умолчанию не освобождает человека от того, чтобы трудиться над совместным счастьем, чтобы принимать человека таким, какой он есть, чтобы любить его таким, какой он есть, чтобы делать ему приятное, чтобы говорить на его языке любви, на языке любви своего супруга, чтобы вести себя так, чтобы твой супруг или супруга понимали, что ты ее любишь, проводить совместное время, учиться общаться друг с другом. Это здесь хоть верующий, хоть неверующий, как бы кажется, да, может практиковать и быть счастлив. Но у верующего в чем преимущество? Что верующий обращается за помощью к Богу для того, чтобы тот помог ему вот эти вот принципы счастливой семейной жизни, как бы успешно практиковать в своей семье.
1: То есть можем ли мы сделать вывод, что у тех христиан, у которых брак несчастен или постоянный конфликт в семье, они мало обращаются к Богу за тем, чтобы он дал им мудрости, как жить со своим супругом?
2: Не только мало обращаются к Богу, они, наверное, просто не особо вкладывают в свои семейные отношения. Время, сил, да, знаний, может быть, даже какой-то, каких-то там консультативной помощи, еще что-то. То есть если вкладывать в семью силы, время, то однозначно... Я вот спустя 12 лет семейной своей жизни пришел к такому простому заключению, что счастье само по себе на голову не свалится. Это то, над чем надо трудиться. И трудиться нужно усиленно. И здесь именно я что имею в виду? Принимать человека таким, какой он есть, а не пытаться его переделать.
1: Ну, предположим. А вы 12 лет в браке?
2: Нет, я больше, уже больше 20. А-а-а. Я просто говорю, что когда было 12 лет...
1: Когда было 12,
2: когда было 12 лет, я пришел к такому заключению. Вот. Ну, принимать человека таким, какой он есть. Там где-то нужно, может быть, уступить, проводить время, уметь общаться и так далее. Да? Хотя я, например, человек по натуре такой вспыльчивый, да, да, и может быть у нас в семье, да, есть конфликты, но мы эти конфликты не мешают нам продолжать любить друг друга, взаимодействовать друг с другом, жить друг с другом, быть счастливы друг с другом. Mm-hmm. Но вот такой вот у нас как бы...
1: А возможно ли вообще жить без конфликтов? Вот это идиллия, такая недостижимый идеал, либо это, к этому нужно стремиться, и можно достигнуть такого состояния, когда конфликты станут, ну, либо вообще отсутствуют, либо настолько редкими, что практически можно сказать, что люди живут без конфликтов.
2: Я думаю, что возможно минимизировать конфликты в своей семейной жизни. Но здесь можно вот с чем...
1: Что этому способствует тогда? Вот, почему кто-то минимизирует, и действительно, вот в любое время к ним приди, у них всегда дома мир, покой.
2: Ну, вот, какая-то, вот да? Я хочу что
1: а
2: сказать.
1: А у кого-то вот с утра до ночи трам-трарам.
2: Вот я хочу что сказать. И некоторые путают вот отсутствие конфликтов с внешней такой...
1: Согласна. Был... Может быть, конфликт молчаливый, и это гораздо хуже. Я понимаю.
2: Может быть, конфликт молчаливый, он культурно решается, и люди вежливо с собой общаются. И...
1: А внутри у них там гром и молния.
2: Да,
1: понятно.
2: Да. А с другой стороны, люди, например, громкие, там, кричащие, они так, это кажется, что они в постоянном конфликте, а это, например, просто,
1: естественно,
2: так скажем...
1: исход их жизни, и при этом они любят друг друга.
2: Норма их семейной жизни, да, вот. Поэтому, ну... Вопрос, как минимизировать конфликты, да, что для этого нужно? Трудиться, как я уже сказал, работать над этим. Ведь любая семья проходит, так скажем, четыре фазы брака. Ну, еще по-разному.
1: Вопрос был в том, что возможно ли это? То есть стоит ли к этому стремиться, или это вообще невозможно?
2: Ну вот первая фаза в семейной жизни – это фаза мечты. Люди, вступающие в брак, они мечтают и говорят, в нашей семье будет вот так. Да? Угу. У них определенные ожидания. Но интересно, что психологи говорят, что вторая фаза семейных взаимоотношений – это фаза разочарования. И поэтому, если как бы принять по умолчанию, что это норма жизни, через которую проходят все браки, и христианские, и нехристианские, да, то фаза разочарования, можно сказать, что это уже по умолчанию конфликт, хотя бы внутренний, сам с собой. Разочарование, я хочу подметить, разочарование не в супруге, а в своих мечтах. Твоя мечта была такая, да, но ты мечтал, что у вас будет так, а у вас по-другому происходит. Ты продолжаешь любить человека, ты в человеке не разочаровался, но ты видишь, что сценарий другой. Да, как не живи, как хочется, говорится, да, вот по-другому, ты новую реальность для себя открыл, ты не мог эту реальность увидеть раньше, потому что ты просто
1: опыта не имел,
2: да, вот и все, поэтому я думаю, что внутренний конфликт, конфликт, не знаю, я знаю, например, семьи, в которых все так мирно, тихо, вежливо, но тем не менее это не означает, что у них не было разногласий по каким-то вопросам, да, и вообще, в принципе...
1: Но вот когда много конфликтов, не говорит ли это о том, что брак – ошибка?
2: Я думаю, что это говорит о том, что люди в браке, может быть, не до конца зрелые, но если они... Или просто они вот такие они, если... Они
1: он с другим также будет себя вести.
2: Да, он с другим будет вести, сценарий повторится, поэтому это не ошибка, это их путь,
1: просто
2: их
1: часто
2: опыт.
1: Так думают люди, что если я вот с этим человеком постоянно конфликтую, то, наверное, это не тот человек.
2: То не тот человек.
1: Да.
2: Нет, это абсолютно неверно, потому что с другим человеком будет то же самое. Вы над собой надо работать. Над собой надо работать, чтобы быть другим человеком. Хотя это непросто. Иногда нужно просто принять себя и свою семью такой, какая она есть. Трудиться над семейным счастьем, проводить друг с другом время. И быть счастливым.
1: Ну, вы говорите все время проводить друг с другом время. Проводить друг с другом время. Мне кажется, чем больше времени проводишь, тем больше поводов для конфликта бывает. Потому что вроде не проводишь время, и поводов меньше.
2: И нормально.
1: Да. А начинаешь время вместе проводить, то одно зацепит, то другое, то третье.
2: Вот все зависит от того еще, что это за время. Это время, оно должно быть... Ну, Должно быть время для решения конфликтов, для разборок, так скажем, для разговоров.
1: Разбор полетов. Да, сегодня у нас время для разбора полетов.
2: Для разговоров серьезных. Но должно быть время для романтики, для общения, такого душевного, для того, чтобы делать приятное, для того, чтобы дарить цветы, там, вместе гулять, там, ходить на какие-то, может быть, мероприятия, для того, чтобы уединяться, вот, для романтических взаимоотношений, потому что это является как бы серьезной подпиткой для эмоциональной составляющей брака. И вот я об этом времени, наверное, говорю. То есть и не нужно проводить все время для того, чтобы разбираться.
1: Ну, понятно. Ну вот мне показалось так, и, возможно, нашим телезрителям также показалось, что все, о чем мы сейчас говорили, это из области психологии, практической психологии, семейной жизни. А вера, Бог, если он действительно живая личность, с которой мы общаемся, разве не может сверхъестественным образом вмешиваться и каким-то, как-то регулировать наши чувства, любовь давать к человеку, который, может, не заслуживает этого?
2: Вот человек, и вообще это принцип такой, что человек поступает, исходя из... И поступок человека исходит из его сущности. Он поступает, исходя из того, кем он является. Так вот, вера в Бога, она формирует и трансформирует человека.
1: Меняет.
2: Да, вера в Бога меняет человека, а вот уже измененный человек, он уже... У него взаимоотношения в семье другие. Вот это вот практическая помощь.
1: Так все-таки есть преимущество христианского брака перед неверующим? Ну, помимо того, что какие-то практические советы психологов применять можно, Бог сверхъестественным образом может как-то влиять и
2: вот
1: менять?
2: Вот я об этом сказал. Преимущество верующего человека в том, что Бог может помогать человеку эти вот принципы, о которых говорят психологи, которые можно просто умом осмыслить, да, принять сердцем и внедрять в семью. Это вот я об этом уже говорил, кстати, в середине нашего общения, что мы можем просить у Бога силы, и Он ее дает. И второе, это вот, конечно, Бог формирует, изменяет человека. Измененный человек по-другому ведет себя в семье, с женой, с детьми.
1: Угу. Спасибо. Подходит к концу время нашей программы. Что вы можете пожелать нашим телезрителям?
2: Если в вашей семье конфликт, не относитесь к нему как все, да. Жизнь не удалась, счастье не удалось. Конфликты – естественная составляющая семьи. Решайте эти конфликты с Божьей помощью, в любви, и у вас все получится.
1: Спасибо. Всего вам доброго, дорогие друзья. Мы будем рады вашим звонкам, вашим письмам, вашим электронным сообщениям. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию.

0: Здравствуйте, ребята. Что-то у нас Марк задерживается.
1: А вот и Марк.
2: Ну и тяжеленный. Привет, ребята.
1: Марк, это что за фонарь? Ты зачем его принес-то?
2: А, это я подарок нашел для своего друга Илюшки. У него сегодня день рождения.
1: Как это нашел? Где?
2: Представляешь, Надь, иду я сегодня на программу, а на бульваре старые фонари меняют на новые. Новые такие блестящие, красивые, а старые свалили в кучу. Пока за ним специальная мусорная машина не приехала. Вот я и взял один.
1: Марк, а ты уверен, что Илюшка обрадуется твоему подарку?
2: Конечно, уверен. Илюшка давно мечтает о фонарике. Тем более, он мне говорит, что хочет большой подарок. Представляешь, я исполню сразу две Илюшкины мечты. Подарю ему большой фонарь.
1: Марк, а ты хотел бы, чтобы тебе тоже такой фонарь подарили?
2: Не, мне такой точно не нужен. Во-первых, мне его ставить некуда. Во-вторых, с него уже вся краска пооблетела. И вообще, у меня дома есть классный маленький фонарик. Ну зачем мне этот?
1: По-моему, Марк, ты так старался, что совсем забыл про один чудесный совет, который записан в заправдышней книге. Вот он, смотри, вот здесь написано.
2: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Это же золотое правило.
1: Да, Марк, и если ему следовать, то можно быть уверенным, что твой подарок точно обрадует друга. Думаю, сейчас самое время для заправдышной истории, в которой мы расскажем о том, какое чудо Бог совершил с теми, кто умеет подарить то, что очень нужно самому.

0: В давние времена жил на земле пророк, которого звали Илия.
1: Моего друга тоже так зовут. Только этот Илия был пророк, то есть человек, который передавал людям то, что велел сказать ему Бог.
0: И вот однажды Бог повелел пророку пойти к царю Ахаву.
1: Царь Ахав был злым, непослушным Богу человеком. Учил свой народ плохому. Поэтому Илия пришел к нему и сказал: «Не будет в твоем царстве дождя долгое время».
0: Марк, как ты думаешь, что может случиться, когда долго нет дождя?
1: Я думаю, что не нужно будет носить с собой зонт, и можно будет гулять каждый день.
0: А еще, Марк, не будет урожая. Не вырастут ни яблоки, ни груши, не будет орехов, семечек, зерна. А это значит, что не будет и муки.
1: Так что же, выходит, нельзя будет испечь мой любимый яблочный пирог?
0: Не только пирог, но даже и обычный хлеб. И вот когда в той стране не стало дождя и наступил голод, Бог повелел Илии пойти к ручью.
1: Там он и остался жить. А каждое утро и каждый вечер к пророку прилетали вороны и приносили ему пищу.
0: А дождя все не было и не было, так что даже ручей высох, и Илии нечего стало пить.
1: Тогда Бог сказал пророку: «Пойди в Сидонскую землю, в Сарепту, и там одна женщина накормит тебя».
0: Илия послушался Бога и пошел.

0: И вот у городских ворот он увидел бедную женщину и попросил у нее немного воды и хлеба.
1: И рассказала ему женщина, что нет у нее хлеба, только осталось в катке горсть муки и немного масла в кувшине. Из этого она собиралась испечь маленькую лепешку для себя и сына. Это была их последняя еда.
0: Тогда Илья сказал ей: «Не бойся, пойди и сделай небольшую лепешку и принеси ее мне, а для себя и сына сделаешь после. Потому что Господь сказал, что в катке не кончится мука, а в кувшине не кончится масло, пока снова не пойдет дождь».
1: И пошла женщина домой, взяла последнюю горстку муки и остатки масла и испекла из этого лепешку. Потом принесла свою последнюю еду пророку. С тех пор, как Бог и обещал, каждый день и женщина, и ее семья, и пророк Илия ели вкусный хлеб.
0: За правду, потому что в катке не заканчивалась мука, а в кувшине не убывало масло. Вот такое чудо совершил Бог в доме женщины, которая не пожалела отдать последнюю горсточку муки.
1: Надь, у меня есть идея. Давай я спрошу у папы, если он позволит, подарю Илюшке мой маленький фонарик.
2: Фонарик? Это замечательно. Ну, если не получится подарить его, то можно что-нибудь еще придумать. Марк, а ты помнишь, какие подарки тебе сделал Иисус?
1: Конечно, помню. Он создал меня, и поэтому я живу.
2: За правду. Он подарил тебе жизнь. А еще?
1: Маму еще он подарил, папу, нашу кошку, попугая, речку, дом, солнце.
2: Ого, сколько подарков. А самое главное, Марк, Господь Иисус подарил тебе самого себя, то есть свою дружбу. И теперь он всегда рядом, хоть и не видим пока.
1: Рядом с Илюшкой целых два друга, Иисус и я. Правда, я не всегда бываю рядом, да и видит он меня только по выходным.
2: Тогда, Марк, предлагаю тебе смастерить для Илюшки открытку-фокус, на которой вы будете всегда рядом.
1: Открытку-фокус? Здорово!
2: Для начала мне нужна чашка чайная.
1: Надь, мы не успеем сделать открытку, если будем сейчас чай пить.
2: Нет, чашка мне нужна для того, чтобы обвести на картоне ровный круг, который нужно будет сейчас вырезать.
1: А у меня наготове ножницы.
2: Ну, тогда работай.
1: Интересно, что у нас получится?
2: Терпение, мой друг, терпение. Так, сейчас мы разделим наш круг пополам, рисуем полоску такую. Теперь с одной стороны нарисуем твоего друга Илюшку.

Дальше. Переворачиваем наш кружок вверх ногами. Так. И с другой стороны рисуем тебя, Марк. Щёлочка, глазки. Так, смотри, Марк, что у нас получилось. Здесь ты, а здесь Илюшка. Теперь нам нужно с помощью шила сделать с обеих сторон открытки небольшие дырочки. Так, с одной стороны вот делаем. И с другой стороны. Теперь отрезаем небольшие резинки. Одна. И точно такую же еще одну резиночку. Вот. Далее складываем ее пополам. И вот концы резинки с помощью шила вставляем в эти дырочки. Так. И дальше нужно завязать здесь узелок, чтобы она не вылетела назад. Завязываем небольшой узелок. Так, то же самое делаем с другой стороны.

0: Сейчас я.
1: Далее берем нашу открытку и поворачиваем ее несколько раз. А сейчас фокус. Так, что получается?
0: Вот так фокус. Мы с Илюшкой рядом стоим. Надь, а я вспомнила еще один подарок, который подарил мне Бог.
1: Какой?
0: Это мой друг Илюшка.
1: За правду, Марк, чудесный подарок.
0: Ребята, напишите нам, а что подарил Бог вам?
1: Или нарисуйте, а мы будем ждать ваши письма.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Очень многие люди сегодня панически боятся мобилизации. Имеют ли они на это право? А что будет, если с человеком что-то случится там, где его призовут? И вот это больше всего страшит. Неизвестность. Именно неизвестность. Если бы все было понятно, было бы намного легче. Но неизвестность, она очень сильно страшит. А допустима ли сегодня духовная мобилизация? Имеет ли она место быть в канун пришествия Иисуса Христа? Я думаю, есть такая мобилизация. И сегодня мы об этом с вами и поговорим. Приветствую вас, друзья. Сегодня мы продолжаем, изучая Слово Божие и находясь в контексте всего вокруг происходящего, обязательно поговорим об важной теме – духовная мобилизация. Все сегодня говорят о обычной физической мобилизации, которая объявлена уже не в одной стране, и в соседних странах, вы знаете, да? И поэтому сегодня, как никогда, актуальна стала снова эта книга «Вера и верность». Эта книга, наполненная историями, жизнью людей, которые даже не во время войны, а в мирное время просто проходили обычную гражданскую, точнее военную службу, будучи гражданскими людьми. Они становились солдатами, матросами, кто-то из них принимал присягу, кто-то не принимал присягу. Но вот на каждой странице здесь история того, как Бог вел этих людей среди этого, как сказать, горнило испытаний, среди этого огромного количества трудностей, которые создавала не только сама, скажем, система военная, но и власть, которая была в советское время. Вы помните, это было такое безоговорочное и так далее. И далеко не будем ходить, даже брат родной дедушки моей Лианы, он был расстрелян за то, что в военкомате сказал, что он не может взять в руки оружие по убеждению. Было такое время, и Господь хранил своих детей и вел. Некоторые, как написано, да, в Слове Божьем в Евангелии, то есть в послании к евреям в 11 главе, что некоторых и убили. Но мы видим другое. Я хочу, чтобы сегодня мы немножко от страха перешли к надежде. А почему? Где ее взять? Где копнуть то место, чтобы там найти надежду для себя? Это не просто слова вокруг да около, но дело в том, что это настоящая надежда, она работает. И если говорить о мобилизации, то посмотрите, что мы находим. Чем ближе к нам стали военные действия, тем острее стали проявляться эмоции, потому что именно эмоции являются, ну, тем двигателем порой эмоционального состояния человека. Почему? Потому что не зря замечено, что 10% – это ситуация, 90% – это реакция. Поэтому, если это в обычной жизни имеет место, то тем более это имеет место в одни таких военных серьезных действий, потрясений, когда льется кровь, когда гибнут люди. Естественно, что мы можем здесь сказать? Людей охватывает страх, паника. И кроме того, что кто-то наоборот находится на патриотическом подъеме, они не могут друг друга понимать. Одни говорят: давай, пошли вперед, бери оружие. И, к сожалению, я скажу, даже некоторые христиане, может быть, смотря или как бы насмотревшись там телевизора или роликов или еще чего-то, тоже где-то так проскакивают нотки, что да ничего страшного, можно взять в руки оружие. Но, друзья, я хочу сегодня немножко показать другую сторону этого вопроса. И лично сам, когда я служил в рядах вооруженных сил, я вообще к автомату не прикасался. Я знаю, что кто-то там на стрельбище ездил, но там наряд не заступал с оружием. А я принял для себя решение, что я вообще его в руки брать не буду. И потом, спустя годы, когда вот сейчас мы смотрели не так-то и давно фильм «По соображениям совести», вы помните, тот же самый вопрос получился. Дезмонд Досс вообще отказался брать в руки оружие. И тем не менее он стал героем, в его честь названы военной академии. Почему? Потому что Бог может взять намного сильнее, чем то оружие, которое ты хочешь взять в свои руки. Во-вторых, сегодня война, как часто мы слышим, гибридная. То есть военные действия, они по-другому себя ведут. Ты как на открытом месте, как на ладони, как говорят, да? тебя видно со всех сторон, а дальность прилета ракет очень большая. Поэтому сегодня смелостью уже не решаются вопросы. И отсюда мы понимаем, что имеют право, скажем, люди, которые боятся этой мобилизации, да, скажем, имеют право бояться по обе стороны конфликта. Потому что нельзя сегодня брать и вот так просто, односложно подавать этот вопрос, что «О, трус там человек или не трус». Жизнь человека, нет ничего дороже жизни человека, ни имущество, ни машина, ни что-то другое. Поэтому, когда мы сегодня говорим о духовной мобилизации, а они, кстати, очень тесно связаны между собой, и мы приходим вот к чему. Когда мы открываем книгу апостола Иакова, 4 главу, 7 стих, тут написано так: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». То есть этот текст очень четко показывает, что, как правило, вот как и в мире, мобилизация, она всегда подразумевает мобилизацию против. То есть вроде бы вместе, но против кого-то. Как раньше, да, знаете, против кого дружим. Давай, дружим против этого пацана, там, мальчика, девочки и так далее. А здесь получается, что идет мобилизация против. А он говорит, что есть враг посерьезней. Покоритесь Богу, то есть покоритесь ему, послушайтесь его и противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Поверьте, дьявол не убежит от того, что я ему противостал, и он меня испугается. Нет, он испугается того, силой которого я могу бы ему противостать. Он испугается именно того, который будет вместе со мной на момент моего решения, что я не буду покоряться дьяволу. Да, он будет навязывать свои какие-то вещи, а я не буду покоряться. Поэтому интересно посмотреть в древность, если вспомнить древнюю мобилизацию, где вообще они имели место, то, конечно, первое, самое такое яркое, это когда Господь выводил свой народ из Египта. Смотрите, что нужно было. Нужно было, во-первых, весь народ собрать воедино, потому что они-то были в Египте как народ, но они были очень разрознены. И когда Бог пришел и сказал через Моисея фараону, вот 9 глава Исход, 1 стих, следующее. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах, на овцах будет моровая язва, весьма тяжко». Кстати, это уже не первая язва, это уже их прошло несколько, уже и жабы были, и прочие. И все, народ никак не может выйти. Почему? Потому что фараон принял решение, что он не отпустит. То есть Бог мобилизует свой народ, чтобы они вышли. Не против, вот заметьте, Бог мобилизует людей не против фараона, а чтобы они вышли. А фараон против того, что делает Бог. И, конечно, когда начинается вот это противостояние, мы то же самое видим, что, во-первых, когда Моисей пришел к фараону, и фараон обозлился на него, то написано, он сделал ему такие тяжкие работы, усилия. Он сказал: вы праздные, потому что вам нечем заняться, поэтому вас тянет куда-то сходить. Там пойти поклониться, там помолиться. Не, это не пойдет. Вот теперь будет так. Кирпичей столько же, сколько надо было, а соломы нет. Мы вам не даем. Ищите, собирайте. И написано, что возопил народ, да, и начали роптать на Моисея и на Аарона. То есть они уже внутри себя не хотели иметь это единство. Казалось бы, да наоборот, надо объединиться. Мы же выходим, мы больше не будем рабами. Не-не-не, это невозможно, это трудно. И вот вопрос, еще с самых первых текстов Библии Бог часто напоминает фразу: есть ли что трудное для Господа? Вот важный вопрос, есть ли что трудное для Господа? И мы находим ответ, что нету, абсолютно нету. Нету проблем для Бога сделать трудоустройство, нету проблем для Бога найти невесту, нету для Бога найти врача проблемы для человека, чтобы его исцелил, нет проблемы человеку испытать вообще чудо и исцелиться, да вообще нет проблем для Бога. Вот понимание этого, оно вроде бы и есть, но его и нету получается, потому что если бы оно было, то мы бы имели более крепкую веру. А почему его нет? Потому что не всегда все происходит так, как мы хотим. Поэтому Евангелие от Луки, 18 глава, там 7 стих написано, что «Истинно говорю вам, Господь говорит, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот это слово «вскоре» там написано в оригинале «вовремя». Бог подаст защиту вовремя. Поэтому, а мы бы хотели видеть свою жизнь наперед так, надалековато, знаете, но не получается в грешном мире планировать. Посмотрите, как за последние 2-3 года все сильно изменилось. У нас стали врагами те, кто не были врагами. Это родственники, близкие, живущие в разных местах. Кто мог это предположить? Никто не предполагал, что такое будет. Как разрушились планы у многих на жизнь, на путешествия, на учебу, на многие-многие вещи. Очень сильно. А что со здоровьем было? А может ли сегодня кто-то сказать, я еще проживу лет 5-10? А что сегодня может быть с экономикой? А политика? А все остальное? А продукты питания? А голод? А цены? То есть ты только вроде бы собрал какую-то сумму, думал что-то, ага, не тут-то было. Все перекрутилось, все перевернулось, и ты опять должен. Поэтому это только кажется так. Бог не просто так показывает нам, что мы живем в последнее время. Поэтому духовная мобилизация, она очень важная для человека. Чтобы мы были собраны, как написано, «припояжьте чресла ваши истиною». То есть возьмите, оденьте пояс, чтобы вы были собраны. Почему? Потому что истина должна нам открыть глаза. Чего бояться, а чего не бояться. Почему, допустим, мы не боимся войны, вот как верующие люди? Почему? Потому что вот такие вещи, как мы здесь читаем, они нам напоминают о том, что Бог был, есть и всегда будет рядом. Да, может быть, конечно, есть определенные очень значительные неудобства, разрушения, потери, финансовые потери. Но, опять же, почему мы не унываем, как христиане? Да потому что мы знаем, что Христос готовит для нас царство. Не просто более-менее тихое место, где можно как-то жить или выживать. А Он говорит, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце, что приготовил Бог любящим Его. Если посмотреть вообще в текст глубоко, то Матфея 10:28 есть такой вообще как бы очень глубокий текст, и как никогда, скажем, сегодня он стал актуален, потому что мы его читали, я его переводил периодически в текстах, в проповедях, но посмотрите, как он сегодня звучит, Матфея 10:28. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». И потом он говорит, не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Очень важное слово «многих». То есть не просто там каких-то конкретных, которых человек там выращивает, да, и он о них все знает. Он говорит, много птиц, но он всех их знает, а вы лучше, чем они. Поэтому посмотрите, что он говорит. Не бойтесь убивающих тело. Поэтому, если мы вспоминаем опыт Даниила, как он себя повел, он остался верен Богу. Как повели друзья Даниила там, на поле Деир, когда стоял золотой истукан, и всем надо было поклониться. Вот это был вызов, фактически ситуация прямого идола поклонства. И они остались стоять на поле Деир, не преклонив свои головы. Почему? Потому что они готовы были умереть, но не пойти против Бога. И поэтому, когда они стояли перед раскаленной печью, и в этот самый момент, когда вот печь уже пылает, и они говорят царю, знаешь, царь, наш Бог силен нас избавить из этой печи, но даже если он этого не сделает, ты должен знать, что этому золотому истукану тебе, царь, мы не поклонимся, потому что мы поклоняемся живому Богу. И он пошел дальше. И он сказал, конечно, бросьте их в эту печь, раскалите ее в 7 раз сильнее. Раскочегарили до такой степени, что те, кто бросали, не просто обожглись там в 30% степени ожога, 70%. Они умерли, написано в этот момент. Такие языки пламени оттуда вырывались. А юноши вошли в печь и даже волосы не опалились. Богу это не трудно сделать. Не трудно сделать так, чтобы львы позакрывали рты, когда там сидит мясо, да, для них, в их глазах. Сидит Божий пророк и молится всю ночь. Богу нетрудно взять и спасти Иону во время вот этого сильного шторма, разрешив киту проглотить, но не разрешив переварить своего пророка. И в нужное время, в нужном месте, заметьте, не посередине моря, что он там утонул бы, кит его раз и возвратил на место. То есть Богу нетрудно, это я могу перечислять долго, вот эти все библейские потрясающие истории, когда масло льется и не заканчивается, когда берешь муку, она не кончается, и много-много-много всего подобного. Поэтому, когда ты понимаешь вот эти вещи, то ты уже не так боишься. И мобилизация Египта, она нас должна многому научить. Во-первых, посмотрите, не все хотели выходить. Не все, одни уже привыкли, говорят, да мы же рабы, да, да куда мы пойдем, да что нам светит, да, да нас не отпустят, да фараон такой сильный, да вы посмотрите, какой он крепкий, да какой он злой, да какая у него армия. И что мы видим в итоге? Все исполнилось так, как сказал Господь. Поэтому не просто так Господь сказал, что им нужно выйти из Египта, потому что им важно было покинуть Египет. Кстати, если вернуться туда же, в эти главы Исход, то обратите внимание, как здесь представлена идея, что фараон вообще не хочет их отпускать. Он здесь потихонечку начинает им показывать, что я не хочу, чтобы вы выходили все вместе. Идите одни мужчины. Потом дальше говорит, идите без детей. Потом говорит, зачем вам женщины? Потом говорит, оставьте скот. И вот на каждой странице я просто вот поражаюсь. Вот это все проговорено. То есть как ему не нравится. Он говорит, я знаю, вы не хотите. И тут потом написано, народ стал малодушествовать. То есть они устали от этого. Они начали роптать. И что получается? Они как бы начинают быть недовольными. Но Бог потихоньку все равно привел к своей поставленной цели. Мужчины, женщины, дети и скот. Все, рабство закончилось. Но фараон не был к этому готов. Он не соглашался с этим. А потихонечку он вынужден был согласиться, особенно в тот день, когда оплакивал своего первенца. Почему? Потому что он не покорился Богу. И поэтому противостояние Богу Всевышнему привело его к гибели. И он потерял всех израильтян, потому что такое было Слово Божье. Вот почему вот этот текст о том, что у нас волосы сочтены, что ни одна птичка не падает на землю, и мы не упадем без воли Небесного Отца, она дает нам надежду, что ни в какие моменты мы не будем унывать. Более того, обратите внимание вот на что. Вместе, это не значит хорошо. То есть, если люди собрались вместе, это еще не значит, что им будет теперь славно житься. Нет, должна быть общая идея, во-первых, а во-вторых, это должна быть цель общая и характер, который меняется по, скажем, отношению этой цели. Потому что очень часто в Библии, в Новом Завете Христос говорит о единстве. Апостол Павел говорит о единстве. 17 глава Иоанна Христос говорит о единстве, да будут все едино. Как мы с тобой едино. А как это понять? А когда ты с полуслова понимаешь своего мужа, жену, мама, папу. Я помню, наша мама, она когда хотела нас позвать, вот мы гуляли где-то там, она никогда не кричала, как там соседские, «Сережа!» А он, мама зовет, да ладно, играем дальше, давай. Опять «Сережа!» Или еще как-нибудь. Не, наша мама вышла и стоит, мы только выглянули. «О, мама стоит, все, я побежал». Потому что она никогда не кричала. Мы всегда по глазам понимали даже, что нас вечером ждет. Или будет раздача какая-то, или все-таки пронесет этот вопрос. Мы все понимали. Поэтому единство, оно и подразумевает отношения. Отношения очень важны. И посему, когда у нас есть общая цель, и мы объединяемся, еще раз говорю, есть вариант объединиться против кого-то, против людей, против личности, да, какой-то, но Бог говорит через апостола, что у нас есть общий враг, и это дьявол. Есть еще один враг, это смерть. И посмотрите, как люди сегодня, как бы сказать, очень часто не ценят свою жизнь, не ценят ее, не дорожат ею. Они ее распускают на какие-то мелочи, они распускают ее на пьянство, они знают, что это их губит, на курево, на наркотики, на какие-то другие вредные привычки, зная, что это укорачивает их жизнь. Но им кажется, что этого не будет, потому что, ну не может же такое быть. Ну смотри, ну я же, ну и что, ну ем я это, ну пью, ну курю, ну я же не умру. Вон, смотри, мужик вон, сколько лет уже, тоже пьет, курит. А потом, когда тебе 50, и тебе кажется, что вот теперь только мозги нормально стали на место, можно бы жить, тут уже внуки появились, а здоровья нету. И поэтому очень важно понять, что Господь говорит о единстве, о целостности, дух, душа и тело. То есть ему и это единство важно. Но обратите внимание вот на что. Духовная мобилизация, она очень тесно связана с вот этой житейской мобилизацией. Очень тесно. Почему? Потому что когда ты понимаешь, что смерть становится реальна, но не актуально, то есть для тебя, ты не планируешь ее сейчас. Вот как, допустим, пожилые люди, очень часто посещая таких людей, я слышу, как они говорят: ой, а когда уже меня Бог заберет? Да я уже устал, уже все мои, уже и Тани Никитишной нету, и Семеновной нету, уже всех Бог забрал, а что он меня держит? Это одно. И совсем другое, когда ты, ну, как сказать, иначе смотришь на жизнь, у тебя планы, у тебя все только начинается. Мы сейчас ехали с братьями и увидели аварию на дороге. Там было две аварии. Одна, где вообще машину разорвало на три части. А парень живой, 17 лет, сидит, да, там в крови весь, но вызвали скорую, помогали ему, но скажем, живой. А вторая авария, когда муж с женой благополучно ехали с отдыха. И впереди человек заснул, видимо, его стало крутить, и они ударились, улетели в кювет, там мотор улетел вообще в сторону. И этот парень ударился сильно, у него спина болела очень сильно. И мужчина там голову зашивали, и жена его, вот мы им помогали там. Потом я звонил на следующий день, она говорит: мужа в реанимацию забрали, потому что давление подскочило, то есть нервный такой стресс. А он держался, я еще его хвалил. А видимо потом, когда уже в больницу пришел, знаете, вот эта стадия расслабления, осознания, вот этого стресса, машина в кредите, в общем, ужас получился для него, и он угодил в реанимацию. Дай Бог, чтобы он был жив и здрав, и тот парень в том числе. Поэтому мобилизация против, это как сказать, это житейское, но и в этом можно найти сегодня смысл. Не против людей, не против нации нужно мобилизироваться. Нужно мобилизоваться против дьявола, против его искушений, против вот этого зла, которое он несет, против блуда, против всего, что делает он против нас. Вот почему он говорит: противостаньте ему твердой верой, и убежит от вас. Но есть еще одна мобилизация. Опять же, возвращаемся в Евангелие от Матфея, 18 глава, и мы здесь находим 20 стих. 18 глава, 20 стих. Что мы здесь находим? Читаем. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот оказывается, какая интересная библейская мобилизация. Собираться вместе, чтобы молиться. Вы знаете, как никогда в Украине, в России, когда вот действительно уже не просто разговоры, а когда действительно льется кровь и гибнут люди, люди сплачиваются. И я еще ни разу не слышал, чтобы я кому-то сказал: я молюсь о тебе, я буду молиться за вашего сына. И мне кто-то сказал: не надо молиться за моего сына, разберется, он у меня воевал, он у меня там крепкий, он у меня спортивный, он у меня талантливый, он справится. Ни одна душа еще так не сказала. Только все говорят: очень будем благодарны, молитесь, пожалуйста. Посмотрите, как выросли молитвенные просьбы в корзиночках на богослужении. Как вообще люди стали по-другому относиться к месту и времени встречи с Богом, именно богослужения. А это и есть наша мобилизация. Когда все хорошо, когда ты проспал и думаешь: ну хорошо, что я там пойду на богослужение? Да ладно, ничего страшного, ну пропущу, ну там они... Ну, понятно, ну, проповедь будет, да, будут петь, Бога славить. Я по телевизору посмотрю, все отлично. Но посмотрите, как мы ощущаем нужду в том, когда тебе, мне и кому-то еще угрожает какая-то беда, то люди сплачиваются, поэтому это очень важно. Вот он и говорит, Христос: когда вы собираетесь вместе, я с вами. Когда ваш сын идет куда-то, да, куда вы уже не можете помочь, он там. Он никуда не делся. Меня очень впечатлил ролик. Я посмотрел, Алексей Трапезников прислал про одного парня, баптиста, который, говорит, на тоже там мобилизирован был, и говорит, я там смеялись с него, ой, баптист верующий, да, да какая разница, баптист или адвентист. Меня, кстати, вообще очень даже иногда огорчает, когда люди, знаете, вот так именно вероучение, или, как сказать, название только религии выпячивает. О, он не православный, сектант, а этот православный. А то, что сигарета в зубах, 50 грамм, 100 грамм, жену бьет, гуляет, изменяет, врет, ворует, ну, зато православный, да? Или наоборот, кто-то скажет там, а, это сектант, не пьет, не курит, благополучные дети, большая семья, сектант. Разве так можно сегодня делить людей? Ни в коем случае это нельзя. Так же, как по национальности нельзя делить. Нельзя сегодня ни в коем случае говорить ни про нашу нацию, ни про Украину, ни про Белоруссию, ни про Казахстан, да ни про кого, ни даже про американцев нельзя так говорить, потому что нация – это не показатель. Я не выбирал себе нацию. Я родился там, где я родился, от того, от кого я родился. А вот теперь, как я живу, это определяет меня. Вот почему вот эта мобилизация, она духовная очень важна. Объединиться для прославления Бога. И второй момент очень важный в этой мобилизации. Грядет еще одна большая мобилизация, когда Бог соберет всех спасенных от всех краев земли, от всех уголков вселенной, он соберет их для того, чтобы переселить в новый мир. И как говорит Писание, там на Кристальном море будет тысячи тысяч людей. Это потрясающая истина. Это мобилизация, к которой мы должны уже готовиться. Оставить все. Вот как сегодня, да, человек приходит, берет с собой минимум. Так и мы ничего не возьмем с этой земли. Мы возьмем минимум. Это наш характер. Это наше мировоззрение. Это то, как мы живем. Вот это и будет рядом с нами. И что самое важное, это будет мобилизация не против, а от худшего к лучшему. Точно как было когда-то в Египте у израильского народа. От рабства к свободе, от беды к радости, от слез к смеху. То есть Бог говорит, вот это будет моя мобилизация, я соберу всех своих спасенных. Сегодня вам кажется, что никто так не верит. Сегодня кажется, что церковь уже в упадке, это не модно. Посмотрите, как все тренды меняются сегодня, торговые тренды. Многие, да, просто нет времени об этом говорить. Но Бог говорит, я жду вас на одну общую мобилизацию. Вот почему Христос часто говорил, имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Кстати, если открыть книгу Откровения, 18 главу, то тут написано с 1 стиха. «После сего взглянул я и увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделалась жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос неба говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Вы видите, вот эти системы, конечно, сегодня у меня нет времени говорить, что это за система, когда мешается истина с заблуждением, когда происходят вот эти процессы, предсказанные Богом, то что? Люди на этом зарабатывают, баллы, да, как здесь написано, и вся нечистота там крутится, а Бог говорит, выйди от нее, народ мой, вам не надо в этом участвовать. Вот это и есть духовная мобилизация, которая сегодня для нас является спасением. И в конце я хочу привести три маленьких, простых, коротких пункта. Первое. Мы не можем изменить обстоятельства, но в этих обстоятельствах мы можем остаться верными и побеждать. Это первое. И это самое простое, что мы должны знать. Иногда мы не сможем изменить обстоятельства, и мы будем к Богу вопиять. И говорить, Господи, сделай что-нибудь. А Бог скажет, ну это мои планы, чтобы было именно так. Ты потом поймешь, чуть позже поймешь, как изменилась, как трансформировалась твоя вера в моменты, когда ты жил жирно, хорошо, спокойно, и когда сейчас. Или как эта трагедия в Ижевске, да, сегодня вообще в ум не вкладывается, что происходит вот на земле. Казалось бы, ну детей убивать, ну что это? Это и есть дьявол. Поэтому он говорит, противостаньте, дьяволу убежит от вас. Второе, что очень важно нам с вами понимать. Бог всегда рядом. Бог всегда рядом и в мирное, и в немирное время. И поэтому сегодня Люди выживают на войне, выживают в плену, в тюрьмах, в стихийных бедствиях. Люди везде рассказывают чудеса, чудеса и чудеса. Почему? Потому что Бог рядом. Вот почему Исаия 41:40 говорит: «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Если ты на стороне правды, Бог тебя защитит. И, конечно же, сберечь душу важнее, чем сберечь даже жизнь. Вот почему все герои Библии, веры, герои веры, они готовы были пожертвовать своей жизнью, но остаться верными Господу. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы в своей жизни всегда вот помнили об этой действующей ныне духовной мобилизации и грядущей духовной мобилизации. И несмотря ни на то, что происходит вокруг, оставались спокойными и верными Господу, потому что у Бога все под контролем. Да благословит нас Господь, помолимся об этом. Отче праведный, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны Тебе за поддержку из Слова Твоего, за истину, которую Ты нам открыл. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил сейчас всех, кто смотрел и участвовал в этом духовном размышлении. Господи, благослови матерей, благослови сыновей, благослови тех, кого мы мобилизовали, благослови отцов, чтобы, Господи, никто не погиб, чтобы поскорее завершились кровопролитные действия, чтобы мир наступил, Господи, и в этом мире мы могли Тебя прославить. В первую очередь, как Ты сказал через Давида, принеси Богу в жертву хвалу, и я помогу Тебе и благословлю Тебя. Господь, защити детей наших, защити их от зла, от людей неадекватных. Помоги, чтобы мы были готовы к той вселенской мобилизации. Благослови, чтобы мы, Господи, сейчас на этой земле могли научиться часто собираться на время богослужений, на эти краткие часы общения с Тобою. Благослови Твой народ, благослови каждого, кто сегодня нуждается в Твоей защите и помощи. А Тебе да будет слава и честь, и хвала великому Богу. Аминь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: В 13 веке, когда Русь билась с Батыем, Европа развлекалась крестовыми походами, в Древнем Китае государственную политику волнует вопрос диеты. Китайский император издал указ, согласно которому все население ежедневно должно употреблять ламинарию, то есть морскую капусту. Кто не ест – государственный преступник. А чтобы никто не мог уклониться, ее стали за государственный счет доставлять во все углы Поднебесной. Так проявила себя забота властей о здоровье нации. К сожалению, результаты этого масштабнейшего эксперимента не были описаны. Известно лишь то, что в стране перестали встречаться заболевания, вызванные дисфункцией щитовидной железы. Лечебный эффект был вызван высоким содержанием йода в листьях этой водоросли. Но самое главное – это даже не количество йода, а то, что он находится в такой форме, которая легко усваивается человеком. Кроме йода, морская капуста богата молибденом, медью, кобальтом. Это сочетание как нельзя лучше подходит для организма. Поэтому ламинарию можно назвать живой таблеткой для нашего здоровья. В организм человека йод поступает с пищей, водой и воздухом. Но если вы живете далеко от моря, то недостаток этого жизненно важного вещества необходимо восполнять. Щитовидная железа с помощью йода вырабатывает гормоны, которые дают человеку энергию. Йод также необходим для создания фагоцитов – иммунных клеток крови. Фагоциты оберегают наше здоровье. Они выявляют и уничтожают все инородные тела, которые попали в организм и могут причинить нам вред. Фагоциты могут уничтожать даже перерожденные клетки. Поэтому так важно, чтобы в организм поступало достаточное количество йода. Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, не имеют подчас выраженного характера и проявляются в форме приступов необъяснимой тоски, раздражительности или сонливости. Падает трудоспособность, незаметно происходит ухудшение памяти и внимания, снижается интеллект. Все это мы списываем на усталость, социальные или психологические причины, не задумываясь о том, что корень проблем – это банальная нехватка йода. Несколько лет назад ученые сделали сенсационное заключение. Недостаток йода в первую очередь бьет по умственным способностям. Исследования, выполненные в последние годы в разных странах мира, показали, что средние показатели умственного развития населения, проживающего в регионах йодной недостаточности, ниже, чем в регионах без дефицита йода. Особенно это заметно на детях. Из-за недостатка йода ребенок может начать резко отставать в умственном и физическом развитии. Йод важен для всех, но в некоторых случаях потребность в нем повышается. Так, например, подросткам и кормящим женщинам требуется больше йода. И в лучшей форме его предоставляет ламинария, из которой он усваивается полноценным образом. Йод также важен для беременных, так как необходим для развития здорового плода. Но надо помнить, что лучше запастись полезными веществами до того, как вы решите завести ребенка, так как некоторые врачи не советуют есть ламинарию во время беременности. Еще одно чудо-вещество морской капусты – это альгинаты. Альгинаты – это активные природные сорбенты. Они не перевариваются, но, проходя через желудочно-кишечный тракт, впитывают и выводят из организма токсины и болезнетворные бактерии. Их сила настолько мощна, что они способны извлекать опасные вещества даже из костей. Японцы, живущие на родине, страдают атеросклерозом в 10 раз реже, чем мигрировавшие в США. Ученые связывают это с традицией употребления ламинарии, существующей в Японии. Морская капуста снижает уровень холестерина в крови и решает эту проблему комплексно. Во-первых, в составе чудо-капусты есть специальные борцы с холестерином – стерины. Они объединяются с холестерином в нерастворимые соединения прямо в пищеварительном тракте. Таким образом, опасное вещество покидает организм, не всасываясь в кровь. А с другой стороны, полезная водоросль способствует выбросу желчи, заставляя печень усиленно ее производить. А как известно, желчные кислоты строятся как раз из холестерина. Он берется организмом из крови, и таким образом сосуды оздоравливаются. Существуют целые подводные огороды ламинарии. Очень важно, чтобы она росла в экологически чистых районах. Ведь водоросль будет впитывать все, что ее окружает. Поэтому старайтесь покупать

0: Хороша для борьбы с растяжками, которые могут появляться во время беременности. Блюда с ламинарией будут поддерживать вашу красоту, ведь она напрямую зависит от здоровья. А морская капуста позаботится о том, чтобы здоровье вам прибавилось. Чего только не готовят из ламинария. Наиболее популярны, конечно, салаты. Кроме того, с ним можно варить супы и готовить соусы. В странах Востока ее даже заваривают как чай, а в США засахаривают. Но если вам не нравится вкус морской капусты ни в каком виде, приобретите в аптеке сушеную ламинарию. Добавляйте по чайной ложке порошка в блюдо во время готовки. Вкус не будет ощутим, а ценные вещества полностью усвоятся организмом. Даже если для вас это совсем непривычно, постарайтесь включить морскую капусту в свой рацион. В отличие от синтетических витаминов, есть ее можно постоянно. И чем дольше ее употребляют, тем больше пользы она может принести.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Радуйтесь! Господь всегда рядом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
4: Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
5: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
1: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
6: Что мы называем Библией? Для нас уже людей 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
5: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадьевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: Церковно-славянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковно-славянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
5: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
1: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковно-славянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
5: Что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славяне, они были греками из Салуния, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть православная традиция, свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
3: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковно-славянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашество они приняли имена Кирилла и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковно-славянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык. То есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус. То есть по еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалась она тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский. Даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий. То есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
7: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись: написанная словами греческими, римскими и еврейскими. «Сей есть царь иудейский».
4: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже, и книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициирован этот перевод, это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
7: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
4: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из Кирилло-Мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли как раз вульгату. И перевели некоторые книги с вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, вот в Геннадьевской Библии, это книги Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иудив, Премудрость Соломона. Некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с вульгаты. Маковейские книги. Интересная история, что, ну, считается, что есть такая версия, что книга Исфирь, первая ее часть, Геннадьевская Библия была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадьевской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии. От Вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по Вульгате.
3: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
6: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
5: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали, поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века. Ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царствование Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
7: По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом – Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
4: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе Елизаветинской.
5: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну, а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода, российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
7: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
5: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствование Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась, там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были. И эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить. Взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург, и в Синод, и другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
8: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов. Из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
9: Лунный диск среди россыпей звездных, добела раскален от мороза. серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающей веру России, покаянно к тебе припавший.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Духовное наследие.
1: Для меня нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство. Константин. В монашестве Кирилл. В дни царей греческих Льва Армянина, Михаила Травла и его сына Феофила в Македонии, в городе Салуни или Фессалониках жил благочестивый муж, званием воин-сотник, с женой своей Марией. У них было 7 сыновей. Старшего звали Мефодием, младшего – Константином. Уже с самого раннего детства младший сын в своем поведении проявлял некоторые особенности. Согласно преданию, он не хотел питаться молоком кормилицы и желал употреблять только молоко своей мамы. В 7 лет ему приснился интересный сон, который он рассказал своим родителям. «Воевода, — говорил он, — предложил мне, выбери себе одну из всех девиц города в невесты. Я осмотрел и избрал красивейшую из них, светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами и дорогими каменьями, по имени Софию». София по-гречески «премудрость». И благочестивые родители, как гласит житие святого Константина, сразу поняли, что мальчик должен быть научен всевозможным знаниям. И уже с самого детства они отдали его в обучение грамоте. В 14 лет они оставили его, покинув этот мир. И с 14 лет начался его самостоятельный путь в жизни. Он хотел очень сильно обучиться грамоте, но в городе не было достаточно грамотных учителей для того, чтобы это сделать. И вот появился один странник. Он знал грамматику и многих ей обучил. Но когда Константин пришел к нему с просьбой, чтобы он и его мог научить грамматике, он отказался, сказав, что дал клятву никого более не учить, ибо учение приводит к злу. Как Константин его не упрашивал, как не умолял, обещал даже отдать ему свою долю наследства за то только, чтобы тот научил его грамоте, этот странник не соглашался. И по преданию Константин начал усердно молиться. И вскоре, как раз в это время, умер царь, который в то время был правителем, и на трон взошел Михаил со своей матерью Феодорой. Михаил был молод в то время, этот греческий царь, и поэтому для того, чтобы его как-то поддержать, как-то наставить на пути, к нему были представлены учителя. И вот один из тех, на попечении кого был молодой царь Михаил, знал родителей Константина. И он пригласил его учиться познаниям, наукам вместе с царем, для того, чтобы этот царь Михаил, смотря на усердие и прилежность Константина, мог также каким-то образом получить образование. И, как гласит история, Константин в 3 месяца выучил грамматику, затем изучил Гомера, геометрию, диалектику и философию. Кроме этих наук, изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и вообще все прочие эллинские науки. Хорошо знал не только греческий язык, но и другие – латинский, сирский и некоторые иностранные. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление своих учителей, за что и получил впоследствии название философа и мудреца. Таким образом закончился первый период его жизни. Далее наступила зрелая жизнь.
0: Духовное наследие.
1: Константин. В монашестве Кирилл. Когда он получил образование и широко стал известен по причине своей мудрости и знаний, его захотели женить на одной из богатейших девушек этого города. И вот в Константинополе это происходило. К нему пришел один из тех, кто опекал его все это время, и предложил жениться на этой девушке, вместе с которой как раз пришли бы честь, слава, богатство и так далее. И цитата, которую мы с вами привели в начале нашей программы, как раз является ответом Константина на это предложение. «Велик дар этот для желающих», – отвечал Константин. «Для меня же нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство». После этого, для того, чтобы его как-то удержать в столице, в Константинополе, человек, который предлагал ему этот брак, предложил ему остаться главным библиотекарем, патриаршим библиотекарем при церкви Святой Софии. Таким образом, надеясь удержать его рядом около себя и в дальнейшем все-таки выполнить свои планы в отношении этого молодого, блестящего человека. Недолго пробыл Константин в ипостаси библиотекаря. Скоро ему понадобилось переосмыслить свои цели в жизни, и он уходит в монастырь, никому ничего об этом не сказав. Он пробыл там 6 месяцев, и по истечении 6 месяцев его, наконец, обнаружили и нашли. Он более никак не соглашался быть библиотекарем, и единственное, на что удалось его уговорить, это быть преподавателем философии в главном училище Константинополя. И как раз в это время, когда ему было примерно 24 года, от сарацин, от мусульман, прислано было в Царьград приглашение прислать к ним человека, который мог бы объяснить суть христианской веры и поспорить с их философами и мыслителями. И это дело поручают молодому Константину. Это является его первой известной миссией, так называемая сарацинская миссия. И вот он поехал туда. И когда мы читаем, каким образом он общался с этими людьми, исповедующими, безусловно, отличные от его взгляды, мы наполняемся удивлением и изумлением по поводу того, как ему удалось самые спорные вопросы разрешать в пользу христианства, используя определенные методы. Какие же они? Самое главное – это внимательность к собеседнику. Самое главное – это желание узнать, что на самом деле думает собеседник по этому вопросу. Знание того, во что верит собеседник. Использование этого материала для того, чтобы привести его к истине. Второй миссией Константина уже вместе с его старшим братом Мефодием была хазарская миссия, когда, услышав о его мудрости, его тоже пригласили для того, чтобы объяснить веру христианскую. И там он встретился с представителями 2 великих религий – иудаизма и ислама. И вновь, используя писания этих людей и зная их очень хорошо, он смог доказать превосходство во всех отношениях религии, которую исповедовал. Итак, когда мы задаем вопрос, учение – это хорошо или оно ведет к чему-то плохому, в случае великого просветителя Руси мы видим, что единственной возможностью найти разумное разрешение противоречивых взглядов является внимательность к аргументам другого и желание понять.

Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование. Божий народ, Израиль, вчера, сегодня и завтра. И сегодня я хочу показать, мы хотим исследовать еще одну важную тему. Эта тема у нас называется «Зачем Бог выбрал обрезание как способ заключения завета?» Странные вещи таким образом. Но тем не менее, конечно, если мы читаем вот так послание к римлянам, например, 4 глава, 11 стих, то звучит, конечно, красиво. Печать праведности через веру. Но это, конечно, красивые слова, но хотелось бы знать, а, собственно говоря, что праведность по вере вот с обрезанием как-то сочетается. И, в общем-то, это серьезный вопрос. Да, что это за обрезание? Понимаете, медицинская гигиеническая процедура, так многие комментаторы интерпретируют. И не знаю, как в России сегодня в медицине, но в Соединенных Штатах, особенно в городах, таких как Нью-Йорк, рождается мальчик. Ну и сразу медсестра, уже это не секрет, УЗИ такая штука, что знает. Мама знает, родители, кто будет довольно заранее. Ну и медсестра сразу: родился мальчик, все, вот, вам вашего сыночка обрезать? Это делается моментально, сразу, как говорится, без вопросов. На эту тему масса идет споров, когда исследуешь вопрос, вот, педиатр говорит. Есть педиатрические школы, которые говорят, что это хорошо. Есть как педиатрические школы, которые говорят, что это не имеет никакого значения. Вот. Что это? Гигиена? Ну, мы знаем вот на таких вот рисунках, найденных в Египте, это говорит о том, что в египтяне это вот и совершали обрезание. И поэтому другие комментаторы говорят о том, что вот это просто евреи у египтян позаимствовали. Хотя, опять же, если мы посмотрим, Аврааму было это заповедано до того, как Израиль оказался в египетском рабстве. То есть что-то здесь тоже не вяжется. Некоторые вообще называют обрезание такой жестокостью чуть ли не, вот, связанной вот с каким-то пролитием крови. Ну, вы знаете, вообще сегодня в Африке это страшная проблема существует. Это варварская практика женского обрезания. Об этом даже и говорить не хочется. Поэтому тут важный вопрос. Выяснить надо по Библии, что это такое обрезание. Да, завет обрезания. Что это такое? Ну, поэтому здесь нужно ответить нам на два очень важных вопроса. Прежде чем понять, что такое обрезание, надо ответить правильно на вопрос «завет». И ответ, в общем-то, очень непростой, потому что слово «завет» в русском языке имеет специфическую, я бы так сказал, коннотацию. Помните колхоз «Заветы Ильича»? Кто при Советском Союзе жил, в таких колхозах, наверное, картошку копал после комбайна, да? Это имеется в виду? Естественно, часто в русском языке слово «завет» ассоциируется со словом «завещание». Тут уже вообще получается проблемка. Мы с вами поклоняемся и служим живому Богу или Богу, который умер и, понимаете, завещание нам оставил, которое родственники не могут после смерти поделить. Давайте разберемся в Библии, что такое завет. Вот, я специально взял из словаря Ожегова, чтобы мы увидели с вами, что что-то явно не соответствует словарным представлениям, существующим в нормах русского языка. Поэтому нам нужно обратиться в Библию. И вот, что такое в Библии завет? Это еврейское слово «брит». Я прочитаю Второзаконие, 29 глава, 10 по 12 текст. «Вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, все от секущего дрова до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и клятвенный договор с ним, который Господь Бог поставляет сегодня с тобою». Я хочу вот этот 12 стих детально, чтобы вы могли увидеть, разобрать. Посмотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть два предложения очень важных. Сам стих состоит из двух предложений. Вообще, в принципе, и любой стих ветхозаветний, если вы откроете, он так устроен, что там два предложения. И вот первое предложение: «дабы вам вступить в завет с Господом Богом твоим». И вы видите, оказывается, мы разбирали с вами на прошлой лекции, оказывается, на иврите «перейти» – «авар». То есть то же самое с корень, что «Авраам» – «ха-иври». Вот это вот слово «вступить» – это именно, чтобы вам перейти, вот какую-то определенную черту пересечь в вашей жизни. И вот вступить в завет с Господом Богом твоим. А вот второе предложение, оно то же самое выражает, но интересным образом. В его священную клятву. Вы понимаете, что такое завет? Вот, завет – это священная клятва. Это не завещание, это не посмертное указание, это не какая-то коллекция книг. это священная клятва, и обратите внимание, которую Господь Бог, здесь сказано, заключает, а в оригинале рассекает. Что такое рассечь священную клятву? Давайте изучим этот вопрос в более детальным образом. Итак, давайте обратимся к первой истории, где Бог говорит, что Он заключает завет, и это завет с Авраамом. Вот что у нас происходит. Это разговор между Богом и Авраамом. И сказано, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. Ну, каких сих происшествий? Там до этого мы, и, кстати, на прошлой лекции мы изучали с вами 14 главу книги Бытия, где Авраам, в общем-то, отбил у завоевателей своего племянника Лота, освободил других пленников, то есть Бог ему помогал. И вот после этих происшествий между Богом и Авраамом случается разговор. Состоялся такой разговор. И Бог ему говорит: «Авраам, я щит твой, награда велика твоя». Авраам очень недоволен этими всеми словами, потому что он говорит: что ты мне вот это даешь этими словами? Эти мне слова ничего не дают. Потому что я вот бездетный человек, уже старый, и все, что у меня есть, то, чем ты меня облагодетельствовал, богатство, все это будет Элиезеру из Дамаска. Вот, а ты мне потомство не дал. Вот, и наследник мой будет домочадец, но не мой сын. Ну, Бог ему на это отвечает: не будет этот твоим наследником, но тот, кто произойдет от тебя из чрез твоих, тот будет твоим наследником. И он ему показывает звезды небесные и говорит: вот столько потомков будет у тебя. Авраам ему верит, но на этом не заканчивается этот диалог. Что происходит дальше? Бог ему говорит: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владении». И сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Ну, тогда Бог говорит: «Раз ты так мне такие вопросы задаешь, что? Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого горлубя». Авраам берет, и вот что он делает. Он берет их и рассекает пополам и кладет одну напротив другой. Что это такое? Дело в том, что если мы сейчас посмотрим на карту, то мы увидим политическую обстановку 18-го столетия до нашей эры, в которой жил Авраам. Обратите внимание, вот у нас земля Хананская, вот здесь Египет, а вот здесь Хиттейское государство, Великая Хиттейская империя со столицей в городе Хатуше. Это вы узнаете, это Турция сегодняшняя, да? И понимаете, Ханаан, он является как бы фронтом таким вот противодействия двух великих держав. И Ханаан в то время состоял из мелких городов-государств, правители которых, ну, вынуждены были переходить в вассальную зависимость то одного, то другого. вот что мы видим, оказывается, как это все происходило. Происходило это следующим образом. Приходил хеттский царь или генерал, город тот или иной сдавался и соглашался подписывать священный союз с великим царем хеттским. Как они это делали? Вот представьте себе, здесь город, и здесь стоит этот царь, а вот это дорога, ведущая к этому городу. Они брали ослов, туши ослов, разрезали их вот так пополам, знаете, как куриц режут, и вот так по обе стороны, вот так, сюда, туда, сюда, туда. И вот этот вот царек города-государства, он на коленях полз между тушами этих ослов и говорил: «Вот так и так пусть мне сделает твой Бог, если я приступлю клятву завета, которую поклялся тебе». Понимаете? Вот так и так. Это все мы читаем на основании древних хеттских договоров, которые остались нам на глиняных табличках. И вот этого

клясться в верности. Но что на самом деле происходит? Посмотрите, Авраам ждет, ждет, ждет, и оказывается, в 17 стихе написано, вот дым как бы из печи и пламя огня проходят между рассеченными животными. Кто был в этом дыму из печи и в этом пламени огня, которые прошли между рассеченными животными? Конечно же, Бог. Вы понимаете, что, собственно говоря, произошло? Вы понимаете, что Бог фактически говорил Аврааму в тот день: если ты, Авраам, нарушишь мою священную клятву, если ты, Авраам, что-то сделаешь против моего завета, то со мной будет то же самое, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой, с трехлетней овцой, которых ты разрезал пополам. Я буду разрезан пополам. Друзья мои, когда вы читаете, ну, по-другому переводчик не мог по-русски сказать. Вы понимаете, когда делается библейский перевод, и я смотрю, у вас уже в книжной лавке продается библейский перевод новый, уже и РБО, то есть, по крайней мере, сегодня уже на русском языке существует как минимум три перевода Священного Писания. Это неплохо, это неплохо. То есть синодальный, он в принципе неплохой, но, извините, язык уже не тот. И поэтому всегда русский язык меняется, нужен новый перевод, соответствующий уровню языка. Но тем не менее, любой библейский перевод – это все равно попытка объяснить текст оригинала. И часто стоит задача перевести дословно, буквально, или перевести, чтобы оно как-то звучало по-русски. И вот когда переводчик попадает вот в такую ситуацию, вот разрезать завет, рассечь завет, понимаете, это получается как вилка, как ножницы. Что сделать? Понимаете, как правильно? Потому что как по-русски сказать? Такого нет выражения в русском языке — рассечь завет. Поэтому переводят стандартно — заключил завет. Но всякий раз, друзья мои, когда вы будете какую-либо перевод библейский читать, вы будете читать слова «заключил завет», «заключил завет», «заключил завет» означает эти слова «разрезал завет», «разрезал», «рассек священную клятву». И вот именно это обещал Бог. Вот это почему Божий завет – это священная клятва. Чья это клятва? Это Божья клятва всякому, кто вступает в этот завет. Это Божья клятва всякому, кто не просто вступает.

а пересекает этот завет. Кто переходит из одного, вот это вступление в завет, это фактически человек переходит из одного состояния в другое состояние. То есть, вы понимаете, тут двухсторонний идет обмен. Получается двухсторонняя такая, что ли, взаимосвязь. Мы ничего не клянемся, но мы должны перейти из состояния вне завета в состояние завета. Это наша задача – перейти. Как Авраам пересек реку Ефрат, мы должны сделать этот шаг. А Бог в ответ поклянется. Бог в ответ скажет: если ты перешел ко мне на мою сторону, пересек этот Рубикон, да, как у нас говорят, перешел этот Рубикон и находишься на моей стороне, то я обещаю, всякий раз, когда ты нарушишь этот завет, со мной будет то, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой и с трехлетней овцой, как Авраам из их рассекал. Вы спросите меня, было так когда-нибудь? А я вам отвечу на основании Священного Писания. Было. Русский синодальный перевод дает следующий, переводит этот стих из книги Даниила, 9 глава, следующими словами. По истечении 60 или 2 седмин там предан будет смерти Христос. Ну, Христос – это греческое слово, по-еврейски – Мессия. Но опять же, я понимаю переводчика. Перед ним стоит дилемма. Как перевести это еврейское слово «карат» – рассечь, разрезать? Но именно это слово стоит в самом главном пророчестве. Почему это самое главное пророчество? Потому что это пророчество дает нам точную дату смерти Мессии. Но в этом пророчестве написано, употребляется слово не какое другое, а «карат». Да. Наш Мессия был рассечен. Наш Мессия был рассечен на Голгофе за грех каждого из нас. Каждого, кто пожелал вступить в завет с ним. Вот это великая Божья клятва. Вы понимаете, что такое завет? Это великая Божья клятва. Мы ничего здесь не можем сделать. Господь фактически рассекает за нас самого себя. Да, именно так. Он не просто кого-то постороннего отдает. Он отдает самого себя, потому что Иисус, он является Богом. Недаром первосвященники приговорили его к смерти,
именно за то, что он настойчиво и упорно продолжал им доказывать, что он не просто какой-то человек, чудотворец, исцеляющий там всех от проказы и изгоняющий бесов. Он является никем иным, как воплощенным Богом. Так вот, красотой Божьего Завета является именно то, что воплощенный Бог за каждого грешника, который только пожелает вот сделать этот шаг, вступить, вернее, перейти вот эту реку Евфрат, перейти для того, чтобы вступить в завет с Богом, воплощенный Бог будет рассечен и прольет кровь, дабы всякий мог получить надежду и гарантию вечной жизни. Вот это истинный смысл завета. Но есть и другая сторона завета. Есть еще одна интересная деталь того, чем является священная клятва. И об этом мы поговорим после короткой паузы.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Программа «Независимость». Нина.
1: Узнав, что у меня дочь наркоманка, я не знала, куда мне деваться. Вообще безвыходность была. Для меня это был крах, потому что я очень хотела счастья своим детям. Вот. И получилось так, что моя дочь бросила техникум. Это для меня было вообще, ну не знаю, превыше всего, потому что у меня на тот момент образования не было. Я считала, детям давала образование как могла. Я знала, где она у меня находится. Но позвонив в ту квартиру, мне сказали, ее нет. Я пошла в милицию. Хотя милиции тоже не верила. Но на тот момент попался человек, сам милиционер, говорит, иди к милиции и говори. Вот всегда попадались люди, которым я верила, хотя не это самое. И милиционер, в общем-то, смысл в том, что я когда сидела в очереди к этому милицию, женщина за мной сидела, я ей сказала свою ситуацию, не знаю почему. И вот мне дали адрес к родственникам наркоманов. Сказали, идите, слушайте, потому что помогло нам. Я теряюсь, я не помню, как это теперь было, но я побежала почти сразу, неделя не прошла. Мне не понравилось, потому что люди улыбались. У меня была проблема, а они улыбались, какие-то веселые были. И мне тоже не понравилось, когда я стала говорить о своей дочери. А я уже хотела было не ходить, но на тот момент очень хотела помочь своей дочери. И у меня была книжка «Ежедневник». Я прочла ее и вернулась в группу. И не жалею. И что я услышала? Что нужно мне помочь сначала самой себе. Хотя на тот момент я все проблемы не видела. Я же все старалась сделать хорошо. Я считаю, как у нас говорят, что белое пушистое, я все делаю правильно. Я теперь понимаю, что это меня Бог привез, потому что однозначно. На тот момент моей дочери не было дома. Я бы бросила эту группу. Мне нужно было дочь вернуть домой. Я ходила, чтобы что-то узнать. Это самое. И пока я ходила, я поняла, что проблемы-то есть у меня. Но когда мне сказали, что вот ходить надо не для дочери, а для себя, я это подумала. Мои мысли никто не читает. Оказывается, мои мысли – самая главная вещь. И постепенно я стала понимать, что проблемы во мне. Я много чего не знала, много чего не умела. И я не могу помочь, потому что сама много не могу детям дать. Я многого не знала, как детей любить, как ухаживать. Я только могла дать им материальную заботу. То, что научила меня моя мама. А я никогда не давала детям одобрения, слова любви, поддержки. Это было не главным для меня, а по жизни, по сути, оказалось самым главным. Оказывается, Бог есть, я поняла это в программе. Он заботится и обо мне, об моих детях, и о всех людях. Но только я не давала ему помощи, потому что я все брала на себя. Это сверхответственность, гиперответственность, я все могу. И в результате я зашла в тупик со своей жизнью, с жизнью своей семьи. А вот эти программы созависимых, взрослых детей алкоголиков, жен алкоголиков, помогают найти правильный путь – и для себя, для своих близких. У меня столько болезней ушло, что я просто не верю сама себе. Дома у меня были отношения полностью испорчены. Я несколько дней кричала, я могла детей бить, я не могла останавливаться от этого. Я не знала, почему я не останавливаюсь. Но постепенно отношения наладились. Вот этот момент, когда с дочерью моей произошла проблема, это был моим тупиком, моим дном, моей последней каплей. Но на сегодняшний день я благодарна за все, что произошло со мной, потому что так меняются отношения. Да, отношения сложно строить, но теперь я знаю ценность этих отношений. Теперь я верю, что я могу что-то сделать с помощью Бога. А вот когда я первый раз в время училась говорить дочери, что я тебя люблю, у меня язык не поворачивался. И когда я ей сказала первый раз, что доченька, ты не виновата, что ты больна, и я не виновата, этого я узнала в программе, но из этого есть выход, у меня язык не поворачивался. Но программа настолько замечательная, что то, что мы не умеем, нас предлагали, говорят, как будто ты любишь. И со временем я думала, почему же я не люблю свою дочь? А потому что у меня было столько много боли, обиды накоплено, что там все выжжено было. А вот постепенно это на группе все уходило, а заполнялось любовью, теплом, добротой. И вот эти вещи я постепенно приносила домой. Я говорю, у меня со временем перестал муж пить, боже мой. Вот это я не заметила, что мне муж перестал пить. То, что мне нужно, я понимаю, мне да Бог даст. Главное дело мне это признать и озвучить, и отпустить. и не контролировать, что будет это, не будет. А делать какую-то часть работы, вот ту, которую я могу сделать, значит, либо как-то готовиться, либо еще что-то делать. Ну чудо, жизнь просто лучше и лучше становится.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 400 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться, и в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями, она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии, в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия — это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет, это программа «Найди свой путь». Меня зовут Размик, это Велина. Сегодня мы поговорим про верующих родителей и их детей. Правильно ли, когда воспитывают в верующей семье детей, внушать христианские принципы? Сегодня у нас в гостях Олег, который расскажет о себе, стал ли он жертвой или было для него это, наоборот, благословением. Олег, привет. Расскажи, пожалуйста, о своей семье. В какой семье ты рос?
2: Рос в христианской семье. Моя бабушка привела, собственно, и папу, и маму в церковь. Сначала маму, потом папу. Я был маленький, мне было 4 года, насколько я помню. Если я вообще что-то помню. И особо у меня выбора-то не было, ходить в церковь или нет.
1: То есть ты ходил?
2: Да.
1: Так, как родители ходили?
2: Да, да.
1: А до какого возраста это?
2: До того момента, пока не уехал.
3: Момент ты начал осознавать вообще, что Бог есть, что-то там вот в церкви?
2: Да не было никогда никаких проблем. Я прекрасно понимал то, о чем говорится в церкви. У нас очень было сильное служение с детьми. Угу. Вот, нами действительно занимались. И моя мама была учителем субботней школы. Угу. И, в общем-то, мне подолгу приходилось знать какие-то вещи. В общем, вот как-то так.
3: Угу. А куда ты уехал, говоришь?
2: В Заокский учиться, в школу, в частную.
3: Это христианская школа там была?
2: Да, да.
3: Угу. И что там, как ты там развивалась твоя вообще жизнь и вера твоя?
2: Там, вот парадоксально, там, так как, в общем-то, там все христиане, как правило, по большому счету, но все равно вариантов отойти было больше, потому что за тобой никто не следит, в принципе. Угу. И, с одной стороны, вроде ты поехал в христианский центр и думаешь, что сейчас все будет хорошо, но как раз оттуда, наверное, все и началось.
3: Сколько тебе было лет? Какой был класс?
2: Это был 10 класс. Сколько лет? Не помню. Лет, наверное, 13, наверное.
3: То есть ты один уехал в другое совершенно место жительства, и один там жил и учился.
1: Ну, а что ты говоришь, какие вот из-за чего начал отходить?
2: Не знаю. И бывает, что вы слышали, наверное, когда дети уезжают в другой город, в институт поступать, они говорят, ну, там кто-то начинает пить, курить, uh-huh. там, и так далее. Якобы они наконец-то отвязались от родителей. У меня такого не было. Я, наоборот, по ним скучал, но я вдруг понял, что у меня, кажется, есть свое мнение, то есть uh-huh. свои какие-то варианты, что-то сделать так или иначе. Потому что школа, конечно, была совершенно другого типа, и я не привык учась в гимназии, в школе, та, которая обычная, государственная, что, оказывается, можно с преподавателем говорить именно так, а не иначе. Mm-hmm. Вот. И, наверное, частично вот эта вот резкая такая свобода, она, наверное, повлияла.
1: То есть это был какой-то протест? Что
2: нет.
1: У меня есть собственное мнение?
2: Просто я понял, что мне стало свободней. Вот, просто подсознательно свободнее общаться с людьми, свободнее вообще, в принципе, дышать. И, то есть, вот тут, наверное, бы очень хорошо как раз пригодился человек, который все-таки силен в том, чтобы не отойти от Бога, который был бы рядом.
3: Наставник.
2: Да, наставник своего рода, но не было такого.
3: Ну, это же христианская школа, там вокруг очень много людей, верующих. Неужели никто за вами там не следил?
2: Следили, но как они могут уследить, опять же? Это как, знаете, когда ребенок уходит в школу, вы же не знаете, чем он там занимается. Вы уверены, вы думаете, вы молитесь о том, чтобы он там ничего плохого не делал, но вы же не уверены. Угу. То же самое, они же не могли быть везде и сразу.
3: Ну, а ты говоришь, что ты начал что-то делать не то, что именно, какие...
2: Там пока еще ничего. Там просто были еще мысли о том, что можно как-то по-другому все это, свою жизнь угу. строить.
1: Угу. Но потом ты вернулся домой. Что было тогда?
2: Да, а вот тогда был очень интересный год, потому что я с теми принципами, которые нашел там, какими-то эмоциональными составляющими себя, я приехал обратно домой, в тот дом, который меня знал прежним. Mm-hmm. Вот. И начались, конечно, небольшие проблемы с родителями, и я их прекрасно понимаю. И это был год, один год, потому что через год я поступал.
1: А уже. Какие были это проблемы?
2: Непонимание отцов и детей, наверное.
3: Ты думаешь, что это просто разность поколений, или это потому, что так изменилось?
2: Нет, потому что что-то изменилось, и просто я не захотел мириться с какими-то вещами.
3: Сейчас, глядя на это, ты как оцениваешь то свое поведение?
2: Болван немного.
3: Почему?
2: Ну, потому что родители, они же тоже были не готовы к этому. Они воспитывали, думали, что я такой, какой я есть. Угу. Вот.
3: И вдруг, ну, какой? Когда... Добрый, послушный, смиренный, кроткий?
2: Я такой добрый, послушный, смиренный, кроткий сейчас. Просто я никогда, мне что-то не нравилось, я не всегда его высказывал.
3: А что ты делал? Вот.
2: Ну, в отношениях с родителями, в отношениях с другими людьми. А здесь я действительно понял, что я могу что-то говорить вслух. Угу. Вот. И это как бы как коса на камень.
3: То есть родители были не готовы к тому, что у тебя есть голос и мнение?
2: Нет, вообще, они знали. Меня мама всегда учила, что у меня должно быть свое мнение. Но не думала, что я, наверное, его буду высказывать именно вот таким вот образом, настолько открыто, настолько, наверное...
3: Отличающийся?
2: Отличающийся, да, от того, как... Вместо того, чтобы это сказать адекватно, нормально, нормальным языком, мам, вот так, я мог как-то просто резко это сказать, не подумав или обидев человека. То есть, соответственно, результат был.
1: Свой путь. Слушай, а чем ты занимался, Олег, когда ушел из церкви? Твой образ жизни, он как-то поменялся?
2: Да, очень сильно.
3: Но до этого ты поехал поступать в другой город, да?
2: Да, в Нижний Новгород.
3: И на какую профессию?
2: На врача, в медицинскую академию.
3: В медицинскую академию. Ну, это достаточно сильных требует приложить трудов, чтобы там учиться. И в этот момент, когда ты учился, как твоя жизнь вообще складывалась?
2: Я вот как раз начал отходить, и я это понимал. Это не был какой-то резкий момент, что я вот взял и отошел. Нет.
3: От церкви ты имеешь в виду?
2: Да, да, это было постепенно. Причем я за годы учебы в государственной школе я научился притворяться. Вот, я научился притворяться, что... Научился врать очень хорошо. И я понимал, что я создаю вид, возможно, для родителей того человека, у которого все хорошо, который ходит в церковь до сих пор, но все было не так. В церковь я мог сходить, может, раз в 2 месяца, может, раз в 3 месяца. И мне было ужасно скучно. То есть я действительно себя заставлял туда идти.
3: А зачем?
2: Вот это очень интересный вопрос, потому что внутри было ощущение тревоги. Все это время внутри было ощущение тревоги.
3: То есть та привычка, которая с детства осталась,
2: да.
3: Ты думал, что делал что-то не так, не ходя в церковь?
2: Да, и вот это очень сложный, опять же, вопрос. Почему? Потому что иногда люди делают что-то не то, не обязательно нарушая закон, либо Божий, либо вообще обычный, но у них тревога, потому что они просто так привыкли. И вот я не знаю, была ли это просто тревога, потому что я привык, либо это все-таки была тревога еще какая-то.
1: Вот. А вот жизнь, ну вот вдали от родителей, она как-то повлияла, то есть на твою веру? Она как-то ослабла или...
2: Нет, нет. А плюс того, как меня воспитывали все-таки свободно. То есть никогда не было такого, что вот иди и делай это. А поэтому у меня не было такого, что вот я как с цепи сорвался. То есть я уехал и прямо совершенно свободен был. Нет, не было. Но просто это было так очень мягко и потихонечку.
3: То есть у тебя был именно к церкви какая-то неприязнь, а не к Богу?
2: К Богу нет, не было никогда. Даже если бы подумал так, я боялся, наверное, бы даже этих мыслей. Но я к церкви было, да, к людям больше, наверное, даже... Я вообще люблю одиночество, не люблю общаться с людьми вот так вот, когда их много. А в церкви для меня всегда люди были, ну, те, с кем мне неинтересно общаться. И в том городе, в котором я был, мне было неинтересно общаться и со сверстниками, я вообще, в общем, общался со старшими. И здесь я действительно понял, что мне по-настоящему неинтересно. Вот. Мне казалось, что люди, которые в миру, извне, с ними интереснее. Хотя я сейчас, опять же, прихожу к некоторым другим мнениям, к некоторым другим выводам.
3: Слушай, ну тогда интересно, а ты не ходил просто потому, что тебе не нравились люди, получается?
2: Да зачем туда ходить, я думал.
3: Вот.
2: Ну, на самом
3: зачем?
2: Деле, да, смысл. Ходят-то потому... Это вообще тоже такой момент. Сейчас же я хожу в церковь. Хожу.
3: Зачем?
2: Я... А потому что если в нее не ходить, ты меняешься. Теперь я это знаю. Это не сам факт того, что ты просто пришел и галочку поставил, и ты пришел. Ты приходишь в определенное окружение, ты общаешься с определенными людьми, ты приходишь туда с определенной целью. Ты служение Богу само по себе, оно меняет. меняет тебя, даже когда тебе это не нравится, оно все равно тебя меняет. У тебя либо вариант, либо уйти, не получится быть в церкви и быть чем-то недовольным. Ты либо уходишь, либо все-таки смиряешься и остаешься.
0: Найди, найди свой путь.
1: Олег, но все-таки когда ты это понял? То есть понял, что вот это все тебя меняет, что это все полезно?
2: До самого что это полезно или что?
1: Ну, когда ты понял, что твоя жизнь, она должна именно в церкви, ты себя видишь настоящего?
2: Когда я уже, наверное, сколько это было? Года 4, наверное, я вот так вот.
3: А что ты делал вот в это время, пока ты не ходил в церковь? Как вообще твоя жизнь изменилась?
2: Нормально так. То есть я привык к тому, что мы молились, например, дома утром и вечером. И утром я привыкал молиться, просто потому что это была привычка. Вот вечером обычно я об этом не задумывался, а потом вообще, по-моему, это ушло. Уж о том, чтобы прочитать Библию, я помню, как я открывал потом уже эти Библию, и страницы были такие вот как будто новые, слипшиеся такие, то есть я ее давно не открывал. И как я понял, ну, по-моему, я понял, что я по самой ноздре в болоте. Вот.
3: Почему? Что было не так? Ну, не ходит человек в церковь.
2: Мне было 23 года, у меня начались первые отношения.
3: Угу.
2: Вот. И получилось, ну, естественно, человек неверующий. Вот. И там был, на самом деле, жуткий кошмар. Я до сих пор это вспоминаю с ужасом. Это длилось 1.5 года. И когда я понял, что... Была ситуация такая, что я понял, что человека я не люблю, что я просто к нему привязан.
3: Mm-hmm.
2: И мне нужно уходить так или иначе, любыми способами. Я понял, что чем дальше я отхожу, тем мне больнее. Это как вот резинку натягивать. И я тогда Бога попросил, Господи, сделай так, чтобы все закончилось. Ты видишь, как все mm-hmm. происходит. Вытащи. Я прямо сказал, вот за волосы меня просто возьми и вытащи. И он вытащил. Я думал, что, возможно, сделать как-то это лаконично, так, чтобы мне было не очень больно. Но нет, было больно. Так получилось, что мне изменили. И я понял, что это его ответ. Я понял это сразу. Но я не был готов. Я физически ощущал эту боль, я лежал целыми днями, действительно было плохо. И проблема еще была в том, что я с этим человеком учился. Мне пришлось потом с ним учиться дальше.
3: Видеть каждый день?
2: Вот, да, но все, через 3-4 месяца ушло. Я просто понял, что... И вот здесь был такой момент переломный. Я понял, что что-то надо менять,
3: угу.
2: что все, край.
3: Угу.
2: Но это было сложно. И я все равно вернулся обратно. То есть, ну, как бы... И не вот что-то произошло, такой вот резкий этот момент, и я вдруг стал ходить в церковь. Вдруг mm-hmm. я все изменил в себе, понял какие-то свои минусы, начал с ними работать. Нет, не было ничего такого. Я расслабился. Потому что после 1.5-годовой нервотрепки я наконец-то ощутил покой. Я тогда уже закончил институт, была интернатура, я снимал квартиру, я спокойненько жил уже. И вот потихоньку начали приходить мысли. То есть вот этот весь период, пока я отходил, он был очень длительным. Я рухнул окончательно.
3: Ты отходил от отношений, тихо, от разрыва?
2: Нет, именно от Бога. Потом в самом низу были вот эти отношения.
3: Угу.
2: Потом я потихонечку начал восстанавливаться, и все равно это было очень медленно. То есть не было движения вверх. То есть просто я немножко вот вылез из этого и дальше пошел.
3: Угу.
2: По определенному уровню.
1: Олег, а я вот смотрю, у тебя кольцо на руке, ты сейчас женат, да?
2: Да.
1: Вот, ты нашел девушку в церкви?
2: Нет.
1: А как так вышло?
2: До сих пор не знаю. Так как я привык жить один всегда, я понимал, что мне комфортно одному. И я, помню, даже благодарил Бога по вечерам, говорил, что, Господи, мне хорошо, у меня это хорошая работа, у меня квартира, я живу один, я в общежитии, наконец-то. И... В какой-то момент, я помню это, я попросил его, чтобы он мне кого-то дал.
3: А ты был тогда в церкви уже? Ты вернулся?
2: Плохо еще.
3: Угу.
2: Я приходил, но...

0: Что-то здесь не так.
1: Да, и я решил написать, я не думал никак, что так произойдет. И мы после первой репетиции, мы, в общем-то, уже не обращали внимания на клип, на запись клипа, мы как бы уже это оставили сзади. Мы потом все дописали, все хорошо, но мы начали общаться, и я сразу сказал, я просто помнил, что к чему привело предыдущее. Я ей сразу сказал, вот так и так. Я верю в Бога, и вне зависимости от того, что произойдет, я останусь верным Ему. То есть хочу, по крайней мере, я не могу знать, как будет. Но я хочу, и поэтому, если будет выбор между тобой и между Богом, я выберу Бога. То есть я прямо выплюнул сразу практически.
2: Вот ты это сказал, ты просто, мы будем общаться, ты можешь не принимать, или ты тоже должна принять это?
1: Нет, я сказал, что как бы нет смысла. То есть либо мы начинаем вместе что-то делать, но ты понимаешь, как бы, куда ты лезешь, как бы, во что ты влезаешь, и я. Вот. Либо мы общаемся так, как общаемся, и я остаюсь, опять же, верным.
0: А скажи, ты тогда, говоришь, только начал ходить в церковь, только начал, как бы, к Богу возвращаться, mm-hmm. но ты все равно сказал ей о том, что да. Я верю.
1: Да, потому что я понял, что надо... Ну, он слишком часто меня вытаскивал.
0: Mm-hmm. Вот. И, то есть, вы уже начали вместе туда идти? Вместе начали?
1: Да, получилось, я начал возвращаться на том этапе, когда я начал ей рассказывать. То есть вот этот аспект...
0: Это связано?
1: Когда, да, да. Это связано на 100%. Именно поэтому служение в церкви, оно меняет. Потому что ты не просто пришел, посидел и ушел. Ты что-то делаешь для этого. Mm-hmm. И вот мне пришлось вспомнить все... От пророчества Даниила пришлось вспомнить все вот это все, чтобы ей рассказывать на основании современных событий. И я понял, что...
0: Повтори для себя еще
1: да,
0: раз.
1: Да, я много потерял. И это заставляет тебя вернуться. Mm-hmm. И для себя, и для другого человека.
0: Mm-hmm. Ну, а что ты чувствовал, когда вот ты вернулся? У тебя было какое-то сопротивление? Или...
1: Было.
0: В чем это выражалось?
1: Было. В людях.
0: То есть?
1: Там люди.
0: Люди. Я ненавижу людей. Пожалуйста, можно мне пустой храм?
1: Нет, правда, да. Я очень любил приходить раньше, когда я ходил на Шевченко, вот у нас в Нижнем Новгороде.
0: В Нижнем Новгороде в церковь.
1: Да, в церковь. И я приходил туда, любил пораньше, потому что зал практически полупустой. И вот эта атмосфера, я немножко успокаивался и понимал, что да, наверное, я здесь должен быть.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот. Но потом как-то это все ушло. Я действительно, ну, опять же, только тогда, когда я начал это изучать и начал рассказывать другому человеку, мне действительно стало это интересно самому.
2: Спасибо, Олег. В Библии есть такие слова. «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Подробности этой истории вы можете услышать в следующей передаче. Пока!

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем исследование темы о святилище в нашей передаче «Небо на земле». Сегодня с нами Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель в Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем беседовать о небесном святилище. И сегодня хотел бы начать с такого нюанса, что очень много верующих, христиан, да и не только христиан и иудеев, ожидают постройки храма в Иерусалиме, нового храма. И есть институты, которые работают над этим вопросом. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Построят, не построят? И как это увязывается с тем, что мы читаем в Священном Писании?
2: Ну, наверное, нужно сказать о том, что эта идея, она вообще довольно-таки старая. Потому что изначально она появилась во времена постреформационные, когда Лютер обвинил папство в том, что это тот самый Антихрист, о котором говорит Священное Писание. И вот для того, чтобы как-то отвести это обвинение от папства, фактически была вброшена вот такая идея о том, что апостол Павел, который во втором послании к фессалоникийцам говорит, что Антихрист сядет в храме Божьем, для того, чтобы это обвинение отвести от папства, фактически была вброшена вот эта идея о том, что это относится не к папству, это вот этот текст апостола Павла, а речь идет о каком-то некоем далеком будущем перед незадолго до второго пришествия Иисуса Христа, когда в Иудее, в Иерусалиме будет вновь отстроен некий храм, в котором воссядет как раз Антихрист. Таким образом, они отводят обвинение от папства, и папство здесь оказывается таким вот, в общем-то, незамешанным ни в каких подобных вещах. Интересно, что позже эту идею переняли очень многие протестанты, и на сегодняшний день огромная часть протестантского мира, она верит в то, что церковь Божья, она не будет переносить ровным счетом никаких гонений перед вторым пришествием Христа, как на самом деле нам говорит Священное Писание об этом. Вот, церковь будет забрана от земли каким-то сверхъестественным путем и верит в эту идею. И таким образом будет отстроен храм в Иерусалиме, в котором воссядет Антихрист, и, собственно, вот якобы об этом говорит апостол Павел. На самом деле вот эти нападки на святилище, нападки на храм и, собственно, на народ Божий, они происходили всегда, и Священное Писание нам об этом говорит. В книге пророка Даниила в 8 главе идет речь о том, что на самом деле на протяжении всего времени Средневековья некая власть, она пыталась уничтожить вот это служение Иисуса Христа, отнять буквально у него это ходатайственное повседневное служение Христа. И в 8 главе мы уже обращались к этой главе, когда говорили о том, что достаточно продолжительный срок вот этого пророчества, 2300 лет, и за это время на мировой арене сменяется несколько таких вот мощных достаточно политических держав, начиная с Медоперсии, потом Греция. Потом Греция после смерти Александра Македонского, она разделяется на 4 части, приходит потом Римская империя. И вот как раз после развала Римской империи, а мы знаем о том, что это произошло в 476 году нашей эры, через некоторое время после этого появляется еще некая власть, которая охарактеризована здесь, в 8 главе книги пророка Даниила, следующим образом. Мы читаем с 9 стиха. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
1: Интересные стихи вы прочли. Получается, вот этот вот некий малый рог умудрился отнять жертву у самого Бога.
2: У Иисуса Христа.
1: У Иисуса Христа. Причем не откуда-нибудь, а из небесного святилища, потому что здесь написано, да, что он поругано место святыни, отнята ежедневная жертва, то есть... Из самого неба, получается.
2: Причем, как это возможно? Одно очень важное дополнение, которое здесь нужно сделать. Здесь не очень верный перевод в синодальном тексте «ежедневная жертва». Здесь в еврейском языке используется слово «тамид», которое означает не только ежедневную жертву, которая приносилась утром и вечером. Слово «тамид» означает, его можно перевести как постоянное или ежедневное. То есть речь идет не только о ежедневных жертвах, а здесь затрагивается весь комплекс служения, который был связан с действиями первосвященников в первом отделении земного святилища. И здесь подразумевается и жертвоприношение, всесожжение утреннее и вечернее, это и ходатайство, которое совершал священник за грешников, которые приносили жертву к дверям скинии собрания. Здесь подразумевается и это повседневное, ежедневное курение, которое совершал священник, таким образом представляя заслуги будущей жертвы Иисуса Христа за непосредственно вот, за человека, который приносил жертву. То есть подразумевается весь комплекс действий священника ради спасения того или иного человека.
1: Ну, тогда тем более, как можно отнять это у Христа?
2: А отнять можно следующим образом. Если действие, которое совершает Иисус Христос и может совершать только Он один в небесном святилище, если эти действия перенести и совершать на земле в некоем месте, которое мы можем назвать храмом, собором, молитвенным домом, неважно, но если человек, называясь священником, переносит эти действия, которые совершает Христос, и делает то же самое на земле, то фактически он отнимает у Христа его прерогативы, его привилегии, которые связаны только лишь с его именем. И заметьте, что мы уже неоднократно говорили, что священник является грешником. Я имею в виду священника земного. Он является грешником, и поэтому он не может на себе нести грехи как таковые. Он может это делать символически, когда съедает мясо жертвы за грех, но фактически он олицетворяет собой Иисуса Христа. Он делает то, что в новозаветную эру уже делает Христос в небесном святилище. Но если сегодня священник некой церкви, неважно, он переносит эти действия с неба на землю, то фактически он обворовывает Иисуса Христа, он делает то, что принадлежит только Христу.
0: Далее в программе.
2: Господь нас приглашает и призывает к тому, чтобы мы изучали Священное Писание.
3: Явный намек на то, что за малым рогом стоит какая-то еще большая сила.
2: До этого оно было поругано, это святилище, а теперь оно вновь в своих правах восстановлено.
3: Мы смотрим на это как на своего рода спектакль. В каком смысле? Ну, мы же понимаем, что Бог сильнее. Святилище как таковое остается. Его низвергнуть малый рог не в силах.
0: Небо на земле.
1: Ну, как тогда быть людям? Потому что далеко не каждый человек может, читая просто Священное Писание, вдруг узнавать вот эти вещи. И узнавая их, понимать, что, ага, ему не надо ходить в ту церковь или в эту церковь. Как ему быть? Куда ему ходить? К кому обращаться, чтобы действительно понимать эту истину?
2: Но Господь нас приглашает и призывает к тому, чтобы мы изучали Священное Писание. Он говорит, например, фарисеям: «Исследуйте Писание». Или можно по-другому прочитать: «Вы исследуете Писание и думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иными словами, Писание не свидетельствует о многочисленных священниках, которые по всему лицу земли совершают служение. Священное Писание свидетельствует о Христе, как о жертве, как о первосвященнике, как о нашем судье. Поэтому, когда мы исследуем Писание, мы фактически свои взоры должны обращать на Христа, не на земных священников, которые совершают многочисленные обряды, литургии и так далее, перенося вот это священнодействие Христа с неба на землю. Мы должны обращать внимание не на многочисленных святых и покровителей, которых, в которых было очень много за всю историю христианства, но тем не менее Библия нам говорит о том, что ни на одно имя на земле мы не можем уповать, только на имя Иисуса Христа, который совершает наше с вами спасение и совершает заступническое служение в небесном святилище.
1: Тогда остается другой вопрос. Надо как-то идентифицировать этот небольшой рог, чтобы понять, о ком идет речь и кто, по сути, ведет эти нападки здесь, на земле, от чьего лица все это происходит.
3: Вот прежде чем говорить об идентификации малого рога, есть смысл что-то сказать о остроте и о реальности той борьбы, которая здесь описана. Дело в том, что иногда, когда мы говорим о противостоянии Бога и сатаны, мы смотрим на это как на своего рода спектакль. В каком смысле? Ну, мы же понимаем, что Бог сильнее. Но мы же понимаем, что сатана – ничто перед Богом. Но мы же понимаем, что в конце концов добро восторжествует. И волей-неволей, когда в таком ключе думаешь, закрадываются такие мысли, может быть, даже мы это и не замечаем, что эта борьба на самом деле – это так. Да, она как бы идет, но все предсказано, все предсказуемо, все достаточно определенно. Но на самом деле, когда мы читаем Священное Писание, то в этом отрывке Даниила 8 главе, в других отрывках, где показано обострение противостояния между Богом и сатаной, чувствуется напряжение. Всегда чувствуется очень сильное напряжение. То есть борьба реальна. Несмотря на то, что да, Господь сильнее, Господь могущественнее, но борьба реальна. Почему? Потому что в этой борьбе Господь не пользуется такими инструментами, использование которых может поставить под удар его собственный авторитет, его имя, его справедливость, его любовь. Вот это очень важный момент. То есть, да, Господь сильнее, Бог сильнее. Для Бога не стоит никаких проблем, никакого труда не составляет победить и малого рога, и сатану, и всякое зло, которое только существует. Но вот этот фактор, что Бог сознательно сам ограничивает себя в средствах ради того, чтобы Вселенная не посчитала, что он действует с использованием каких-то инструментов, которые недопустимы, он не идет на эти шаги. И вот здесь вот эти достижения, которые удаются малому рогу, и не только ему, вот когда мы посмотрим 24 стих, здесь в 8 главе, здесь говорится, укрепится сила этого малого рога, хотя и не его силою. Очень интересное выражение. То есть явный намек на то, что за малым рогом стоит какая-то еще большая сила. И эту большую силу мы называем богопротивником или сатаной. Библия так идентифицирует ее. И противостояние между Богом и этой противоположной силой – это реальное противостояние. Реальное противостояние, в котором на кону стоит спасение всего мира. И именно поэтому Бог, не используя вот те средства, которые могут быть расценены как недопустимые, позволяет малому рогу, за которым стоит сатана, добиться вот таких больших достижений в процессе этой борьбы. Но здесь есть некоторые интересные моменты вот в этом стихе, где говорится об отнятии ежедневной жертвы, поругании места святыни, которые как раз указывают на то, что на самом-то деле, несмотря на всю свою силу, малый рог и стоящий за ним сатана не могут одолеть святилище. Да, им удается отнять ежедневное или постоянное, и да, им удается, как в оригинале сказано, бросить место святилища. Вот буквальный перевод, поругано место святыни, он примерно такой: бросить или низвергнуть место святилища. Низвергнуть место святилища. Когда мы посмотрим...
1: Если я правильно понимаю, они пытаются перенести это место с небес на землю, чтобы вот, совершать служение здесь.
3: Вот, да? Как раз эта мысль выражена в целом ряде глаголов. И в низвергнуть, и в, когда он возносит, и отнято было. То есть здесь тоже такой момент. Вознесся, а потом отнято, то есть как бы обратное движение уже идет. Угу. Затем воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю. То есть опять вот этот акцент как бы низведения чего-то сверху вниз. То есть исходя из вот этих глаголов и общего контекста, который здесь обрисован, вывод такой напрашивается, что задача малого рога заключается в том, чтобы что-то не спровергнуть с небес на землю. Что-то не спровергнуть с небес на землю. И поскольку используется язык святилища, используются образы святилища, и вообще речь идет о святилище и о вожде воинства, а под воинством часто в Библии подразумевается не только войско в прямом смысле, а это Божьи слуги.
2: Последователи. По
3: сути, Божьи последователи или Божьи слуги. Например, даже священников называли воинством. Отдельная, скажем, категория получила такое определение. То есть воинство в еврейском языке, слово «воинство» не имеет такого милитаристского оттенка, как, скажем, в нашем «воинство» или «войско». Поэтому под воинством и вождем воинство – это слуги Божьи, а вождь воинства – это как бы тот, кто во главе этих слуг. И вполне за этим можно видеть первосвященника вот этого самого святилища, к которому возносится малый рог.
1: Воинство в значении определенная структура из группы каких-то людей или существ и так далее.
3: Ну, в каком-то смысле, да. И, значит, все, что удается малому рогу в данной ситуации, это навредить ежедневному. Но мы знаем, что кроме ежедневного в святилище есть еще много чего. Mm. Есть праздники годовые, есть служение, которое совершается во втором отделении, в святом святых. И поэтому святилище как таковое остается, его низвергнуть малый рог не в силах. Но Господь, как я уже сказал, в силу того, что Он отказывается от использования некоторых инструментов, которые может использовать, Господь позволяет, чтобы в процессе этой борьбы вот этот ущерб ежедневному служению был нанесен. И более того, он не то что позволяет и как бы дает свободу, а что самое важное, он устанавливает срок, когда вот этому ущербу как бы будет положен конец. Когда, скажем, будет совершено событие, которое представит святилище в его полноте, совершенстве, в его силе с точки зрения его функционирования, и когда уже в нем не будет никакого ущерба, то есть в нем служение будет совершаться в полной мере. Ну и это связано, как вы здесь видите, с вот такой цифрой пророческой 2300 вечеров и утра, которые мы уже упоминали, и говорили, что конец этого периода приходится на 1844 год. То есть 1844 год – это, можно сказать, момент, когда достигается победа Бога над сатаной в этой борьбе за святилище. достигается победа Бога над сатаной в этой борьбе за святилище. Значит, в масштабах всей Вселенной декларируется то, что святилище выстояло, несмотря на все нападки, и служение в нем продолжает совершаться, исходя из того замысла, который был заложен.
0: Небо на земле.
1: Таким образом, сейчас на данный момент продолжает совершаться и ежедневное служение, и вот это вот ежегодное служение суда, да, или очищение святилища, о котором мы в прошлый раз говорили.
2: Причем вот что интересно, совершенно верно. Что еще интересно, даже на терминологическом уровне вот эта разница между земным святилищем ветхозаветным и небесным новозаветным, она продемонстрирована в 8 главе. Потому что когда пророк спрашивает, до какого времени это будет видение простираться или продолжаться, ему говорится на 2300 вечеров утр, и тогда святилище очистится, здесь в 8 главе в еврейском тексте используется довольно-таки распространенное слово «цадак». Оно будет оправдано. Хотя интересно, что когда мы читаем 16 главу книги Левит и описание вот этого ритуала дня очищения в земном святилище, мы не встречаем глагол «цадак» – «оправдывать», мы встречаем глагол «кипер», который означает «очищать». И вот интересно, что вот этот «кипер» или «кафар» глагол, он означает или направлен только лишь на то, чтобы описать ритуальную сторону вопроса. Очищается ритуально земное святилище. Когда же речь идет о святилище небесном, то используется другой глагол, который указывает не столько на ритуальное очищение, сколько на восстановление, сколько на оправдание и на то, что до этого оно было поругано, это святилище, а теперь оно вновь в своих правах восстановлено. Поэтому
3: я бы даже сказал, указывает на то, что произошло в контексте суда, произошло объявление святилища как бы выстоявшим. Вот этот момент очень важен. Оправдано. То есть акцент стоит на том, что все попытки
2: его не
3: сатаны, связанные с тем, чтобы дискредитировать, они закончились ничем. На самом деле, что значит святилище оправдано? Оправдано не святилище в смысле структуры, а то служение, которое в нем совершается. Под святилищем прежде всего нужно понимать ту суть, которая с ним связана. Поэтому вот этот вот момент победы святилища и одновременно с ним победы князя, вот этого воинства, который является и первосвященником святилища, он вот этим словом оправданно очень, очень хорошо подчеркивается.
2: И еще один очень важный момент, вот связанный с этим. В 7 главе, в предыдущем видении, которое видит Даниил, в 7 главе тоже есть определенные детали, которые раскрывают нам действие вот этого малого рога. И мы здесь читаем в 7 главе, в 25 стихе, его попытки воевать против Всевышнего. Здесь сказано, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Заметьте, что происходит. Здесь говорится о таких важных концептуальных вещах, как закон и праздничные времена. Заметьте, что закон, 10 заповедей, написанные на каменных скрижалях, находились в ковчеге Откровения или в ковчеге Завета во втором отделении святилища, во святом святых. И мы знаем с вами о том, что во время Йом-Кипура, во время вот этого дня очищения, первосвященник входил и кропил вот этой кровью козла за грех, он кропил этой кровью на в крышку Ковчега Завета, таким образом демонстрируя вот этот искупительный процесс, и демонстрировал он таким образом вот то служение умилостивления, которое совершил Христос по отношению к Господу и к его святому закону, который был попран. И вот здесь что делает эта власть? Она пытается отменить вот этот самый закон. Причем вот что интересно. Сегодня мы видим, что в христианстве вот эта идея о том, что закон Божий в 10 заповедей продолжает оставаться незыблемым и непоколебимым, эта идея, она не является популярной. Она очень непопулярна, потому что людям не хочется свою жизнь выстраивать в соответствии с законом Божьим. Они говорят о том, что Христос заменил этот закон, заменил его двумя другими заповедями – любви к Богу, любви к ближнему. Но на самом-то деле это все очень размытые вещи, если удаляется то, о чем Христос говорит. На этих двух законах законы пророки утверждены. То есть, иначе говоря, вот база, о которой идет речь. То есть, иначе говоря, мало того, закон и праздничные времена соединяются только в одной заповеди. Это заповедь о субботе. Тоже, кстати говоря, не очень популярная в христианской среде. Потому что, с одной стороны, это заповедь закона, с другой стороны, заповедь о субботе говорит о праздничном для народа Божьего времени. И поэтому это то, что было попрано как раз вот этой властью. Эта власть была нацелена изначально не только на неспровержение служения Иисуса Христа, его постоянного ежедневного служения во святилище, но и на неспровержение закона Божьего, который фактически указывает нам на волю Божью, указывает на его миропорядок, указывает на то, что, собственно, это есть основа его правления.
1: Тут остается только диву даваться, как люди готовы принимать жертву Христа, но не готовы принимать все остальное искупление, которое их спасает, отвергая это, и скорее готовы подменить незыблемый закон, чем принять то, что написано в Священном Писании.
2: И вот как раз, может быть, к концу стоит сказать о том первом вопросе, с которого мы начали. Вот эти все идеи о том, что в будущем когда-то будет построен храм, в нем сядет Антихрист и так далее. Это все то, что будет в будущем. К нам сегодня это не имеет никакого отношения. Вот это не что иное, как последствия действий Малого Рога, который направляет свою деятельность на то, чтобы не спровергнуть божественное служение Иисуса Христа в небесном святилище, как первосвященника.
1: Спасибо. По сути, получается, что главная идея дьявола в том, чтобы вот человека, как слабое звено во всей этой ситуации, чтобы он перестал смотреть на святилище, чтобы он перестал смотреть на Иисуса Христа в небесное святилище, чтобы он перестал приходить туда на поклонение, чтобы он перестал просить прощения у самого Господа. И делал это где угодно, как угодно, но лишь бы в другом месте. И вот это действительно откровение, которое полезно для того, чтобы люди все услышали и узнали. Благодарю вас, друзья, что вы были с нами. Пусть это откровение будет важным и понятным для вас. Да благословит вас Господь.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Вам может показаться, что не все описанное в сегодняшней истории правда. Но не спешите с выводами. Этот рассказ описывает реальные события. И автор, Вениамин из города Мирный, что в Якутии, пишет о том, чему сам был свидетелем. Героиню рассказа зовут Юля. Она приехала в город Мирный в Якутии из злополучного Чернобыля, откуда их эвакуировали после взрыва АЭС. И хотя она рассталась с мужем, ей все же казалось, что жизнь на новом месте может наладиться. Ее дочурке Саше должно было исполниться 2 года, и она вполне хорошо себя чувствовала в двухкомнатной квартире, которую им выделили взамен утраченной в Чернобыле. Все складывалось неплохо, до тех пор, пока Саша не начала болеть. Ее пытались лечить разные специалисты, но состояние все ухудшалось. Наконец удалось поставить точный диагноз – злокачественная опухоль головного мозга. Но было уже слишком поздно. Чернобыль, так сказать, догнал их и здесь, в далекой Якутии. И хотя Юля сама была медик, работала в больнице, врачи только развели руками. Ничего сделать уже невозможно. Ребенок впал в кому, и до смерти оставались считанные дни, а может и часы. И поскольку сделать уже ничего было невозможно, Юля решила забрать Сашеньку из больницы домой. Она пришла домой, положила на кровать свой драгоценный сверток и машинально быстро разделась. Ребенок не плакал, его личико было очень бледным, а губы посиневшими, и только тяжелое хриплое дыхание говорило о том, что девочка еще жива. Став на колени возле кровати, мать всматривалась в личико своей дочурки, словно пытаясь уловить хоть какие-то изменения к лучшему. Но лицо было неподвижно, и с каждым выдохом, казалось, жизнь таяла и таяла. Ком подкатил под горло. И не в силах больше сдержаться, в тот момент Юля забилась в истерике, а утешить было некому и поддержать тоже. В двухкомнатной квартире они были только вдвоем. Но вдруг Юля остановилась. Истерика кончилась так же внезапно, как и началась. Юля начала молиться. «Господи, да, я никогда не задумывалась, есть ли ты на самом деле. Да, я никогда не обращалась к тебе. Да что там, я просто не верила, что ты есть. Но сейчас это для меня не имеет никакого значения. Мне все равно, глупо ли я выгляжу, обращаясь к тому, в кого никогда не верила. Ты единственная моя надежда. Ты единственный мой спаситель. И если ты есть, прости меня за мое неверие. Спаси мою дочь». Она с трудом отдавала себе отчет, какие именно слова произносила в тот момент. Всю ночь, не переставая, она вымаливала у Бога свое дитя. И под конец ее речь уже было невозможно разобрать, и к утру в изнеможении она забылась в полусне, в полуобмороке. Очнулась Юля на полу от тишины. Она вдруг поняла, не слышно дыхание дочери. Как от удара током она подскочила к кроватке. Ребенок не подавал признаков жизни. Она склонилась над ним, и вдруг, неужели это ей может быть, показалось, она уловила едва заметное дыхание дочери. Ее Сашенька спала. Ее личико было розовым, губки красные, а дыхание тихим и ровным. Не в силах сдержать себя, она легонько потормошила дочь, и та заплакала. Но это был плач обычного здорового ребенка, которого просто разбудили. Не помня себя от радости и борясь с желанием схватить ребенка в охапку и прижать к себе, она повернула ее на бочок, погладила по головке, и Сашенька вновь уснула. Еще 3 долгих часа она не отходила от дочки, через каждые 5 минут прислушиваясь к ее дыханию, пока ребенок наконец сам не проснулся. Девочка сразу же попросила пить, прошло некоторое время, попросила кушать. а к вечеру того же дня она уже встала с кроватки. На следующий день, взявшись за руки, они обе не спеша прошли пешком все расстояние до больницы. Когда их увидели в больнице, лечащий врач чуть очки не уронил. Все буквально застыли в оцепенении. А потом, но были новые анализы, показавшие, что у девочки опухоли нет. Были расспросы, что да как. Реакция врачей, конечно, была разная. Кто-то верил, кто-то удивлялся. Ну, а кто-то скептически пожимал плечами. Всякое ведь бывает. Может, и не было опухоли никакой, а так ошибочный диагноз. Здорово и ладно. Идите, мамаша, себе домой. Не смущайте коллектив вашими предположениями религиозными. Юлия не стала никому ничего доказывать. Кто-то принял, так пусть так и будет. Ее буквально распирала изнутри какая-то неведомая доселе радость. И дело было не только в том самом чуде исцеления, хотя и этого вполне хватило бы, чтобы прыгать и петь от счастья. Просто в одночасье мир стал другим для Юли. Она вдруг поняла, что есть кто-то, кто всегда был рядом с ней все годы ее жизни. Кто-то, кто создал этот мир, и кому в то же время было дело и до нее. И кто любил ее. Да так любил, что спас ее дочурку, несмотря на то, что сама Юля долгие годы отвергала Бога, несмотря на все эти грехи, которыми была, честно говоря, наполнена ее жизнь. Но вместе с радостью все произошедшее принесло и некоторое беспокойство. Ведь если это так, то нужно же что-то делать, спрашивала себя Юля. Нельзя же просто сидеть и радоваться. Нужно ответить такому Богу на его любовь. Нужно узнать, чего он ожидает от меня. Кто, как, зачем, почему? Множество вопросов теснилось у нее в груди. Но куда с ними пойти? Кому задать эти вопросы, чтобы ей объяснили? Через несколько дней в дверь квартиры постучали. На пороге стоял приятный молодой человек с дипломатом в руках. «Здравствуйте, меня зовут Александр. Мы продаем Библии и другую христианскую литературу», — сказал он приветливо и протянув ей посмотреть две книги. Потеряв дар речи, Юля стояла и смотрела, переводя взгляд то на него, то на книги. На пороге стоял человек, который именно сейчас нужен был ей, чтобы ответить на те вопросы, которые не давали ей покоя. Это чудо показалось ей никак не меньшим исцелением ее дочери. Действительно, это было так. Мысленно она поблагодарила Бога и попросила Александра войти. Оказалось, что они были почти соседями, и из ее окон был виден его дом. Он работал летчиком в местном аэропорту. И, будучи верующим, он возглавлял церковь христиан-адвентистов седьмого дня в этом городе. Юля долго не отпускала его, все задавая и задавая вопросы о Боге. Но чем больше она слушала, тем больше убеждалась в необходимости еще более глубоких познаний. И когда Александр пригласил ее на богослужение в следующую субботу, она ни минуты не колебаясь приняла это приглашение. Посещение церкви еще больше обрадовало ее. Здесь было много молодежи, а богослужение проходило просто и доступно, без сложных обрядов и формальностей. Ей все так понравилось, что при первой же встрече с пастором она попросила крестить ее и принять в члены этой общины. Вскоре ее желание исполнилось, и Юля стала частью церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Она буквально летала, не чуя под собой ног, от радости, такой близости с Богом. Он не оставил ее. Он помог ей именно тогда, когда был нужен. Еще много впереди жизненных испытаний. Но этот опыт, опыт спасения от Бога, навсегда останется маяком надежды для Юли и ее дочери Сашеньки. Вениамин, город Мирный.
3: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен. И погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место – склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гинном и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе. Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших,

благословение, записанное в книге чисел, 6 главе, с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да сохранит Господь тебя и даст тебе мир». Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь. И они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится: «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить. Но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов, и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей,
со своими свирелями уже толпились у дверей.

В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы, во многих апокалиптических отрывках Священного Писания являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем. Остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал с собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности, он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот кого ты любишь, болен. Иисус медлит. Но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб,
3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую всех вас на очередном нашем семинаре. Вчера мы с вами такую интересную тему подняли, что сегодня комплекс неполноценности, чувство вины или какие-то другие написанные вчера на списке негативные черты нашего характера, нашей психики, мы получили где-то в глубоком детстве. Но сейчас мы продолжим наше исследование. Почему же дальше все-таки семья не становится раем? А в некотором смысле, можно сказать, многие сегодня говорят: «У меня не семья, а ад. Я не хочу туда возвращаться». Многие дети сегодня говорят так. И поэтому эти исследования мы сегодня продолжим уже дальше. Что же происходит дальше? Что происходит с отцами и матерями, которые не предлагают Богу работать вместе со своими родителями или с собою, со своей душой, со своим сердцем? Не разрешают Слову Божьему, как живому организму, работать внутри нас. Как мы говорили, Слово Божье живо и действенно. Если оно не такое для нас, для наших семей, что же получится? Сегодня мы будем исследовать удивительную семейную главу, которая ответит нам на вопрос, почему же наши семьи не являются тем счастливым местом, раем для нас, для наших детей. Евангелие от Матфея, 19 глава. Она так и называется «Главой семьи». Я хочу спросить у вас. Представьте себе, что на улице нашей здесь объявление. Сегодня в такое-то время сам Христос придет, чтобы говорить с вами. Приготовьте, пожалуйста, вопросы для Него. То есть, каким вопросом вы подошли бы к Иисусу, если бы вы смогли поговорить с Ним, и Он выслушал вас как консультант? Что бы вы у Него спросили? Наверное, это был бы вопрос, который болен для вас, вот самый жгучий, да, самый нужный. Вот он у вас мозолит, вам непонятно что-то. Кто-то бы спросил за своих детей, как с ними управиться. Может быть, кто-то задал бы вопрос, почему я не могу в мире жить со своим мужем. Может быть, кто-то задал вопрос бы, а как мне исправиться, как я хочу, я тоже хочу получить спасение. То есть что-то вас тревожит. И вы, конечно же, из всех вопросов жизни побежали бы к Христу с этим вопросом. Такая ситуация обнаружилась в пределах Иудеи. Иисус Христос появился, и вот мужья, руководители государства иудейского, руководители кланов семейных, главы семей имели возможность подойти к Иисусу и задать этот тревожный вопрос, что их волновало. И вот в 19 главе Евангелия от Матфея мы видим эту ситуацию. Окружили Иисуса мужчины, мужья. Их волновал один вопрос. И удивительный вопрос их волновал. Третий стих 19 главы. Вторая часть его. «Приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Что их волновало? Вы видите? Никакие другие вопросы воспитания, взаимоотношений их не волновали. И их теперь волновал один вопрос. Где найти причину, чтобы поменять жену? Надоело старое. Как говорят сегодня молодые, достало. Все, не могу больше. То есть взаимоотношения нарушены. Что там было в этих семьях, мы не знаем. Но мы видим положение мужа, который не может найти взаимоотношения со своей женой. Или, возможно, взаимоотношения по каким-то причинам, непонятным для нас, рассыпались. В этой семье не было мира. И вот он задался целью найти причину, чтобы развестись с женою. Вот такое волновало мужчин. Вы думаете, их мало там было? Их много было. Они подошли целой толпой, причем в этой же толпе были все ученики Иисуса Христа. Это тоже мужчины, это тоже мужья или будущие мужья. Там по возрасту всякие люди были. То есть эти мужчины волновались об этом. И причем вы заметили, как вопрос был поставлен? Не просто так. Господи, можно ли мне избавиться от этой трагедии? Я хочу как-то побыть один. А как вопрос был поставлен? По всякой ли причине? То есть они уже считали, что не имеет значения, если я придумал эту причину, я могу расстаться с женой. Итак, мужья стояли на позиции, что расстаться с женой или разрушить семью – это нормальное состояние. Теперь перенесемся в наше время. Какая позиция семьи сегодня? Сколько разводов? Как люди решают проблемы, если у них в семье есть проблема какая-то? Как они ее решают? Если только началась проблема, некоторые бегут к психологам таким всяким, которые там по кабинетам принимают, и говорят, ну не могу найти, ну это не, ну не могу я, не мое. И психолог отвечает, как? Если это не ваше, ищите другую. Все. Это та же самая позиция сегодняшнего обычного человека и христианина во многих случаях. Они ищут причину, не выход из положения, а причину, как уйти от этой катастрофы, которая стоит перед главой семьи. А какая же обязанность мужа в этой семье была? В любой, любого мужа, всех сидящих здесь и всех тех, кто собирается сотворить семью, создать ее и сделать ее счастливой. Ведь оба, когда вступают на этот общий путь, они обещают друг другу сделать семью чем? Раем. Раем. И, конечно же, думают, что это будет рай. Но они не думают о том, чтобы сделать семью раем, нужно много знать. И очень важно знать одно правило, которое делает семью счастливой. Думать в первую очередь о том, как изменить себя, чтобы другой рядом был счастлив. Вот это глобальное правило. Как изменить себя, чтобы другой был счастлив. И об этом думают и мужья, и жены. Это в нормальных семьях, там, где они хотят сделать семью раем. Я хочу сделать раем мою семью для мужа. А муж думает, как бы сделать рай для моей жены. И пока они к этому выводу не придут, семья будет адом. И вот то, что Бог определил для мужчины, как он может сделать семью раем, это его роль. И его роль основная – это роль священника в семье. То есть о духовном росте каждого члена семьи беспокоится муж. Он думает об этом, потому что он чувствует ответственность. Как моя семья в этом живет, духовно? Муж – это кормилец. Он должен принести, накормить семью. Муж – это голова, которая выносит вердикты, то есть заключительные решения. Не всегда эта голова правильно решает. Может быть, и ошибки. Мы не говорим о том, что это будет совершенно, и мы должны преклониться перед этим решением, правильное оно или нет. Нет, не так. Но если муж выносит решение, вся семья поддерживает его. Но если это деспотическое решение, то тогда семья становится адом. И последняя роль, главная роль мужа – это защитить семью, сделать ее безопасности в этом мире. Это задача мужчины. Сколько из этих ролей, которые я перечислила, мужья добровольно и с радостью берут на себя? И сколько из этих ролей они добровольно и с радостью передают жене? А сами выполняют, может быть, одну-две роли. И говорят, я тебе деньги дал? Я принес. Будь здорова, теперь сама распоряжайся, как хочешь. Это очень еще хороший случай, да? А еще другой случай, когда он вообще ничего не приносит, и ты его кормишь, а он вообще даже не думает о том, что он кормилец, что он священник, что он защитник. А уже о решениях уже не говорю. Конкретно приходят на консультации женщины и говорят, Лидия Дмитриевна, ну как мне надоело принимать абсолютно все решения. Ну что в семье надо сделать? Все я должна быть. Потому что роль мужа уже не играет муж. Роль мужа как защитника, как решающей головы, он возложил на жену. И думает, что так хорошо ему жить, он себе пристроился так, и очень хорошо. Но кто-то же должен решать. Значит, начинает решать жена. Она начинает перенимать все функции. А у нее-то свои функции есть. Какие у нее функции? Она руководит эмоциональным миром семьи. Она руководит, она не просто подчиняется. Многие понимают, что помощница – это номер два, которая заглядывает в рот и глаза мужу и поддакивает все, потому что она помогает, его поддерживает. Что он не сказал, она обязана поддержать. Нет. Слово «помощник» – это особое слово. И там это слово употребляется точно такое же, как Господь употребляет слово «я помощник твой в бедах». Читали? Мы же не говорим «мы номер один», а Господь номер два, потому что Он мне помогает. Тут у нас правильно работает голова. Но в семье то же самое. Помощник – это равный, соответственный, который может помочь. И если у нее есть обязанность в семье, муж должен поддержать эту обязанность. Она руководит эмоциональным миром семьи. Она помощница, то есть равная, и она руководит своей сферой влияния. Ее сфера – это эмоциональная сфера. Представьте себе женщину, которая руководит, она хочет сделать приятную атмосферу дома, она следит за тем, как эмоции развиваются у всех, она это воспринимает, ее мозг как раз как устроен. Но когда муж на нее еще одну обязанность свою переклал, вторую, третью, какие у нее эмоции? Как она руководит эмоциональным миром? Да у нее комок сплошных отрицательных эмоций. И говорит тогда Соломон, сварливая жена, с которой невозможно жить. А причина в том, что она утомляется. Она не может перенести своих ролей, причем что на нее возлагаются еще некоторые роли мужа. И вот мужья, которые подошли к Иисусу, пришли с такой требованием: скажи нам причину, по которой мы можем развестись с женою. Что ответил Иисус? Четвертый стих. Мы следуем этому ответу. Он сказал им ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? То есть каждый муж, который думает о том, как бы избавиться от жены, то есть он разочарован в семье, а, возможно, где-то понаблюдал что-то другое, объект какой-то. Поэтому этот объект его уже не интересует. И он думает о причине, как бы оттолкнуть эту женщину, а тут уже вторая на подходе. Поэтому Иисус сказал: а теперь этому мужчине куда нужно обратиться за ответом? Не читали ли вы? Это где надо читать? Вот. Это надо обратиться к Слову Божию. Значит, он говорит о том, что первый выход – это углубиться в Слово Божие. Читайте. Читайте, вы увидите ответ, что Бог сделал и как Он задумал семью. А Он говорит, как? Очень просто. Он сотворил семью и сотворил в ней два существа – мужчину и женщину. И причем Он не остановился на этом, а Он продолжает. Посему, как создается семья? Оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут одна плоть. Это три положения семьи, которые сохраняют семью как цельное, единое, функционирующее тело духовное, которое становится единым в трех направлениях. Он говорит, во-первых, оставит отца и мать, потому что сотворил Бог мужчину, который самостоятельный, может с этой женщиной создать единое целое. Итак, творец семьи, Господь, это первое положение, о котором сказал Христос. Второе положение – мужчина и женщина, это составляет семью. Ну, вы знаете, сегодня всякие семьи есть. Двое мужчин, две женщины. Но Бог сказал мужчину и женщину, не два мужчины, не две женщины. Вот как создается семья. И дальше он говорит в шестом стихе третье положение о семье. И что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть брак вечен. Они же его пришли спросить, как расстаться? И всякая ли причина годится для этого? А Христос им отвечает, что у нас вообще развода нет. А Моисей, он же разрешил давать разводные письма. То есть они не успокоились ответом Христа и нашли священное писание и основание для этого. Сколько бы Бог ни объяснял человеку, который вбил себе голову, что он должен развалить свою семью, если он сам не интересуется священным писанием и не идет к Богу, будет такое положение, как у этих глав мужчин, мужей, которые пришли к самому Христу с таким важным вопросом, как избавиться от жены. Итак, Христос ответил: нет у нас развода. Все. И остановился. Он сам не поднимал вопрос о разводе, который там организовал Моисей. Но они задали этот вопрос, и поэтому очень хороший ответ получили. Восьмой стих. Посмотрите, пожалуйста, в восьмом стихе, как Христос ответил. «Моисей имел причину, чтобы распорядиться защитить женщину, которую жестокосердный муж выгнал из дому. И она теперь должна с этого момента быть бомжом. Ни места, ни какого-то жилья, ни питания, ничего у этой женщины не было. Она была бомжом. И теперь, чтобы защитить это положение, что Моисей сделал? Он сказал, да дай ты хоть этой женщине письмо, что она была твоей женой, а она теперь, ты нашел причину для развода. Итак, это жестокосердие, вот это положение, жестокое сердце. Что есть причиной развода? Я теперь прямой вопрос вам. Вы знаете ответ? Что является причиной развода, любого развода в семье? Жестокосердие. А как оно проявляется? А вот в том правиле, которое я вам говорила уже. Правило такое. Я хочу измениться, чтобы тебе было хорошо. Это правило для райской жизни в семье. А правило наоборот. Жестокосердие – это что? Ты должен измениться. А я прав и всегда буду прав. И изменяться я не буду. Ты должен изменить. И один, и второй, если такое положение имеют, это жестокосердие, которое останавливает всякое духовное движение вперед. И тут же сатана дает свои советы. Да зачем она тебе? Чего ты мучаешься? Да оставь ты ее, найди другую. Но жестокосердный человек и в другую семью, и в третью. А у меня был на консультации человек, который шестой раз собирался жениться. Шестой раз. И он пришел, говорит, Лидия Дмитриевна, наверное, что-то у меня с головой. Но у меня такие женщины попадаются. Ужас. И как только поживу где-то полгода-год, все, не могу больше. Где они только берутся, эти женщины такие? Как меня так наталкиваются на них? Только таких я нашел. Когда мы начали с ним разговаривать, оказалось, что это жестокосердный человек, который в любой женщине, любую доведет до такого состояния, что она сварливая жена, она делает бучу какую-то в семье, и она вынуждена как-то защищаться, ему это страшно не нравится. Он ее бросает и ищет следующую. Итак, мужчины, которые, вы видите, эти проблемы, которые мы сегодня имеем в церкви, вне церкви, в мире, 78% браков в России распадаются. А вы знаете, интересное сведение последнее. В одном городе специально узнала статистику, думаю, дай хоть узнаю, вот сколько развелось в этом году. Зарегистрировано было 248 пар. 248 пар в течение года. К концу года подсчитали, специально дали такое сведение. 242 пары развелись. Что осталось? Даже 78% не влезло. Это же почти 100% развал семей. Это в одном только городе. Вы видите, к чему приводит жестокосердие. И вопрос, который начался вот в момент бытия или присутствия Иисуса Христа, до сегодня стоит остро. И Иисус отвечает, сегодня только так. Жестокосердие – это причина, по которой вы разводитесь с вашими женами. И еще похлеще Христос сказал, что единственная причина, правда, он упомнил, если уже брак распался, тогда ты можешь оставить. Если уже брак распался, а распадается когда брак? Когда один уходит, изменяет. Он уходит, организовывает что-то там себе, там где-то находится. Поэтому брак, по сути, распался. Его разводить уже не надо, он уже разведенный. Брак уже не существует. Это единственная причина, по которой может расстаться супруг и супруга. Это будет уже, может быть, даже на законных основаниях. Но Господь это все причислил к жестокосердию. Почему она или он изменяют? Это что? Тоже жестокосердие. Итак, причины выяснены. Главы семей были настроены на развод. Можете себе представить, как эти мужчины вели себя дома со своими женами и детьми? Можете представить, как это было? Какая обстановка была в доме, если мужья, главы семей подошли к Иисусу с таким вопросом? Давайте мы посмотрим картину, как относились эти мужья к своим женам и детям. И если мы читаем 13 стих, то мы увидим следующую картину. приведены были к нему дети. Кто их привел? Вот эти жены, матери. Их жены привели детей к Иисусу Христу. Зачем? Чтобы он возложил на них руки и помолился. И что тут ученики начали делать? Да и все остальные, которые интересовались очень важным, острым вопросом. Они начали их отгонять. Да что вы пришли? Тут мужской разговор. А вы что сюда пришли? Давайте отсюда быстренько. То есть отношение у человека жестокосердного, который нарушает семейные узы, которые вечны, у него это отношение переносится и на жену, и на детей. Так как жены нуждались в благословении Иисуса, и детей они принесли, потому что они хотели благословения, чтобы укрепить семью, мужчины показали себя не с лучшей стороны. Но интересно, в 10 стихе ученики, которые были рядом с Иисусом, которые они ходили рядом, они многому учились. И когда они услышали, что нужно мужчине в доме изменяться, что нужно как-то уступать в чем-то, какое решение вынесли ученики? Так вообще тогда лучше не жить. Они услышали, какие обязательства несет муж за семью. Лучше вообще не жениться. Это не жестокосердие? Вы видите, даже ученики рядом с Иисусом, как тяжело человеку изменить свое мнение, измениться и быть готовым к тому, чтобы сделать другого счастливым. Как уступать трудно, как решение выносить, что я буду изменяться. И это сразу показало себя в действии, а показало себя по отношению к детям. И Христос увидел эту всю картину, он видел внутренность, что говорит внутри каждый себе из мужчин, которые сидели там и окружали его. Это мужья, это главы. И Иисус сказал им слова, которые записаны в 14 стихе. Это выход был из положения. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Что делали мужчины, мужья, отцы, которые стояли рядом с Иисусом? Не пускали детей к Иисусу. Перенесемся в сегодняшнее время. Я уже не говорю только о мужчинах, я говорю о родителях. Потому что иногда мама не пускает, а иногда папа не пускает. И вы знаете, вот я сегодня услышала интересную такую историю, небольшую. На консультацию подошла, ну горит же у мамы сердце. Что делать? Как спасти ребенка? Муж – авторитарный человек, и который кулаком об стол добивается всего и говорит, а как же вы думали? В книге Иисуса Навина написано, вот я, а дальше за мной кто? Дом мой. Вот я и дом мой будем служить Господу. Так что основание и даже Священное Писание, но добивается он этого кулаком. Я сказал, будешь читать Библию, будешь читать, сиди и читай. И ребенок сидит и читает, что он там читает и что он думает в это время. Хоть бы папа куда-то ушел, чтобы я закрыл эту книгу, которая мне совершенно неинтересна, и избавил меня от этого давления. А папа думает, что он ведет этого человеку Богу. Я и дом мой будем служить Господу. Я сказал, будем служить Господу и будем служить, хотите вы или нет. И она говорит, беда в том, что девочка начала обманывать. А как же вы думали, отцы? И если вы авторитарны, то все, кто в вашей семье, кроме вас, это будут сплошные обманщики, которые будут обходить ваш авторитаризм любыми дорогами, чтобы избежать ссоры, избежать вот этого давления. И если дети росли в этом, то Христос обращается к мамам, авторитарными мамы могут быть, а Он обращается и говорит, пустите детей, не препятствуйте. Вот это препятствие для детей могут быть в поведении отца или матери. Это то, о чем думали папы, мы уже посмотрели. Но и мамы могут служить препятствием для того, чтобы не пустить ребенка к Иисусу Христу. И даже верующая семья могут составить в своих отношениях препятствия для детей. Какие? Вот это первое препятствие, которое я вам сейчас вот привела в пример. Авторитаризм. Авторитарное отношение к членам семьи. Это первое препятствие. Второе. Когда вы приходите, общение с церковью где-то, где вы были, и начинаете при детях критиковать дома то, что творилось в церкви. Вот вам не понравилось это, кто-то вам на ногу наступил. Ну, это же столько людей могут наступить на ногу. Ну, так может быть, это образно сказано, ну, что-то не понравилось. И вот вы начинаете открыто об этом говорить. Дети сидят, может быть, еще под столом. Они еще маленькие. Но вы знаете, когда дети сидят под столом и чем-то занимаются, у них уши в 4 раза больше, чем у нормальных детей, которым вы говорите, а они слушают. Тогда у них уши в 4 раза меньше становятся. Они забывают, что надо слушать, они отвлекаются. А здесь, когда вы что-то рассказываете о любом соседе, о сестре, о пастыре, о хоре, что-то вам не понравилось еще, дети слушают это внимательно. И что? И это становится категорическим препятствием им, чтобы они стали духовными детьми. Это может быть любовь слепая, которая разрешает все ребенку. Это препятствие. И любят, и препятствуют прийти ко Христу. Это нет взаимодействия, взаимопонимания, когда мы не беседуем с детьми, когда мы не разговариваем, не спрашиваем их, не ведем их каким-то путем к Богу, не говорим им о том, что они поняли или чего не поняли. У нас нет такого собеседования. И даже это ничего не делание есть крупное препятствие для детей, чтобы они не пришли ко Христу. Это прямо преступление в семье, которое хочет быть раем, а оказывается адом. И тогда Иисус исправил положение. Для тех детей, которых мамы привели ко Христу, удалось им через эту толпу мужчин, мужей проткнуться к Иисусу, Иисус увидел их, как пишет Дух пророчества, Он увидел их плачущее сердце, материнское, жаждущее, чтобы кто-то помог им спасти детей. И что Иисус сделал? Он вроде небольшой жест сделал, возложил на них руки, благословил их. Вот что хотят мамы и папы нормальной семьи, чтобы дети получили благословение Иисуса Христа. Возложите руки и вы на своих детей. Вы помните вчерашнюю тему? Как мы говорили, как дети, даже маленькие дети, в годик и до года, они нуждаются в вашем прикосновении. И это способствует их нормальному психическому развитию. Не касаетесь детей, не обнимаете, не прижимаете уже старшеньких детей. У них тоже будет отклонение психические. Вы знаете, сколько раз нуждается ребенок в том, чтобы в день к нему прикоснулись? Не менее 5 раз. Прикасайтесь, обнимайте. Если еще мальчику не 13 лет, поцелуйте. Но если 13, целовать не надо. Они уже будут долго вытираться и говорить: «Мама, что я маленький?» Но в 18 лет они с удовольствием опять вас поцелуют и будут жаждать вашего прикосновения. Но прикоснуться, погладить его – это наша обязанность. Они нуждаются в этом. Прикоснитесь к своим детям. И не раз, и не два в течение дня. А бывает такое, что мамы сами с детьми заняты, они не могут прикасаться. Да некогда, прикоснется, если мама уже в сердцах такая сердитая. Она как прикоснется, так этот ребенок из другой комнаты вылетает на улицу. Прикоснулась. Это прикосновение любви должно быть, прикосновение веры и поддержки. Это то, что сделает детей способными прийти к Иисусу. Но вот после этих 2 событий, которые очень связаны, приходит 3-е событие, которое еще больше связано с этими 1-ми 2. Только Иисус оставил вот эту территорию, к нему подбегает молодой человек. Да? И вы читаете, некто. Но мы читаем другие Евангелия, там написано, что он был молодой и еще какой? Богатый, уважаемый. А вот теперь вопрос. Вы знаете эту историю? Да? Вопрос такой. В какой семье рос этот молодой человек? В той семье, где были вот такие отцы, которые подошли, и такие матери, которые через толпу протягивали детей к Иисусу. Было трудно привести детей к Иисусу. Были препятствия. Этот молодой человек вырос в такой семье, в такой обстановке. И вот он пришел к Иисусу. Человек был, по вашему заключению, умный или это глуповатый был какой-то человек? Как вы, исследуя Писание, как вы сделали заключение? Умный, потому что он был богатый, это же не просто ему там наследство скинули, а это был уважаемый, так Дух пророчества говорит, уважаемый, разумный человек, очень способный, талантливый. И Христос взглянул, полюбил его. Он был уважаемый, все у него было. Он был талантливый человек, он знал о себе это. Но что-то ему не хватало. Как он это определил? Чего ему не хватает? Что мне сделать? Куда он хотел? Царствие Божие. И что же он чувствовал? Выросший в христианской семье, стал таким хорошим бизнесменом, стал способным, имел много денег, уважением общества пользовалось, а личной связи с Иисусом у него не было. Почему? Вы представляете, какой у него папа был, в какой среде он рос, и как за это боролась мама и не могла проткнуться. А у папы было одно на уме – как бы избавиться от этой семьи и завести другую. И вот он, выросший в этой семье, не получил от мамы и папы самого главного. А самое главное – это что? Близкая связь с Богом. Возрождение духовное. Это то, к чему могли вести родители этого молодого человека. И даже если в ущерб тому, что они его хотели и сделали возрожденным, духовным человеком, он бы имел в два раза меньше богатства. Он бы что-то потерял? Нет, он бы не потерял, он бы приобрел. Он бы не тогда не был бы вот так на коленях стоял перед Христом и спрашивал: «Господи, я не имею связи с Богом. Я не уверен, что я получу вечную жизнь. А вернее даже, я точно знаю, что я ее не получу». Потому что он пришел с просьбой, как мне получить вечную жизнь? Он чувствовал свою ущербность духовную. Выросший в такой обстановке, когда семья не была семьей той, о которой говорил Господь, этот молодой человек претерпел кораблекрушение. И что? И он пришел к Иисусу. Мы знаем, что он верующий был. Мы знаем, что он соблюдал заповеди. Потому что Христос его спросил: «А ты соблюди заповеди». Он что ответил? «С детства я это соблюдаю». То есть внешнее соблюдение заповедей не сделало его уверенным в том, что он получает вечную жизнь. Чего не хватало молодому человеку? Живого слова, которое работало бы в нем. Вот этой жизни духовной не было. Иисус поговорил с этим человеком. И вот ответьте, пожалуйста, на последний вопрос. Помог ли ему Иисус? Смог ли Христос сам сделать что-то для него? Он только сказал ему совет: «Оставь ты это богатство, оставь ты эту работу бизнесмена, и, пожалуйста, если хочешь получить спасение, углубись в эту духовную работу, следуй за мной». Это значит, брось это все, иди работай с Богом. Если ты будешь чувствовать, что рядом Бог, ты почувствуешь тогда, что тебе нужно и как произойдет твое возрождение. Он это посоветовал. И как? Помогло? Услышав это слово, юноша отошел с печалью. Чего не знал юноша? Он не знал, что все-таки Христос есть Бог. И он видел, что это богатство, которое он имеет сегодня, через несколько лет придут римляне, разрушат Иерусалим, и это богатство куда денется? У них крылья, у богатства есть крылья, оно улетело. Он потерял потом все, потому что вся Иудея была разрушена. Она была в войне. И тогда убегали все, как могли. Не то что богатство, они не могли ничего взять, даже вещей никаких, самых необходимых. И то Иисус ему как бы предсказывал: ты приоритеты неправильно поставил. Кто его научил сделать такие приоритеты? Кто его с детства воспитывал, что ты должен быть бизнесменом, ты должен быть таланты свои применить, у тебя будет много всего, ты должен вот это и это делать. И одного не говорили родители: где твоя связь с Богом? Они не привели его к Богу, чтобы этот молодой человек стал возрожденным молодым человеком. А теперь я хочу обратить ваше внимание, и чтобы вы обдумали один вопрос. Есть ли выход из этого состояния? Я не хочу оканчивать на этой печальной ноте. Этому молодому человеку Иисус тогда не смог помочь. Очень трудно этим молодым людям, которые росли в верующих семьях, ушедших от Христа и занявшихся, он уже был мудрым человеком, талантливым, значит, он в хорошей семье рос, а этого ему не дали, самого главного и не дали. И поэтому трудно им возвратиться назад. Итак, сегодня мы вопрос задали: что может помочь в такой ситуации? Мы разобрали, почему семья сегодня не рай, а такое поведение со стороны мужа, жены приводит детей в состояние глубокой какой-то клинической смерти духовной. И вот ответ теперь, только то, чем я могу вас обрадовать, который записан в 26 стихе этой же главы. Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно». А кому возможно? Богу все возможно. Это возможно только Богу. Что остается нам делать, которые потеряли своих детей, которые не в церкви, которые сделали такой печальный выбор, как этот молодой человек? Что делать остается? Мамы во многом пытаются теперь возвратить и говорят: ты знаешь, Лидия Дмитриевна, я своему говорю сыну, иди в собрание, иди в собрание. 40 раз я ему сказала, иди в собрание. А он меня как послал? Какая ситуация? Мама, которая уже не является авторитетом для сына, она не имеет возможности. Человеком это невозможно — привести детей к Богу. Другие пути должны быть. Что же мама остается делать? Молиться. Предать это Богу. Но сама мама должна стать образцом Иисуса любви. А папа — вторым образцом любви Иисуса. И вот таких два образца, когда папа и мама обращаются к Иисусу, возможно, тогда Господь что-то сделает для этого человека. И, возможно, наши дети будут тогда спасены. Я сегодня хочу все-таки еще больше поднять ваше настроение. И давайте мы вместе с вами прочтем одно обетование для всех родителей, которые сегодня печалятся о своих детях, для жен, которые печалятся о мужьях, которые хотят их оставить, для мужей, которые не могут исправить свое жестокосердие и не могут помочь своей жене, чтобы она была счастлива в семье. Давайте прочтем обетование 113-го псалма. Замечательный псалом для наших семей. 113-й псалом с 20 стиха. «Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев и благословляет дом Ааронов, благословляет боящиеся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Аминь».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Все ли равны перед Богом? В Новом Завете есть фраза о том, что некоторые люди в Царстве Небесном нарекутся великими, а других же сказано, что они назовутся малейшими в Царстве Божьем. О чем идет речь? Действительно ли в Божьем Царстве существует какая-то определенная иерархия? Сегодня на наши вопросы отвечает пастор Павел Владимирович Гончар. Итак, когда в Библии идет речь о великих Царства Небесного и о малейших Царства Небесного, что здесь имеется в виду? Действительно ли там существует иерархия?
3: Вы имеете в виду текст из Нагорной проповеди, из 5 главы Евангелия от Матфея.
2: Может быть, мы его сейчас прочитаем, как он точно звучит.
3: Я думаю, что не только этот текст, но и отрывок непосредственно, он поможет нам понять ответ на этот вопрос и сделать какие-то выводы для нашей жизни духовной. С 17 стиха 5 главы Евангелия от Матфея по 20 текст. Спаситель обращается к своим слушателям и говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Ну, наверное, снова есть смысл вспомнить аудиторию Иисуса, кто его слушал, и как-то сопоставить, может быть, себя с этой аудиторией, почувствовать себя частью этих людей и понять, прочувствовать, что эти слова обращены в том числе и к нам. Здесь есть такие слова, завершается этот отрывок: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Среди слушателей галилеян в этот момент, скорее всего, может быть, и не было книжников и фарисеев. Может быть, кто-то и был, но, по крайней мере, из повествования евангельского мы этого не видим.
2: Давайте, может быть, объясним, кто такие книжники
3: фарисеи. Хочу начать вот издалека, так сказать, для того, чтобы подобраться к этому. А кто такие книжники и фарисеи, и как это связано вот с тем вопросом, который вы задали мне: кто научит малейшим наречется, кто научит великим. А вот книжники и фарисеи – это как раз люди, которые посвятили всю свою жизнь изучению Священного Писания и достижению праведности. Ну, если проще, то книжники – это элита образованная, израильская, которая была связана с храмовым служением, с традицией храмового служения и изучением Торы. А фарисеи от еврейского слова «перушим», отделенные, отдельные, когда-то представляли собой такую, ну что ли, секту внутри иудаизма. Поэтому их назвали отделенные, отдельные или секта. Но в конце концов это слово приобрело другой оттенок, из негативного стало положительным и стало означать отдельные в смысле праведности. Люди, которые праведнее других или которые ищут праведности. И их как бы целью основной было сообщить эту праведность простому народу, фарисеев. Если книжники больше были озабочены такой элитарной праведностью, праведностью образованных, элиты общественной, общества того, то фарисеи хотели эту праведность перенести в народ. И было ясно, что простолюдин, ну, просто не в силах, он нуждается в раввине, в учителе, который бы вел этим путем праведности. Он не может не толковать Писание, он не может, ему как ребенка нужно вести. И вот фарисеи разрабатывали такое предание, которое являлось своего рода толкованием Торы или Пятикнижия Моисеева, которая помогала простолюдину, простому человеку быть праведным. И это было очень так конкретно, иногда даже по-детски. Вот это вот можно делать, а вот это нельзя делать. Ну, мы, может быть, к этим примерам каким-то в ходе беседы еще вернемся. И это обращение Спасителя к людям, этот призыв, если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и книжников, наверное, тоже звучал шокирующе, как и все слова вот Нагорной проповеди.
2: То есть Иисус Христос не одобряет, не признает, так скажем, праведность.

0: и так далее. То же самое и здесь. Спаситель говорит о общепринятой праведности фарисеев и книжников и о праведности той, которой он ожидает видеть в своих последователях. Это разные виды праведности. И далее оставшаяся часть Нагорной проповеди, по крайней мере, 5 главы и 6, да, и 6 глава, они посвящены конкретным примерам этой праведности. Но мы, может быть, рассмотрим в следующих беседах эти конкретные примеры. Сейчас, если говорить в общем, то праведность, которую ожидает Спаситель, и праведность фарисеев – это разного рода праведности, потому что они имеют разную мотивацию. Вот теперь возвращаясь к вопросу о Царстве Небесном, иерархии, якобы имеющей место быть в этом царстве малейших или великих, как здесь сказано, кто нарушит одну из сих заповедей, малейшим наречется, а кто исполнит и сотворит, и научит, тут великим наречется.
1: Здесь, наверное, еще возникает вопрос, что же представляет собой Царство Небесное. Вот, например, ну, думаю, что многие люди понимают, что это то, что ожидает верующих людей на небесах. Да? Это какая-то другая жизнь, которая будет после этой жизни, там будут только праведники, они окажутся в раю. И вот там будут великие и малейшие. Кто-то там, как здесь написано, наречется великим, кто-то малейшим, но эти и другие, они находятся в Царстве Небесном.
0: Да, мы как бы вот начинаем...
1: При таком беглом прочтении именно такое, я думаю, впечатление складывается.
0: Да, мы потом, наверное, нужно будет перейти к ответу на вопрос, а что же имеется в виду вообще под законом, под заповедью, и что значит «небо и земля не придет, или нарушит, или исполнит». Это, наверное, будет как бы ключевым местом все-таки в этой дискуссии нашей. Ну, давайте теперь возвратимся к вашему вопросу. Кто великий и кто малый в Царстве Небесном, а якобы имеющий место... быть иерархией. Снова вернемся к тексту. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Но здесь, наверное, все-таки главная мысль сосредоточена не на иерархии, а на заповедях.
1: Да, о нарушении, да, о нарушении или об исполнении,
0: или исполнении заповеди.
1: Да.
0: Но к этому мы, наверное, немножко позже вернемся. Два слова буквально о Царстве Небесном. Угу. Может создаться впечатление, что здесь речь идет вот о неком рае, о неком вот месте, где пребывают избавленные Богом, спасенные Богом. И у них, может быть, есть какие-то погоны или какие-то отличительные знаки. У кого-то больше звезд, у кого-то меньше звезд, да, что-то в этом роде. Ну, конечно, нет. Вообще, Царство Небесное в устах Иисуса – это в первую очередь не место, не рай, а это как бы принцип, это как бы путь, это как бы путь христианина. Кстати говоря, евангелист Матфей, например, в отличие от евангелиста Луки, использует для описания вот этой реальности, небесной реальности, не слово «Царство Божие», а Царство Небесное. Это просто такая интересная деталь, потому что евангелист Матфей писал для евреев, сам был евреем, а для еврея, естественно, избегать употребления слова «Бог» или имени Божьего тем более. Как бы. И поэтому при любой возможности, где можно заменить слово «Бог» или что-то близкое к этому, он обязательно это сделает. И вместо «Царства Божие» практически всего несколько раз в Евангелии от Матфея можно найти вот «Царствие Божие», такое словосочетание. Здесь он говорит о Царстве Небесном. Так вот, Царство Небесное – это как бы принцип, это не место. И великий или малый имеется в виду тот, кто идет более правильным путем, или тот, кто идет менее правильным путем, тот, кто более совершен, или тот, кто менее совершен. И вот этот язык, язык Нового Завета, библейский язык, он очень образный и очень ассоциативный. Поэтому первые ваши впечатления, которые вы получаете из прочтения текста, они могут быть неправильны или, как правило, неправильны. То есть нужно немножко глубже идти. Этот текст содержит глубину. И в этом образе как бы не в словах смысл заложен, а в образах. И нужно как бы правильно прочитать образ. Вот в данном случае... Царство Небесное – это образ пути.
2: Открытая книга.

0: Помните, например, притчи в 13 главе Евангелия от Матфея. Притча о Царстве Небесном. Чему подобен Царствие Небесное? Вот женщина берет закваску и кладет в тесто. Да? Или Царство Небесное подобен горчичному зерну. Ну, какое, что общего между раем и горчичным зерном или закваской? Да? Ну, понятно, что здесь речь идет о принципе роста Царства Небесного, или его расширения, или того, как оно в сердце человека принимает, какие плоды в результате получаются. Здесь то же самое. То есть всякий раз, когда мы будем Евангелие от Матфея при исследовании Нагорной проповеди встречать это словосочетание, помните, что здесь речь идет не о рае, пусть у вас не возникают эти ассоциации. Да, действительно, рай – это конечная цель, но здесь речь идет о пути достижения этого рая. И мы входим в Царствие Небесное уже сейчас, когда мы становимся на путь исполнения воли Божьей, Его заповедей, когда мы перенимаем ценности, которые Господь нам проповедует, мы уже входим в Царствие Небесное, потому что этот путь, естественно, приведет нас к конечной цели. Говоря математическим языком, Царство Небесное – это скорее вектор, а не как бы отрезок, как далеко мы прошли. А это вектор, который указывает нам направление. Если мы идем в направлении Царства Небесного, значит, мы уже в нем. Если мы идем в противоположном направлении, значит, мы вне Царства Небесного.
1: Интересно.
0: Да. И что касается, вот, наверное, это основная мысль этой темы, что касается заповедей. Кто нарушит или кто исполнит, это ключевая мысль. Наверное, слушатели Спасителя действительно в шок его слова поверили, когда он говорит: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Кто может и как может превзойти? Как может надеяться простой рыбак, который, может быть, и Тору толковать не умеет, и не так у него времени много для того, чтобы соблюдать все обряды, все ритуалы, предписываемые религиозными традициями, и вообще в силу ограниченности своего воспитания, как он может претендовать на эту праведность? Да? И Спаситель здесь указывает этот путь превосходнейший или этот путь великого в Царстве Небесном. Он говорит, что для этого не нужно быть фарисеем. Для этого нужно исполнить Божий закон, но исполнить по-другому. Вот здесь речь идет о нарушении или исполнении Божьих заповедей. То есть заповедь нужно исполнить, чтобы быть великим в Царстве Небесном.
1: Да.
0: Встает вопрос теперь, как исполнить.
1: Да.
0: Таким образом, он как бы косвенно говорит, что путь исполнения заповедей фарисейский, людей, этих, которые посвятили всю свою жизнь, чтобы исполнить эту заповедь и научить других. Кстати говоря, здесь речь идет, кто не только исполнит, но и научит других людей. Это фарисеи. Их задача была не только исполнить, но самое главное – научить.
1: То есть учили только фарисеи. Ну, понятно, что люди, слышавшие эти слова, понимали, что речь идет о фарисеях.
0: Да, вот именно. Они хорошо понимали, что речь идет о учителях, вот, которые их учат идти путем праведности. И Спаситель говорит, что не этим нужно путем идти, а нужно идти совсем путем другим.
1: Так и вот напрашивается вопрос, каким путем?
0: Ну, конечно же, да. Вот это самое, это и есть тема нашего, как бы, нашей дискуссии, да. Каким путем? Ну, для того, чтобы интригу сохранить беседу, мы не сразу ответим на этот вопрос. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, говорит Спаситель. То есть здесь мы уже видим некий намек на то, что есть разница в исполнении. И если он говорит: не думайте, что я пришел, с этого, да, начинается отрывок, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел, исполнить, то, наверное, вывод такой напрашивается. Значит, если он так говорит, его кто-то обвинял в нарушении.
1: Да.
0: Да? Правда? И если посмотреть Евангелие, описание жизни Спасителя и его дел, то мы можем найти немало примеров тому, что действительно некоторые его поступки, некоторые его слова были вызовом как бы закону в том смысле, в каком его понимали праведники того времени, фарисеи. Ну, например, в Евангелии от Марка, оно прямо начинается буквально с дел Спасителя, в которых он исцеляет, скажем, человека сухорукого, ну или, может быть, парализованной рукой. И когда он это делает? Он это делает в субботу, что категорически запрещалось. Или там же мы находим описание истории, как Спаситель во второй главе Евангелия от Марка шел со своими учениками в субботу, проходил засеянными полями. И ученики захотели есть. Они срывали колосья, растирали их руками и, значит, ели эти колосья. Ну, само по себе есть хлеб, конечно, тут ничего такого нет. Но растирать – это уже работа. Вот если вы окажетесь в современном Израиле, то вас удивит, например, такая вещь. Вот на территории, скажем, Стены Плача, когда наступает суббота, пятницу вечер, ну и в течение до захода солнца в субботу, нельзя пользоваться мобильными телефонами. Почему? Потому что вы, пользуясь мобильным телефоном, нажимаете кнопки. Нажимать кнопку – это значит совершать работу.
1: Совершать какое-то действие, даже пусть очень легкое.
0: Да, пусть даже, казалось бы,
1: незначительное. Это считается работой, это нарушение святого дня, нарушение покоя святого дня.
0: Ездить на машине, да, нельзя. Или, например, в лифтах гостиниц, которые заботятся о своей репутации у правоверных евреев, есть режим субботнего дня, когда лифт, он просто кнопку не надо нажимать, он сам вас везет, останавливаясь на каждом этаже вверх и вниз. Вот. Ну и разного рода такие вещи в современном мире, это отражает вот это фарисейское тщательное такое старание, рвение фарисейское не нарушить закон. И то же самое было в древности, но в реалиях древности. Это растирание колосьев. Еще один пример – это Спаситель учеников обвиняет в том, что они едят неумытыми руками. Ну, на самом деле речь не идет о гигиене, а речь идет о ритуальном омовении, которое нужно было правоверным совершать, ну, перед приемом пищи или в каких-то особых случаях. А если ты претендуешь на роль учителя, так это непременное обязательство по нескольку раз в день. Вот. И Спаситель говорит, говоря о нарушении или исполнении закона, или о фарисейском пути исполнения закона, как неправильном пути. То есть исполнение закона лежит в совсем другой плоскости. Она как бы не лежит в плоскости логики фарисеев. Это другая логика. Ну, как бы другой путь, другая мотивация. И речь не идет о том, чтобы быть более тщательным в соблюдении Торы или соблюдении законов Божьих, чем фарисеи. В этом смысле их опередить никак невозможно. А речь идет о другом соблюдении. Вообще, читая Евангелие, меня всегда потрясает вот этот... Это инновационность такая евангельской проповеди. Как бы Спаситель всегда непредсказуем. Он в своей проповеди и в своей жизни играет не по правилам. Его пытаются в эти рамки втиснуть. Он всегда уходит из этих рамок, остается как бы над всем вот этой всей культурой, созданной человеками. И в этом смысле открывается как бы в его проповеди такой простор для совершенства. Он не ограничен предписаниями, какими-то рамками. Это все время какой-то фонтан чего-то нового, и он пробивается в самых неожиданных местах. Вот это вот очарование и бесконечная устремленность Евангелия, она просто потрясает.
1: Но это еще, наверное, и означает, что люди и тогда, и сейчас что-то неправильно понимали. У них были неправильные представления о религии, о связи с Богом, о том, как нужно исполнять законы, о многом другом.
0: Ну да, я бы сказал так, что не только тогда, но и сейчас,
1: да,
0: и
1: да.
0: Мы с вами, в силу того, что просто мы люди, мы не можем вместить вот это необозримое богатство Божьего мира. Нам свойственно как-то вот все систематизировать, все как-то понять, все уяснить для себя, вывести какие-то правила, какие-то законы. Ну, так устроена наша жизнь. И когда эти правила и законы, и наши представления, понятия как бы окаменевают, становятся догмой или становятся самодавляющим чем-то, таким самоценным, вернее, чем-то, вот здесь вот как бы начинаются проблемы. То есть мы, Евангелие призывает нас быть открытыми. Помните эту притчу о мехах? Не вливают новое вино в старые мехи. Да, ну, мехи – это так сшитые из кожи, такие сосуды кожаные для хранения вина. А новое, оно обладает особой кислостью такой. оно разрушает старые мехи. То есть мы все время должны быть готовыми, готовыми к этому. Спаситель призывает. А проблема к этой новизне, проблема фарисеев заключалась в консервации. То есть их подход к соблюдению Божьей воли был такой – не нарушить. Они вокруг Торы или Пятикнижия Моисеева, а в Пятикнижии Моисеевой традиция еврейская насчитывает 613 заповедей. Ну, это заповеди разного рода. Они касаются и обустройства скинии, и жизни человека, и каких-то социальных вопросов. А 613 заповедей нужно было не нарушить. И фарисеи каждую из этих заповедей огораживали таким частоколом или забором своих традиций, постановлений, нарушив которые, ты все-таки еще не нарушаешь саму заповедь, одну из этих 613. Uh-huh. Вот они как бы таким образом охраняли людей. То есть не нажимая кнопку сотового телефона, или даже нажав кнопку сотового телефона, ты, может быть, субботу еще не нарушишь, но само по себе это запрещение, оно как бы не подпускает
1: сохраняет
0: тебя близко.
1: Сохраняет тебя от нарушения чего-то,
0: да,
1: более
0: чего-то
1: серьезного.
0: Более серьезного. Да. Вот это был подход как бы фарисеев, не нарушить. И они были, ну, на этом очень сильно сосредоточены. Но как бы проблема, и мы к этому, может быть, вернемся еще, их заключалось в том, что вот такой подход, он как бы на грани некого лицемерия. То есть не нарушить значит избежать ответственности, избежать исполнения. Ну, например, можно, они понимали, что простолюдину иногда трудно исполнить закон, и, ну, мы, может быть, потом коснемся этого более подробно, но для того, чтобы облегчить путь исполнения, они как бы находили такие лазейки, которые позволяли человеку, как бы нарушая закон, его не нарушать. Такие коллизии, да?
1: Например?
0: Ну, современные, в адвокатской современной практике это часто используется, для того, чтобы уйти от налогов, например, да? Можно найти какой-то повод, который, ну, смехотворный совершенно, и который выглядит, все понимают, что это повод, но этот повод помогает избежать там какого-то крупного налогообложения. Ну, например, помните, Спаситель, этому вообще посвящена 23 глава Евангелия от Матфея, где он обличает фарисеев лицемерии и говорит, вот вы для того, чтобы избежать заповедь или не исполнять заповедь о помощи своим престарелым родителям финансовой, вы нашли лазейку. Тот, кто отдает пожертвование в храм, тот освобождается, как бы храм больше, чем родители. Uh-huh. Ну, как бы кажется так. А если храм больше, значит, отдав деньги в храм, вы таким образом освобождаетесь от исполнения заповеди помощи родителям. Ну и вот что-то подобное можно найти. Вот. Спаситель говорит о том, что для того, чтобы превзойти праведность фарисеев, нужно идти другим путем. Не путем не нарушить закон. Uh-huh. А что? Каким путем?
1: Исполнить.
0: Наверное, исполнить, да.
1: Как он сам и пишет, как он сам и говорит. Написано вот в Евангелии: не нарушить я пришел, но исполнить.
0: Вот. И вот здесь, вот, да, вот как бы ключ к этому всему отрывку: я пришел не нарушить, но пришел исполнить. И более того, истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все.
2: Открытая книга.
0: Ну, что значит исполнить, а что значит не нарушить? Это совершенно разный подход. Но перед этим хотел бы обратить внимание на вот еще одну деталь. Говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Не кажется ли вам, что вот в этом, этими словами Спаситель возвеличивает Божий закон, волю Божью? Он говорит, что она вечна. В современном мире как бы существует другой, или в современном христианстве, другой род фарисейства. Если фарисеи пытались не нарушить закон или найти лазейки в нем, то кто-то пытается сегодня сказать, что закон Божий упразднен Христом, что он не действует. Мы живем как бы в эпоху, в эру благодати. Это своего рода тоже фарисейство, только с другой стороны. Или, по словам немецкого пастора известного и мученика за веру Дитриха Бонхёффера, это дешевая благодать, путь дешевой благодати, когда крестную великую цену смерти Голгофской искупительной мы обесцениваем, превращаем в дешевую благодать. То есть все, кто просят о прощении, все его как бы безусловно получают и идут как бы жить так, как они жили раньше. Конечно же, речь идет не об этом. Закон Божий или воля Божия – это отправная точка наших рассуждений. Невозможно решить проблему, скажем, в государстве или проблему плохого поведения граждан просто тем, чтобы принять такой новый закон, который отменяет все законодательство. Да? Ну, тогда есть тюрьмы не нужны, милиция не нужна. Вообще тогда ничего. Правоохранительная система тогда как бы не нужна. Простое решение вопроса. Но что в результате получается? Я в таком бы обществе жить не хотел. Да? Точно так и здесь. Божий закон – это отправная точка. И исполнение воли Божьей – это действительно тот вопрос, это главный вопрос, который должна решить как человеческая цивилизация в целом, так и каждый человек в отдельности. Что делать с этой волей Божьей? Повиноваться ей, не повиноваться, как ей повиноваться? Это вообще главный вопрос. И по сути дела, люди, даже не будучи верующими, они его решают. Вопросы социального устройства, вопросы справедливости – это есть не что иное, как прямое отражение Божьих законов. Божий закон – это гораздо больше, чем 10 заповедей. 10 заповедей – такая выжимка, очень сухая. Но читая законодательство Торы, вы видите, что оно охватывает как бы все сферы человеческой жизни. Вот. И когда Спаситель говорит о исполнении и ненарушении закона, он, ну, как бы, если проще, призывает нас посвятить свою жизнь исполнению закона. Творчески как бы к этому относиться. Искать, как заповедь Божия может как бы принести благословение мне и моим близким в нашей жизни. Ну, примеры этого мы будем рассматривать дальше.
1: Ну, ведь многие заповеди, они, ну, построены на отрицании. Например, «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», «не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». То есть, казалось бы, чтобы исполнять Божий закон, нужно просто не делать того, что перечислено. И все. А вы говорите о том, что нужно подходить творчески к исполнению Божьего закона. Что же тогда представляет собой Божий закон в данном случае?
0: Может быть, не будем торопить события. Заповеди «не убей», «не прелюбодействуй». Конкретно они будут рассматриваться в следующей части Нагорной проповеди. Как Христос предлагает исполнять эти заповеди, таким образом как бы иллюстрирует.
1: То есть иллюстрирует в наших следующих идею. Программах мы поговорим об
0: да,
1: этом.
0: Да, но можно забежать, заповеди. Конечно, вперед немного и сказать о том, что «не убей», да, это такое, ну, представьте себе, в Древнем Израиле, ну, не было бумаги, не было средств как-то вот подробно все записать. Да, у нас вот, смотрите, какая большая библиотека, сколько книг, а в то время не было этих технологий. Вот была такая вот технология писать на камне. Да, вот сколько можно написать на камне текста при помощи зубила и молотка? Наверное, Нагорную проповедь трудно было бы написать. Потому что, ну, в то время, когда Спаситель произносил Нагорную проповедь, уже, ну, научились выделывать шкуры, делать папирусы, были какие-то чернила, трости, какие-то уже более, так сказать, совершенные способы написания. Тогда этого не было. В пустыне был камень. Кстати, довольно мягкий, податливый камень в иудейской пустыне. Это такой очень крепко спрессованный мел. И зубило и молоток. Поэтому заповеди нужно было постараться написать как можно более коротко. А уже толкование этих заповедей, пояснение их, лежало, эта роль лежала на духовенстве, на священстве израильском. Поэтому вот так оно было коротко и сформулировано. Но это не должно нас вводить как бы в заблуждение и в мысль такую заронить нас не должно, что исполнить заповедь – это значит просто ее не нарушить. На самом деле за вот этим коротким «не убей» стоит вот огромный такой космос. Если проще сказать, то исполнить заповедь «не убей» – это значит всегда быть на стороне жизни. Это исполнить заповедь. А что значит быть на стороне жизни? Об этом можно много говорить и можно много примеров приводить.
1: То есть исполнять Божий закон, я так понимаю, это не значит просто не делать зла. Это значит...
0: Значит,
1: сеять
0: добро,
1: это
0: значит,
1: добро.
0: Наступать добром, как бы так сказать.
1: Я в какой-то книге, помню, читала, если вы получили права и сели за руль автомобиля, законы вас обязывают просто водить автомобиль по правилам. Но ни один закон вас не обяжет остановиться и помочь человеку, который, например, на дороге оказался в беде. А вот Божий закон, он как раз подталкивает, побуждает нас к тому, чтобы мы не просто не нарушали его, но чтобы мы делали добро.
0: Да, и в этом как раз и лежит вот эта разница между исполнением закона с точки зрения Иисуса и фарисеев. Здесь проходит эта граница. Поэтому простые слушатели Спасителя, рыбаки, крестьяне, которые, в общем-то, может быть, не может быть, а точно не могли приблизиться к фарисеям по их праведности, они могли действительно своей праведностью превзойти их праведность. Да, вот пользуясь вашей иллюстрацией по поводу автомобиля, есть такое понятие «вежливость на дороге». То есть как бы это такой понятный водителю язык, когда ты видишь, кто едет, да, как он ведет себя на дороге, и ты тоже вот участвуешь в этом. Ты можешь быть вежливым, а можешь быть агрессивным и невежливым. Да, и вот точно так же в исполнении воли Божией. Ты можешь быть агрессивным, как фарисеи, использовать Божий закон для самовозвышения, для того, чтобы показать контраст между своей праведностью и неправедностью других людей, как бы взгревать, лелеять свои амбиции, свое самомнение, свое «я». А с другой стороны, ты можешь использовать этот же повод закона Божьего для того, чтобы его мир стал лучше вокруг тебя, для того, чтобы нести любовь, для того, чтобы нести справедливость, вот, и сделать мир лучше. Как псалмопевец говорит в псалме, в 18-м, 9-м стихе: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, мудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». Вообще, этот псалом 18-м посвящен прославлению Божьего закона. И когда читаешь, то возникают ассоциации не бремени закона, не тяжести закона, не ноши, той, которую фарисеи предлагали нести для того, чтобы исполнить его, а напротив, заповедь светла, она веселит сердце, она как бы радует человека, она несет добро. Вот что значит исполнить закон, а не нарушить его. Вот в чем лежит разница и в мотивах, и в следствиях вот такого подхода.
1: Что можно пожелать современным фарисеям? Тем людям, которые тщательно придерживаются исполнения буквы закона, но, увы, не видят животворящего духа.
0: Ну, я не думаю, что фарисейство в современном мире настолько распространено. Современный мир, он скорее безразличен к исполнению Божьих заповедей и озабочен, наверное, исполнением закона как бы на том уровне, на котором государство велит это делать, или традиции, сложившиеся в том или ином обществе. Я, по крайней мере, говорю о западной части мира. Да? Мусульманский Восток, может быть, там несколько другая ситуация. Поэтому, когда мы говорим о современных фарисеях, ну, наверное, нужно понять, о ком идет речь. Если мы говорим о религиозных людях, то действительно нас может иногда ввести в заблуждение такая показная набожность или показное такое благочестие, ну, может быть, некоторых христиан, да. Но вид постный, унылый, там, чаяние в соблюдении традиции, это, может быть, как бы и нужно, потому что дух смиренный нужен для того, чтобы к Богу прийти. Но если это является стилем жизни человека, то, наверное, человек что-то не понял в христианстве, и вера его, она не сделала его жизнь как бы более радостно. И в этом смысле современным фарисеям, ну, опять же, кого мы имеем в виду, не совсем понятно, ну, если так адресовать...
1: В чистом виде фарисеев таких не существует, да, какими они были тогда, 2000 лет назад, но все равно, как
0: вы сказали... Да, я думаю, что нужно вчитаться в слова Христа, прочувствовать их и понять, что исполнение заповеди – это творчество, мотивируемое любовью. Любовью к Богу, любовью к ближним. Это творчество, в котором забывается собственное «я», свои эгоистические устремления. Когда человек перестает заботиться о том, как он выглядит в глазах других людей, какой у него ранг в этом царстве. Он просто делает то, что велит ему это сердце, сердце, в котором живет Христос. И тогда его праведность, и мы в последующих наших беседах к этому вернемся, праведность его действительно превзойдет. Праведность тех, кто просто пытается вписаться в букву закона, как вот эти лукавые адвокаты, да, которые используют свое великолепное знание законов, а невозможно написать совершенные законы. Всегда есть у них лазейки для того, чтобы этот закон легально не исполнить. Это, знаете, как воры в законе. А вот можно как бы законом быть в порядке, но по сути быть вором. Вот ну, такая, может быть, грубое сравнение. Вообще фарисеи, они как бы в какой-то степени достойны уважения. Это были достойные люди, они учили доброму. Но проблема их заключалась в том, что они, пользуясь огромным авторитетом среди людей, авторитетом носителей истины, они все-таки их вели не тем путем. Может быть, они сами даже не до конца этого понимали. Вот помните, апостол Павел, он писал, да, о своем опыте. Это послание к филиппийцам, 3 главе, 5-6 стих. Он говорит, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. И начинает перечислять все свои заслуги, которые он, будучи фарисеем, действительно имел. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Божий. И что в результате? Вот в результате он понял, что это все ссор, от которого, если дальше читать, от которого он отказался ради познания Христа. Потому что во Христе он обрел совершенно новый путь праведности, другой путь праведности. И он обрел эту спокойную уверенность в Божьей любви и мог сообщать эту спокойную уверенность всем, кто вокруг него. Вот это бы я пожелал современному фарисею, и себе самому, может быть, и всем слушающим, обрести праведность, превосходящую праведность фарисеев и книжников. Но праведность, основанную не на эгоизме, не на желании прославиться, а на желании исполнить закон Божий творчески, чтобы он как бы изнутри, из сердца исходил. И тогда мир вокруг нас будет лучше.
1: Павел Владимирович, я вас благодарю за эту беседу. Мы продолжим разговор о Нагорной проповеди в наших следующих программах. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Мальчики и девочки, привет! Наступил новый день, пора проснуться. А для этого мы с вами сделаем зарядку. Поможет нам ее делать Олег. Сейчас будет совсем хорошо. Положились скакалки. Олег.
1: Для начала разомнемся. Первое упражнение. Поднимаем руки вверх и дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8.
0: Хорошо.
1: Следующее упражнение. Птичка чистит перышки.
2: Раз.
1: Два.
2: Три.
1: Четыре.
2: Пять.
1: Шесть.
2: Семь.
1: 8. Маятник. Кладем голову на одно плечо и перекладываем на другое. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. 9, 10. Закончили. Теперь
0: сова.
1: Да. Поворачиваем голову сначала в одну сторону, потом в другую.
0: И
1: раз, два, три, четыре, пять.
0: Ну что, Мариночка, у тебя сова что-нибудь видит?
1: 7, 8.
0: Да. Уже просыпается?
3: Да.
0: Хорошо. Дальше.
1: Теперь мячик.
0: Плечи только не поднимаем.
1: Раз.
0: Плечи не поднимаем.
1: 2, 3, 4, 5, 6.
0: Вот как хорошо.
1: 7 и 8.
0: 8. Молодцы.
1: И теперь вращение плечами. Сначала назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.
0: И вперед.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Молодцы, расслабились.
1: Берем скакалку и складываем ее в четверо. Смотрим вперед и поднимаем скакалку.
0: Причем растягиваем ее, когда поднимаем вверх, да? Натянули, опустили, расслабились. И
1: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. А теперь усложненный вариант. Когда поднимаем скакалку, смотрим на нее, поднимаемся на цыпочки. И после этого заводим ее за спину.
0: За голову, да?
1: Да.
0: И
1: 1, 2, 3, 4.
0: Не забывайте подниматься
1: 5,
0: на носочки.
1: 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Повороты.
1: Да. Складываем скакалку вдвое. Заводим за спину. И поворачиваемся. Но голова смотрит все равно вперед.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 6.
0: Энергичнее.
1: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Закончили.
0: Теперь в таком же положении у нас наклон.
1: Да. Вправо и влево.
0: Качели.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Смотрим прямо перед собой, не заваливаемся вперед.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Теперь упражнение поклоны. Складываем скакалку в четверо и берем за спиной. И
0: наклоняемся
1: вперед.
0: Прогибаемся, смотрим прямо перед собой, ноги на ширине плеч.
1: И поднимаем руки как можно выше.
0: И встаем.
1: Угу. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8.
0: Колесо обозрения.
1: Так же, как скакалка, сложно в четверо. Поднимаем ее вверх и вращаем корпусом всем. 1, 2, 3.
0: Ноги не сгибаем, Марина.
1: Вот
0: 4,
1: так. 5.
0: Ниже наклоняемся, спинка прямая.
1: 6. Теперь в обратную сторону. 1, два, три, четыре, пять и шесть. Закончили упражнение. Теперь спираль. Заводим руки назад.
0: Скакалку выпрямили?
1: Да.
0: Так, правая рука у нас за спиной.
1: И начинаем вращение. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Поменяли руку. Раз, два, три. Раз, два, три. И снова поменяли руку.
0: Мы молодцы.
1: Теперь переходим к упражнениям на полу. Первое упражнение. Ванька, встань-ка.
0: Садимся без помощи рук. Поехали. И
1: раз,
0: сели. Два, встали. Стоим и сели. И встали. Хорошо. Садимся. Встаем. Не падаем, не помогаем себе руками. Молодцы. Сели. Хорошо. Еще разочек встали.
1: Встали.
0: И последний раз сели. И остаемся сидеть. Дальше.
1: Теперь упражнение короткие и длинные ноги. Скакалка вновь сложена вчетверо. И мы
0: подтягиваем.
1: Поднимаем скакалку вверх, подтягиваем ноги.
0: К себе прижимаем.
1: Да.
0: Так. Раз. Сум скакалки. И опускаемся на спину качели. Раз. Сели. Руки вверх. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три. И сели. Четыре.
1: Раз. Два.
0: Три.
1: Три.
0: И еще разочек.
1: И раз. Два. Три.
0: Молодцы.
1: Четыре.
0: Теперь сложное упражнение.
1: Называется оно плуг. Скакалку.
0: Зацепляем за ступни ног. Оп. Вот так ее заводим. Хорошо. Подтягиваем ноги с помощью скакалки. И заводим
1: за голову.
0: За голову ножки выпрямляем. Стараемся, чтобы у нас были прямые ноги, не падаем. Так. Так, так, так, так, лежим. Опускаемся потихонечку, потихонечку. Так. Еще разок попробуем. Ну-ка. Зацепили. И лежим, насколько можем, прямые ноги. Полежали, полежали, полежали. Опустились. Убираем коврики, чтобы они нам не мешали. Не было вокруг мебели.
1: И никого другого.
0: Да. Поехали. С ноги на ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10.
1: И теперь на двух ногах.
0: Можно с подскоком, что это будет легче. И
1: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять.
0: Марина, молодец.
1: Шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Хорошо.
1: Закончили.
0: Так, подышали, походили, походим и раз, восстановим дыхание. Ручки вверх. Марина, можно скакалку уже положить? Вот так, раз, два, три.
1: Я сдаюсь.
0: Сдаемся. Посели.
1: Отдохнули.
0: Ну что, вот и все. Марина, ну как ты себя чувствуешь?
1: Бодрая.
0: Тогда улыбнись. Дорогие ребята, ждем вас завтра. Потому что зарядку делать вместе все-таки
3: веселей.
0: Пока.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем исследование того, что Библия говорит о природе Божества. И сегодня речь пойдет о третьей ипостаси Троицы, о Духе Святом. Какие ассоциации возникают у вас, когда вы размышляете о Святом Духе? Туманный призрак, сила. Что нам можно знать о Святом Духе? Это кто-то или это что-то, что Библия говорит о Духе Святом? Вначале вспомним кратко терминологию. Вопрос о природе Святого Духа в свое время интенсивно обсуждался, когда между западным и восточным направлением христианства, между католичеством и православием, наметился раскол, который и осуществился в 1054 году. Вопрос тогда шел в отношении того, кто посылает Духа Святого, только Отец или же Сын также. Главный термин, который стал очень памятным с тех самых пор, это термин «филиокуэ», что означает на латыни «и от Сына». Таким образом, католическая церковь стояла на позиции о том, что Сын тоже может ниспосылать Духа Святого, в то время как православная стояла на том, что только Отец может его посылать. Ясно, что сам разговор о том, кто имеет право посылать Святого Духа, поднимает вопрос о том, а может ли вообще кто-то им управлять? Является ли он личностью, и если да, то равноправной ли и равной ли Отцу и Сыну? Если бы вам задать вопрос, как чаще всего называется Дух Святой в Библии? Дух Святой, Дух Господень или Дух Божий, или Дух Христа, Дух Христов. Как бы вы ответили? Статистика свидетельствует о том, что в синодальном переводе Дух Святой называется именно так, Дух Святой, около 100 раз. Значительно меньшее количество раз он называется Дух Господень или Дух Божий, около 16 раз. И затем Дух Христа порядка 5. Для многих сама статистика представляется как нечто удивительное, поскольку многие воспринимают Духа Святого именно в притяжательном смысле. То есть он Дух Господень, Дух Божий, но не Дух сам по себе. Между тем, статистика убедительно показывает, что он Дух Святой в первую очередь, а затем уже его отношение к Христу и к Богу Отцу показываются терминами Дух Христа и Дух Господень или Дух Божий. Итак, его отдельность более чем очевидна, исходя из того, как используется описание этой личности Божества в Священном Писании. Книга «Деяния апостолов», 5 глава, раскрывает нам также и божественную природу Святого Духа. «Деяния апостолов», 5 глава, стихи 3 и 4. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажу не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». В начале, в 3 стихе, Петр говорит о том, что Анания положил в сердце своем солгать Духу Святому. И затем, в 4 стихе, продолжая речь о том же самом, говорит: «Ты солгал Богу». Таким образом, в этом месте Священного Писания Дух Святой называется Богом. Он обладает божественной природой. Но является ли он личностью? Есть ли в описании Библии, Ветхого и Нового Завета, указание на то, что он обладает отдельным сознанием, что он является личностью? Прежде всего, давайте напомним, что мы имеем в виду, когда используем термин «личность». Главные слагаемые личности – это сознание, способность мыслить, познавать и осознавать самого себя. Затем чувства и эмоции, и, в-третьих, воля, принятие решений и выбор. Сознание, чувства и воля – это три главных признака личности. Посмотрим, есть ли они у Духа Святого. Есть ли у него сознание, способность мыслить и познавать? Первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи 10 и 11 на эту тему говорят нам так. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, стихи 10 и 11. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Итак, это место Библии говорит о том, что Дух Святой все проницает, и глубины Божии. И речь идет о проницании именно в контексте понимания, в контексте мыслительной деятельности. Потому что дальше говорит о том, что так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Дух Божий обладает знанием и проникает в Божьи глубины. Это функция сознания. Далее, книга Неемии, 9 глава, 20 стих. Пример из Ветхого Завета, Неемии, глава 9, стих 20, говорит так. «И ты дал им Духа Твоего Благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их». Итак, Дух здесь наставляет. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, стих 13, на эту тему говорит так. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвести».

0: будет вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Перед нами здесь упоминание всех трех лиц Божества – Отец, Сын и Святой Дух. И описание Святого Духа отличается. Он берет у Иисуса и возвещает людям. Во-вторых, Дух Святой описывается в Библии как имеющий чувства. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 63 главу. 63 глава, стих 10 говорит: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Духа Святого, согласно 10 стиху 63 главы книги пророка Исаии, можно огорчить. Сказано, они возмутились и огорчили. Огорченность или огорчение – это чувство, которое может испытывать личность. Далее читаем послание Ефесянам, 4 главу, 30 стих. Ефесянам 4 глава, 30 стих говорит так: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Он может оскорбляться, и это тоже признак личности. Это описание чувств. Далее мы видим, что Дух Святой описывается и с способностью делать выбор, выбирать, что открывает нам такое измерение, как воля. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 11 стих говорит. 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Здесь речь идет о духовных дарах. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом иному вера, тем же Духом и так далее. То есть, в зависимости от того, как угодно Духу Святому, в зависимости от того, какова Его воля, Он производит это разделение даров. Перед нами таким образом налицо проявление воли. Итак, личность должна обладать сознанием, чувствами и волей, и все это есть у Духа Святого. Сознание, чувства и воля. Таким образом, Дух Святой является личностью. Это третья личность или третье лицо, или третья ипостась Божества в триедином Боге, которая, как Отец и Сын, обладает божественной природой и входит в Троицу. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
3: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Еще один принцип нашей программы – еженедельное взвешивание. И вот вам еще одно задание – назначьте тот день, когда вам будет удобнее всего узнавать свой вес с помощью весов. Мой день взвешивания – четверг вечером, около 6 часов вечера. Если вам неудобен этот день, назначьте свой день. И в этом случае вы сами будете контролировать, когда вы измеряете свой вес. Необходимо, первое, чтобы взвешивание проводилось строго в одно и то же время, при одинаковых условиях. Например, вы взвешивались на прошлой неделе в нижнем белье или в повседневной одежде. Может, перед приемом пищи или же, например, попили воду. То при взвешивании на этой неделе следует взвеситься при тех же условиях. Когда мы взвешиваемся, мы посвящаем какой-то промежуток времени размышлению над весом. В это время вы находитесь в фазе контроля веса. Вы можете каждый раз, взвешиваясь, не волноваться, худею ли я или толстею, потому что вы взвешиваетесь. Контроль над этой сферой нашей жизни снижает стресс, потому что вы взвешиваетесь, значит, определяете, каков ваш вес. Весы являются также нашей судьей. Они вам не будут лгать или льстить, как может быть ваши знакомые, говоря: «О, как ты похудел!» Они скажут вам правду на 100%, как обстоит дело на самом деле. Я уважаю свои весы за правдивость и честность по отношению ко мне, но весы должны правильно работать. Итак, готовимся к войне с весом, принимая все наставления программы. Перед вами будут сражения, бои, баталии, тактические ходы. Вы сможете проиграть одно сражение, но война должна продолжаться. Пожалуйста, только не ждите от меня результата, вы будете работать над результатом. С этого момента нам надо мобилизовать все свои силы, все знания и ресурсы, которые помогут нам победить. Но перед каждой войной следует посмотреть, с чем мы имеем дело, как мы будем действовать, как вообще мы будем побеждать.
0: Живой источник.
3: Итак, сфокусируемся на контроле веса и зададим себе два основных вопроса. На что поставить? На физические упражнения или на питание? Физические упражнения, важны они или нет? Может, нам поставить именно на эту лошадку и ждать, когда она приведет нас к победе? Хочу обратить ваше внимание на исследование, длившееся 8 недель, ясно и четко показывающее, на что в первую очередь важно обратить внимание. В контрольной группе людей с избыточным весом было выделено 4 группы. Первая была выбрана как контрольная группа, у которой практически ничего не меняли. Вторая группа, ей было предложено изменить питание. Только диета. Третье – делать физические упражнения. И третьи были предложены только физические упражнения. Посмотрим, каков результат спустя 8 недель. У первой группы никаких изменений, только слегка спала мышечная масса, и только благодаря этому чуть-чуть снизился вес. Ничего же не делали. Во второй группе поставили акцент на питании. Снизился вес благодаря снижению жира, и практически мышечная масса спала. Они же не делали физических упражнений. В третьей группе изменили питание плюс выполнение физических занятий. Мы видим, что снижение веса чуть меньше от общего веса, чем у второй группы, но чуть больше жира. Мышечная масса возросла. А что же в четвертой группе? Ведь они больше всего занимались физическими упражнениями. Вес немного вырос. В результате возрастания мышечной массы жир немного сгорел. Исходя из этого, мы видим, что питание – основной и главный фактор при снижении веса. Однако же, мы не пренебрегаем физическими упражнениями, но ставим во главу угла программы именно питание. Особый акцент на питании связан также с тем, что подчас мы себя утешаем тем, что занимаемся физическими упражнениями, и думаем, что это большой вклад в снижение веса. Затем восполняем все, что сожгли, и даже больше, а иногда срываемся в еде, ублажая себя мыслью, что мы будто бы делали физические упражнения, занимались ими, и потому вес должен, мол, снизиться. Такой подход к делу нисколько не помогает нам правильно похудеть.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Но все же физические упражнения важны и нужны. Правильные физические упражнения, которые снижают избыточный вес, помогают нам заменить жир мышечной массой. Поэтому мы не отказываемся от них, но даем первое место питанию. А на второе место ставим физические упражнения, которые помогают нам снижать вес. Но в центре всего стоит изменение поведения. Большинство голоданий и диет несут временные изменения. Как правило, человек возвращается к тому, что, в общем-то, и было у него изначально, к своему старому обычному весу из-за старого обычного образа жизни. Поэтому мы меняем поведение, привычки, действия и так далее. Но так, чтобы все это выглядело без крайностей, без перегибов, без странностей с вашей стороны и фанатизма. Мы делаем это естественно. Понимая необходимость изменения поведения, нам стоит подумать и о здоровье, поскольку изменение поведения, желание похудеть помогут улучшить наше здоровье. Стремление к здоровью – очень хороший мотив. Ваш мотив изменить поведение, чтобы похудеть, будет намного сильнее, если вы его свяжете с желанием поправить свое здоровье. Итак, наше обучение будет включать своего рода подцели. Вы будете правильно питаться, больше упражняться, менять тем самым свой образ жизни и достигать улучшения своего здоровья. Переходим ко второй практической части нашей программы. Как мы выяснили, на первом месте стоит именно питание. Что такое самая лучшая диета для нас в сфере питания? Это рацион, который отвечает на три наиважнейших вопроса. Что, сколько, когда? Я думаю, все вы видели эту пирамиду питания. Ее называют пирамидой здоровья. Для вас я ее назову пирамида снижения избыточного веса. Дело в том, что авторы этой пирамиды затратили множество средств, чтобы исследовать, какие именно продукты предпочтительнее употреблять в пищу. При этом они учитывали проблему избыточного веса и поставили продукты количество их именно употребления в сутки, с учетом того, что человек не набирает избыточный вес, а снизит его в принципе до нормы. До следующей встречи! До свидания!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня у нас снова в гостях наш добрый друг, наш завсегдатый нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Спасибо за то время, которое вы жертвуете, проводя вместе с нами. Но сегодня, Джабир, знаете, у меня серьезные вопросы. Это, наверное, те острые вопросы, которые будут касаться взаимоотношений ислама, христианства. Я думаю, они не будут безразличны и нашим зрителям, потому что так или иначе они встречаются с ними в своей жизни. И хотелось бы вот поговорить сегодня о некоторых отношениях вот между исламом, между христианством, о том, как они воспринимают одни книги, книги других людей, о том, как они воспринимают друг друга. Ну и мой первый вопрос. Вот Коран, он всегда упоминает о том, что надо помнить о тех книгах, которые даны были раньше, о том, что в этих книгах есть руководство и свет для богобоязненных. Но сегодня ислам говорит так. Вы Коран читаете, вы Библию не читаете, она изменена. И они говорят, Коран — это печать Аллаха. И вот как же здесь разобраться? Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читайте. Христиане говорят, Коран, ой, Коран — это вообще какая-то непонятная книга, у нас здесь Библия, вот ее мы будем только читать. А как же тогда соединить вот две эти книги, как мы говорили, чтобы они были переплетены? Вот как найти здоровую точку решения этой проблемы?
3: Правильно ли я вас понял, Сергей, что можно сформировать так вопрос? Почему разные религии?
2: Ну, не только разные религии, а разные отношения даже, вот, скажем, к тем книгам, на которых основываются религии.
3: Ну да, потому что, видите, каждая религия начинает как бы защищать
2: себя,
3: свои
2: да.
3: традиции, свои книги, свои праздники и свое отношение к Богу. Вы знаете, есть один хороший такой фильм, он называется «Полет Феникса», и там звучит такая фраза. Один, ну, у него представитель, наверное, исламского мира, он говорит, религия разделяет людей, а вера в Бога объединяет людей.
2: А.
3: Вот беда в том, что люди начинают просвещать свою религию. Они начинают восхвалять свои религиозные традиции, праздники,
2: заслуги,
3: книги своих пророков. Но когда речь заходит о Боге, о вере в Бога и как Бог влияет на личностном уровне с каждым из них, они переплетаются. Сколько раз я был участником собраний, где присутствовали представители иудаизма, представители ислама, представители христианства, и они не говорили о Боге, они говорили о своих религиях, о своих заслугах, религиозных заслугах, но не говорили о Боге. Знаете, хотелось бы слышать, вот Бог спас моего ребенка.
2: То есть какие-то живые опыты, как да, жизнь моя
3: Бог
2: поменялась.
3: Исцелил мою жену, Бог услышал мою молитву. Когда слышишь такое, без разницы, в каком он одеянии и какой религии или какая книга у него на руках. То есть он говорит о Боге и говорит о влиянии Бога в его жизни, в жизни его семьи, в жизни его детей, в жизни его окружающих. Но когда мы начинаем, видите, восхвалять, вот, например, говорим, ага, сегодня исламу 1437 год. Христиане скажут, о, нам уже более 2000 лет. Иудеи скажут, о, нам уже больше 4000 лет. Понимаете? Получается, вы когда-нибудь общались с людьми из разной национальности?
2: Да, я сам жил в многонациональной стране, в Казахстане.
3: Что из них каждый говорит? О преемственности своей нации, о первенстве своего народа. То есть каждый из них хочет приписать себе какую-то славу. Дело недалеко уходит, когда касается религии, когда касается Бога. Вот тогда первенства нет. Угу. Когда люди говорят о Боге, когда люди говорят о взаимоотношениях с Богом, о влиянии Бога на меня, на моих родных, вот тогда тема приобретает вообще другой характер. Потому что здесь нет уже никакого... Вот вы сами вначале сказали, что да, третья сура, третий аят, сура Аль-Имран, звучит так, что эта книга послана и принимает те другие книги, которые были посланы до нее. И все. И здесь уже не принято вообще слушать чьи-то слова и говорить, что, оказывается, эта книга искажена, а вот эта книга неправильная, а вот этот народ неправильный. Вы знаете, у меня 4 сына. Вот я смотрю на них как отец. И вот сейчас понимаю, они взрослеют. Хотя мы с женой воспитывали их в любви к Богу, в любви к дому, к семье, к окружающим, к обществу. Но сейчас каждый из них растет. И вот скажите мне, если завтра один из них собьется с истинного пути и вдруг, там, я не знаю, будет преступником и попадет в тюрьму, неужели я, как отец, от него отрекусь?
2: Да нет.
3: Наоборот, я брошу все силы для того, чтобы помочь ему. Я брошу все свои ресурсы для того, чтобы поддерживать его даже там, в заключении, или если он заболеет, буду приходить его в больницу. Если ему понадобится какое-то большое лечение, я пожертвую чем-то, но я никогда его не отрежу от себя. И не скажу, что вот, дорогие дети, вы знаете, что вот ваш старший брат, или ваш средний брат, или ваш младший брат, он испортился, или он заболел, или он стал преступником, теперь он не член нашей семьи. У Бога было 4 книги. Угу. Это Тора, Евангелие, Псалмы и Коран. Скажу на арабском языке как бы. Тора, Забур, Инджил, Коран. Вот 4 книги. Ну разве может Бог сказать, что эта книга правильная, а эта неправильная? Ой, простите, я здесь ошибся, теперь я это отменяю и даю вам новую.
2: Всевышний всегда прав, такого не может быть.
3: Люди ошибаются, и их незрелость, их нежелание исследовать другой труд приводит к тому, что легче сказать, нет, давайте мы не будем исследовать, не будем читать, а будем вот только восхвалять наше и держаться нашего. Угу. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас.
2: То есть это как бы такое хорошее дополнение. Ну, каждая книга дополняет друг друга. Спасибо за очень интересные мысли. Это на самом деле будет очень полезно. Я думаю, что мало кто мыслит в этом направлении.
1: Пророки в Коране.
2: Есть еще один серьезный вопрос. Вы как-то говорили, когда мы говорили о заповедях, была особая передача, когда мы размышляли о тех особых посланиях, которые получал пророк Муса, Моисей, и у него было особое откровение, именно 10 заповедей, которые он получил от Всевышнего. И вы там создали такую особую интригу. Вы сказали, что вот об одной заповеди вы поговорите чуть позже, потому что мы перечислили из них, что это 4 взаимоотношения с Богом, а остальные, получается, 6 взаимоотношения с людьми. Пограничное – это 5-е.
3: Да, видите, вы запомнили. Да. Пограничное – это 5-е, это родители.
2: Да. И вот давайте вернемся тогда к той, о которой мы не так много сказали, это 4-е.
3: Да, я бы хотел повторить. Вот смотрите, 1-е 4, в них во всех присутствует Бог, слово Бог. Бог, Бог, Бог, Бог. Если мы откроем Тору, 2-ю книгу Мусы, Исход, и откроем 20-ю главу, и там мы прочитаем вот все эти 10 заповедей в одном едином списке. Uh-huh. И в этих 1-х 4 там присутствует слово Бог, в остальных Бога нет. Uh-huh. То есть это уже касательно людей. Помните, да, я учил всегда своих детей.
2: Да.
3: Разум, глаза и уста. Бог, я твой Бог, не смотри ни на кого и держи язык за зубами. Вот 4-я заповедь, в ней тоже присутствует слово Бог. И она звучит так. 6 дней работай. 7-й день Господу Богу твоему.
2: То есть прежде всего это заповедь о работе, то есть надо трудиться. То есть, в принципе, Всевышний не благословляет ленивых.
3: Конечно. 6 дней работы. Бог отводит нам 6 дней для того, чтобы мы могли прокормить своих родных и близких, угу, научиться чему-то, не быть лентяями.
2: Понятно.
3: Все правильно.
2: И 1 день отдыха. Ну вот теперь смотрите. 1 день отдыха. В каждой религии авраамической он присутствует. Иудеи говорят, надо покоиться в субботу. Христиане говорят, суббота – это для иудеев, у нас сегодня новый день, воскресенье, Христос воскрес в воскресенье, давайте будем праздновать воскресенье. Мусульмане говорят, а мы в пятницу. У нас пятница – это день намаза, день молитвы. Кто прав?
3: Вот вы знаете, когда вы говорите слово «пятница», да, «пятница», мы понимаем, что это как бы день, да, на самом деле день. Вы знаете, вот в Коране есть такая сура, она в арабском звучит «джума». Угу. Но и в народах Азии, и в многих народах Азии шестой день недели назван как джума.
2: Ага, то есть это
3: да. Но в русском
2: шестой
3: переводе,
2: день.
3: Но в русском переводе, как вы думаете, как он переводится? Ну, как он должен переводиться по замыслу? Если это джума в арабском, как день недели, то в русском он должен переводиться как?
2: Ну, не знаю,
3: пятница.
2: Да. Пятница, да?
3: Но он здесь переводится как собрание.
2: А, как собрание. То есть день не собрания. Как пятница, а как день собрания.
3: Да, вот посмотрите. Во многих народах Востока, я думаю, даже азиатских народах точно, вот не уверен, может быть, за Турцию, хотя там присутствуют два дня недели, где присутствует слово «шамбе». Вот посмотрите, в воскресенье, ну, мы разберем сейчас это слово, например, да, оно состоит из двух частей. Первое – это персидские числительные идут. Угу. Персидские числительные, числительные с персидского языка. «Як, ду, се, чор, панч». Соответственно, и дни недели так и называются. «Шамбе» – это день. Угу. «Шамбе». «Як» – «Шамбе».
2: Первый.
3: «Ду» – «Шамбе». Второй. «Се» – «Шамбе». «Чор» – «Шамбе». «Панч» – «Шамбе». Пятый. Шестой идет «Джума» – «Собрание».
2: «Собрание».
3: И идет день «Шамбе». Просто «Шамбе». Без числительного.
2: То есть, смотрите, первый, второй – первый шамбе, второй шамбе, третий шамбе,
3: и потом четвертый
2: просто шамбе,
3: пятый шамбе. Потом идет шестой собрание, и седьмой просто шамбе. Просто шамбе. Без числительного. Но у нас, у народов Азии, ну и как и во многих народах, где як шамбе идет первый день, он идет последний день. То есть он, неделя заканчивается. Угу. И, естественно, вопрос задаю я. Рождается вопрос. Як шамбе – это первый день. Но почему он стоит последним днем недели? Он должен быть первым днем. Да. Як шамбе.
2: Несколько запутанно. Ждем вариантов.
3: Хорошо. Вот когда я только что я выше произнес из книги Торы, вторая книга Мусы, Исход, 20 глава, там написано «Шесть дней работы». Видите, не было числительных, не было названий, ага. Не было названий у дней. Видите, если мы идем в первую книгу Моисея, когда Бог творит, мы видим, что Бог в течение шести дней творил землю. То есть Бог тоже как бы совершал такой творческий труд. Шесть дней. В седьмой день он прекратил всякую работу и сказал: «Адам, Ева, этот день будет предназначаться, чтобы мы с вами встречались, угу, радовались, общались. Такой родительский день, понимаете? Шесть дней работы, седьмой день Господу». И вот если мы сегодня даже посмотрим по миру, сегодня есть четыре календаря, четыре времяисчисления. Это иудейский, это григорианский, юлианский, григорианский и исламский календарь по хиджре. И мы говорили, что у них у каждого год другой, месяц другой.
2: Но дни недели
3: одни. Число другое. Но день недели по всей планете, он один и тот же. То есть можно сказать, что, уверенно сказать, что вся планета живет по недельному графику, угу, по недельному летоисчислению. Угу. И эта неделя, она сохранилась уже вот с тысячелетней истории.
2: В общем, со дня сотворения до сегодняшнего дня она не менялась.
3: Она не менялась. Хотя французы хотели поменять.
2: Знаете, да, декады.
3: На декады, но у них не получилось. Угу. Не получилось, осталась декада, но неделю они не смогли сделать 10 дней. Угу. Так и получилось 7. Хотя 7 в математике – это очень сложное число. Самое сложное число. Но на семерке именно остановились. И теперь получается, посмотрите, вот в Коране есть сура, мы сказали, она называется «Собрание». Это 62-я сура. Но есть один очень интересный факт, говорящий о субботе.
2: То есть в Коране говорится о субботе?
3: В Коране говорится о субботе. И это говорится, знаете где? Во второй главе, вторая сура, Бакара, 65-й стих. Мы прочитаем два стиха, 65-й и 66-й. Давайте мы прочитаем. «Ведь вам известны те, которые нарушили субботу. Мы им сказали: обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми». И теперь 66-й прочитаем. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для их потомков, а также в назидание благочестивых».
2: Ну, подождите, мы наказали тех, которые нарушили субботу. То есть это значит, нарушили, ну, евреи нарушили субботу, Всевышний их наказал.
3: Все правильно.
2: И, в принципе, это, ну, как бы заповедь для евреев.
3: Все правильно. Все правильно, абсолютно правильно. И этот текст звучал для евреев, потому что они в субботу должны были приходить на поклон Богу, но они нарушали субботу. Они ловили рыбу, они делали то, что не угодно в очах Бога. Но здесь есть самое одно великолепное слово в 66 стихе, смотрите, что написано. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание благочестивых или богобоязненных».
2: То есть это наказание иудеев?
3: Для богобоязненных. А если мы открываем...
2: И в пример всем народам.
3: Ну, смотрите.
2: То есть, смотрите, всем народам. Вот этот пример, как урок для всех народов.
3: Для всех народов, но здесь вот это слово благочестивый или богобоязненный.
2: А то есть, прежде всего, для них.
3: Если мы откроем начало этой же главы, начало, первый стих этой второй суры, Бакара, корова, то здесь мы читаем так. Книга эта... Вот эта книга, несомненно, для тех, кто Господа страшась, смирен и праведен. В арабском языке здесь два абсолютно одинаковых слова. Вот здесь звучит слово «мутакин». Тот, кто делает праведность, таква. Помните, мы говорили таква.
2: Помню,
3: это праведность. Мутакин – те, кто делает эту праведность. И в 66 стихе Это же слово звучит, что мы сделали это, мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание мутакин.
2: Назидание.
3: То есть вот теперь я хочу обратиться ко всем, кто считает себя праведными, богобоязненными. Сделайте для себя откровение. Суббота дана как наказание, но в то же время как назидание для всех других народов и для тех, кто считает себя праведным.
2: И тот, кто ее нарушит, будет так же наказан, как иудеи. Такой вывод?
3: Да. Да.
2: Спасибо. Вообще это что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое
3: откровение. Новое, потому что люди просто не следуют, не читают внимательно.
2: Спасибо большое, что вы так очень подробно освещаете. Спасибо за ваш талант. Спасибо и вам, наши дорогие друзья, за ваш интерес, за ваши письма, за ваше внимание, за то, что вы вместе с нами. Я думаю, такие сложные темы, они полезны. Мы с удовольствием готовы ответить на ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте. Я приветствую вас в программе «Люди и судьбы». Сегодня несколько слов мне хотелось бы уделить великому человеку по имени Давид. Так уж заведено, что к концу жизни человек особенно привязывается к лучшим моментам своей земной истории. Очень многие престарелые люди, которые готовятся уже в мир иной, в самые последние часы своей жизни вспоминают о лучших и лучших днях своих долгих прожитых дней. Царь Давид, человек, которому было уже более 70 лет. Он прожил трудную, нелегкую жизнь, и на своем смертном ложе он вспоминал о всем том, что даровала ему нелегкая судьба. В Священном Писании есть глава, которая рассказывает о последних его часах и днях. И как каждый человек, Давид был, конечно же, не исключением, на своем смертном ложе он вспоминал о самом добром и о самом хорошем. Есть глава в Библии, которая говорит о его последних часах, которые он провел в размышлении, в воспоминаниях о своих близких друзьях. 23 глава 2 книги Царств говорит о том, о чем думал Давид в последние часы своей жизни. Всю его жизнь Давида окружали и хорошие, и добрые люди, хорошие и плохие вещи. У него были добрые и очень горестные воспоминания. Однако среди многих вещей Давид вспоминал поступок троих своих друзей. 13 стих 23 главы говорит: «Трое из сих главных, из 30 вождей, пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот? Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды у колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа». Вот такая история, которая рассказывает о том, что три человека сделали совершенно незначительный поступок в жизни Давида. Однако почему же Давид так этот поступок оценил, что в самый последний момент своей земной истории он вспоминал именно эту добродетель, которую сделали ему близкие друзья? Священное Писание говорит о том, что человек без Бога является прахом и пеплом. Иов в 34 главе своей книги писал о том, что если Господь заберет от человека свою руку, то человек превратится в прах. И если он обратит к себе свое сердце, человек не сможет жить без Божьей милости и любви. И поэтому Давид находился в укрепленном месте, в пещере, в то время, когда его родной дом был под оккупацией ненавистных филистимлян, которые топтали те злачные пажити, на которых Давид когда-то пас овец и играл им на свирели. Сейчас его родное место, его родной дом был под оккупацией филистимлян. И Священное Писание говорит о том, что Давид так хотел попить воды, и не просто воды, а воды из того колодца, откуда он набирал воды своим овцам, откуда он пил с детства эту замечательную живительную воду. Он захотел попасть в дом своего отца и не мог этого сделать. Священное Писание делает небольшую аналогию между Давидом и каждым из нас с вами. Каждый из нас, озабоченный своей повседневной суетой, находится в темной и душной пещере. И наступает такой момент, когда человек говорит: «Я не могу жить без Божьей воды. Я так тоскую по Богу. Я так хочу вырваться из этой темной пещеры. Я так хочу попасть на свет, к своему родному источнику». И Священное Писание говорит о том, что есть люди, которые выходят наружу и пьют эту воду. А есть те, которые, закрученные повседневной суетой, так и умирают в темной пещере. Божье Слово говорит о том, что три человека сказали Давиду: «Мы принесем тебе эту воду». И Библия говорит о том, что они пробились сквозь стан филистимский. Они почерпнули воды и принесли Давиду. И Божье Слово нам говорит о том, что и Давид не захотел пить эту воду и вылил ее во славу Господа. Господа и сказал, не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни? Библия говорит, вот что сделали эти трое храбрых. Дорогие друзья, эти три человека принесли не просто воду Давиду, они принесли ему силу. Подержав в руках чашу этой воды, Давид получил силу, которая понадобилась ему для того, чтобы стать царем над Израилем, для того, чтобы царствовать долгую свою жизнь и в конце этой жизни вспомнить важный поступок своих друзей. Дорогие друзья, сегодня у меня к вам будет несколько просьб, несколько советов, которые мы можем взять из этой замечательной истории Священного Писания. Первое. Если вам так одиноко в этой жизни, вспомните про Бога, который обязательно готов пробиться сквозь тьму и принести вам живительную воду. Только захотите ее пить. Второе. Мне хотелось пожелать вам побольше хороших друзей, тех друзей, которые были у Давида, которые с опасностью собственной жизни принесли ему эту живительную воду. Третье. Мне хотелось бы пожелать вам самим быть такими людьми, способным жертвовать, способным что-то сделать для пользы другого человека. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 10 главе, «Если вы напоите кого-то хотя бы чашей холодной воды, не потеряете награды своей». И четвертое. Иногда то, что мы делаем для Бога или же для ближних, в наших глазах кажется слишком малозначительным, а порой даже и ненужным. Подумайте, что сделали эти три человека. Они принесли Давиду просто чашу холодной воды. Священное Писание говорит о том, что Господь ценит служение и добродетель любого человека. Все, что сделано от чистого сердца, Господь говорит, вы не потеряете награды своей. Одна история рассказывает о человеке, который всю свою жизнь мечтал иметь сына. Но жена ему одну за другой рождала дочерей, и в своей печали человек так и согласился с суровой действительностью жизни, что у него никогда не будет сыновей. Одна из дочерей это понимала. И поэтому она всегда одевалась в одежду мальчика. Она играла с мальчишками в футбол, она носила штанишки, носила кепку, повернутую задом наперед, как у всех футболистов. Она закончила мужскую гимназию, потом поступила в колледж, потом закончила университет с отличием по той специальности, где учились только юноши. И спустя несколько лет она стала преуспевающим бизнесменом. И все люди, которые ее знали, знали эту прекрасную леди, несмотря на ее женственность и женскую красоту, они замечали в ней мужскую выдержку, мужскую твердость. Но, к сожалению, отец каким-то образом не отличал ее от всех других дочерей. Пришло время отцу состариться и умереть. И после его похорон опечаленная дочь рассматривала его вещи, которые были с отцом на его смертном ложе. Там была старая Библия, в которой вложены были две фотографии. На пожелтевшем небольшом полотне была сфотографирована большая семья. Отец, мать и несколько дочерей. А на второй фотографии с загнутыми краями, пожелтевшая от времени бумага показывала изображение маленькой девочки, которая была одета в мальчишеские штанишки, с развернутой задом наперед кепкой. Она смотрела и улыбалась. Отец не выделял ее на фоне других дочерей, но любил ее больше всех и носил эту фотографию всегда с собой. Дорогие мои друзья, у Бога есть ваши фотографии. Не всегда в вашей жизни Он выделяет вас на фоне других людей, но Священное Писание говорит о том, что Бог принимает любое ваше служение, как Давид вспоминал о маленьком поступке своих троих друзей, которые принесли ему чашу холодной воды. До свидания, пусть благословит вас Господь в вашем служении и вашей добродетели.

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Сегодня у большинства людей заниженная самооценка. Мы живем в обществе потребления, постоянно слышим рекламный шум. Нас постоянно пытаются убедить в том, что мы будем неполноценными, если не приобретем очередной гаджет или не возьмем кредит на новую машину. Это ощущение неполноценности формирует состояние зависимости от одобрения. Некоторые люди живут в рабстве чужого мнения. Зависимость от оценки других людей может принимать различные формы. Если нас задевает отнюдь невосторженные высказывания окружающих в наш адрес, наверное, мы страдаем этой зависимостью. Если мы взяли за правило сравнивать себя с другими людьми, если радуемся ничтожным победам, одержанным над ними в повседневной суете, возможно, мы порабощены этой зависимостью. Если нам не дает покоя чувство собственной заурядности или мы завидуем чужим успехам, налицо все признаки болезни. Если мы пытаемся изображать из себя важных персон, вероятно, эта зависимость пустила в нашей душе глубокие корни. Пока мы, подобно наркоманам, зависим от одобрения, мы находимся во власти чужого мнения. В социологии есть такое понятие – собирательный образ других. Этот образ – наше представление о некой группе людей, мнением которых мы оцениваем свой успех или поражение. Наше самоуважение и чувство собственного достоинства зависят от оценки, вынесенной нам этой группой. Здесь могут быть родители, школьные учителя, друзья, начальник, коллега или соседи. Конечно, мы можем только догадываться о том, что другой человек думает о нас на самом деле. Самое смешное в этом собирательном образе других то, что никаких других не существует. Весь этот образ – плод нашего воображения. Это то, что мы считаем мыслями других людей. В 20 лет нас учат жить так, чтобы угождать людям. В 30 мы устаем от попыток угождать другим и обижаемся на них за то, что приходится утруждать себя такими пустяками. А в 40 понимаем, как бы мы ни старались, до нас все равно никому нет дела. Кто я? Я тот, кого любят, хвалят, кем восхищаются, кому испытывают неприязнь, кого ненавидят или презирают. Если окружающие ценят деятельность или расторопность, я буду крутиться, как белка в колесе. Если нужен тугой кошелек, то это станет моим смыслом жизни. Если мою значимость доказывает популярность, я вывернусь наизнанку, но обзаведусь необходимыми связями. Первым и самым важным симптомом зависимости от одобрения является неумение отделять свое поведение от своей личностной ценности. В результате мы начинаем смотреть на людей как на источник одобрения. Но попробуйте представить, что вы принимаете критику или осуждение как что-то очень малозначащее. Вообразите, что вы свободны от необходимости производить впечатление на кого бы то ни было. Представьте, что ваше уважение к самому себе больше не зависит от того, заметил ли кто-нибудь ваш ум, привлекательность или ваши достижения. Вообразите способность испытывать подлинную любовь к тем, кто вас осуждает. Чем раньше мы сможем понять, что наша ценность определяется не тем, что мы делаем, а тем, что Бог принимает и любит нас, тем раньше мы сможем начать жить свободной жизнью. Бог настолько высоко ценит каждого из нас, что, как написано в Библии, отдал Сына Своего за нас. Самое дорогое, что есть у Бога, было отдано за нас и не потому, что мы это заслужили, а по Его милости. Приглашаю сегодня стать зависимыми только от мнения одной личности во Вселенной, нашего Творца и Бога. Помните, что Он вас любит и ценит.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства Марина была предоставлена сама себе. В 7 классе она перестала ходить в школу. Ее учителем стала улица. И постепенно в жизнь Марины пришли наркотики.
3: В 14 лет я познакомилась с парнем, который взял меня к себе домой. Ну, он был примерно, ему уже было 20 лет, и у него была примерно такая же семья, только, ну, такие уже, ну, еще более такие жесткие условия у него. Ну, то есть, если моя мама выпивала, просто любила шумные компании, то у него вообще как бы такая была семья, ну, алкоголики, и неизвестно, ну, где они пропадали. Он почти всегда жил в детстве на улице. Вот, и мы стали с ним жить у его мамы. Там жила бабушка, отчим еще. Как бы они собрались как раз на тот момент все в одной квартире. И я осталась с ним. И мы с ним попробовали первый раз марихуану. Я начала с ним там жить и спокойно. Ходила в училище, в ПТУ. Училась на художника-оформителя. Курила марихуану. И как бы все было нормально, но вот попала в зависимость больше к нему, потому что, ну, у него были свои понятия, такие уличные понятия. И он был старше меня на 6 лет и уже являлся как бы авторитетом в своем районе, где он жил. И он пытался меня воспитывать, как бы, ну, воспитывать под себя. И мне было тяжело, потому что мне некуда было пойти пожаловаться и некому было вообще рассказать. Ну, бывало то, что как бы... И он меня с окна держал, там, с 7-го этажа, вниз головой, ну, по-всякому. И в конце концов, когда я узнала, я была беременна в 16 лет от него, естественно, я узнала, что он употребляет наркотики. Я просто заметила, что он стал гораздо спокойнее в один момент, но я еще не знала, что, так, ну, что такое вообще игла. И вот он мне сказал, что он сидит на игле, и что вот он колется. И я немного, ну, даже, можно сказать, обрадовалась. Потому что как бы он отстал от меня, то есть уже перестал обращать на меня так много внимания и что-то пытаться из меня сделать, и как бы занялся собой и вот своими вот этими делами. Ему постоянно нужно было колоться, он не мог находиться в трезвом виде нисколько. И в конце концов, когда Саше, вот нашему ребенку, девочке, исполнилось 2,5 года, я ушла от него. В то время рэкетерство очень было распространено, и как бы вот он этим занимался. И, в общем, он понял уже, что вот его семья, как он говорил, то есть не то, что, ну, я как жена и там ребенок, а их было 6 человек, парней, как бы такая группировка была, они называли себя семьей. Вот, они все стали употреблять наркотики, и, конечно же, где наркотики, там никаких отношений дружеских и каких-то тем более семейных там не может быть. И когда он это все увидел, он разочаровался.

0: разочаровался как бы во всех этих понятиях, к которым привык, разочаровался во всем, понял, что он очень зависим, и он хотел как-то убежать от этого. И помогающего не было, то есть, ну, он там был крещен в православной церкви, он пытался ходить там в Рождество или еще в какой-то день, там в Пасху, в церковь поставить свечку, но это ему не помогало. Вот, я тоже не являлась поддержкой, я просто была в ужасе от этой жизни. Как бы единственное, что он видел, что я постоянно в слезах сижу, и, в общем, ну, как бы он понимал, что и меня счастливой он тоже не сможет сделать никогда. Вот, и наш ребенок уже стал играть со шприцом. И, в общем, я поняла, что, ну, как бы мне нужно возвращаться. Я не знала, куда мне возвратиться, и единственное было – это мама моя. Я приехала к ней как бы в гости и, ну, как бы думаю, сейчас попрошусь поночевать, а потом как-нибудь со временем уже мы определимся, и, может быть, она меня возьмет с ребенком. Вот, и Андрей, ну, как бы мама, я думаю, поняла постепенно, она уже жила как бы с третьим мужем на тот момент. Они поняли, что я приехала туда уже как бы насовсем, и они сказали мне, если ты сюда приехала насовсем, значит, ты должна оставить Андрея навсегда. А так как он приезжал, и у меня еще оставались какие-то чувства, и мне было его жалко, я как бы все равно, ну, не закрывала перед ним дверь, как-то старалась общаться, там что-то как-то поддерживать его в чем-то. Вот, и в один прекрасный день он мне предложил, прекрасно для него, ну, то есть у нас не было, мы никак не могли найти общий язык, он все время пытался забрать Сашу из детского сада вперед, там, меня, ну, увести ее куда-нибудь, чтобы я волновалась. И, в общем, мне нужно было все равно как-то пойти с ним на мировую, и, в общем, однажды он предложил мне кокаин. Мы с ним понюхали, и, как бы, и сразу у нас, ну, такая произошла как бы гармония в нашем разговоре, и мы стали понимать друг друга. Так продолжалось опять в течение месяца, и мама мне сказала, если ты будешь продолжать с ним встречаться, то ты пойдешь обратно. И я очень испугалась, потому что обратно я не хотела ни в коем случае, и, ну, постаралась прекратить все это. И через некоторое время он решил уехать вообще из страны.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
0: Он уехал в Америку, в Нью-Йорк. До этого тоже пробовал уезжать, как бы у него получалось, но он всегда приезжал. Вот, и тут вот он уехал, и через, ну, некоторое время, где-то через месяц он мне позвонил, но мне не дали с ним разговаривать, потому что мне перед этим поставили условия. И я в этом доме просто не могла с ним говорить. И потом через 2 месяца пришел телетайп, что он повесился, ну, там, в Нью-Йорке. Я, конечно же, сразу приняла все на свой счет. Ну, то есть мне почему-то показалось в тот момент, что во всем виновата я, и что я довела его до этого, и как бы его друзья помогли еще мне так думать, потому что они стали приезжать, стали предлагать мне кокаин, естественно, ну, что как бы тебе волноваться нельзя, еще жизнь долгая, тебе нужно держаться, у тебя дочь, вот понюхай кокаин, успокойся. И таким образом я уже конкретно, ну, начала употреблять вот этот наркотик, стала общаться с ними больше. А так как это была такая криминальная структура, их было много очень в городе, просто в разных местах. И я постепенно стала узнавать таких же людей, только других, ну, с других районов. И как бы так, как я уже понимала, что он мне очень нравится, кокаин, я стала общаться как бы со всеми. И там, в общем, мне звонили отовсюду. Просто встречались, просто как вдова, просто как, ну, я тогда понимала, что я имею какой-то вес в этом обществе, потому что он имел вес, вот Андрей. На самом деле я просто была новый человек в кругу. Во-первых, я была молодая, и, во-вторых, уже, ну, понимала как бы больше, чем моя ровесница, допустим. И как бы со мной было легко делать то, что, ну, как бы им хотелось. И я никуда не пойду, ни в милицию, и как бы я всегда буду с ними. И потом я, когда это поняла, мне даже было круто от того, что я там воровская девчонка. Вот, и постепенно я поняла, что я просто не воровская девчонка, а просто та, которая, ну, просто делают со мной, что хотят, пользуются мной. И каждый раз приходили новые лица, и я понимала, что я уже как бы, ну, уже не в моде. И ко мне уже стало другое отношение намного. И, естественно, было видно, чего я сама хочу. И было видно, что я хочу только кокаин от них. Я поняла, что я ничего не смогу сделать, если останусь в этом городе. Ехать мне было некуда, но мечта у меня такая была, как бы бросить наркотики, уехать из города и как-то и устроиться, и забрать свою дочку. Вот такая цель у меня была поставлена, как бы все равно я надеялась на это. И потом мне пришла такая мысль, что можно уехать куда-нибудь в монастырь. Хотя я никогда не слышала ничего о Боге, и не было вокруг меня ни одного верующего, который бы мне сказал что-то о нем. Единственное, что я знала, что вот, ну, я видела церковь, и потом, когда было совсем тяжело, я просто проезжала мимо и крестилась. Ну, если я проезжала куда-то и видела церковь, я крестилась, и как бы меня это успокаивало. Вот, и отчим, я сказала отчиму об этом, что я уеду в монастырь. Он мне нашел в интернете эту страничку и принес мне распечатку. Там были написаны адреса не только монастырей, но и вот реабилитационных центров. Я смотрю, город Питер, позвонила в Питер, так как, ну, такой город для меня был интересный. И просто узнала, поинтересовалась, что это за центр. И мне объяснили, что здесь существует 10 правил, что, значит, мальчики и девочки в одном центре и так далее. Я очень удивилась, потому что, ну, как бы, я не знала, а что такое вообще есть. И, конечно же, сразу же захотела сюда приехать. Приехала сюда и, увидев вот это все, я удивилась, насколько мне здесь, ну, вообще, я удивилась от того, что я даже предположить не могла, что есть это место. И я мечтала об этом месте. Как бы я хотела всегда, мне нравилось, ну, нравилось много народу, и я понимала, что это те люди, которые поймут меня, это те, которые не употребляют наркотики, но они, ну, как бы оттуда же, откуда и я. Вот я больше всего боялась остаться одна. И тут я приехала, и мне сказали, что, ну, вот есть Бог, и ты можешь отдать ему все свои проблемы. Просто отдать, и все. И он уже будет решать, как бы отдаться, ему в руки довериться. И я думаю, ну и хорошо, думаю, наконец-то, пусть я его не вижу, но я ему отдам, пожалуйста, свои проблемы. Они мне абсолютно не нужны, я устала от них. И мне стало так легко, мне было очень, очень здорово здесь. И многие думали, что я сумасшедшая, потому что многие спрашивали у меня, сколько я лежала в дурдоме. Потому что я улыбалась, и мне все нравилось. Потому, ну, как бы обычная реакция, когда приезжаешь, очень тяжело начать работать, очень тяжело как бы влиться, вот попасть в эту волну. А мне было наоборот, как бы очень легко, и мне это все нравилось. Я все время ходила с улыбкой, улыбалась всем. Потому что мне нравилось даже, что у меня есть занятия, что я могу чем-то заняться, что у меня есть свое дело, как бы мне это все нравилось очень. И люди, которые вокруг меня, мне тоже очень понравились. Я сразу же поверила им. Я не видела никогда таких людей. Я не знала вообще таких. Я видела, может, там издалека, но я знала, что это или коммерсанты там, или менты.
2: Марина прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Совсем недавно у них в семье родился сын. Марина с мужем и детьми живут и работают в реабилитационном центре. Они посвятили свою жизнь помощи всем, кто приезжает на реабилитацию, обрести свободу от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Какими были герои Библии? Таким вопросом задаются верующие люди. Ведь многим хочется угодить Богу, повторив опыт какого-то героя веры. Чтобы не ошибиться вот в таких попытках, попробуем разобраться с понятием «личность» и «функция». Как Господь относится к своим детям? Что важнее – человек или функция? Друзья, мы обращаемся к вернейшему пророческому слову, к Священному Писанию. Этой книге более 2000 лет с момента последнего написания ее или 3500 лет с ее начала. Давайте представим себе, как же понять нам тех людей, которые жили тысячелетиями ранее. Ведь сегодня мы сталкиваемся с проблемой непонимания поколений, которые были, ну, совсем недавно до нас. Вы, наверное, слышали и сами говорили о том, что старшее поколение не понимает младшее. Мы не совсем понимаем, как жили люди в 19-м столетии, как люди жили в какую-то из эпох. Крепостное право, самодержавие, коммунизм. Так что говорить о древних эпохах? Как понять людей, которые верили в Бога в такие времена, которые в истории называются каменным веком, бронзовым веком? Это очень важная задача, потому что мы имеем дело со Священным Писанием, которое не изменяется, и мы обращаемся к Богу, который тоже вечен и не изменяется. Сегодня мы размышляем на тему «человек или функция». Может быть, вот с такого ракурса нам станут немного ближе и понятнее те самые древние герои Библии. Вспомним одно очень важное наставление, которое говорит нам апостол Павел. В письме к Коринфянам, главе 10, стих 11, он пишет так. «Все, что происходило с героями, описано как образы». Вот оно происходило, это образы, и написано нам в наставление, нам, достигшим последних веков. Если это наставление, значит, что-то надо повторить. Неужели все, что делали те герои веры, мы можем сегодня повторить? Это просто нереально. Мы обратимся к некоторым определениям, но для начала давайте озвучим, что же такое функция. Есть синонимы этого слова. Назначение, предназначение, обязанность, роль. Это круг деятельности кого чего-либо, подлежащее исполнению работа. И вот одно из определений, которое мы с вами знаем, оно относится к нашему Господу Иисусу Христу. Мессия. Мессия – это функция. С помощью вот этого мессианского служения Бог хочет спасти человека. Уверен, вы знаете героев Священного Писания, которые были мессиями для своего рода, для своих соплеменников. Допустим, таким был Моисей. И даже его имя очень созвучно слову «мессия». Понятие «мессия» – это функция, она вечна? Скорее, нет. Если функция вечна, значит, она просто не выполняется. Значит, когда-то эта функция закончится. И то, что было атрибутом этой функции, оно перестанет быть. Мы продолжаем разбираться с этим понятием. Наш Господь в жизни своих детей являет разные роли. Давайте с вами запомним, какие функции выполняет Бог-Отец, Божество по отношению к человеку. Во-первых, Он есть Творец. Далее, сотворив этот мир, он является для этого мира законодателем. Но появляется проблема в виде греха, в виде преступления, от которого нужно избавлять. И Господь являет себя функцией искупителя. Через некоторое время, что сейчас происходит, Господь является ходатаем. Это ходатайство будет продолжаться не вечно. Период ходатайства, вот эта миссия, она закончится. И новая роль Господа Иисуса Христа будет судья. Тоже определенное время для этой миссии, для этой функции, и оно закончится. А потом еще одна роль, уже последняя роль царя. А, давайте подумаем, из этих шести ролей, из этих шести служений, которые совершает Господь, что является вечным атрибутом Его, а что временно и появилось из-за каких-то обстоятельств. Если бы в нашем мире не было грехопадения, перестал бы Господь быть Творцом? Нет. Он творит. Он дает жизнь законодателям. Нет, он не может перестать им быть. Он дал закон, чтобы то, что он создал, существовало по каким-то принципам и правилам. А вот следующая роль – искупитель. Если бы не было греха, если бы не было нашей воли избрать иной путь, отличный от Божьих законов, от Божьего характера, надо было бы Господу нас искуплять, спасать, отдавать свою жизнь? Нет. Надо было бы судить? Нет. Надо было бы ходатайствовать? Тоже нет. То есть есть функции, которые включаются только потому, что создаются такие условия. Если бы в мире не было греха, вот нашей испорченной воли, Господь всегда для нас был Творцом, законодателем и царем. Но это о Боге. Его функции мы повторить не можем. Это очень важное замечание, друзья. Когда мы с вами хотим быть похожими на Христа, мы должны все-таки некую субординацию соблюдать. Помимо того, что Он пришел к нам как Сын Человеческий, похожий на нас, ставший одно с нами, Он все же Бог. И многое из того, что Он делает, мы повторить не можем. Для этого есть герои Библии, абсолютно такие, как мы, нуждающиеся в Боге. И эти люди прожили жизненный путь, и мы можем на них посмотреть, оценить их жизнь, их обязанности, их особое поведение и сделать правильный вывод. Что мы можем повторить? Может быть, что-то и не следует повторять? Давайте посмотрим на пример очень-очень важного героя. Это Иосиф. В книге «Бытие» мы знаем интересный сюжет, это драма невероятная, предательство братьев, его рабство в Египте. И вот кульминация, когда Иосиф становится вторым после фараона в тогдашней империи в Египте. Это его функция. Египет, премьер-министр Иосиф, вот это обстоятельство его. И что еще повлияло на Иосифа, на то, что он и выполняет функцию? Фараон функции премьеру-министру дает в жены дочь Илиопольского жреца Потифера. Эту дочь зовут Асенефа. Иосиф, как верный Богу человек, как еврей, он вынужден взять в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Это функциональная его характеристика. К чему это может привести? Мы забежим вперед и знаем из Священного Писания, как браки компромиссные влияют на духовное состояние героя веры. Вот сейчас может произойти то же самое с Иосифом. Функционально премьер-министр имеет династический брак, брак такой по расчету, политический. И это может привести к тому, что Иосиф сам станет египтянином. Однако мы находим в тексте очень важный сюжет. Когда пришло время Иосифу благословлять своих детей, у него родились от Асенефы два сына, Манассия и Ефрем. Что делает Иосиф? Он понимает, что дедушка этих детей, Потифер, захочет благословить своих внуков в такой форме, в которой он верит, в египетском формате, на основе египетских представлений, на основе языческих верований. И поэтому Иосиф берет своих деток и приводит их к Иакову, потому что Иаков для Манассии и Ефрема тоже дедушка. Иосиф борется с влиянием функции на его жизнь. И теперь благословение Иакова по праву, законное благословение, благословение дедушки приходит в жизнь Манассии и Ефрема. Дальнейшая история – это отдельная тема, но мы должны уловить, друзья. Когда вы чувствуете, что на вас накладываются обязательства от той функции, которую вы выполняете, а это роль, учительская, профессия, это статус в обществе, что угодно, надо уметь отвоевать духовные ценности. Не думать и не говорить, и не оправдывать себе, ну вот я оказался на том месте работы, ну я вот как все обязан вести себя так. Нет, если у тебя есть убеждение, если ты веришь в Господа, сделай так, чтобы твои убеждения сработали. У Иосифа это получилось. И Манассия, и Ефрем, эти два колена, стали частью народа израильского. Это иллюстрация того, как отвоевывается влияние функций. Но есть еще другие сюжеты, не совсем понятные. Кто-то на них даже ссылается. Приведем пример царя. Царь Давид. Если берем его как личность, обычный еврейский юноша, младшенький в семье своего отца Иессея, пастушок. Но этому юноше, воспитанному очень хорошо, имеющего страх Божий, творческому человеку, выпадает особая роль – стать царем Израиля. Царь – это функция, это роль, это обязанность. Но что происходит? В связи с тем, что он становится царем, функциональная нагрузка падает на Давида. Он становится еще и многоженцем. У него где-то 6 жен было, и от них, соответственно, много детей. Вы читали в Библии, чтобы после каждого брака приходил к Давиду пророк и говорил: «Как же так ты нарушил постановление из Эдемского сада?» Мы не находим этого. Почему? Господь, зная, не меняя принцип о том, что один мужчина, одна женщина – это принцип брака, соглашается с тем или принимает, не узаконивает для всех, но принимает, что Давид, как царь, может быть многоженцем. Как это подтвердить? Мы можем увидеть это в тексте Священного Писания, когда Давид сломал это представление, не разобрался с тем, кто он царь или он верующий человек. Обычный человек с убеждениями. Вторая книга Царств, глава 11, говорит о том, что функционально в то время, прям первый стих, цари ходили в походы. Я еще раз процитирую. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы». Какие цари? Да непонятно, какие цари. Все цари выходят в походы. Это функция. Давид, он же царь, что ему нужно делать? Быть в походе, быть вместе со своим войском, своим начальником Иавом, который также герой этой истории. Но Давид не выполняет свою функцию. Он ходит по кровле своего царского дома и видит купающуюся женщину. И думает: ну я же царь. Интересно, он думает о том, что он царь, не для того, чтобы идти в поход, а чтобы силой взять женщину, чужую жену. Это трагедия. Ты перепутал, дорогой брат Давид. Твоя задача как функции быть со своим войском. А в этот момент ты насилуешь чужую жену. Сюжет, друзья, вы знаете, это бессмертная история. И здесь мы находим интересное описание, когда приходит пророк Божий Нафан к Давиду и говорит такие слова. «Я дал тебе дом господина твоего». Это Бог обращается к Давиду. «Жен господина твоего на лоно твое». «Дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого было бы тебе мало, прибавил бы тебе еще больше». Друзья, для нас это может быть своеобразным нонсенсом. Представьте себе, царь Давид, Божий помазанник, Божий слуга, общается с Господом, к нему приходит пророк, и вдруг Бог говорит через пророка: «Я бы дал тебе еще жен». Мы сегодня можем сказать: «Господи, это же не по правилам из Эдемского сада». Один мужчина, одна женщина. Бог это говорит о функции. Почему мы должны эту вещь усвоить? Какой вывод практичный для нас? Когда мы смотрим на каких-то героев Священного Писания, мы не можем автоматически сказать: ну, раз это сделал Давид, повторю-ка и я это же самое. Нельзя этого делать. Это делает Давид. И от этого будут последствия. Бог, когда прописывает функцию царя в своем народе, в Второзаконии это указано, он объясняет, да, я не хочу, чтобы у вас был царь, но когда он у вас все равно будет, ну что вы упрямые, вы в себе таки выберете царя, пусть он не умножает себе жен, пусть он не умножает себе коней и колесниц, то есть вооружение, пусть не особо гонится за богатством. То есть Бог соглашается на те функции, которые возникают вот в человеческой жизни и в обществе, но пытается их как-то облагородить. Поэтому сегодня научимся, друзья, отличать то, что мы находим в тексте Священного Писания, от личностных характеристик и от функций. И это позволит нам не повторять многих ошибок героев Библии. Еще один важный пример – царь Давид. Он же, но в другом образе. Когда он переносил ковчег Завета, он хотел плясать перед Господом. И кто-то говорит, ну вот видите, царь Давид танцевал, я тоже пойду на дискотеку танцевать. Хорошая попытка подражать, но, во-первых, царь Давид танцевал как Божий помазанник. Во-вторых, царь Давид танцевал перед ковчегом, а не пошел куда-нибудь в ханаанское или филистимское селение на дискотеку под звуки музыки царя бога Ваала. В-третьих, он делал это ритуально, поклоняясь так Господу. Вот эти детали отметив, мы с вами можем отсеять какие-то поступки героев Библии и повторить только то, что нас касается. Еще важный момент. Некоторые люди выхватывают эти описания из Библии и пытаются оправдать какие-то свои поступки или привычки, но тогда нужно попросить повторить и многое другое. Если ты хочешь, как царь Давид, танцевать, тогда победи Голиафа так же, как царь Давид. Тогда пиши псалмы, как царь Давид. Учись музыке, как царь Давид. Учись особым подвигам жертвенности, как этот же герой. Друзья, что бы ни было этого лукавства, добавьте в свое желание быть похожими на героев веры вот эти два понятия – человек и функция. Еще очень важный пример из истории сына Давида, Соломона. Та же тема про много жен. У него было их 700. Представьте себе, если бы каждый раз после очередного брака приходил к Соломону пророк, Нафан или последующий, и устраивали бы какие-то обличения. Наверное, просто непредставляемая ситуация. 699 раз приходилось бы обличать Соломона за то, что взял очередную жену. Вопрос в том, что он реально взял эту жену. То есть тогда по закону страны брак, многочисленный брак царя – это, ну, норма. Более того, даже простолюдины могли себе это позволить. Ну, маленький пример – отец Самуила, Елкана. Еще раз поймем, это не правило, поставленное Богом, это течение времени. Это традиции, которые сложились в обществе. И Господь говорит, ну, раз уж эти традиции сложились, вы хотя бы эти традиции не нарушайте. Хотя бы их не нарушайте. Благо, Соломон не был замечен в том, чтобы изменял своим 700 женам, проявлял, так сказать, поливерность, есть такое понятие, когда он верен именно всем своим женам. А вот его отец Давид не проявил этой самой поливерности и взял силой Версавию. Вот эти детали необходимо запомнить. Что еще очень важно при разделении понятий человек и функция? Это касается, друзья, вопросов политических. Да, некоторые люди почему-то, хватая Библию как инструмент, пытаются любого лидера страны, города, области представить как набожного христианина, как верующего человека, и требовать соответственного и морали, и доброго поведения, и так далее. Власть имущий выполняет свою функцию. И он не может соответствовать вашим убеждениям. Поэтому есть очень правильный тезис, который сегодня есть закон нашей страны, это отделение церкви от государства. Потому что в государстве убеждения не могут сработать. Есть функции. Давайте в деталях, давайте в конкретный пример. Когда вы находитесь на дороге общего пользования, вы водитель и едете так, как вам хочется, ну или нужда заставляет, вы торопитесь, вы ускоряетесь. Появляется человек в погонах с жезлом, и он наказывает вас. Логично или уместно было бы вам вырабатывать какие-то эмоции, оценку, обиду за то, что вас оштрафовали? Наверное, нет. Почему? Потому что даже Писание говорит, что есть начальник, который Божий слуга, тебе на добро. Павел это в письме к Римлянам определяет. Еще раз. Тот, кто выполняет какую-то функцию, может нам не нравиться. Правитель или военачальник, или сотрудник ГИБДД. Сотрудник полиции выполняет свою функцию, и мне в этот момент она не нравится. Я хочу себе комфорта, хочу, чтобы как-то по-человечески... Нет, не по-человечески, остановись. Функция. Немножко холодным рассудком, умом отнесись к этому, и тогда, может быть, не будет места коррупции, не будет места какой-то ненависти, насилию. Ты понимаешь, что это не человек такой злой, он просто выполняет правила. Это важно и по отношению к нашим детям. Когда мы воспитываем наших детей, нужно донести им идею. Мы с тобой, конечно же, родные, родная кровинушка. Но я, как отец, еще и юридически ответственен за своих детей. И поэтому я вправе детям сказать: сыночки мои, доченька, мне нравится, что вы играете, все, но вы так сильно развлекаетесь, так сильно увлекаетесь игрой, что от этого много проблем. И если вы разобьете чью-то машину или окно, юридически я буду за это ответственен. Я не могу вместе с вами убежать. Я не могу в это продолжать играть. Я ответственен. И еще я могу за это наказать. Почему? Ну, причинно-следственная связь. Я отвечаю, я воспитываю. И когда вы доносите эту идею до своих детей, вот не должно появляться у детей обиды. Почему? Папа наказывает не потому, что он злой. Он очень любит, он жизнь готов отдать. Но сейчас он воспитатель. Ну и много других ролей, которые необходимо выполнять. Очень важный пример оставляет нам Господь Иисус. Когда он совершает свое служение, он показывает свою функцию в разных местах. И надо понимать, почему Иисус себя так или иначе ведет. Кто-то из-за этого спотыкается в восприятии Господа. Самый яркий пример, когда наш Господь Иисус приходит в храм. Помните, что он там делал? Два раза был такой приход в храм. И Иисус взял бич из веревок и разогнал всех. Перевернул столы миновщиков, клетки с голубями бросил, ну, загоны все сломал. Как так? Как такой человек может спасать людей? Как он может быть учителем? Что он творит? В этот момент Иисус Христос является первосвященником. Он, имея, осознавая эту власть от Бога, что он служит за весь род людской, в доме Отца его наводит порядок. Ну да, таким образом. Он имеет на это право. Делал ли он так везде, в любых городах? Конечно же, нет. Сейчас, находясь в храме, Иисус себя позиционирует как первосвященник и говорит: вы делаете вертеп. Поэтому он наводит такой порядок. Но в синагоге он так себя не ведет. В синагоге он ведет себя как учитель. Он приходит, проповедует, рассказывает, а людям это не нравится. А что вы так ополчились? Иисус говорит о том, что были в Израиле особые люди, причем не еврейского происхождения, которые получали Божье чудо, исцеление. А вот из коренных, так сказать, верующих не нашлось. И, в общем, такие вещи Иисус говорит, что люди обижаются. А к вам пришел не массажист, К вам пришел не развлекатель, к вам пришел учитель, показывающий правду. Если правда колет глаза, ее нужно воспринять. Не надо обижаться. Но тогда люди обиделись, чуть было не убили Иисуса Христа. Вывели из синагоги, хотели побить камнями. Почему? Они не понимают функцию. То же самое бывает в учебном процессе. Когда нас учит учитель, мы не хотим, нам хочется развлечения, мы устали, но надо учиться. Вот это явление, оно постоянно будет нас сопровождать. Чему же хочет научить нас Господь Иисус? При выполнении разных функций, разных служений, Господь говорит, это все иллюстрация, я что-то делаю для вас. Но самое главное, чему мы должны научиться, ибо мы ученики Христа, это тому, что Он сказал, и это записал евангелист Матфей, 11 глава, стих 29. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот это та самая личностная характеристика, которую ценит Господь. Это внутреннее состояние. Ты кроток и смирен сердцем. Это всегда. Это твой принцип жизни. Ты готов повторять вот это внутреннее качество в разных условиях. Ты можешь быть кротким и смиренным, как родитель. Это не значит какой-то забитый, какой-то безвольный человек. Нет, это внутреннее состояние. Но оно может проявляться и в твердости, в убеждениях. Ты можешь быть принципиальным, кротким и смиренным, как работник. Ты можешь быть кротким и смиренным, как лидер или просто как трудящийся человек. Самое главное – состояние твоего сердца. Это характеристика личности. Тогда любая функция будет выполнена хорошо. Друзья, пусть эта тема позволит нам сегодня найти хорошие примеры для подражания из Священного Писания. Выполним свое предназначение, выполним то, чего ожидает от нас Господь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Русский философ Иван Васильевич Киреевский сказал, что человек — это его вера. Но кого сегодня можно считать верующим, а кого — религиозным? Что такое вообще религиозный человек? И вообще, откуда пошло слово «религия»? Давайте эти вопросы зададим нашему сегодняшнему гостю, священнослужителю, доктору практического богословия, магистру молодежных программ и блогеру Андрею Кочалабе. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Андрей, пойдем так сразу, как сказать, вопрос в лоб. Сегодня бытует мнение, что вера в вера, она в Бога, она в человека как бы внутри. И сегодня религия — это посредник. И не обязательно быть религиозным, достаточно быть только верующим, а все остальное не нужно.
3: К сожалению, давайте признаем этот факт, что так оно и случилось. Но надо задать и другой вопрос. А это ли хотел Бог, и Он ли это хочет благословить? То, что такое имеет место, это не значит, что это правильно. И это не значит, что Бог не спасет людей, которые были в такое время, в этом месте, и имели вот такие познания, ну, или видение, да, мировоззрение сформировалось. Было вон вообще у нас в стране 70 лет режим, искореняющий веру. Даже слово «верующий» сказать, это равносильно потерять работу, это униженный, это ты изгой. Поэтому получается, что когда церковь пошла, может быть, дальше, чем она должна бы идти, в политику, где-то коррумпированность появилась, там финансовые вопросы захромали, то в результате люди вот так и отреагировали.
2: Ну, тенденция, она такая вот сейчас есть, она, по-моему, все у людей почему-то в последнее время все больше и больше какой-то такой нетерпимости к церкви, потому что все высмеивается, все... Ну, вот все эти вот новостные сводки, которые люди смотрят, особенно молодежь, люди более молодого возраста, и они так, ну, как бы с усмешкой, с таким ехидством, что опять придумали?
3: А знаете почему? На мой взгляд, потому что слишком большой разрыв произошел между обычным молодым человеком. Я не говорю про бабушку там, да, или человека убогого такого, который пострадал там от каких-то больших проблем, от молодого человека и церковью. Традиционной, да, скажем так, коль нам все твердят, что мы там чуть ли не 90 или 75% все должны, как бы по умолчанию, живя на этой земле, принадлежать к определенной церкви, то потому так и будет. Получается, что надо сегодня больше думать о том, а что эта церковь может дать молодому человеку, а не взять у молодого человека. И когда ты понимаешь, что человек, приходя в церковь, он что-то обретает, тогда он легко отдает, тогда у него будет трезвая оценка. А так получается, что оно и религиозности нет, потому что раздуваются иногда гипертрофически, увеличиваются все те минусы, которые имеют место быть. А с другой стороны, налицо и полное отсутствие духовности даже у молодых людей. То, что он может, условно говоря, как блогер там, или выложить, или записать на Ютубе, какие-то там свои недовольства, это одно, а совсем другое, какая его личная духовная жизнь.
2: Ну хорошо, вот личная духовная жизнь. Можно ли верующим быть, ну скажем так, в кавычках, в душе? Можно даже не читать Библию, не ходить в церковь, но я верю, что Бог есть, что Он меня спасет, и все, я, в общем, живу как хочу, я ни о чем не думаю.
3: Можно?
2: Да, но итог какой этого?
3: А итог плохой. Итог очень плохой. То, что вы спросили, можно ли? Можно. Так и живут миллионы людей,
2: так
3: не тысячи даже, миллионы. Но вопрос, а поможет ли тебе, ну, поможет ли такому молодому человеку такая вера в момент кризиса? Когда, как говорят, летом все деревья зеленые, только зима показывает, какие вечно зеленые. Поэтому вопрос возникает, что если у человека появится какой-то кризис, сможет ли он его пережить вот с таким подходом, не молясь, не читая, презирая духовное, религиозное, потому что где-то кто-то там проворовался или что-то сделал не то, это нехорошо. И плюс-минус, то есть минус плюс ко всему этому вопросу, а минус в том, что сатана по одному человека очень легко дестабилизирует, потому что не зря Христос сказал в молитве «Отче наш», молитесь так, что просите, чтобы вот уведи нас от лукавого, избавь нас от лукавого и не веди во искушение. То есть это очень серьезная сила.
2: Ну вот смотрите, вы сказали такую фразу, что вот в момент искушения, в момент каких-то трудностей, да, кому этот человек должен обратиться? Вот сейчас именно такая тенденция складывается, что человек ищет Бога только тогда, когда все плохо, когда уже, в принципе, дальше уже некуда, все.
3: Опять.
2: От безысходности.
3: Аксиома — это то, что есть, но это не значит, что это правильно. Потому что Бог представлен нашим отцом, мы его дети. Это равносильно, если бы мы в семье приходили к родителям только когда нам нужны деньги, когда нам нужно посидеть с ребенком, когда нам нужно взять машину, когда нам нужно там еще что-то. Это же нельзя назвать хорошее отношение. В том-то и вопрос, что чтение Священного Писания формирует веру. Написано в послании апостола Павла к римлянам: «Вера от слышания, слышание от Слова Божия». Уберите Библию, вы будете миллион искать ответов, вопросов, вера, что такое вера, полуверие, и будем как в открытом океане. Слово Божье, оно показывает определенные рамки и вектор, и направление. Поэтому как можно сказать «не читать»? А сегодня мало кто читает. Времени нету. Времени нет читать.

0: устаю, да, это... То есть, ну, ты можешь себя 100 раз убеждать, да, у меня все хорошо, а книга Откровения говорит: Господь, ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а потом диагноз Божий, МРТ, но ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. А потом он тут же говорит, не просто, ну вот такой ты и есть, таким тебе и быть. А он говорит: но советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе там украситься, да, чтобы белую одежду, глазную мазь, помажь глаза, чтобы видеть, ну и так далее. То есть Бог, он всегда дает и выход. Ну, так вот, если вкратце.
1: Хорошо, но что нам сегодня говорить своим друзьям, знакомым, близким, которые говорят, что в принципе меня в жизни все устраивает, я всего добился, у меня все хорошо, зачем мне Бог? Что нам нужно сказать? Вот, подожди, будут у тебя трудности, и ты поймешь, о чем я тебе говорил.
0: Нет, почему? Между прочим, сегодня очень многие люди успешные, они как раз-таки тоже очень близко к Богу подходят, потому что они понимают, что жизнь очень нестабильна, и меня Бог благословил. И есть такое выражение очень популярное в обиходе: «Не гневи Бога». Да, то есть не дерзи перед Богом, ты слишком маленький человек. Я иногда этот пример привожу, что нам стоит поднять на 2 градуса температуру, и мы не дееспособные, а мы выступаем против Бога.
1: Но все же таких людей меньше, меньшинство, именно
0: богатых, состоятельных.
1: А никто не сказал,
0: что их должно быть большинство. Бог работает с каждым человеком индивидуально. Ну, попробуем, давайте по-другому сказать. Например, чтобы мне не пить алкоголь, мне нужно что? Попробовать попить, пропить что-то там, да, скажем, и потом сказать: да, ты знаешь, я понял, алкоголь — это плохая вещь. Или мне достаточно понаблюдать за алкоголиками или за наркоманами и сказать: не, я вот так не хочу. А вот эти все лирики: да ты не переживай, да это он просто склонный, да ты не такой, да ты по чуть-чуть, да ты культурный. Ну, оно может сыграть совершенно в обратную сторону. Точно так же и здесь. Кто с кем общается, вращается, тот, в принципе, от того и учится. Поэтому, если вращаешься со Словом Божьим, обязательно, хоть ты богатый, хоть ты бедный, ты поймешь, что Бог везде рядом с тобой. Поэтому, когда у тебя успех, поблагодари Бога. Когда нужда, обратись к Нему. Когда у человека неправильное представление о Боге, у него доминирует такое понятие: я его не беспокоил много лет, сейчас вот мне пусть поможет, и потом опять не беспокою. Бог говорит: так нельзя. Мы же строим отношения, вы мои дети. Поэтому отношения, которые включают в себя плюсы, минусы, сильные стороны, слабые стороны, проблемы. Почему надо зайти в закрытую комнату, закрыть дверь и открыто Богу помолиться? И сказать: Господи, я не тяну что-то, мне плохо, мне хочется там покурить. Дай мне силы этого не делать. Потому что ум понимает, что не надо, а тело просит, потому что есть зависимость. Бог ответит на молитвы. Пока не будет личного опыта с Богом у человека, очень трудно ему что-то доносить.
1: Хорошо, давайте попробуем ответить на вопрос все-таки изначальный. В целом, религия, религиозность и вера, могут ли эти два понятия существовать отдельно друг от друга, или одно является следствием другого, и они друг из друга быть не могут?
0: Давайте как бы по-другому.
1: Как правильно? Можно. Сначала как правильно? Как бы в идеале.
0: Конечно, вера зарождается в начале. У кого-то бывает от религии. Да? Родился, мама, бабушка водила в церковь, человек ходил, а потом появилась личная вера. Бывает наоборот. Человек вот чувствует веру и ищет потом, где вот кто еще так верит и чувствует, как я. Поэтому здесь нет закона, и нельзя сказать, знаете, религия первична, вера вторична, или религия вторична, вера во-первых.
1: Позвольте, я вас перебью, я прочитаю цитату одной девушки, которая вот как раз на этот вопрос отвечает. Она вот пишет: «Я христианка, но я не могу себя найти ни в православии, ни в католицизме, ни в других известных мне христианских конфессиях. Что теперь делать?»
0: Очень хороший вопрос, между прочим, он честный. Когда ты не получаешь удовлетворения там, где тебе обещали, что будет удовлетворение, это значит, что Бог открывает человеку полноту истины. То есть есть малый свет, есть большой свет, полнота истины. А где истина находится? В Писании, в Священном Писании. Поэтому если она сейчас возьмется и начнет исследовать Священное Писание, Бог ее выведет туда, где есть истинная церковь. Поэтому правильно будет искать не истину через церковь. Я пришел в церковь, теперь говорю: покажите, какая у вас тут истина, я ее приму. А истину через церковь. То есть, церковь через истину. Получается, что человек, исследуя Писание, найдя истину, которую Дух Святой ему открывает,

0: находит церковь, которая соответствует этой истине, а не наоборот, потому что я здесь родился, у меня такая национальность, или там мама так сказала и прочее. Угу. Ну вот, скажем так, поэтому, может быть, поиск, и он должен увенчаться успехом, потому что человек ищет ответы, а кто, как не Бог, заинтересован в первую очередь дать эти ответы?
1: Ну, то есть одно без другого быть не может?
0: Ну, не очень хорошо это будет, потому что религия, это ничего плохого нету в слове религия, это латинское слово религион, там оно подразумевает связывать вместе, то есть когда два верующих, это уже религия фактически, да, конфессия — это признание, да, то есть исповедание uh-huh. определенного учения. Это конфессия. Но религия, она не несет плохого. Плохо, когда преподнесли религиозность угу. превыше, чем вера
1: вот,
0: внутри.
1: Вот в этом это сейчас главная проблема. Вообще, вот да. сегодня такое бытует мнение, что религия — это свод правил, обрядов, как ты должен молиться, как поститься, как одно, другое, третье, десятое. И вот, в общем, это правило. Вообще, читая интернет на эту тему, угу. Изучая то, что люди пишут, на форумах, вот даже такая цитата. «Быть верующим — это прощать всех, все и за все. Бескорыстно помогать нуждающимся помощи. Быть религиозным — следовать правилам, традициям, обрядам поклонения Господа. Зачастую, может, даже ненавидеть ближнего». Вот такое, такая тенденция сегодня. Это как, знаете, само религия, да, слово неплохое, но почему-то в последнее время оно стало таким вот красным. Как вот секта.
0: А знаете, есть, почему?
1: Да, секундочку. Слово «секта». Скажешь «секта», у них сразу все, как красная тряпка. Секта.
0: Да.
1: По факту, слово «секта» — это ничего такого плохого нет. Но если вдруг окрестили секты, это значит все, с ними не общайтесь, хотя по факту...
0: Вот это и плохо. Вот я очень рад, что этот вопрос прозвучал, он тяжелый, он непростой, особенно для людей верующих, да, особенно представителей церкви. Угу. Казалось бы, да, лучше бы такого вопроса не было никогда. Но проблема очень простая. Когда мы взяли монополию на веру, угу. да и на религию в том числе, да, и сказали «только». Почему Лютер сказал «вот только», uh-huh. «соло» — скриптура, «соло» — вера, да, «фиде» uh-huh. и так далее, «соло» — грация, «только благодать». То есть это постулаты реформации. И получается, когда вот это слово «соло» ушло, а на его место пришли там что? Здания, кресты, купола,
1: материальные
0: что угодно.
1: Ценности, да.
0: Да. То тогда мы сказали «вот это удовлетворит», а оно не удовлетворяет. Но мы уже успели унизить все остальное, назвав это сектой, назвав это чем угодно. Угу. Убрали толерантность, и тогда что делать? Вот тогда проблема. А если сегодня подойти правильно к этому вопросу, как Писание говорит, имеешь ли веру? Имей, да? То есть расти потихоньку. И мы с уважением бы относились к вере, к выбору, к нации и к убеждениям другого человека, картина была бы совершенно другая. Угу. Мы бы были как партнеры. А как ты веришь? А я верю, что нет загробной жизни. А человек скажет, а я верю, что есть. Интересно. Давай поговорим, давай. Но мы иногда, даже не зная элементарных азов библейских об этом вопросе, мы сразу говорим, сектант. Угу. Что это такое? Как это вы не верите? Ха, глупости какие. И все, и мы ярлык повесили уже. А потом, когда человек начинает думать, подожди, а как получается, Бог любви, но если ты его не примешь, гореть будешь тысячелетия, миллионы лет. А где же любовь тогда? Все закончилось? Mm-hmm. Это месть уже. Да, вроде как-то не то. Я начинаю задавать вопросы, говорю, ну объясните мне, вот человеку этот вопрос, вот просто этот вопрос. Ну, Бог что-нибудь придумает. Так подожди, а зачем тогда меня сегодня mm-hmm. пугать? И говорить, будешь в вечном аду, в огне там, пламени гореть, в вечном. А потом Бог, оказывается, что-нибудь придумал. Бог ничего не придумал, он уже все придумал и сказал. Поэтому вера и спасение не на основе страха, что я так перепугался, что меня будут вечно палить, что я принял все, что мне и не надо. Угу. А потом Бог говорит, да я пошутил, в принципе, ничего не будет, не боись, все пройдет. Так же тоже нельзя, это нечестно, как минимум нечестно. Если бы Бог хотел загнать людей в ковчег, да он бы громыхнул два раза просто молнией. Угу. И весь допотопный мир сидел бы в ковчеге, Ною места не хватило. Но он так не делал. 7 дней стоит ковчег, Ной внутри, все смеются, хохочут, а потом проблема. Точно так же и здесь. Вот когда религиозность, ну это назовем подмена понятия. Ага. Религиозность подняли выше, чем она должна быть. И в результате мы имеем то, что вера уже стала как бы, ну, хромой так она. не главное. Ну, потому что главное религиозное.
1: То есть религиозный человек, по сути, он не должен, как у нас складывается мнение, что быть только вот приверженцем каких-то обрядов и традиций. Все-таки религиозный, он, как и верующий, тоже он делает упор и на теологию, и на поиск Бога, и на чтение
0: Библии. И на практическую жизнь.
1: И на практическую жизнь.
0: Обязательно. То есть, грубо говоря, нельзя... У нас такое вот, наверное, бытует понятие. Если это не главное, значит, это ненужное. Uh-huh. А это неправильно. Если это не главное, то, значит, оно второстепенное, третье, да, например. А если это главное, значит, оно во главе. Но все это гармония одно. Поэтому можно сказать даже на примере семьи. Например, а что там, слова доброты, да, или там ласковые слова мужа, жене. Это главное или нет? Сказать, ну нет, наверное, не самое главное. Ну все, тогда не будем ничего говорить. Так же нельзя? То есть... И это нужно, и это нужно, и подарочек, и помощь, и финансы, и обнять, и поцеловать, и в гости. То есть все это создает семью, также и вера и религиозность. То есть религия, она дает некоторые коридоры, да, вот очертания. Вера, она личная, субъективная, она помогает человеку, ну, как бы пережить что-то, поделиться можно верой. Ты же религией не делишься, верой только можешь поделиться, как человек. И получается, что Бог гармонично воспитывает человека, но не эгоиста. Поэтому молитва называется и начинается «Отче наш», а не «Отче мой».
1: Угу. Ну вот вы сказали про это, про, что религия дает такой коридор. Я слышу такое мнение, человек, с которым я общался на эту тему, что когда человек религиозный, он живет по церковным каким-то традициям. И это, в принципе, неплохо, потому что это вот тот самый коридор. Хуже, когда человек называет себя верующим, но как бы живет, гуляет налево-направо. Да, я верю, но вот у него этого коридора, рамок этого нету.
0: Да, рамок нету, и он не подотчетен никому. И фактически, для чего вообще церковь? Давайте по-другому зададим вопрос. Для чего нужна церковь на земле? Хоть какая? Вот Бог для чего хотел, чтобы была церковь? Мы понимаем так. Первый хотел Бог, все потом ложное, это придумал сатана.
1: Вы ответили на этот вопрос вначале, что как бы по соломинке легче переломать, чем...
0: Это сатане легче. А
1: да.
0: Бог для чего церковь организовал? Чтобы людям рассказать о Боге не превратно, как там Маричке привиделось и Василю там прислышалось, а чтобы человек мог понимать, как должно быть, да? Поэтому он организовал церковь, чтобы она светила, чтобы она не любовалась собою и оставляла после себя грандиозные монументы, а чтобы она людям несла вот эту живую веру, живого Христа. Вот почему Христос никогда не говорил во время своих проповедей: «Запишите, внимательно запишите, что я сейчас говорю». А он говорит: «Имеющий уши слышать, да слышит». Почему он это всегда говорил? Потому что самое лучшее свидетельство, и сегодня многие MLM-компании, они этим выживают, это живая реклама. Бигборды сейчас не работают. То есть, ну, едешь, смотришь, но я не помню, чтобы я когда-то вот, глядя на огромный щит,
1: что-то купил,
0: начал позвонить, искать и покупать. Все, что мне надо, я в интернете, правильно, грубо говоря, ищу, сравниваю, там, интересуюсь. О чем это говорит? А когда мне лично приходит человек и говорит: слушай, смотри, что у меня есть, вот тебе, пожалуйста, информация. Это и огромнейший процент. Как Бог хотел, чтобы вера распространялась по земле? Благодаря церкви. Что сделал сатана? Он сделал все, чтобы вот в этой церкви этого не осуществилось. Вот и все. И в результате мы имеем то, что имеем. И появились перекосы в религии, религиозности и так далее.
1: Есть такое сегодня мнение, что верующий человек, ища Бога, постепенно может становиться религиозным. То есть он находит для себя нужную его религию и следует ей. Но чем дольше, чем больше он становится религиозным, тем он менее становится верующим. То есть вот такой график, такой вот парабола такая вот.
0: Ну, есть статистика, она, как говорят, вещь упрямая, да? А есть наблюдение определенное, когда мы не знаем мотивов, но мы видим результаты. Давайте так скажем. Жизнь человека и жизнь христианина – это не рельса, это не какая-то стабильная такая единица, знаете, балка здоровенная, а это нечто гибкое. То есть сегодня у тебя все хорошо, и ты ликуешь, и Бога славишь, и ты не фанат, и у тебя семья. Завтра у тебя проблема, ребенок заболел, операция нужна, ты готов к любому... пойти, я не знаю, и муле, и раввину, и священнику, и попу, кому угодно, только чтобы помогли.
1: Это о чем мы говорили, да.
0: Потом у тебя разочарование какое-то, но потом ты встречаешь человека, которому хуже, чем тебе, и он тебе поделился своей верой, и ты как бы осекся и сказал, да, нет, не надо мне хулить Бога. Ну вот возьмем книгу Иова, да, например, там написано, он не сделал ничего достойного, за что бы ему так да. пострадать, и поэтому он поначалу возмущается, а в конце, вот в 42 главе, и отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь. Представляете, вот все, к чему он был научен, вот этими друзьями и испытаниями, что он сказал, ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Все. Иов что фактически признал? Что Бог все во всем. Велик. Абсолютно, скажем, сильный, великий, справедливый Бог. А потом написано, и после того, как Господь сказал слова Иову и так далее, и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. То есть Бог ничего не забрал себе, все вернет, даже в два раза больше. Но заметьте, когда он помолился за друзей, то есть не просто сказал, ох, друзья плохие, там пришли, плохо поддержали, а ты Иов, бедняжка, молодец, давай я тебе помогу. Он говорит, помолись за друзей. То есть он продолжает его как бы воспитывать, что друзья тоже могли быть не виноваты. Это было их мировоззрение. Они так считали, что если ты имеешь проблемы какие-то финансовые, со здоровьем, материальные, там еще какие-то, значит, ты заслужил, значит, это все не просто так. Вот наглядный пример, пожалуйста, что жизнь христианина – это вот такая, но она вот такая должна быть не вот такая, а все-таки вот такая, если уж говорить.
1: Правильно я понял, что тогда у человека, который ищет Бога, ищет религию, должен все равно быть внутри какой-то свой внутренний стержень. Потому что, придя, ошибившись, допустим, раз, два, три, он сталкивается с давлением, с учением, когда так не стань, туда не сходи, так не делай. Это все в итоге застилает ему...
0: Дорогу
1: к тому, что он ищет. Он ищет Бога, а вот утыкается на правила.
0: Вот оно, дорога. Вот дорога. Можно даже правильную истину подать совершенно неправильно. Знаете, есть та старая известная история, когда парикмахер брить собрался от человека и хотел ему попроповедовать. И спрашивает, вы давно думали о смерти? А сам бритву точит. То есть он, может, и хотел человека как-то к трезвости жизни призвать, но в этом контексте он только обратный эффект получил. То же самое и в нашей жизни. Я могу быть прав, но могу так подать эту правду, так этой Библией человека ударить, да, обидеть, что человек скажет, да ничего мне не надо, пусть я буду вот такой плохой, но буду такой. То есть почему нельзя перейти вот эту грань, вот эту черту? Потому что потом уже человек пропадает, у него вот этот стимул тянуться к Богу. А фактически Бог заложил в нас это желание, стремление видеть немножко выше, чем вот просто на уровне горизонта.
1: Ну да, вот за время нашей программы у меня такое ощущение, что мы как-то постоянно все дискредитируем, эти обряды и правила. Ведь на самом деле, посмотреть с точки зрения Библии и всего остального, то есть эти все традиции и обряды и все такое, они только должны помогать человеку прийти к Богу.
0: Конечно.
1: А вот это плюс.
0: Суббота, возьмите. Даже сам Христос сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. Взяли, наделили субботу какими-то мега-спасительными данными, которыми она не обладает. И говорит, о, получается, если ты соблюдаешь субботу, ты спасен, если не соблюдаешь, погиб. Типа человек скажет «да», сам себе приговор подписал. Скажет «нет», вроде Библия говорит, что это заповедь. А фактически суббота – это время, когда человек узнает Бога и общается с Богом, не отвлекаясь на звонки, телефон, работу, хозяйство и прочее. То есть, а нет, мы сказали, что если субботу кто-то нарушит какую-то там мысль, допустим, все, Бог сразу вычеркивает, имя аннулирует, тоже же неправильно. Конечно. Вот и получается, что Бог дает какую-то вещь, сатана ее искажает. Бог дает повеление, сатана искажает. И поэтому появляется много церквей, похожих, родственных, но они делятся, делятся и делятся, потому что назначение церкви – провозгласить любовь Божью, а не увековечить себя, проповедника, молитвенный дом, кафедру, костел, там, я не знаю, собор или еще что-то. Поэтому Христос нигде соборы не стал. Поэтому он выгнал из храма людей, продающих, потому что они подменили понятие. Вот, пожалуйста, религиозность. Он говорит, это не спасет.
1: Спасибо большое за эту тему. Я надеюсь, что люди, которые нас смотрят, они уже находятся на том пути поиска. Я надеюсь, что наша передача поможет им в этом. Спасибо, что вы затронули эту тему. Она актуальна сегодня для молодежи.
0: Хороший вопрос. Я бы тоже хотел поблагодарить за то, что честно, искренне и без язвительного сарказма. Знаете, иногда даже, как вот Христос, не на все вопросы отвечал, потому что ждали ответ, чтобы снова его ударить, да, как бы. А когда действительно человек вот ищет, да почему бы нет? Что сегодня, мало мошенничества? Очень много мошенничества. А как нам разобраться? Писание говорит, обращайтесь к закону и откровению, если они говорят, как это слово, нет в них света.
1: Спасибо большое за эту тему. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Ищите Господа, просите Его помочь вам в этом. Открывайте Библию, а Бог обязательно в этом вам поможет. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
5: Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном. И человек мечтал

дом это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь. Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым, еле живым. Дом это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом, это твой дом. Дом это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом, это твой дом. Это твой дом, да, это твой дом. Твой дом, твой дом, твой дом, это твой дом.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: С Богом нужно общаться и верить в лучшее. Возможно ли общение с Богом? Общение с Богом не просто возможно, оно необходимо. Но только разговор об этом нужно начинать, обозначив главное условие. Условие, без которого никакого общения с Богом не может быть. Об этом условии записано в книге Притчей в 28 главе. Там сказано: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Что подразумевается под слушанием закона? Закон – это Тора, то есть первые пять книг Священного Писания. В древности он читался всему народу. Люди чтили Бога и ценили данное Богом мерило ценностей. Человек мог слушать его, а мог нет. Все зависело от стремления. Так, если кто-то не имел желания стремиться жить в соответствии с божественным откровением, то у такого человека нет возможности найти с Богом взаимопонимание. Ну, его пути с Богом общего ничего не имеют. Все дело в нашем стремлении к Богу. Я не просто молюсь, я стремлюсь к Господу. Но, тем не менее, есть проблема, которую никому не удалось избежать. Сейчас я хочу поговорить о том, с чем столкнулись верующие люди, к Богу стремящиеся. Случалось ли вам наблюдать, как ведут себя дети? Часто можно увидеть их, как какой-то человек, стараясь выглядеть лучше, сильнее, быстрее, умнее, ну, в общем, самым-самым. Вот он говорит своему другу: «А я вот что могу». А тот ему отвечает, его дружок: «А я вот что могу». А тот ему отвечает: «А мой папа самый лучший». А в ответ слышит: «Да, а мой папа может то, чего твой папа вообще не может». Ну и так далее. Хорошо, что мама рядом есть, а то сейчас и до драки недалеко. Но это дети. Скажите, а взрослые могут быть такими взрослые? Да, Священное Писание повествует о Коринфской церкви нечто. Вот послушайте, это первое послание к Коринфянам. С этого начинается книга, послание апостола Павла. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, а я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, я не крестил из вас никого, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого? Не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Одним словом, в Коринфской церкви поссорились верующие люди. Для того, чтобы как-то подчеркнуть свою значимость, они принялись выбирать себе лидеров церкви, последователями которых каждый из них себя стал считать. Причем наверняка каждый старался подчеркнуть, что вот его-то лидер самый-самый лучший. Но к чему это могло привести? Да, к созданию группировок внутри церкви и к ее разделению. Апостол Павел буквально принялся их воспитывать как детей. сравнивая их с таковыми. Вот с какой проблемой он столкнулся. В этом же послании записано. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, но потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Но духовный человек судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если есть между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один из вас говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», но не плотские ли вы? Ну кто ж Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Вот это очень интересное место Священного Писания. Здесь апостол Павел говорит, что люди плотские или есть душевные, а есть люди духовные. Вот чем же они отличаются? Ну, получается примерно так. Если человек плотский или душевный, то это человек, который общается либо с собой, либо с себе подобными. Это его социальное окружение. У нас есть ведь понимаемые между нами здесь на земле ценности, авторитеты, которые мы понимаем. Мы, живя, ну, грубо выражаясь, проще, если можно сказать, в этом мире, знаем правила игры. То есть, ну, в том смысле, что нужно делать, чтобы приобрести авторитет среди людей. Чем же отличается человек духовный? Духовный человек у апостола Павла – это человек, который понимает Бога и общается с Богом. Причем то, что ценно в глазах грешных людей, у Бога ничтожно. Апостол Павел так и говорит в 3 главе: «Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Вот можно подвести под сказанным черту. Могу ли я, грешный, плоский человек со своими ценностями, которые для Бога вообще ценного ничего не представляют, вот могу ли я общаться со святым Богом? Это очень важно. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о молитве. Молитва – это общение с Богом. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Допустим, вы имеете стремление к Богу. Но, тем не менее, есть что-то, что постоянно говорит вам о том, ну, что вы чего-то не понимаете. Это не проблема, если вы готовы что-то менять в жизни по мере познания Бога. Это начало пути, пути всей жизни. Вот в Коринфской церкви общение не то что с Богом, оно с апостолом Павлом было ограничено. Между церковью и апостолом было полное непонимание. Апостол Павел говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Он говорит: «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были еще не в силах», как он пишет, «да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Вот. Возможно ли молитва, общение с Богом или нет? Да, возможно. Почему? Есть нечто, что все меняет. Допустим, да, мои сегодняшние ценности для Бога могут быть чем-то пустым, но у Него есть то, что в корне меняет суть дела. Ему ценен я. Каждый из нас ценен как никогда, Он за нас с вами Сына на крест послал. Вот как мы ценны для Него. Я прошу или, может быть, спрашиваю о чем-то Бога. Может быть, я согрешил и хочу покаяться. Вот каковой бы ни была моя молитва, я ведь жду ответа от Бога с верой. Ведь у меня есть стремление к Богу, и Он это видит. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Когда я пришел в церковь, первое время мне казалось, что с Богом надо общаться. Как сильно я ошибался! С Богом не просто нужно общаться. Сегодня, прожив не один уже десяток лет после этого, я вижу, как я был неправ. Общаться с Богом нужно и важно. Нет, это чушь. Это неправильно. А правильно вот что. Общаться с Богом не нужно и важно. Эти слова недостаточно верны. Они неверно выражают смысл. А верно то, что с Богом нельзя не общаться. И еще раз, с Богом нельзя не общаться, потому что мы созданы с тем, что мы с Ним общаемся. Это заложено им в нас самих при сотворении человека. Мы слишком сильно зависим от Бога. От Него зависит вся наша жизнь. Он наш Творец, в Его руке наше дыхание. Но вы спросите, как? Как можно общаться с Богом, имея такие недопонимания вместе с Ним? Мы люди плотские, а Он сама духовность, святость. У нас одни ценности, а у Него совсем другие. Мы будем о чем-то Бога просить, а Он не всегда сможет нам ответить. Конечно же, так, как мы хотим. Потому что Он видит, что часто мы просим чего-то, такое, что приведет нас к плохому результату. Мы этого не видим, а Он видит. Я слышал как-то одну историю. Мне рассказали одни люди. Как-то раз пришли домой родители, мама и папа. Открыли ключом дверь и почувствовали неладное. Так вот в дверь вошли, чувствуют неладное. Мамино лицо выразило озабоченность и страх. В ванной комнате работала стиральная машина. Дело в том, что в квартире оставались только две маленькие дочери, 6 и 8 лет. Они с радостью бежали навстречу маме и папе, кричали: «Мама, папа, мы постирали все белье!» Мама была в ужасе. Она уже представила себе, что белое белье постирали вместе с цветной, окрашенной в разные цвета одеждой. И вы представляете, все маечки, рубашечки, все белые вещи, которые когда-то были светлые, теперь стали разноцветными. Мама посмотрела. Да, в самом деле так и есть. Вот скажите, что делать? Наказывать девочек за то, что полезли не туда, куда надо? Да, если бы заранее им было сказано, что можно, а что нельзя, тогда да. Вот в этом случае что оставалось? Девочки сделали от всей души приятное для мамы. Но они просто не знали, как правильно. Мама вынуждена была обнять, поцеловать хороших дочек и приниматься думать о том, можно ли еще спасти одежду и папин бюджет. Мы поначалу можем не понимать Бога. Мы люди, а Он – всемогущий, всеведущий Бог. Но это не значит, что с Ним не надо общаться. Главное – делать это искренно, открывая перед Ним свою душу, открывать ее такой, какая она есть. Теперь понятно, что Бог может ответить мне не так, как я хочу. И если это произойдет, я не буду в Боге видеть врага. Я понимаю, что Он видит ситуацию не так, как я. Но вы помните, как Иисус молился в Гефсиманском саду перед самым распятием. Он говорил: «Отче, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты». Да, не как я, а как ты. Именно так и произошло. Не как хотел Иисус, а как его отец. А еще важно понимать, что Господь может ответить и не тогда, когда я хочу, а тогда, когда Он хочет. Помните Авраама? Он до 100 лет ждал от Бога наследника, не зная, почему Бог не дает его ему. Так, имея с Богом личные взаимоотношения, с молитвой, наша жизнь будет постоянно меняться в зависимости от все большего понимания Бога. Молитвенная жизнь со стремлением к Богу – это путь плоского человека к духовному. И если сперва мы были плотские и было недопонимание, то впоследствии мы будем становиться все более духовными. И, наконец, изменятся наши молитвы, изменятся Божьи ответы. Написано: многое может молитва праведника. То есть молитва того человека, кто лучше понимает Бога. Это возможно, если есть стремление. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Есть одно заблуждение, из-за которого от Бога ушло немало людей. Нам кажется, что если вот согрешил, то все, конец. В церкви делать нечего. Да, это правда, мы можем согрешить. Можем. От этого тут никто не застрахован. Важно понять, что праведник – это не тот, кто не грешит. Праведник – это тот, кто, как только выяснил, что согрешил, тотчас спешит покаяться и, ну, реабилитировать себя от греха. Грешник во грехе так и остается. Одним словом, не дай Бог согрешить вот целенаправленно, осознанно, но от невольных никто не застрахован. Во второй книге царств есть страшное повествование о том, как согрешил Давид. Это длинная история, нет времени сейчас ее читать, вы прочтите сами. Согрешил Давид, ну, согрешил вот и согрешил, ну что теперь? Ну, он не просто согрешил, а согрешил тот, о ком написано, что это человек по сердцу Господу. Праведник согрешил. И как согрешил? Он склонил к интимной связи чужую жену, используя свою царскую власть. И когда узнал, что женщина забеременела, заказал ее мужа, который в это время был в ополчении. И так вот, чтобы от него избавиться, воевода приказал поставить полк, в котором служил Урия, это муж той самой женщины, под стену. А дело было в том, что войско осаждало город. Под стеной находиться просто нельзя, ведь со стены бросали там всякие камни и прочее. Стоять под стеной значило, ну, просто погибнуть ни за что, ни про что. И так вот, вот в этой мясорубке погиб там не только Урия, с которым вот связана эта вся история. Но погибло много других людей. А все из-за чего? Божий человек, ну, не устоял перед искушением. Гормоны возобладали, что ли. Что-то в этом роде. И так вот проблема за проблемой, одно за другим. И так происходило до тех пор, пока пророк Нафан не обличил Божьего раба. И как только Давид осознал, что он натворил, он сразу стал искать прощения у Бога. Пост и молитва имели место. Прочтите 50-й псалом. Это молитва покаяния Давида вот после того случая. И Бог простил его. Чем таким взял Давид? Почему он был услышан? Искренность. Давид всегда был открыт перед Богом и при этом стремился к нему. Всегда, хотя... Вот в чем дело. Произошло вот все. Итак, в молитве важна искренность. Скрывать личные обстоятельства от Бога глупо. Он их знает. С Богом нужно общаться и верить в лучшее. Вот что хотел бы я еще подчеркнуть. Есть еще одна история, которую мне хочется вспомнить. Пророк Иеремия жил среди израильтян вот в те времена, когда за их отступление Бог посылал казни на них. Пророк переживал не лучшие дни в своей жизни. В ответ на его молитву, на вопрос, почему мне так плохо, Господь отвечает интересными словами. И в этих словах можно усмотреть некоторый принцип. Здесь принцип, которого не понимал и Иеремия. Об этом записано в 15 главе его книги. Послушайте. «На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». В какой-то момент пророк перестал ценить те Господни слова, которые он провозглашал грешащему народу. Он перестал ценить стремление Бога спасать людей. У него с Богом возникло непонимание. Бог ведь любит людей. Глядя на притеснения, какие претерпевал пророк, он не увидел хорошего в словах Бога. Но ведь из-за них он был гоним. Он переживал трудности. Его жизнь превратилась в сплошное мучение. Он говорит: «Господи, что мне делать?» А Бог призвал его покаяться. Пророк перед Богом был неправ. И тут вот в чем дело. Когда читатель первый раз берет книгу в руки, поначалу неясно, чего же хочет Господь – покарать за грехи или простить их. А пророк Иеремия как раз призывал народ к покаянию. Эти слова, которыми Иеремия призывал к покаянию, на самом деле эти слова были драгоценны перед Богом, хотя пророк перестал их ценить. Пророк перестал ценить его миссию спасения. Богу-то хотелось не покарать, а спасти от бедствий, которые в тот момент никак не могли не прийти. Бог как бы говорит: «Иеремия, да пойми ты меня, чего я хочу на самом деле. Это важно. Я хочу спасать. Это важно». И Иеремия предупреждал, чтобы люди перестали служить другим богам, убивать, злодействовать и многое другое, о чем повествует его книга. Богу не нравится губить. Бог любит спасать. Он сперва все делает для спасения, но какими бы плохими люди ни были. Вот если они не примут это и пройдут мимо по собственной воле осознанно, вот тогда да. То есть, если люди, познакомившись с Богом, проигнорируют Его, то им придется однажды быть судимыми. Рано или поздно придется прийти на суд, где будет представлено то, как в свое время к ним обращался Бог. Но это после. Сейчас важно, как Бог отнесется, ведь я его сейчас не понимаю, искренне не понимаю, но это пока. Ведь не понимая Бога, я не понимаю и того, что Он сам меня ищет. Да-да, это не только мы ищем Бога, это еще и Он ищет нас. Еще раз, это не только мы ищем Бога, это еще и Он ищет нас. Это Он ищет, да. Но вы можете подумать: ну, у меня столько грехов. Кто-то скажет: я убивал. Кто-то скажет: а я наркоман, а я проститутка. Да кто угодно вы не есть. Важно понимать, что Бог вас ищет. Он очень хочет, чтобы вы у Него нашлись. И с нашей стороны нужно стремление, искренность, готовность изменить свою жизнь. А со своей стороны Бог делает все возможное, чтобы с нами вступить во взаимоотношения. Напоследок стихотворение. Я хочу прочесть вам стихи, больно они мне понравились. Написал это стихотворение Владимир Набоков. «Садом шел Христос, с учениками. Меж кустов на солнечном песке, вытканном павлиньими глазками, пёсий труп лежал невдалеке. И резцы блестели из-под черной складки, и зловонным торжеством смерти заглушен был ладан сладкий теплых миртов, млеющих кругом. Труп гниющий, мерзостный, надулся полный слизких, слипшихся червей. Иоанн, как дева, отвернулся, сгорбленный поморщился Матвей. Говорил апостолу апостол, злой был пес, и смерть его нога мерзостна. Иисус же молвил просто: зубы у него, как жемчуга. Какими бы мы ни были, Бог видит в нас не то, что видим мы. Он видит хорошее. Он видит то, какими мы станем. И вот, понимая это важно, то, что не только мы ищем Бога, а еще и Он ищет общение с нами. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Мой счастливый день. Рассказывает Анна Ронжина.
1: Мне, как и многим женщинам, порой очень сложно, даже мучительно принять какое-то решение. Особенно, когда это решение значимое, влияющее на всю последующую жизнь. Например, выбор работы. Когда я окончила университет, осталась на кафедре и преподавала. Параллельно стала работать волонтером на телекомпании «Триангел», где работал мой муж. У нас на тот момент еще не было детей, и меня все устраивало. Я спокойно справлялась с этими двумя нагрузками, плюс небольшая семья. Мне нравилось преподавать, мне нравились студенты, мне нравились мои коллеги в университете. Я любила помогать на телекомпании, делала все, что меня просили. Затем родилась дочка, и во время декрета я тоже спокойно могла что-то делать на телекомпании, снималась в программах по здоровью, по приготовлению здоровой пищи. Но ребенку исполнилось 3 года, и нужно было что-то решать. Я позвонила на кафедру, и мне сказали, что я не могу взять административный, я могу либо выйти на работу, либо уволиться. Я понимала, что, имея ребенка, 2 работы я уже не потяну. Что выбрать? Уволиться в университете и остаться без работы? Такой вариант меня тоже не устраивал. А сотрудников на телекомпании тогда было очень мало, и я даже не решалась спроситься, а не возьмут ли меня здесь на работу. Был назначен день, когда я должна была прийти в университет и написать заявление. Я пошла, но какое заявление я буду писать, я так и не знала. И вдруг, переходя улицу, я заметила директора телекомпании Юлию Ефимовну. Я очень удивилась, что в это время она оказалась именно в этом месте. И когда я ей рассказала о своей проблеме, она вдруг сразу ответила: «Анна, так увольняйся! Мы возьмем тебя на работу на телекомпании». Я просто не могла представить, что такое возможно. Я была так счастлива уже в тот момент, что Бог сам принял за меня это решение, и мне больше не нужно мучиться выбором. И благословение от этого решения, от работы здесь на телекомпании, я ощущаю каждый день. Действительно, каждые съемки, каждые программы, каждые гости, они настолько обогащают меня саму, они решают мои какие-то собственные проблемы. Они позволяют мне помочь людям, научить их чему-то, чтобы их жизнь стала лучше и счастливее. Это именно то, чем мне хотелось всегда заниматься. Слава Богу за это!

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Василий Ничик.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вместе с вами окунуться в жизнь учеников с Иисусом Христом. Однажды Иисус Христос со своими учениками после длительного дня отправил их на лодке через море Галилейское, а сам остался на берегу на уединении, чтобы помолиться. Прошло немного времени, наступила ночь, и тогда Иисус отправился навстречу к своим ученикам, но удивительным образом. Ученики Иисуса Христа в это время были посреди Галилейского моря. На море начался шторм. Лодку бросало из стороны в сторону, грозя затопить ее. И ученики Иисуса Христа, видя эту опасность, пытались спасти свою жизнь любыми способами, но вдруг они увидели вдалеке силуэт достаточно знакомый. И как об этом повествует евангелист Матфей в 14 главе, когда они увидели его, идущего по морю, они встревожились, говоря: «Это призрак!» И от страха закричали. Они увидели силуэт Иисуса Христа, но разве может человек идти по воде? Для них это был вопрос. И они беспокоились, что если это призрак, их ожидает беда. В те времена тоже люди верили в привидения, в призраки, которые причиняют людям какой-то вред. И этот страх

сопровождал и учеников. Но когда Иисус приблизился ближе к ним, то мы читаем, Он обратился к ним и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Иисус их вдохновил и поддержал. Но разве же они могли поверить в то, что это Иисус? Ведь Он человек из плоти, который так же, как и они, ел ту же пищу, пил ту же воду, но ведь они не могут идти по воде. И в этот момент самый смелый ученик Иисуса Христа обратился к Нему с вопросом. Петр сказал Ему: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Петр говорит: «Господь, если это действительно Ты, то Ты можешь сделать все». И тогда Господь, отвечая Петру на его просьбу, говорит ему: «Иди». Я представляю себе в этот момент Петра. Возможно, Петр сделал первый неуверенный шаг из лодки. Возможно, сначала он попытался ногой потрогать воду. Попробовал встать на одну ногу. Удивительно, не проваливается. Затем он выставил вторую ногу и пошел навстречу своему учителю. Иисус Христос шел навстречу Петру и смотрел ему прямо в глаза. Но в этот момент апостол Петр отвлекся, перестал смотреть на своего учителя. И в этот момент он начал тонуть. Он стал погружаться в воду, волны вокруг угрожающе набрасывались на него, угрожая его потопить. И здесь он воскликнул своему учителю: «Господи, спаси меня, тону!» И тогда Иисус пришел к своему любимому ученику, протянув ему руку, вытянул его из воды со словами: «Маловерный, зачем ты усомнился? Почему ты испугался волн, которые вокруг тебя? Почему ты испугался тех волн, которые тебе ничего не могут сделать? Ведь я иду по воде среди этого шторма. Ты можешь идти по воде, и до сих пор ты шел. Почему ты усомнился, что ты не дойдешь до меня?» Для апостола Петра это было испытание. Но для меня является очень важным моментом то, что для Иисуса Христа не было проблемы вытянуть из воды Петра, поднять его снова оттуда. И мы читаем в Евангелии текст: «И когда вошли они в лодку, ветер утих». Из этих слов мы можем для себя увидеть, что Петр, возможно, отошел от лодки на расстояние, может быть, 20-30 шагов, и там начал тонуть. Именно там его нашел Иисус Христос, именно там Иисус Христос его поднял из воды. Иисус Христос не оставил его в воде. Я не представляю себе, что Иисус Христос мог взять Петра в воде, сам идти по воде к лодке, а Петра, как дети бывают, машинку везут на веревочке за собой, так же тащить Петра в воде. Нет. Петр вместе с Христом пришел в лодку. А это говорит о том, что Петр, который был рядом с Иисусом, Петр, который был маловерным, когда Иисус оказался с ним рядом, снова смог идти по воде. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что Господь через пророка Исаию дает нам важную весть, наставление, радости и обещание. Пророк Исаия в 43 главе со 2 стиха говорит следующие слова: «Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой». Иисус говорит, когда Он рядом с нами, нам ничто не сможет причинить вреда.
Да, апостол Петр, который сделал свои первые шаги по воде. Да, тот Петр, который осмелился встать на воду, как на твердую основу. И он даже шел по воде навстречу Иисусу Христу. Этот Петр снова смог идти по воде, но только тогда, когда он шел рядом с Иисусом. Бог говорит, если ты окажешься в каких-то трудных обстоятельствах, не бойся, потому что я тебе буду помогать, я буду тебя вести, я буду тебя держать, и ничего тебе не сможет причинить та опасность, которая будет окружать тебя. Дорогие друзья, сегодня именно эту радость и эту надежду Бог желает каждому из нас подарить. Именно в этом Господь убеждает каждого из нас. Если мы доверяем Ему свою жизнь, если мы не боимся происходящего вокруг, мы просто смело делаем шаг вперед, даже тогда, когда кажется что-то невозможным, в результате мы будем иметь то, что непостижимо рациональному человеческому уму. Именно по этой причине псалмопевец в 144-м псалме говорит такие слова, также обещание Бога. 144-й псалом, 18-й стих. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Господь сегодня готов быть рядом с каждым человеком, который призовет Его имя. Господь готов сегодня обратиться к каждому человеку. Господь готов сегодня протянуть руку помощи любому, в каких бы мы с вами обстоятельствах ни оказались. Даже если бури жизни иной раз того глядишь и грозят нас потопить, верьте, Бог силен успокоить любую бурю. Но даже до тех пор, пока буря вокруг нас бушует, если Бог будет рядом с нами, волны жизни не причинят нам вреда. Пусть эта вера дарует нам радость и уверенность, что великий Бог силен успокоить бурю, силен сделать твердым то, что кажется зыбким и легко разрушающимся. И пусть эта радость, уверенность сопровождает нас.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Велика милость Господа!
1: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мудрость учителя лапшами-маушами.
3: Ой, простите, пожалуйста.
4: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
5: Петрович украл у меня ручку.
4: Ты что, хочешь осудить своего брата?
6: Но лапшами. Разве воровство это неплохо?
4: В этом мире все относительно. Нравственность тоже относительно. Нет абсолютов. Нет.
6: На самом деле... Нет абсолютов?
4: Абсолютно! Ты не можешь навязывать другим свои ценности.
6: И все-таки лапшами, мне кажется, воровать плохо.
4: Дорогой мой Гарик, таких понятий, как плохо и хорошо, тоже нет. Ну ладно, ради тебя я пойду и сейчас же поговорю с этим Петровичем.
5: Не думаю. Он только что уехал на вашей машине.
4: Что? Он угнал мою машину? Как он посмел?
5: Да, вы только что говорили, что воровство это нормально.
4: Но это же моя машина.
6: Так кто решает, что хорошо, а что плохо?
4: Прекрати философствовать и принеси мне телефон сейчас же.
5: Так значит, говорить о таких понятиях, как хорошо и плохо, нет?
4: Подай телефон, говорю тебе.
5: Нет, пока плохо, не обошлись с тобой.
4: Набери же 02, наконец.

0: объясните, пожалуйста.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
2: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы должны понять, что следование за Иисусом – это путешествие в неизвестность. Это то путешествие, когда мы доверяем своему Господу, не зная иногда, что с нами произойдет. И чем большими земными благами мы с вами обладаем, тем труднее нам решиться идти в неизвестность. Я повторю, чем большими благами мы обладаем, тем труднее нам согласиться идти в неизвестность. Бог не против нашего благосостояния, Он не против того, чтобы мы были богатыми, Он не против того, чтобы мы имели многое, но Он против того, что стоит между нами и Господом, что делает Бога на втором, третьем, десятом месте. Итак, сегодня мы вспомним одну печальную историю об одном богатом молодом человеке, которая записана в Евангелии от Марка в 10 главе. Я думаю, что многим из вас эта история хорошо знакома. Я прочту 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и просил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную“?» Итак, Библия говорит, что этот человек был богатым и богобоязненным. Всю свою жизнь он старался делать все от него зависимое, чтобы угодить Господу. Но, несмотря на все свои старания, он все-таки оставался неудовлетворенным. И вот мы читаем, он говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек, как вы замечаете, называет Христа благим. Иисус сразу же уточняет, мы читаем в 18 стихе: «Никто не благ, как только один Бог». И говоря это, Иисус представляет молодому человеку возможность признать, кем в действительности является Христос. Иными словами, Иисус спрашивает его: «Веришь ли ты в то, что я Бог? Потому что никто не благ, как только один Бог. Признаешь ли ты меня таким?» Но, к сожалению, молодой богатый законник не среагировал на это примечание Иисуса. Тогда Христос продолжает говорить с этим человеком: «Знаешь ли заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать?» Молодой человек сказал Иисусу в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Другими словами, этот молодой законник говорит: если вечная жизнь заключается в личных попытках соблюсти закон Божий, тогда я уже там. Слышав это, Иисус делает очень важное заявление. Я читаю 21 стих. «Одно тебе недостает». Слово «недостает» означает недостаточность для вечной жизни того, чего этот молодой человек достиг в своей жизни. Есть какой-то недостаток, недостаточность. Этими словами также Христос дал понять законнику: ты только думаешь, что ты в совершенстве исполнил закон Божий, но в действительности это не так. Есть такая область в этом законе Божьем, в которой твоих усилий недостаточно. Исходя из слов Христа, становится очевидным, что смысл 10 заповедей сводится к двум основным идеям: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из дальнейшего поведения молодого законника нетрудно заметить, что он был обнаружен в своей недостаточности послушания закону Божьему, потому что он не любил своего Бога от всего сердца, и тем более ближних, с которыми он не хотел делиться своим богатством. И несмотря на все это, молодой человек-законник этот представлял себя как соблюдающего закон Божий. Дальнейшее событие развивается в логической своей последовательности. Иисус говорит этому молодому человеку: если ты действительно хочешь следовать за мной, если ты действительно хочешь Царствие Божие, я тебе скажу, что ты должен сделать. Я читаю 21 стих Евангелия от Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной, взяв крест». Однако этот молодой человек смущенный ушел от Христа. Как вы думаете, почему он ушел? Потому что он имел большое состояние. Причина, удерживающая его от следования за Христом, была в том, что он имел много ценных вещей. В конце я хотел бы сказать, дорогой друг, следуй за Иисусом Христом, который оставил свой личный пример, который мы с вами тоже должны в нашей жизни повседневной выполнять. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Где ты столько приключений такие находишь, а? И причем ведь не в первый раз уже.
5: Хорошо, хоть сам цел остался. А знаешь что? Не надо об этом рассказывать всем.
6: Почему?
5: Да все-таки люди-то ведь разные. Не каждый же может понять.
6: Дядя Афанасий нам же рассказывает.
5: Нам? Мы совсем другое дело.
6: Некоторые, как узнают, сразу смеяться начинают.
5: Понимаю. Поэтому и молчу, как рыба, когда хочется сказать. Лучше помалкивай.
7: Так, пожалуйста, ну-ка. Отлично. Привет, ребята. Знакомьтесь, мой гость и очень хороший друг Алексей. Он профессиональный фотограф. Фотографирует все самое необычное, все, что движется и производит впечатление. Вот решил меня сфотографировать.
8: Готово?
7: Отлично, пойдем.
5: Здрасте, Афанасий Филиппович. Что-то вы сегодня поздновато.
7: А у меня сегодня повод.
5: И как зовут этот повод?
8: Алексей. Очень приятно познакомиться.
5: Очень приятно, Марья Ивановна.
8: Давайте я вас сфотографирую.
7: Очень хорошая идея. У нас как раз нет общей совместной фотографии.
5: Ой, вы знаете, нет, я сегодня как-то неважно выгляжу.
8: Вы сегодня просто очаровательны.
5: Ой.
7: Да ладно, садитесь.
8: Присаживайтесь.
5: Ну, садитесь, давай.
8: Валера посерединке. Готовы? Улыбайтесь. Сейчас выскочит белка!
7: О, лови ее, скорее!
8: Валера немножечко грустный. Давай, Валер, повеселее. Ну, еще разочек.
7: Давай.
8: Улыбайтесь, скажите чиз. Афанасий Филиппович, гляньте-ка.
9: По-моему, у этого парня какие-то проблемы.
7: Да, в самом деле. Ну, тогда пойдемте ко мне в мастерскую пить чай.
8: Со вкуснейшими конфетами.
7: О.
5: Нужно ли Афанасию Филипповичу все рассказать?
7: А что, у вас что-то случилось?
5: Вот он стал рассказывать истории в школе. Но ведь люди-то все разные, не каждый же его поймет. А?
7: И над тобой посмеялись?
5: Конечно, посмеялись. Но ведь от этого смеха вон какая дырень. О,
6: Марья Ивановна!
5: Ну что?
9: Ну, мне кажется, в этом нет ничего стыдного.
7: Алексей прав. И я, Валера, очень рад, что ты не скрываешь свои убеждения. Библия для того и дана, чтобы мы черпали оттуда познание и делились с другими. Один человек услышит, не примет и посмеется, а другой человек удивляется, а потом забывает об этом.
9: А кому-то они западут глубоко в сердце, и он захочет открыть Библию и сам их прочитать.
7: Совершенно верно. Я вам расскажу историю об одном человеке, над которым смеялся целый мир.
5: Весь мир?
7: Да. В те далекие-далекие времена, когда потомки Адама и Евы населили всю землю, увидел Господь, что помышления людей – зло во всякое время, что все их желания коварны и злы. Но среди людей жил один человек по имени Ной. Ной очень любил Бога и делал добрые дела. И именно этому-то Ною повелел Господь наитруднейшее дело. Сказал Господь Ною: «Люди забыли меня и перестали делать добро. За это ждет их наказание. Вода наполнит всю землю, и будет великий потоп. Все живое погибнет. Но за верность твою ты и твоя семья спасутся. Построй себе ковчег, большой корабль. Твоя семья и те, кто раскается в своих злых делах и обратятся ко мне, укроются в нем от бедствия». И сделал Ной все так, как повелел ему Господь. Всей семьей они начали строить корабль. Многие люди удивлялись его занятию, спрашивая, для чего он строит этот ковчег. Тогда Ной им рассказывал о Божьем наказании, что они могут спастись, попросив у Бога прощения. Тогда Бог их пощадит, и потопа не будет. Но люди не поверили Ною. Да разве может вода затопить всю землю? И одни подумали, что Ной безумец, и дразнили его, и смеялись над ним, а другим не хотелось оставлять свои злые дела. На протяжении 120 лет Ной строил ковчег, и вот он был готов. Он собрал большие запасы еды, привел разных животных по паре – львов, жирафов, слонов, бегемотов, обезьян, тигров и многих-многих других, а также птиц. Ной и его семья вошли в ковчег. Больше никто из людей не захотел войти с ними. Ангел закрыл большую дверь, и теперь больше никто не мог войти. Пришло время исполниться Божьему наказанию. Начался сильнейший ливень. Вода поднималась все выше и выше. Теперь люди пожалели, что не послушались Ноя. Но было уже поздно. 40 дней и ночей длился этот ливень. Вершины даже самых высоких гор скрылись под водой. На земле погибло все живое, кроме тех, кто укрылся в ковчеге.
4: Вот это да!
7: Да, Бог дал шанс каждому спастись. Но люди не поверили предупреждениям Ноя. Одни попросту смеялись над ним. Другие не захотели перестать делать свои злые дела. А третьи сочли его сумасшедшим. Когда же все увидели, что все, о чем говорил Ной, правда, было уже поздно. Хотя Господь целых 120 лет дал людям, чтобы каждый мог сделать свой выбор.
6: И целых 120 лет Ной терпел эти насмешки?
7: Да, он проявил веру и терпение, но зато Господь его спас.
9: А ведь он мог никому ничего не говорить и сам спастись себе потихонечку.
7: Мог бы, но это было бы нечестно перед Богом и перед людьми.
4: Интересная история, Афанасий Филиппович.
9: Кстати, знаете, как мы познакомились с Афанасием Филипповичем?
4: Как?
9: Мы долго ехали с ним в поезде, и Афанасий Филиппович развлекал меня своими историями. Кое-какие из них даже мне помогли.
6: Класс!
4: Да.
7: Дорогие ребята, я надеюсь, что мои истории и вам в чем-то помогут. Если вы нуждаетесь в ответе на какой-то вопрос, пишите. Мы с удовольствием ответим на ваши письма.
9: А давайте вместе с ребятами сфотографируемся.
7: Это неплохая идея.
4: А это как это?
9: Очень просто. Вставайте.
4: Я много места не займу.
7: Я вместе с вами.
9: Готовы? Улыбайтесь. Сейчас выскочит белка.
7: До новых встреч, ребята.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
11: Начало мудрости – страх Господень.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
13: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон».
2: Армагеддон – последняя решающая битва между добром и злом, Христом и сатаной, предсказанная в пророческой книге Откровения. Слово «Армагеддон» дословно означает «гора Мегидда». В Ветхом Завете неоднократно упоминается город Мегидда, который располагался в Израильской долине у подножия горы Кармил. В этом месте произошли многие решающие битвы в истории Израиля. При Мегидда Варак и Девора поразили Сисару и его войско, Ахозия был убит Иеуем, а Иосия – фараоном Нехау. На горе Кармил истинный бог израильтян явил свое превосходство над ложным богом хананеев Ваалом. Об этом рассказывается в 18 главе 3 книги Царств. Вызывая у читателей ассоциации с хорошо знакомым им полем битвы, книга Откровения описывает последнюю духовную битву между Христом и злыми силами, в которую будет вовлечено все человечество. Вопреки распространенному мнению, Армагеддон – не военное сражение между народами на Ближнем Востоке, а финальное духовное противостояние между Христом и силами тьмы. Исход будет подобен результату поединка на горе Кармил, но уже во всемирном масштабе. Бог одержит величайшую победу над силами зла в момент второго пришествия Христа вместе с небесным воинством.
1: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Что любят дети? Во-первых, дети любят сладкое. Во-вторых, яркое. Используя эти особенности детского восприятия, производители хорошо научились отвечать их запросам. Сможете ли вы найти ребенка, который бы не любил цветные драже в маленьких ярких пакетиках? Их и некоторые взрослые обожают. Смешные, яркие, в руках не тают. Возникает вопрос, а почему, собственно, они не тают? Посмотрим на этикетку.
2: Полезная минутка.
3: В составе цветного драже в качестве глазирующего вещества указан воск – карнаупский. Это компонент растительного происхождения под индексом Е903. Он применяется в производстве средств по уходу за обувью, а еще более активно в выпуске декоративной косметики, чтобы тушь не сыпалась и помада не растекалась. И средства для обуви, и косметика внутрь человеческого организма попадают редко. Чего не скажешь о цветном драже. Теперь о многоцветности. На этикетке в самом конце состава конфет скромно расположились пищевые красители, единой группой, без всякой расшифровки. Если цветов по меньшей мере 5, выходит, что и красителей должно быть не менее 5. Однако, чтобы не отпугнуть покупателя обилием Е-добавок, поименно их могут не называть. Это должно насторожить вас, так как некоторые красители могут принести вред организму, а регулярное употребление детьми продуктов с красителями вызывает у них импульсивность, проблемы с концентрацией внимания и снижение успеваемости. Читаем этикетку дальше. Загуститель декстрин. Один из немногих клеев, допущенных в пищевую промышленность. При производстве драже используются также эмульгатор и ароматизаторы. Получается целый калейдоскоп добавок Е. При покупке сладостей ребенку обращайте внимание на то, что делает их сладкими. Сахар или подсластитель? Подсластитель – синтетическое вещество. Особенно горячие споры вызывают у специалистов подсластители аспартам Е951 и ацесульфам Е950. В результате опытов и исследований независимые ученые пришли к выводу, что аспартам является канцерогеном и приводит к раковым заболеваниям у лабораторных животных. В настоящий момент разрешенная доза аспартама равна 40 мг на килограмм массы тела взрослого человека. Поставщики сырья утверждают, что ни аспартам, ни его компоненты не накапливаются в организме. Медики возражают. Это верно далеко не для всех. По другим данным, при нагревании аспартам распадается на формальдегид, метанол и прочее, то есть превращаются в яд, который может вызывать симптомы рассеянного склероза, провоцировать эпилепсию, диабет и многие другие болезни и болезненные ощущения. В Соединенных Штатах Америки были документально подтверждены случаи отравления аспартамом. Аспартам не является официально запрещенным веществом, поэтому вы можете его встретить во многих продуктах. Не покупайте продукты с подсластителем Е951, если хотите уберечь своего ребенка от употребления аспартама. Для тех, кто пришел в магазин с детьми, раскроем одну торговую хитрость. Хотя ее уже многие сами поняли. Особенность кроется в способе выкладки товаров. Есть такая особая зона перед кассами, так называемая зона ожидания. Там вы стоите с уже набранной корзиной покупок и ждете своей очереди. А справа и слева от вас находятся мелкие, но очень яркие товары, которые вы, собственно, и не собирались покупать. Яркие сладости выложены там на уровне глаз ребенка, поэтому ребенок начинает выпрашивать их, капризничать, и родитель сдается. Но времени на то, чтобы оценить продукт, взятый в зоне ожидания, как правило, нет. Тем не менее, стоит знать, что чаще всего именно туда, на лотки перед кассой, выкладываются товары с наибольшим содержанием химических добавок. Лучше сразу приучить детей к тому, что вы никогда не покупаете сладости в зоне ожидания, чем раз за разом выдерживать бой возле касс за очередную вредную сладость. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здоровья.

0: подарок. Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Июля 1858 года в заседании Лондонского Линнеевского общества была получена небольшая записка. Автором ее был уже немолодой ученый. И записка эта касалась вопроса о происхождении видов, а ученого звали Чарльз Роберт Дарвин. Через два года после этого события мысли, изложенные на этих двух страничках, облетели весь мир. И с тех пор вокруг идеи Дарвина, затрагивающей глубокие умственные и нравственные интересы, не прекращается.

0: Напряженная борьба. Мы продолжаем разговор о происхождении жизни на Земле с кандидатом биологических наук Еленой Тихоновной Титовой. В одном из парижских парков есть памятник с надписью на постаменте. Ламарк – основатель эволюционной теории. Мы знаем, что Ламарк умер за 30 лет до того, как Дарвин опубликовал свою книгу «Происхождение видов». Выходит, что еще до Дарвина существовали эволюционные идеи. В чем они заключались? И кто является непосредственным предшественником Дарвина?
1: Эволюционные идеи высказывались, конечно, задолго до Дарвина, еще античными мыслителями. Например, греческий философ Анаксимандр, это VI век до Рождества Христова, высказывал идеи о развитии рыб к человеку через переходные формы. Ну и многие другие античные мыслители. Эпоха Просвещения дала новый импульс этим воззрениям, тоже в основном среди мыслителей. В преддарвинскую эпоху большое распространение получили воззрения французских натуралистов. Это Бюфон.
0: Давайте уточним, что такое натурализм.
1: Чтобы уточнить термины, когда мы говорим о натуралистах, то мы имеем в виду не их мировоззренческую позицию, а мы имеем в виду тех ученых, которые изучали природу. Независимо от того, были они материалистами или они были креационистами. Угу. Натуралист – это ученый, который изучает природу. Так вот, в преддарвиновскую эпоху большое распространение получили воззрения французских натуралистов. Это Бюфон, он высказывал идею изменчивости видов и эволюцию видообразования. Это Ламарк, как вы сказали, он выдвинул идею эволюции через наследование признаков, которые получены путем интенсивных упражнений. А также он выдвинул идею о стремлении жизни к совершенствованию. То есть по Ламарку выходило, что шея жирафа развилась, вытянулась от того, что он систематически упражнял ее и тянулся к верхним веткам деревьев.
0: Будто бы ему не хватало растительности здесь, да?
1: Да, вот почему-то только жирафу нужно было...
0: Захотелось что-то там сверху.
1: Отрицали эволюцию Карл Линней. Это создатель классификации животных и растений. Он включил, правда, человека в эту классификацию, но считал виды неизменными и созданными Богом. Жорж Кювье, тоже французский натуралист, высказал идею, гипотезу катастроф. То есть на Земле периодически происходят катастрофы, во время которых мир погибает, но создается Творцом заново. Непосредственно предшественники Чарльза Дарвина – это прежде всего его дедушка Эразм Дарвин. Он высказал в поэтической форме практически все идеи эволюционной гипотезы своего внука, но был раскритикован современниками. Сходные идеи параллельно, независимо от Дарвина, разработал его современник, английский натуралист Альфред Уоллес, но он упустил приоритет эволюционной гипотезы. Были идейные вдохновители. Это английский экономист Томас Мальтус. Он развивал представление, что рост народа населения опережает рост продуктов питания. А это вызывает, ну, так называемое, регулирующее явление. Голод, эпидемии, войны.
0: То есть для того, чтобы снизить количество людей,
1: да? Вот
0: людей,
1: эту вот, да, напряженность, нехватки продуктов питания.
0: Поэтому люди умирают, да?
1: Да. И второй идейный вдохновитель – это геолог с юридическим образованием Чарльз Лайель. Он выдвинул гипотезу непрерывных, постоянных, постепенных, длительных изменений земной коры, причем со скоростью, которая как в настоящем, так и в прошлом была одинаковой. Угу. Вот такие непосредственные предшественники, идейные вдохновители Чарльза Дарвина.
0: Ну, давайте теперь посмотрим непосредственно на само эволюционное учение, которое выдвинул Дарвин. В чем оно заключается?
1: Гипотеза созрела к 1859 году и предстала в виде основного труда Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора». В чем суть этой гипотезы? Дарвин считал, что в различных природных условиях происходит, ну, имеет место изменчивость признаков у организма. Если новый признак наследуется и имеет приспособительный характер, то он тогда дает организму преимущество, дополнительные шансы выжить в борьбе за существование, за пищу, за территорию, там, в борьбе с врагами. Угу. Появляется и наследуется. Дарвин не знал природы этих появлений, да? И наследования. Он просто констатировал эти факты. И в ходе такого отбора происходит отсев менее приспособленных, слабых особей. И вот накопление множества признаков, таких наследуемых, которые имеют приспособительный характер, шаг за шагом и дает в конечном итоге новую структуру, новый орган. То есть в данном случае Дарвин принял за аксиому то, что эволюция идет через тысячи и тысячи вот этих малых изменений, каждая из которых, я хочу подчеркнуть, каждая дает особи какое-то преимущество.
0: То есть тот или иной или растение, или животное, оно усовершенствуется и становится все лучше и лучше.
1: Да, по мнению Дарвина.
0: И происходит это как быстро, на каком протяжении времени?
1: Дарвин вместе с Чарльзом Лоелем, это были друзья, они обосновывали миллионы лет.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Мы знаем, что Дарвин не подвергал сомнению или сомнению буквальную истинность Священного Писания. Мы знаем, что он посещал англиканскую школу и затем в Кембриджском университете готовился стать пастором. И, собственно, наблюдая за тем совершенным устройством в природе, он не отвергал, то есть, существование Бога. То есть он считал, что да, Бог все это создал. Но, тем не менее, что подвигло Дарвина вот опубликовать и прийти к этим эволюционным идеям? То есть эти идеи, они совершенно противоположны тому, что говорит Священное Писание. Так ведь? Что его подвигло к этому?
1: Это было только в самом начале его карьеры. Вот это богословское начало его карьеры и то, что он придерживался библейских установок в вопросе происхождения жизни. Это было только в самом начале. Страсть Дарвина к коллекционированию, к путешествиям, которая потом в полной мере реализовалась на корабле «Бигль» во время кругосветного путешествия, это все отодвинуло в сторону богословия. Он был очень любознателен как натуралист, и поэтому он сосредоточил все свои усилия вот на этом поприще. Богословие было отодвинуто.
0: А что этому способствовало? Почему он отодвинул эти идеи? Видимо, что-то было причиной этому?
1: Он просто сначала занялся другим. Ему было интересно коллекционировать, ему было интересно путешествовать.
0: Но разве одно другому мешает верить в Бога и коллекционировать то, что тебе хочется?
1: Ну, дело в том, что когда он собрал вот эту громаднейшую коллекцию по изменчивости признаков у организма, он потом пересмотрел свои взгляды и вот нашел эволюционный источник всего этого многообразия. Вот богатейшая коллекция – это было благодатной почве, когда вот пытливый ум Дарвина нашел эволюционный источник вот на это, на почве этой коллекции.
0: Я вот знаю, что он еще наблюдал, кроме того, что он собирал эту коллекцию, он наблюдал за тем, как происходит в жизни вот процесс, например. Одно животное для того, чтобы выжить, допустим, оно поедает другое и так далее. То есть вот происходит какая-то такая борьба. И ему показалось, что каким образом здесь уживается вот в связи с этим Божья любовь.
1: Вы знаете,
0: и
1: да,
0: то, что говорится в Библии, и вот
1: да,
0: и такая
1: верно.
0: Жесткая и суровая
1: совершенно
0: конкуренция.
1: Верно. Дарвин очень остро чувствовал вот это зло окружающего мира. И то, что вы говорите, вот эта несправедливость в природе, когда одно существо пожирает другое, и несправедливость в обществе, социальная несправедливость, и смерть дочери. Угу. Все это было для Дарвина несовместимым существованием любящего всеблагого Творца. Это все готовило почву для его отхода от Бога. И сначала он скатывается на позиции деизма, то есть он представляет, что Бог создал только какие-то первые организмы, а потом устранился. Угу. А потом он скатывается на позиции атеизма.
0: Угу. И даже договорился... То есть все организовалось и образовалось само собой, да, без участия какого-либо Бога.
1: Да, угу. На позиции атеизма Бога он уже отверг полностью и сказал, что Новый Завет – это отвратительное учение. Угу. То есть вот такая была эволюция мировоззрения Дарвина.
0: Я знаю, что многие ученые XIX века критически восприняли книгу Дарвина. Вот с чем они были не согласны в этой теории?
1: Да, крупнейшие ученые выступили с резкой критикой гипотезы Дарвина. Это английские физики Фарадей, Максвелл, Вильям Томсон Кельвин. Во Франции это Луи Пастер, в Швейцарии это натуралист Агасис, в Германии палеонтолог Рудольф Вирхов. То есть многие восприняли с резкой критикой.
0: Угу. Что их не устраивало?
1: Их не устраивало то, что, прежде всего, то, что объяснение вот этой сложнейшей структуры мироздания живых организмов шло путем действия случайных природных сил. Их не устраивало то, что вот эта сложнейшая структура, гармония, красота, угу, мироздания, это создание всего этого шло без участия разума.
0: То есть они не были согласны с тем, что это все каким-то естественным, хаотичным образом все само собой,
1: конечно,
0: образовалось, да? Это было
1: самосовершенствование они отрицали, да, угу, конечно.
0: А как сторонники дарвинизма отреагировали на эту критику?
1: Да, сторонники дарвинизма, конечно, стали искать подпорки для своей гипотезы. Наиболее популярна это синтетическая теория эволюции или неодарвинизм, которая предполагает, что возникновение новых органов, новых структур идет в результате накопления, постепенного накопления шаг за шагом малых изменений в генетическом аппарате, угу, полезных мутаций. Выдвигались весьма экзотические гипотезы в поддержку эволюционных идей. Например, это фантастическая модель скачкообразной эволюции. Она предполагает, что эволюция происходит не ступенчато, а путем внезапных масштабных изменений, макромутаций. То есть одновременно множество мутаций охватывает организм и возникают новые органы и структуры. Сюда же примыкает не менее абсурдная модель, она называется небезнадежного урода. То есть, когда из яйца пресмыкающегося вылетает птица. Угу. То есть, эволюционисты удручены отсутствием переходных форм. Угу. Ну, были удручены, сейчас удручены. Отсутствием переходных форм, угу, в каменной летописи.
0: И решили, что каким-то образом там уже...
1: Да.
0: И поэтому самозарождение, оно происходит.
1: И поэтому они вынуждены считать, угу, что вид длительное время остается в таком внеизменном состоянии. Но потом вдруг под влиянием каких-то непонятных факторов происходят стремительные, внезапные, резкие, масштабные изменения в организме. И возникают, мгновенно возникают новые органы и структуры. Но нелепость подобных представлений, ну, что называется, на поверхности.
0: То есть сторонники эволюционного учения, они попытались каким-то образом усовершенствовать учение Дарвина, да, чтобы объяснить некоторые нелепые вот такие моменты. А в чем вы видите несостоятельность эволюционной теории?
1: Эволюция, возникновение новых органов и структур не может идти постепенно, шаг за шагом, путем малых изменений. Почему не может? Ну, возьмите хотя бы сложнейшую структуру глаза. Как постепенно может идти формирование структуры глаза постепенно? Как могут постепенно появляться все его компоненты? Склера, радужка, роговица, хрусталик, зрительный нерв, кровеносные сосуды и так далее. Когда по отдельности добавление каждого компонента, оно бы не дало никаких преимуществ организму, потому что не полностью сформированный глаз не может функционировать. Чтобы глаз видел, нужно наличие этих компонентов, полностью все компоненты mm-hmm. должны присутствовать. И должно быть слаженное взаимодействие.
0: Напрашивается такой вопрос встречный. Зачем тогда нужен этот новый признак, если он не играет никакой роли, да? Не способствует тому, что этот орган как-то функционировал.
1: Да, поэтому это принцип неснижаемой сложности. То есть вот все должны компоненты присутствовать, и если хотя одного не будет, значит, глаз не будет видеть. Или будет видеть плохо, или не будет работать. Какое здесь преимущество? Это одна ошибка Дарвина, то есть в игнорировании принципа неснижаемой сложности. И вторая ошибка Дарвина, может быть, даже не ошибка, а незнание того, что все многообразие вот этих новых признаков, появление изменчивости этих признаков происходит на базе уже имеющегося генетического материала. Мы потом еще будем об этом говорить, какие механизмы появления изменчивости признаков. Видимо, конечно же, у Дарвина не было информации об этом, что изменчивость признаков происходит, так называемая микроэволюция, происходит на базе уже имеющегося генетического материала. Или за счет его перегруппировки, или за счет частичной его утраты. А для того, чтобы, может быть, какая-то роль мутаций, может быть, полезных мутаций, но крайне невелика эта роль. Для появления новых органов и новых структур требуется новая информация. Откуда она возьмется? Мутации ее дать не могут. Мутация – это искажение имеющегося генетического материала. Чтобы появилось вместо чешуи, пресмыкающейся перо птицы, нужны совершенно другие гены. Нужен новый генетический материал.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: В какие еще науки, кроме биологии, проникли эволюционные идеи?
1: Я бы хотела еще вот на каком вопросе здесь остановиться, что учение, с одной стороны, учение Дарвина набирало силу. При поддержке ученых, биологов, материалистов, оно триумфальное шествие этого учения было. Но, с другой стороны, по мере накопления научных данных становилась явная сомнительность эволюционной гипотезы. Например, вызов бросали эволюционной гипотезе открытые Менделем законы наследования признаков. Вызов гипотезе бросали, дарвиновской гипотезе, бросали эксперименты Пастера о невозможности самозарождения, данные об отсутствии переходных форм в мире ископаемых. Такое вот было противоречие. Вроде бы и эволюционизм и шел вперед, демонстрировал триумфальное свое шествие, а с другой стороны появлялись все-таки данные, которые указывали на сомнительность этой гипотезы. И я бы хотела подчеркнуть, что в этом триумфальном шествии дарвинизма сыграла роль не только открытия и данные в биологии, но давайте посмотрим, что это было за время. Это было время, во-первых, больших научно-технических достижений. Вот это середина XIX века. Появление станков, то есть переход от ручного труда к машинному, мануфактуры к фабрикам. Это был прорыв в научно-техническом отношении. Появление парового двигателя, появление телеграфа, и так далее. Это было время социальных потрясений, время революций. Призрак коммунизма бродил по Европе. И в этих условиях Библия стала становиться ненужной передовому обществу. Ненужной, безнадежно устаревшей книгой.
0: Общество, вместо веры в Бога люди стали верить в Бога, в совершенство человеческого разума, всевозможности.
1: Да, как и в эпоху Просвещения, это все приписывалось всемогуществу человеческого разума. То есть общество требовало простых ответов на основные вопросы, не обремененных моралью. Угу. Вот четкие ответы.
0: Какими-то чудесами,
1: и наука, да? Да, и наука эти ответы в лице безбожных ученых предоставила.
0: Но почему же, тем не менее, несмотря на всю несостоятельность, абсурдность, например, эволюционной теории, она все-таки прочно прижилась вот с конца XIX века, не только в ученом, но и в среде простых людей. Почему она столь популярна сейчас?
1: Потому что эволюционизм – это единственное объяснение мироздания без Бога. Материалист исключает Бога и сверхъестественное своего мировоззрения. Это материалист. Тот, кто имеет нематериалистическое убеждение, даже не то, что материалистическое, а такое аморфное расплывчатое мировоззрение, он не материалист. Угу. Но он не хочет Бога. Что такое принять Бога? Это значит смирить свою гордыню. Это значит признать свою зависимость от Него, подотчетность Ему. Это значит оставить грешный образ жизни. А грешник этого не хочет. Поэтому ему удобнее принимать объяснение мироздания без Бога.
0: Елена Тихоновна, мы можем еще поговорить о других науках, которые развивают эволюционные идеи?
1: Да, эволюционные идеи постепенно проникли во многие науки. Например, в астрономию. Это попытка объяснить происхождение Вселенной материалистическими причинами. Это гипотеза Большого взрыва. Например, геологические науки проникла. Гипотеза геологической эволюции. Дальше, на стыке биологии и химии ученые пытались выяснить, как возникла первая клетка, это гипотеза абиогенеза, то есть возникновение живого из неживой материи. И особенно пагубным оказалось проникновение эволюционных идей в социальные науки.
0: В чем они выразились?
1: Современник Дарвина Адам, геолог Адам Седжвик, познакомившись с его книгой, сказал, что это от этой книги человечество озвереет и деградирует до такой степени, какой еще не знала история.
0: Вообще странное заявление, потому что согласно эволюционной теории, теории Дарвина, от простого к сложному, человечество должно становиться все лучше и лучше. И вдруг такое заявление о том, что...
1: Слова Адама Седжика оказались пророческими.
0: С чем это связано? Почему?
1: Потому что дальнейший ход событий подтвердил опасения Адама Седжика. В чем это выразилось? В том, что дарвиновские идеи с восторгом были приняты Марксом, Лениным, Гитлером. Угу. И рассматривались ими, особенно вот тезис о борьбе, о естественном отборе и борьбе за существование, рассматривались как естественно-научное обоснование классовой борьбы и расизма.
0: И той жестокости, да, с которой уничтожались другие расы, да?
1: Да. К сожалению, подтвердилось пророчество Седжвика. Например, уничтожение так называемых низших рас, славян, евреев, цыган, гитлеровским режимом в лагерях смерти. Выведение породы сверхчеловека в нацистской Германии. Причем такими методами, как
0: вернее, подбор... это были попытки, да, выведения? То есть они же не состоятельны?
1: Они практически воплощались на практике, эти попытки, путем подбора родительских пар, путем составления родословных на все население, путем насильственной стерилизации людей неарийского происхождения, умерщвления душевно больных. Это все было в нацистской Германии. Дальше. Селекция людей. И в Германии, и в США это проводилось. Тоже пытались вывести лучшую породу человека. Такими, например, методами, как насильственная стерилизация людей, которые относились к изгоям общества. Это преступники, нищие, алкоголики, инвалиды, и так далее. Дальше мы можем отметить походы в светлое будущее при кровавых коммунистических режимах. Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна, Пол Пота. Мы можем отметить также массовую охоту на австралийских аборигенов с целью добычи черепов для музеев в качестве переходного примера, переходного звена.
0: Да,
1: вот
0: это, конечно,
1: наследие дарвинизма, которое леденит кровь.
0: Да, если говорить о человечности, в чем тут человечность? В какой стадии сейчас находится эволюционное учение и каково его будущее?
1: Эволюционная теория, конечно, будет... Не теория, гипотеза. Будет искать... очередные подпорки для себя, искать новые объяснения механизмов и движущих сил эволюции. Мое мнение, которое основывается на том, что пророчество Библии предупреждает об усилении зла перед вторым пришествием Христа, и вот это предупреждение, с моей точки зрения, не позволяет надеяться, что распространение эволюционных идей пойдет вспять. Думаю, что сатана вряд ли выпустит из своих рук это детище свое, потому что оно поработило и отвратило от Бога очень многих людей. Я думаю, что эволюционизм будет уничтожен только когда человеческая история закончится.
0: Это будет происходить потому, что эволюционное учение, оно строит свои позиции на чисто материалистических взглядах, да?
1: Да, конечно.
0: А что такое материя? И что такое дух? Это вообще разные вещи. Если мы принимаем только материю, то и отвергаем духовное, то каким образом мы можем становиться лучше нравственно, да, этически, морально?
1: Понимаете, идеология светского гуманизма, которая сейчас распространена повсеместно, это идеология современного западного мира. Ну, не только, конечно. Это идеология, которая полностью отвергает Бога и сверхъестественного. Это не только научное, в среде научной распространено.
0: Но тем не менее, утверждая, что...
1: Это идеология государственная. Государственная.
0: Но тем не менее, они утверждают, что, несмотря на то, что отвергают Бога сверхъестественное, что ну, все равно возможны какие-то нравственные ценности, человечность, и любовь, и добро, и так далее. Но мы видим в прошлом, что, основываясь на учении Дарвина, это как-то очень все сложно, да?
1: Да, с любовью. Сильно заглушает голос Бога в человеке, голос совести.
0: Спасибо, Елена Тихоновна, за беседу. Мы продолжим разговор в следующей программе. Эволюционная теория переживает сейчас период многообразия, характерный целым ассортиментом новых и зачастую противоречащих друг другу идей. Они вращаются вокруг таких вопросов, как можно ли определить эволюционные связи между организмами? Как происходят эволюционные изменения, постепенно или внезапно? Какое значение для эволюции имеет естественный отбор? Каким образом возникают сложные системы? Соглашаясь, что эволюция — это факт, ученые, тем не менее, никак не могут договориться о деталях. Чем все закончится, покажет будущее. А сейчас мы прощаемся с вами. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
4: Для вас поют Сергей

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и Чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень, очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить
0: их. Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом уже спустя много лет Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое — поднять.

0: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мы продолжаем наше исследование первого послания к Коринфянам. Решение Павла относительно нового метода миссионерской работы не было подсказано ему создавшейся обстановкой, но глубоко продуманным планом, который он составил до того, как отправиться в Коринф. Если в Афинах он использовал логику и философию с тем, чтобы развенчать языческое идолопоклонство еллинов, и его усилия в этом направлении имели лишь незначительный успех, в Коринфе апостол решил проповедовать иначе, не вступая по возможности в ученые споры и детальное обсуждение тех или иных вопросов, но просто и доступно разъяснять людям истину об искупительной миссии Христа. Павел, хорошо зная, в чем заключалось неисследимое богатство Господа Иисуса Христа, принял твердое решение проповедовать Иисуса Христа и притом распятого. Мы читаем послание к Ефесянам, в 3 главе, 8 стих. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Евангелие Христа – это благая весть о распятом Мессии. Христианская жизнь – это взаимоотношение не с буквой закона, не с пунктами веры, но с живой и реальной личностью – Иисусом Христом. Почему апостолы пришли к такому пониманию Евангелия? Каким образом они сделали вывод, что свидетельство Божье не нуждается в превосходстве слова или мудрости человеческой? Однажды Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Он не спросил их о том, как люди относятся к Его учению. Ошибка многих из нас состоит в том, что мы пытаемся вдохновить людей доктринами, оставляя Христа в стороне. Прошло много времени, прежде чем Иисус задал ученикам этот вопрос, так как ученики Христа болезненно постигали миссию о страдающем Мессии. Земное служение Христа было разделено на 4 периода. Раннее служение Христа, осень 27 года, весна 28 года, встреча с Иоанном Крестителем, крещение, искушение в пустыне, Кана Галилейская. Далее служение в Иудее, весна 28 года, весна 29 года, встреча с Никодимом и иудейскими вождями, заключение Иоанна Крестителя, служение Христа в Иудее не увенчалось успехом. Пришел к своим, и свои его не приняли. Нет пророка в своем отечестве. Переход Иисуса из Иудеи в Галилею. Вот это служение в Галилее, весна 29 год, весна 30 год. Служение в Галилее и Северной Палестине. Три успешных путешествия. Все евангелисты описывают этот успех. В Иудее был незначительный успех, но в Галилее интерес к Иисусу был огромен. И далее подготовка 12, весна 30 года, весна 31 года. Иисуса в Палестине не было в последний год его служения. Он удалился на восток, к язычникам. Иногда он приходил на запад и даже два раза посещает Иерусалим. Чем он был занят? Он подготавливал учеников, уединяясь, беседовал с ними, открывая им истины о своей миссии. Как случилось, что ученики Христа, которые сомневались в учителе в течение всей его общественной деятельности, все же сделали его центром своей проповеди? Евангелие Иоанна, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса Христа, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Какие странные слова! Люди хорошо понимали, что означал Агнец Божий, но чтобы это относилось к человеку. И читаем с 35 стиха по 37. «На другой день опять стоял Иоанн и двое учеников его, и, увидев ведущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом». Два ученика Иоанна последовали за Иисусом до его жилища и беседовали с ним. О чем они беседовали, мы не знаем. Но они ушли от него с твердой уверенностью, что Иисус – это Мессия. Читаем 40 и 41 стихи. «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“», что значит Христос. Мы видим, что с самого начала служения Христа ученики старались понять его служение, и они соглашались с тем, что их Господь, долгожданный Мессия и могущественный Царь, которого с нетерпением ожидает вся нация. Они жили в Галилее, и когда Иоанн крестил, стали его учениками. Обычное явление в Иудее – ученики следуют за учителем. Итак, первыми учениками Христа были ученики Иоанна Крестителя. По всей видимости, он сам сказал им об этом: «Вот Агнец Божий, я вам говорил о нем, почему бы вам не последовать за ним?» Пророк из пустыни Иоанн Креститель в то время был настолько популярен, что мог легко выдать себя за Мессию. Вся нация вместе со своими вождями последовала бы за ним. Но Иоанн знал, что Мессия не он. И когда вокруг него собрался народ со всех окрестностей Иудеи, а также делегация от Синедриона, Иоанн указывает на Христа: «Вот Агнец Божий». Народ же ожидал могущественного Мессию, царя, освободителя от римского рабства. Ученики понимали так же, но время шло, и ученики обнаружили, что Христос не такой Мессия, которого они ожидали. Очень скоро они разочаровались в нем и вернулись к своим рыбацким лодкам. То есть ученики вначале были учениками как бы на полставки. Приходили и уходили. Таков был обычай. Они должны были зарабатывать средства для существования. Но при всем том, они были крайне смущены поведением Мессии. Подумайте, говорит не то, что людям нравится, не ладит с вождями, проповедует странные слова. Например, рождение свыше. Что это такое? Может быть, язычнику и нужно родиться вновь, но только не сыну Авраама. Зачем рождаться сыну Авраама, который обрезан и соблюдает постановление закона? Но Иисус говорит, что нужно родиться свыше тому, кто хочет наследовать Царство Божье. А это что такое? Иоанн, 3 глава, 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому». Но, несмотря на сомнения, их привлекала к себе личность Христа. В Кане Галилейской было несколько, от 4 до 5 учеников. Иисус совершает там чудо, чтобы укрепить их веру, но они все еще оставались в сомнении и неверии. Иоанн Креститель в тюрьме, а Мессия ничего не делает для его освобождения. Даже Иоанн был удивлен и посылает к Иисусу учеников: «Ты ли это, или нам ждать другого?» Несмотря на

В городе, где он вырос, его хотели побить камнями, но во время его служения в Галилее ни слова не говорится об учениках Иисуса. Здесь Господь творит множество чудес. Евангелие от Луки, 4 глава, 40 и 41 стихи. «При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“, а Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос». А что же ученики? Они ловят рыбу. И вот Иисус у моря учит народ. Учеников нет рядом с Ним. Они всю ночь ловили рыбу и теперь чистят сети. Мы читаем 5 главу Евангелия от Луки. «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье, а Он стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети». Кто эти ученики? Петр, Андрей, Иоанн и Иаков. Они покинули Его и не проявляют к Нему особого интереса, и даже не слушают Его. Они заняты своим ремеслом. Народ теснит Иисуса, и Он решает войти в одну из лодок, чтобы продолжить свою проповедь. И что произошло? Иисус вошел в лодку Симона. Иисус увидел Симона Петра, которого Он знал и с которым встречался до этого, и начал проповедовать. Петр был тронут Его словами. Люди всегда чувствовали притягательную силу Христа, и Петр был взволнован. Они рыбачили всю ночь, лова не было, и у них было достаточно времени, чтобы обмениваться мнениями. Естественно, что они говорили об Иисусе. «Ты слышал? Иисус пришел в горы. В Назарете Его чуть не побили камнями. Да, наверное, хорошо мы сделали, что перестали ходить с Ним. Он, конечно, пророк, но не Мессия». Иисус обращается к ним, читаем 4 и 5 стихи. «Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“». Другими словами, «Петр, я хочу нечто сделать для тебя». Петр вежлив: «Почему бы тебе не заниматься своим делом? Ты плотник, а мы рыбаки. Мы занимаемся рыбной ловлей всю жизнь. Никто здесь днем не ловит рыбу». Но он многое слышал о силе Слова Христа. Возможно, он присутствовал и на пире в Кане Галилейской. «Хорошо, ради тебя я сделаю это. По слову твоему закину сеть». И вот чудный улов. Петр тронут до глубины души, и у него смешанные чувства. Мы читаем 8 и 9 стихи. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Возможно, ночью он не совсем лестно отзывался об Иисусе. Ему стыдно теперь смотреть Иисусу в глаза. «Выйди от меня, Господи, потому что я грешный человек. Ночью я такое о тебе говорил. Давай лучше разойдемся». И в то же время припал к его ногам. Как часто мы испытываем такие же противоречия. Мы читаем 10 и 11 стихи. «Также и Иакова и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус: „Не бойся, отныне будешь ловить человеков“. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Это произошло спустя полтора года с начала общественного служения Христа. Это был чудесный год служения в Галилее. Тысячи следовали за Ним. Мы нашли Мессию. К
Когда Христос накормил огромную толпу своих слушателей, люди хотели воцарить его, и ученики

усердствовали в этом больше всех. Вот он, долгожданный момент. Народ готов последовать за ним, но Иисус отправляет их на другой берег. Евангелие от Матфея, 14 глава, 22 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Можно себе представить состояние учеников? Так это он Мессия или не он? Какой шанс упущен? Они вновь борются с сомнениями. И мы читаем 31 и 32. По 33 стихи. «Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“ И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно ты Сын Божий“». Только через год Иисус открыл им, что он Мессия. На следующий день в Капернауме ученики удивлены: «Рави, когда ты сюда пришел?» Была произнесена одна из самых замечательных проповедей Господа о хлебе жизни. Иоанна, 6 глава. Что он говорит? «Мы должны есть его тело и пить его кровь». И вновь он напоминает им о духовном Мессии и духовном царстве. «Слова мои – суть, дух и жизнь». Что он говорит? Мы же ожидали Мессию. Кто может это слушать? Иоанна 6 глава, 60 стих. «Многие из учеников его, слыша то, говорили: „Какие странные слова! Кто может это слушать?“» Многие окончательно разочаровались в нем и больше не ходили с ним. 66 стих. «С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Тогда он говорит 12, 67 стих. «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Петр говорит: «Мы так искушаемы оставить тебя. Мы разочарованы так же, как и весь народ. Мы ожидали не такого Мессию. Но кому мы пойдем? То, что ты говоришь, конечно, странно, но забыть твои слова невозможно. У тебя глаголы вечной жизни». Жизнь Иисуса Христа, его слова и дела оставили неизгладимый след в сознании учеников. Наступил последний год, когда Иисус начинает непосредственно подготавливать учеников к пониманию его миссии на земле. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивает учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“». И что произошло? Иисус запретил им, своим ученикам, говорить людям, что Он Иисус Христос. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Более того, Он начинает открывать им свою миссию. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Опять эти непонятные слова, которые противоречат их представлению о Мессии. Петр отговаривает его, и, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана,
Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Это происходит за 10 месяцев до Голгофы. Ученики ничего не понимают. И вот триумф в Иерусалиме. Евангелие от Луки, 19 глава. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних“». Вот он, долгожданный момент. Теперь ученики уверены, что Иисус воспользуется этой возможностью. А затем встреча в Верхней Горнице, Гефсимания и предательство. Петр опять пытается подсказать Иисусу, что нужно делать. Евангелие от Матфея, 26 глава, 52 и 53 стихи. «Тогда говорит ему Иисус: „Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов“». Безропотно он дает связать себя и увести. Затем позорное судилище и Голгофа. Ученики разочарованы и напуганы. Они заперлись в Верхней Горнице, ожидая удобного момента, чтобы незаметно покинуть Иерусалим и вернуться к своим прежним занятиям. Евангелие от Луки, 24 глава, 36 и 37 стихи. «Когда они говорили о сём, стал Иисус посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа». Они подумали, что это Дух, но Иисус сказал им: «Что вы смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. Они убедились в том, что это был Христос. Что промелькнуло в их мыслях? Какое значение для них имело воскресение Иисуса? Думали ли они о том, что воскресение Христа было гарантией их будущего воскресения? Я думаю, что ученики были далеки от этой мысли. Они бы хотели, чтобы это был Дух. Если это Иисус, значит, Бог положил печать на все то, что Он говорил, и все слова Его были истиной. А они-то все время были недовольны, они оставляли Его, но Бог никогда не воскресил бы обманщика. Значит, Он действительно Мессия, значит, прав был. И это в корне изменило отношение учеников к Иисусу. Больше нет места сомнению и разочарования. И еще 40 дней Господь являлся им, приходил и уходил. А что они делали? Размышляли о всех Его словах. А помнишь, что Он говорил об этом? И мы не понимали. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воссоздам его». Далее: «Прежде ли, нежели Авраам был, я есим». Да, теперь мы уверены, он воистину Мессия. Теперь они смотрели на предсказания Ветхого Завета через христианские очки и увидели обетование о страждущем Мессии. Казалось бы, все ясно, пришло время для установления Его Царства, но Иисус говорит им. Мы читаем Евангелие от Матфея, 28 главу, с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Теперь они должны проповедовать миру то, что Иисус говорил им. Они должны будут говорить людям то, что приводило их самих в недоумение и смущение. Они должны будут проповедовать Евангелие о Царстве Божьем, небесном, а не земном. Они должны будут проповедовать о Мессии, но не о воинствующем Мессии, а о страдающем Мессии. Как нам хочется рассказывать людям о величественном и могущественном Боге Мессии, но проповедь о кротком и смиренном Иисусе Христе, как и о Его принципах духовного царства, не во вкусе человека. Почему людям не нравятся наши рассказы? Потому что воля Божья в том, чтобы мы проповедовали Христа и притом распятого. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! В прошлых передачах мы очень много говорили о зависимости и зависимых. Но в жизни зависимого есть еще одна грань. Когда близкий человек болен зависимостью, к сожалению, страдает не только он. Зависимый разносит свою заразу как инфекцию, пачкая своей грязи близких ему людей. Причем родственники больных страдают не меньше, а порой даже и больше. Невозможно жить рядом с зависимым человеком и не быть вовлеченным в его болезнь. И эта зараза, которой заражаются родственники, называется созависимость. Что такое созависимость? Созависимость – это сильная эмоциональная зависимость от другого человека. Некоторые специалисты называют созависимость зависимостью отношений. Как правило, если в доме есть зависимый, скорее всего, будет и созависимый. Это могут быть родители, супруг, супруга или даже дети. Жизнь зависимого всецело посвящена контролю за потреблением, а жизнь созависимого посвящена контролю за зависимым. При этом полностью игнорируются свои собственные жизненные потребности. Созависимость – это современная проблема, которая мешает человеку жить полноценной жизнью. Поскольку созависимость бок о бок ходит рядом с зависимостью, принято считать, что созависимость – это зеркальное отражение самой зависимости. То есть зависимость и созависимость имеют между собой много общего. Давайте их сравним. Тяга. Созависимые люди, так как и зависимые, имеют внутри себя непреодолимую тягу. Но тягу не к очередной дозе, а тягу контролировать близкого ему человека. Низкая самооценка. Созависимые, как и зависимые, имеют низкую самооценку и очень ранимы к мнению окружающих людей. Отрицание. Созависимые так же, как и зависимые, не признают наличие у себя какой-либо проблемы и с радостью переносят свою ответственность на другого человека. «Кто-то другой, но не я виноват в моих проблемах», — говорят они. Проблемы со здоровьем. Созависимость — это огромная боль, которая сказывается на всей жизни, в том числе и на здоровье созависимого. Неспособность любить. Созависимые не способны по-настоящему любить ни себя, ни других. Созависимый как личность растворяется в другом человеке. Жизнь зависимого вращается как белка в колесе вокруг его дозы. Тяга, доза, удовольствие. И так по кругу. Тяга, доза, удовольствие. Тяга, доза, удовольствие. Жизнь созависимого вращается вокруг зависимого. Это так называемый треугольник Карпмана. Треугольник спасатель, жертва, палач, спасатель. Желание спасти зависимого – это роль спасателя. Ощущение себя жертвой – это роль жертвы. И чувство злости на зависимого – это роль палача. Созависимые полны решимости спасти зависимого любой ценой, даже ценой своей собственной жизни. При этом они чувствуют себя жертвой и время от времени изливают на зависимого накопленный ими гнев. Выглядит это примерно так. «Я спасу тебя, милый! Меня никто не ценит! Скотина! Ты такая! Сам виноват! Я спасу тебя, милый!» И так по кругу. Многие люди со стороны порой восхищаются созависимым человеком. Восхищаются его любовью, прощением, терпением, самопожертвованием. Но в действительности подобное поведение ничего общего с любовью, прощением, терпением и самопожертвованием не имеет. Это некое пассивно-агрессивное состояние, при котором созависимый просто контролирует зависимого посредством эмоциональных и физических манипуляций. И поскольку созависимость – это зеркальное отображение зависимости, то созависимое состояние не лучше, чем зависимое. Нездоровые процессы внутри головного мозга примерно одни и те же. Основываясь на положительном собственном опыте помощи созависимым, в этой передаче хотелось бы вкратце приоткрыть занавес проблемы созависимости и дать надежду, и указать действенные методы освобождения от зависимости. Первое. У вас должно быть сильное желание и готовность работать над собою. Мой собственный опыт работы со зависимым показывает, что как бы ни была велика проблема, в которую окунулся созависимый человек, эту проблему можно обратить вспять при условии сильной личной заинтересованности человека. На первое место здесь выходит не знание, а сильное желание и готовность работать над собою. Ключевое слово – работать, а не желание. Надо помнить, что созависимому легче всего переложить свою ответственность за свою же проблему на зависимого. Так легче, потому что ничего не надо делать. Но если вы реально желаете стать здоровой личностью, необходимо, кроме сильного желания, приложить определенные действия. В реабилитационном центре мы говорим так: программа работает для тех, кто по ней работает. Скажу сразу, что работа эта непростая. Приходится прикладывать много усилий и трудиться. Трудиться каждый день. Но большие усилия сторицей окупаются. Появляется давно забытый душевный мир. Жизнь начинает раскрашиваться разноцветными красками. Созависимый наконец начинает учиться любить самого себя. Сказать нет контролю. Большинство созависимых людей практически не имеет своей собственной личной жизни. Вся их жизнь посвящена контролю близкого им зависимого человека. Ради него они выслеживают, подслушивают, берут в долг, а потом сами же и отдают. Не спят ночами, ругаются, плачут, жалуются, умоляют, угрожают, учат. Но поможет ли это зависимому? Конечно, нет. Подобное поведение только усугубит жизнь зависимого человека. Решение проблемы начинается с того, что созависимый человек говорит «нет контролю» и начинает контролировать свою жизнь. Да, это непросто. Зачастую созависимый начинает чувствовать ломку, сравнимую с наркотической. Но остаться в таком состоянии означает умереть как личность. На этом этапе очень важна помощь специалиста, чтобы поддержать и направить созависимого на путь выздоровления. Именно поддержать и направить, а не вытирать сопли, выслушивать бесконечные жалобы на свою бедную и несчастную жизнь. После того, как мы сказали «нет» контролю, мы учимся снова контролировать свою собственную жизнь. Начинаем работать над собою, над своими привычками, над своими мыслями. Третье. Начните с себя. Помните, что сосредотачиваться на жизни другого человека – это признак созависимости. Созависимый контролирует тех, кого он любит, беспокоится об их проблемах, следит, выискивает, допрашивает. Вы можете потерять дни или даже годы своей жизни в бесплодных попытках, проживая жизнью другого человека. С другой стороны, вы получите множество преимуществ, сосредоточившись на своей собственной жизни. Вы не должны контролировать жизнь другого человека. Вы должны контролировать только свои мысли и свое поведение. Каждый раз, когда вы сосредотачиваете свое внимание обратно на себя, вы восстанавливаетесь, становясь собственным центром и хозяином своей собственной жизни. Занимаясь своими делами, своей жизнью и позволяя другим людям жить своей собственной жизнью. У тебя всегда есть выбор, к как реагировать. Либо позволить себе гонять негативные мысли по кругу, как кинопленку, либо поступить более конструктивно. Вести дневник чувств, позвонить доверенному человеку, посетить группу, прогуляться или заняться творчеством. Возьмите на себя ответственность за изменение того, что в вашей власти. Ведь вы единственный, кто может это сделать. В течение дня, когда вас начинают одолевать созависимые мысли о вашем близком, вместо попыток контролировать каждый его шаг, начните сосредотачиваться на себе. Четвертое. Полюбите себя заново. Проблема созависимых в том, что они любят других, а о себе забывают. А зачастую эта нелюбовь перерастает в ненависть к самому себе. Это проявляется в низкой самооценке. Созависимому не нравится свое тело, голос, манера одеваться, считает себя глупым и несчастным. У созависимого сильное чувство вины за то, что он не досмотрел, не воспитал, упустил. Стыдит за то, кем он является, винит себя за то, кем он не является. Созависимый не любит зависимого. Как же так, скажете вы? Ведь вся его жизнь вращается вокруг спасения зависимого. Но вспомните, как написано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Мы не можем любить зависимого до тех пор, пока не полюбим себя заново. Полюбите себя заново, ведь вы этого достойны. Хотелось бы рассказать больше о расстановке границ, как научиться любить себя и перестать себя ненавидеть. Но, пожалуй, сегодня на этом мы остановимся. А в заключение я задам вам несколько вопросов. Скажите, кого вы контролируете в своей жизни? Себя или своего близкого? Готовы ли вы работать над самим собой? Любите ли вы себя? Помните, что и для зависимых, и для созависимых выход всегда есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писания. И наша недельная глава называется «Ваера». У нас уже одна такая недельная глава была. Ну что ж поделаешь, здесь опять продолжает идея «быть и явился». И оно, кстати, не зря называется «Ваера». Смотрите, третий текст, где встречается это слово, звучит так. «Являлся я Аврааму, Исааку, Якову именем Бог Всемогущим, а с именем моим Господь не открывался им». Это очень интересный текст, говорящий о том, что же такое имя Божье, потому что сегодня есть очень многие люди, которые пытаются сказать, что называть Бога по имени и является чем-то таким важным, существенным для спасения, и многие бегают, называют его неправильно Иегова, Иегова. Мы уже говорили на прошлой недельной главе о том, что такого имени и такого произношения не существует. Но здесь этот текст показывает о том, что Бог что-то хочет показать, нежели простое звучание имени. Действительно, в книге Бытие, 17 глава, 1 стих, Бог является Аврааму и говорит: «Я есть Бог Всемогущий». Так переводится, так записано это в синодальном переводе. На самом же деле у нас идет в оригинале такое выражение. Оно по-русски звучит так, как «Эль-Шадай». «Эль-Шадай». Я не зря разделил эти два слова, потому что «Эль» – это мы уже знаем «Бог», «Ша» – это на иврите «который», а «дай» на иврите означает «достаточно». Это Бог-судья. Бог-судья, который – это имя Бога, который судит, который говорит: «Все, достаточно». Он ставит черту и говорит: «Доселе дойдешь, а более не перейдешь». И здесь это в контексте очень конкретно показано. Показан Божий характер, который допускает наши страдания, точно так же, как Он допустил страдания израильского народа, но наступает момент, когда Он говорит: «Дай, достаточно», и начинает действовать, спасая свой народ. Вот почему, посылая Моисея к фараону, Бог говорит: «Да, я твоим отцам Аврааму, Исааку и Якову открывался с этим именем Эль-Шадай. Они знают, что я судья. Они знают, что на определенный момент я могу подвести черту, после которой я начинаю действовать, и я начинаю судить. Но вот тот факт, что у меня есть еще одна черта характера, что я не просто Господь, который справедливый судья, я еще Господь, который вечно существующий. Вот этим именем, как вечно существующий, я им не открывался, а просто потому, что вот эта черта характера, она проверяется временем. По-другому никак. И сейчас, Моисей, ты убедишься в том, что таким же, как я был для отцов твоих, я буду и для тебя». Вот это имя, которым Господь открывается, четырехбуквенное имя Бога, иудеи его, в общем-то, не произносят. Они очень благоговейно относятся к этому имени, поэтому заменяют его на слово «Адонай», что означает «наш Господь». «Наш Господь». Действительно, когда подошел Моисей впервые фараону, в 5 главе из книги «Исход» записано, и говорит: «Господь, Бог Израилев, говорит, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». И вот здесь коса находит на камень. Фараон отвечает ему: «Кто такой Господь, чтобы я слушался голоса его и отпустил Израиля? Не знаю я Господа Израиля, не отпущу». Почему об этом идет речь? Дело в том, что слово «фараон», когда мы его употребляем, ассоциации сразу возникают с правителем Египта. Ни одного другого правителя никакой другой страны фараоном не называют. Во многих странах есть цари, короли. А что значит фараон в данном случае? Фараон – это древнеегипетское слово, которое вот такими вот иероглифами рисуется. Такие вот иероглифы не очень красивые здесь из-под моей руки выходят. И звучит это как «пер». Тут все я наоборот нарисовал. Вот этот первый иероглиф справа у меня с правой стороны – это «пер». Да, а потом идет такие два значка. Это «а», а это вот такой «а». Означает «пер» – это «дом», а вот эти два «а», «а» означает «великий». На Ближнем Востоке есть гортанные такие звуки, часто употребляются. Вот, что это означает «великий дом»? Великий дом означает храм Верховного Божества. То есть фараон является воплощением Верховного Божества. И в египетском языке есть иероглиф этого Верховного Божества, который очень удивительно расшифровывается и читается вот таким вот образом, что означает «nature». И если кто-то из слушающих знает английский язык, то уже слышат, что слово «nature» есть английское, означающее «природу». Вот. Это действительно во всех языках, латинском, «natura» и так далее, и так далее. Это обозначение природы. И действительно, в атеистической, марксистской философии природа – это такое безликое что-то размытое, которое, в общем-то, все в этом мире создало. Да? Как только что-то красивое появляется, что-то необычное, говорят: «О, как природа потрудилась!» Но подразумевается нечто такое размытое, какое-то безликое, вот, непонятное. Так вот, фараон – это является воплощением, персонификацией вот этого такого безликого, который является верховным богом Египта. И вот почему фараону не хочется, чтобы какой-то Яхве давал ему указания, потому что для него будут проблемы, потому что его все почитают за воплощение Верховного Божества, а тут он должен по указанию какого-то бога евреев взять и отпустить народ израильский. Вы понимаете, в чем проблема? Но вот эта история, записанная нам в 5 главе, еще в предыдущей недельной нашей главе, она предваряет и показывает нам контекст того, что будет происходить. Потому что самый главный вопрос, который стоит перед любым исследователем, богословом вот этой недельной главы, возникает в том, а почему Бог ожесточает сердце фараона? И это, естественно, вопрос, который интересует всякого человека, который пытается понять действия Божьи и характер Божий. Ну как это? Столько чудес показывали. Может быть, фараон бы да взял бы, да и покаялся, а тут его постоянно ожесточают и ожесточают. И в этом ожесточении есть два важных аспекта, которые одинаково здесь работают в двух измерениях. Давайте проследим, что происходит в этой всей схватке между Моисеем, Аароном, с одной стороны, представляющим Бога, Бога Авраама, Исаака и Якова, Бога, который является Эль-Шаддай, всемогущий, справедливый судья и вечно существующий, и фараоном с другой стороны, фараоном, который во всем Египте славен тем, что он является воплощением безликого, но верховного бога Нечера. Вот почему Моисей подходит к фараону и конкретно говорит: «Бог – Господь Израиля». Потому что фараон и Египет, кстати говоря, в Библии это дальше будет использоваться как символ атеистической силы. По словам, я не знаю никакого Бога. Понимаете, это, в общем-то, в том, что было заложено в египетской религии, фактически укореняются основы сегодняшнего атеизма. И поэтому Бог преднамеренно посылает Моисея на конфронтацию. И вот почему на Египет изливаются казни. И начинается довольно-таки с малого. Хотя, конечно же, здесь видно в 3 главе, в 3 стихе 7 главы у нас записано: «Я ожесточу сердце фараона и явлю множество знамений и чудес моих на земле египетской». Что ж, давайте посмотрим, что, собственно говоря, происходит. Первое чудо у нас описано сразу же в 7 главе. Моисей и Аарон приходят к фараону и демонстрируют силу Божью, бросая жезл, который превращается в змея. Но оказывается, не тут-то было. Фараон вызывает своих людей, которые повторяют это чудо в точности. Возможно, Моисей и Аарон не замечают, не ожидают такого отпора. Но, тем не менее, это показывает нам одну важную, серьезную деталь в египетской религии. Мы уже об этом немножко упоминали. О том, что Египет, он управляется своими религиозными вождями. Почему эта такая система возникла? О последующей причине. Дело в том, что самая почетная и важная профессия в то время – это была писец, тот, кто умеет писать. Почему это почетная профессия? Удивительным является тот факт, что как и в Египте, так и в Месопотамии система письменности очень сложная. Так, в частности, в Египте используется как минимум древнеегипетской письменности как минимум более 900 иероглифов, каждый из которых представляет простое слово, а потом из этих простых слов складываются более сложные слова с их грамматическими вариациями и формулами. Попробуй в таком разобраться. Для того, чтобы обучиться этому делу, уходят многие годы. Поэтому на протяжении многих столетий вот эта группа людей, которые, в общем-то, умеют писать, а письменность является одним из самых таких важных двигателей, рычагов цивилизации, естественно, они приобретают, эти писцы, исключительное значение. Ну, а наука писать, она, естественно, сочетается вместе с другими премудростями той религии. И вот таким вот образом образуется закрытая каста. Моисей, в общем-то, входил в эту закрытую касту и осваивал все эти науки. Кстати говоря, именно поэтому он и не использовал для написания священного писания, для написания Торы, он не использовал эту египетскую письменность, а использовал более простую, алфавитную письменность. Еврейское письмо состоит из 22 букв. Естественно, сразу же, что получается, вот эту огромную касту в израильском обществе не было создано. Несмотря на то, что все-таки много людей было неграмотных, но выучить 22 буквы и писать ими, и читать ими занимает где-то год. И это все не было уже таким образом связано. То есть в израильском обществе Моисей это сразу же ликвидировал. Но вот эти вот жрецы, они действительно обладали огромнейшей силой. В книге «Бытие» мы читаем с вами о том, как в 47 главе 22 стихе, как Иосиф, правивший Египтом, всех обложивший налогом, забравший всю землю в собственность фараона, не смог забрать земли у жрецов. Настолько они были сильными. И именно жрецы, они знали многие науки, они знали не только магию и всякие такие вот оккультные вещи, они знали и астрономию, и начало математики, и начало медицины. И вот это все было у них в руках, поэтому они были опорой фараону. Не всякий фараон был обучен этому жреческому искусству, но зато он очень надеялся на этих людей. И вот почему второе чудо, когда совершается, переходит вода в кровь, и потом третье чудо с жабами. Всякий раз приходят жрецы и дуплицируют то, что Господь совершает через Моисея. И всякий раз, когда фараон видит, что его жрецы в состоянии справиться с положением, написано, например, в 13 тексте 7 главы книги «Исход», сердце фараона ожесточилось. Кто действует здесь? Действует Бог с одной стороны.

Шек, то написано у нас в 8 главе 18 и 19 текста о том, что старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И 19 текст говорит: «И сказали волхвы фараону: это перст Божий». Египетские жрецы были не глупыми людьми. Они прекрасно знали, что они и кто они, и кто в этом мире правит, что явно дает нам возможность сделать вывод, на чьей службе они сознательно состояли. Но тем не менее, сердце фараона все равно ожесточилось. Потому что любое признание силы Божьей у фараона автоматически означает полнейший крах египетской религиозной системы. И поэтому фараон ожесточает свое сердце, понимая, что он приперт к стенке и находится между молотом и наковальней. Но есть и другая сторона медали. Бог определенным образом действует на сердце фараона тоже. Например, 9 глава, 12 текст. «Господь ожесточает сердце фараона, несмотря на то, что ситуация уже такая, там такие нарывы, уже пошла язва шестая, и все, невыносимым становится». Но почему Господь это делает? А он объясняет в 16 и 17 тексте: «Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено имя мое было по всей земле». Знаете, есть определенные богословы, которые, изучая историю исхода и все эти египетские казни, пытаются обвинить еврейский народ в каком-то проявлении национализма. В свое время диакон Андрей Кураев написал книгу «Как делают антисемитам». И там он говорит, почему евреи вызывают в себя жалость тем, что говорят постоянно о той трагедии, катастрофе, которая случилась во время Второй мировой войны. Посмотрите, что они делали бедным египтянам. Ну, конечно, аргумент весьма интересный, потому что это и Библия, и книга «Исход» являются святыми книгами для всех христиан. Но здесь мы видим конкретно, что Бог не только делает чудеса ради одних израильтян. Он делает эти чудеса, чтобы Его имя было прославлено по всей земле. Почему? Потому что израильскому народу еще надлежит выйти и идти в Ханаан. И там есть люди, и в Египте есть люди. Бог хочет потрясти этот мир. Мир, который живет уже столетиями, веруя во всемогущество и непогрешимость фараона. Бог хочет, чтобы все увидели, что кто является истинным царем царей на всей земле. И, кстати говоря, когда следующая язва идет, вот это же все в контексте язвы, где град выпадает, это получается у нас седьмая язва, и написано: «Те из рабов фараоновых», 20 стих, «которые убоялись слова Господня, постепенно собрали рабов и стада в домы, и не пострадали, увидели». Начинает доходить, начинает работать, потому что у Бога есть глобальный план спасти всякого человека, независимо от его национальной принадлежности. И он использует фараона. Вот это второй важный аспект, когда фараон полностью закрыт,

открыл свое сердце к тому, чтобы покориться Богу, когда для фараона его положение, его власть и вся эта религиозная надстройка в Египте, ее авторитет и власть оказались существеннее, нежели спасение, Бог начинает использовать фараона для того, чтобы показать через него чудеса, чтобы вся земля видела, кто есть Господь. Гафтара на эту недельную главу взята из книги Иезекииля, 29 глава, где пророк дает пророчество о судьбе Египта и использует те же слова. «И узнают все египтяне Египта, что я Господь, и потому что они, дому Израилевы, были подпорою тростниковою». Да, действительно, пророчество это в конце концов сбылось. И, кстати говоря, уже во времена первого века нашей эры многие египтяне приняли Иисуса и обратились к Нему как Господу и Спасителю. Эта же самая мысль о глобальном значении египетских казней для всего народа содержится и в послании к римлянам, 9 глава, которую мы рекомендуем читать вместе с нашей недельной главой и гафтарой. Здесь в 17 и 18 тексте записаны эти слова о фараоне, где сказано: «Для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Вот что такое исход и история казни египетских. Это не просто местное локальное событие, произошедшее в рамках какого-то одного народа, являющееся частью его героического эпоса, подобно тому, как сказание об Илье Муромце или о Куликовской битве. Казни египетские, записанные и оставленные нам в Священном Писании, являются прежде всего, являют нам характер Божий и цели Божьи, когда Он через это хочет показать, кто Он таков, всему миру, и приглашает всех, и египтян, и хананеев, принять Его власть и спастись.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет группа «Антериум Ати».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Нужны ли Богу деньги? И зачем они ему? Почему сегодня в храмах и церквях собирают пожертвования? Почему Богу нужны именно твои деньги? Может, ты считаешь, что десятина – это понятие из учебников истории, и не считаешь нужным это связывать со своей жизнью? Добровольные пожертвования и обязательная десятина – одни из самых острых тем, особенно для тех, кто недавно уверовал в Бога. Или наоборот, вдруг это можно использовать как инвестиция. Чем больше жертвуешь, тем больше получаешь. Сегодня мы получим ответ на эти вопросы. Добро пожаловать! Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках молодежного проекта «Территория реальности». Мы также приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, сегодня мы будем говорить с вами на тему финансов, пожертвований. Священное Писание говорит, где будет сокровище наше, там будет и сердце наше. Значит ли это, что нужно последовать примеру Иисуса Христа и все отдать малоимущим, нуждающимся? Или же что-то можно оставить себе? Наш сегодняшний гость расскажет, для чего собираются добровольные пожертвования и в чем суть десятины. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя и доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Привет, Дима. Да. Итак, очень непростая тема, на которую даже, наверное, открыто так не очень люди любят говорить, потому что церковь, десятина, пожертвования, особенно если люди только пришли в церковь, почему этого боятся?
2: Ну, я вижу, что вы не боитесь, да, раз вы заявили такую тему. Значит, мы попробуем поговорить об этом, ну, без страха. Ну, а бояться, наверное, потому что финансы очень дороги людям, и иногда, особенно когда пожертвовать, да. Хотя сегодня это очень популярное слово, да.
1: Хорошо, давай мы разберем тогда эту тему и ответим на вопросы, которые к нам придут. Друзья, пишите нам, пишите свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях, а после лекционной части мы в прямом эфире все эти вопросы зададим нашему гостю и постараемся на них ответить. Дмитрий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Человек, когда приходит в церковь, ну, неважно, как он регулярно ходит или вот только начинает ходить, когда человек попадает в церковь, он рано или поздно сталкивается с таким явлением, как пожертвование. Ну, потому что в каждой церкви это может происходить по-разному, но в каждой церкви это есть. Ты приходишь в церковь, там либо богослужение, либо литургия, либо проповедь, либо что, но наступает какой-то момент, когда в церкви собирается пожертвование или стоит ящик для пожертвований. И некоторых это смущает. Ну, вроде как, что вот, задаются вопросом, ну, вроде вот для чего, да? И некоторые даже идут дальше и говорят, что церковь – это вообще изобретение по сбору средств. Ну, раз. И вот это все дело, как бы все вот это вот благочестие, Бог, вот это все, а на самом деле всем этим прикрывается для того, чтобы собирать средства. Как своего рода такой бизнес. Но некоторых это вообще не смущает. Для некоторых это абсолютно нормально. Они участвуют в этих пожертвованиях, участвуют в этом церковном служении, делают это искренне, делают это от всего сердца, получают от этого удовлетворение и считают, что это правильно. И мы попробуем с вами в этом вопросе разобраться, почему в церкви собираются пожертвования, на что они идут, зачем это нужно, откуда все это дело пошло, и какая практика сегодня в современном мире, связанная с пожертвованием. Я, как уже сказал в начале, это же сейчас даже не только церкви касается, да, вот это слово «донаты», «пожертвовать», оно стало очень популярным. Вы смотрите блогеров разных, и вы тоже видите от них приглашения пожертвовать, да, то есть это даже уже вышло за рамки церковного сообщества, благотворительные организации тоже собирают пожертвования, многие-многие другие как бы люди и организации, как бы они отделены законом, они имеют право собирать пожертвования. Человек всегда во что-то вкладывает. Да, человек всегда во что-то вкладывает. На самом деле, когда мы говорим о пожертвовании, мы видим, что любой человек всегда во что-то вкладывает. И очень важно, чтобы эти вложения были правильными. Я хочу вам вначале одну притчу прочитать, а потом мы продолжим. Нанялся один рабочий яму копать. Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит: «Ловко же ты работаешь, и много тебе за такую работу платят». «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть?» – отвечает землекоп. «С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей стороны, как ни крути, больше взять неоткуда. Да? Получаю я в один день 3 гроша». «И это было, это бы еще ничего, да 1 грош я сразу трачу, долг плачу, а второй плачу, в долг даю». Так что мне остается всего только 1 грош. «Кажется, как же ты жить ухитряешься?» – спрашивает царь. А на это, как ни глянь, один ответ: «Трудно прожить всего на 1 только грош». «А зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь?» – продолжал допытываться царь. «А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился. Теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький. Я его ращу, в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет, поэтому-то у меня и остается на себя только 1 грош». Значит, засмеялся царь и наградил мудро землекопа по-царски. Притча такая, может, кажется, не имеет отношения к пожертвованиям, но на самом деле каждый человек во что-то вкладывает. И это очень важно. И то, во что мы вкладываем, да, как вот здесь, вот в этой притче, оно и будет приносить определенные дивиденды, можно так сказать. И вот пожертвование – это тоже своего рода вложение. Это своего рода вложение, или, может быть, даже больше, чем вложение. И мы попробуем вот сейчас об этом поговорить. И по порядочку ответим на некоторые вопросы. Итак, откуда появилась практика пожертвований? Если мы берем... ну, вообще все человечество, когда и кем было совершено первое пожертвование. Если мы исповедуем библейскую историю, библейскую концепцию, мы видим, что Бог сотворил Адама и Еву. Конечно, там в Едемском саду мы не знаем, какова у них была жизнь, приносили ли они Богу дары или нет, но мы знаем, что когда человек согрешил, Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада. И тогда есть один библейский текст, он записан в книге «Бытие», 3 глава, 21 текст, и здесь написано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Кажется, не имеет никакого отношения к пожертвованию, правда? Бог сделал человеку одежды кожаные, потому что те одежды света – они потеряли, сделали себе всякие там из листьев, что-то там как-то себя прикрыли. Но Бог дает им одежды кожаные. Интересно, что эти одежды кожаные, они были сделаны из какого-то живого существа, ведь правда? Откуда можно взять еще кожаные одежды? То есть это была первая жертва жертвенного животного, который умер, потому что человечество согрешило. И вот это жертвенное животное, оно указывало, смерть этого жертвенного животного, оно указывало на самую большую жертву, которая должна будет принесена за человечество. То есть это жертвенное животное было прообразом самой большой жертвы, принесенной вообще за всю историю нашей земли. Это жертва Иисуса Христа за грехи людей. На самом деле, вот откуда берется, на мой взгляд, берется практика пожертвования. Бог пожертвовал первым. И кажется, как он пожертвовал. Он же не сам себя в жертву принес. Да, было в жертву принесено животное, но это животное указывало на Христа, который принесет себя в жертву. И вот это лежит в основе, мне кажется, вот этой концепции пожертвования в церкви, потому что когда человек согрешил, когда человечество согрешило, Бог принял решение вернуть человека, искупить его от греха, вернуть человека в царствие свое, искупить его от греха. То есть Христос, когда пришел на нашу землю, он неоднократно говорил о Царстве Божьем, о Царстве Божьем, которое он пытается в сердца людей как бы поместить, и о Царстве Божьем, когда он вернется на нашу землю второй раз. Так вот, чтобы это царство наступило, Бог делает людей сопричастниками, чтобы это царство наступило, сопричастниками себя в установлении этого царства. И основной принцип установления царства – это жертва, жертва Христа. И когда мы с вами тоже приносим какие-то дары Богу, жертвуем, либо жертвуем своим временем, своими интересами, и в том числе и своими средствами, своими финансами, да, мы как бы становимся сопричастниками Бога. Мы как Он, мы с Ним. Мы говорим Ему: Господи, я с Тобою хочу это царство, чтобы оно наступило. И я говорю это не только своими устами, но и действую своей жизнью. То есть определенную жертву со своей стороны приношу. И вот это, на мой взгляд, идея, эта концепция, она лежит в этой практике. В практике добровольных пожертвований в любой церкви, на мой взгляд, я вот как бы вот для себя вот это вижу в основе. Ну, если мы идем дальше, мы задаем следующий вопрос: а зачем церкви нужны пожертвования? Хорошо, пусть, что касается личностного уровня, понятно, Бог приучает меня жертвовать, Он сердце мое располагает, чтобы оно не было черствым, чтобы оно не только на себя обращало внимание, но и вот эта как бы идея заботы о других, чтобы я отдаю для того, чтобы это послужило другим. Но как это реализуется в церкви? Почему именно в церковь? Почему именно, да, туда? И как они потом оттуда, эти пожертвования, ну, как эти пожертвования, принесенные в церковь, влияют на становление Царства Божьего на земле. Иногда может показаться, что здесь нет никакой взаимосвязи. И притом, к сожалению, мы знаем из истории христианской церкви, что церковь злоупотребляла этим вопросом и богатела. И как бы в то время, когда другие жили достаточно бедно, церковь была достаточно богатым социальным институтом. Вот. На самом деле, когда, ну, в разные периоды истории по-разному этот инструмент пожертвования работал, но мы возьмем с момента, когда уже израильский народ был сформирован как народ, и вот здесь Бог обращается к своему народу, как раз вот к израильскому народу, когда он уже вывел его из земли египетской, он обращается, и мы прочитаем книгу чисел, 18 глава, здесь сказано: «И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними». А Аарон – это был первосвященник израильского народа, и когда 12 колен должны были войти в землю обетованную, каждому колену, каждому, так сказать, ну, каждой семье, так можно сказать, если по-нашему, каждому роду, должна была быть земля, на которой они будут выращивать еду, в общем, как бы жить, селиться. Но колену Ааронову, то есть роду Ааронову, написано: не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой, Бог говорит, я буду ответственен за то, чтобы жил твой род. Я твой удел. Удел в смысле вот именно финансового обеспечения. Я твоя часть и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания. И вот это колено Левия, и Аарон тоже был частью этого колена, его потомки, вот это колено, вот этот род, они должны были служить в скинии. И не должны заниматься больше никаким бизнесом, они должны были служить в скинии, приносить жертвы, ну, заниматься евангельским служением, обучать народ Слову Божьему. В общем, как бы у них была вот такая функция, такая ответственность. И Бог сказал, что десятую часть прибыли у всего израильского народа они будут приносить в скинию собрания, и вы будете на это жить. Вот. Это такое вот как бы постановление, как бы определение. И интересно, что апостол Павел уже в Новом Завете, он ссылается на этот принцип и вообще ссылается на похожие принципы в других сферах человеческой жизни. И он говорит в 1 Коринфянам 9 глава, 7 текст, 13-14 текст. Он говорит, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Да? Абсолютно такой, ну, такие вопросы здравомыслящие. Если ты воин, то ты же не на своем содержании. Да? И вот, разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища? Он ссылается на то, что я вам прочитал чуть выше, на повеление, данное Аарону и с его сынам. Он говорит, разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Вот этот принцип, который был установлен в Израиле, в израильском народе в Ветхом Завете, апостол Павел перекладывает на новозаветную церковь, на новозаветную общину. Он говорит, что проповедующие Евангелие, они должны жить на благовествовании. И вот когда мы над этим принципом размышляем, мы понимаем теперь, почему или как по Божьему замыслу наши пожертвования, принесенные в церковь, должны как бы содействовать, да, установлению Царства Божьего на земле. Потому что есть категория людей, у которых это призвание, да, это священнослужители, они совершают служение в Церкви Божьей, они проповедуют Евангелие, они пекутся о церкви, и эти люди не занимаются каким-то другим делом, не занимаются каким-то другим бизнесом, не занимаются другой работой, но способствуют проповеди Евангелия, а проповедь Евангелия, в свою очередь, отражается в сердцах людей посредством веры, и это не что иное, как установление Царства Божьего на земле. В первую очередь в сердцах людей и в том, что верующие люди ожидают возвращения нашего Господа второй раз на второго пришествия Иисуса Христа. Вот прямая взаимосвязь, да? То есть принцип жертвенности. Бог сам показал пример в пожертвованиях. И если человек откликается и называет себя верующим человеком, он тоже хочет быть сопричастным Богу, он тоже хочет участвовать в пожертвованиях, он тоже хочет быть, можно так сказать, как Господь немножко, то есть заботиться о других и быть сопричастным к проповеди Евангелия. Вот если говорить вкратце, почему в церкви собираются пожертвования. Потому что так установил Господь. Бог мог, конечно, придумать другие принципы содержания церкви и установления Царства Божьего. Он мог, например, бы поручить церкви вести какой-то бизнес, правда? Ну, например, израильскому народу он сказал, колено Леви, я вам дам там удел, и вы вот на этом уделе совершаете свой бизнес, продавайте там продукцию свою и так далее, и вот на эти деньги содержите скинию. Нет, он так не сделал. Хотя такое возможно. И в Новом Завете можно было бы, например, создать какой-то там бизнес, когда церковь превращается в ведение какого-то бизнеса, да, то есть каким-то бизнесом руководит, собирает деньги, и на эти деньги проповедует Евангелие. Бог делает таким образом, чтобы верующий человек жертвовал. И, наверное, это нужно не просто так, наверное, это нужно не просто потому, что церковь как бы содержит служителей, да, а, наверное, это нужно и самому человеку, потому что, когда человек жертвует, это тоже каким-то образом влияет на его сердце, это тоже каким-то образом, ну, воспитывает человека. И самое главное, дает ему возможность человеку почувствовать себя сопричастником. То есть вера и жертвенность, они взаимосвязаны. Жертвенность – это плод веры. Плод веры в жертву Иисуса Христа, в самую большую и великую жертву на Голгофском кресте. Да? Ну, если мы идем потихонечку дальше, нам нужно уже отвечать на другие вопросы. Ну, например, а сколько нужно жертвовать? И вот здесь термин такой, про это прочитали мы его. и Вадим его тоже назвал, это десятина. Да, вот мы там десятина, и в других местах, вот в Левитах мы прочитали десятину, в других местах мы тоже читаем. Вот. Есть очень интересный библейский текст, очень знакомый многим верующим христианский текст, ой, библейский текст. Он записан в книге пророка Малахии, 3 глава, с 8 по 10 текст. И здесь сказано так. «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» Вопрос такой, да? Как может человек обкрадывать Бога? Но пророк отвечает на этот вопрос и говорит, «А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня, чтобы в доме моем была пища. Да принесите все десятины, дальше написано, принесите все десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Интересно, интересно. Вот здесь вот, когда мы говорим и отвечаем на вопрос, а сколько нужно жертвовать, получается, что по Божьей задумке пожертвование или жертва человека по отношению к Богу, вот этот вклад человека вот в то, о чем мы сказали выше, в проповедь Евангелия, он у всех одинаковый. И он не выражается в какой-то конкретной сумме, да, потому что кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то может позволить себе пожертвовать больше, кто-то меньше. А он выражается в проценте, он выражается в доле, одинаковая доля от твоей прибыли. И здесь написано десятина. Десятина – это 1/10 твоего дохода, это 1/10 того, что ты зарабатываешь. И Бог говорит, ты принеси эту десятину в дом хранилища моего и хотя бы в этом испытай меня. И интересно, что, ну, как бы, может быть, режет слух, может быть, ну, как-то так не по-современному, может даже кажется, что это какая-то некая манипуляция, но Бог говорит, что если ты этого не делаешь, ты обкрадываешь. Получается, что Божья задумка, она в том, что Он тебе дает целое, Он дает, и это как бы твое. Но Он говорит, что 1/10, я хочу, чтобы ты мне вернул. Поэтому мы даже в церкви не используем термин «давать десятину» или «платить десятину». Нет, мы используем очень хорошее слово, на мой взгляд, «возвращать десятину». Мы именно возвращаем десятину. С одной стороны, это наше пожертвование, да, потому что эти средства мы заработали, да. Но с другой стороны, мы возвращаем, потому что здесь вот мы проявляем верность Богу. Бог говорит, что, ну, вот она доля. Но мы возвращаем десятую часть и таким образом проявляем свою веру. Не просто жертвуем, это еще добавляется аспект моей верности Богу, моей веры. И здесь используется второе слово «десятина» и «приношение». То есть если десятая часть от моей прибыли – это проявление моей верности Богу, то есть она как бы Богом определена, то слово «приношение» оно не определено. Слово «приношение» – такое, как бы уже это побуждение моего сердца, побуждение вот… Как Бог положил ну, на мое сердце, какие у меня есть возможности, как я вообще этот вопрос вижу, понимаю. И на самом деле и десятины, и приношения, если мы читаем Ветхий Завет и используем принципы Ветхого Завета, то мы и как церковь понимаем, что и расходоваться десятина и приношение по-разному. Например, если десятина больше идет на содержание служителей, как это было в Ветхом Завете, на содержание колена Левия, то приношения, дополнительные приношения, которые приносил народ, они шли уже на постройку скинии, на содержание скинии, на самого именно храма, на содержание храма, на постройку храма и так далее. И мы видим, и этот библейский принцип очень как бы удобно и правильно применяем его сегодня здесь. Если десятина найдет на содержание служителей, то мои приношения, они идут на какие-то целевые уже нужды церкви, когда церковь осуществляет какой-то, может быть, евангельский проект, может быть, а может быть, строит молитвенный дом или строит там школу христианскую, вкладывает в нее или еще что-то. То есть получается, что все как бы... Ну, достаточно здраво предусмотрено, если мы читаем Священное Писание. Вот вопрос очень важный. Следующий вопрос, который, наверное, я предупрежу, и он возникает в сознании многих слушающих. А куда и как нужно отдавать, как мы уже сказали, не отдавать, а возвращать, да, десятину и приношение. И здесь интересно написано, что принесите все десятины в дом хранилища. Интересно. Но человек может сказать: Господи, я хорошо, я думаю, что я могу быть верным тебе в десятине. Я хочу жертвовать, но зачем, ну, зачем мне ее куда-то нести? Я ведь могу распорядиться ее сам, я могу 10% от своего дохода отложить, дома у себя положить и по своему усмотрению, ну, распределить, да? Я захочу вот в этом поучаствую в проекте, захочу там кому-то из бедных помогу, захочу кому-то там из священнослужителей лично помогу там или еще, ну да? Получается, что у некоторых складывается впечатление, что можно так. Но если мы прочитаем внимательно, то тут написано, что принесите все десятины в дом хранилищ. Интересно, что вот здесь есть большая разница. Когда я оставляю за собой право распоряжаться десятиной сам, я как бы сам ее хозяин, я как бы сам, как сам господин вот этих средств, да? Но Бог говорит, что твое доверие Ему, то есть Господу, оно как раз и проявляется в том, что ты приносишь десятину в дом хранилища Божьего. Во время Ветхого Завета это был храм. Во время Ветхого Завета, еще раньше, во время израильского народа, когда они по пустыне путешествовали, была скиния, да? Вот, до того, как был храм построен. Если мы говорим о современной практике, если мы говорим о церкви, христианской церкви, то здесь каждая деноминация, она по-разному определяет этот вопрос, что есть дом хранилища, да, что есть дом хранилища. Но в любом случае ты приносишь это. Ты приносишь это в церковь. И некоторые церкви, они вот на уровне поместной церкви распределяют эти десятины как конгрегациональная такая, как конгрегациональный институт. А некоторые церкви, как объединение церквей, собирают десятину в поместных церквях, но потом все в одно место в объединении стекается. Но в любом случае здесь вот именно этот очень важный элемент, элемент доверия, принести. Если мы говорим о приношениях, то здесь это да, это то, что я уже там. Я вот что-то считаю нужным, что вот на этот проект я могу пожертвовать сам, а вот это я принесу в церковь, да? Но что касается десятины, да и приношений тоже здесь написано, что принесите в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища. Интересно, дальше сказано, хотя бы в этом испытайте меня. Испытайте, не залью ли я на вас благословение до избытка. Очень много верующих людей рассказывают о том, что они делали этот шаг и испытывали Бога. Хотя Бог хочет, чтобы мы приносили, наверное, добровольные пожертвования из побуждения такого, ну, из побуждения все-таки веры. Но некоторым людям для того, чтобы вера зародилась, нужно сделать шаг и испытать. Правда? Такое дерзновение. Ну, Господи, хорошо, раз ты сказал. Ну, и это возможность, которую каждый из нас имеет. Испытать Бога. И принести десятину в церковь, принести десятину в Дом Божий. Вот некоторые еще считают, что десятина с новозаветной церковью была отменена с момента того, как Христос пришел на нашу землю. То есть если в Ветхом Завете была десятина, то в Новом Завете мы практически об этом не читаем. Нету таких прямых текстов, как Малахия. Может быть и да, может быть прямых текстов нету, но в косвенных повествованиях Нового Завета мы видим, что этот принцип сохраняется. И я хочу прочитать вам из Евангелия от Матфея, 23 глава, 23 текст. Здесь Иисус Христос ведет диалог с фарисеями и книжниками, которые в этом вопросе были очень педантны и там чуть ли не до фанатизма были, в общем, как бы в этом вопросе. И вот он им говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина». То есть они были настолько, что вот у них выросла вот эта вот трава, про которую я сейчас прочитал, они десятую часть отложили, значит, в храм приносили. Тогда как бы и натуральными продуктами тоже в храм приносили. И вот он говорит им, да, «Горе вам, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. И дальше он добавляет: «Сие надлежало делать и того не оставлять». Интересно, что когда Христос обращается к фарисеям, он говорит: «Вы десятину-то возвращаете, даже так скрупулезно, что даже вот до мелочи. Но главное – вера, вера, суд, милость, вера, то есть ваши мотивы, то есть проблема была с мотивацией». Он говорит: «Надо было делать это, конечно, десятину возвращать надо, но и того не оставлять». То есть он говорит наоборот, он говорит: «Вот это надо, суд, милость, веру, это вот та, но и того не оставлять, то тоже было надо». То есть Христос никогда не говорил, что не нужно возвращать десятину. В косвенных повествованиях мы видим, что десятина должна была возвращаться. И людьми, жившими в эпоху Нового Завета, в частности, вот когда он жил на земле, в Деянии апостолов, мы тоже видим практику, что люди собирали пожертвования, в церкви собирали пожертвования. Как я уже прочитал, апостол Павел говорил об этом, что это Божья задумка, чтобы проповедующие Евангелие жили от благовествования. Вот. Еще один очень важный момент, на который хочу обратить внимание, что это то, как Бог оценивает наши пожертвования. И вообще, ну, и принцип десятины, вот как я уже сказал, он для всех одинаков. Принцип десятины для всех одинаков. Десятина, она и для тех, у кого больше доход, и для тех, у кого меньше доход, она одинакова, потому что десятая часть. Сумма разная, но принцип одинаковый. И вот интересно, что в Евангелии от Марка, 12 главе, есть такая история. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кондрат. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: „Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое“». Интересно, что Христос, давая оценку пожертвованиям, вот этим пожертвованием, пожертвованием этой женщине, он дает оценку не сумме, а мотивации. Да? Он дает оценку невозможностям, какие имеет человек, наверное, а сердцу, с которым человек это делает. И вот здесь вот принцип десятины. Да? Больше, меньше, но ты даешь Богу. Ты даешь Богу, и с каким сердцем ты это делаешь. То есть если ты смущаешься, что ты очень мало, потому что ты больше не имеешь, но это от возможностей твоих зависит. И наоборот, если у тебя больше возможностей, думаешь: «О, такая большая сумма». И большую сумму, может быть, иногда даже сложнее пожертвовать. Но опять-таки ты соизмеряешь это своей прибылью, а по факту, да, это 1/10. Ну и очень важный вопрос, который был задан в начале. Вообще, нужны ли Богу деньги? Мы уже сказали отчасти и ответили на этот вопрос. Здесь как бы сопричастность или расположение твоего сердца в общем Божьем замысле. Но еще есть очень важный текст для меня. Тот же апостол Павел, 2 Коринфянам, 12 глава, 14 текст. Он когда с Коринфской церковью дискутирует, и там тоже касается вопрос пожертвований, когда они собирали пожертвования. И вот он говорит очень интересную такую фразу. Апостол Павел пишет: «Ибо я ищу не вашего, а вас». Он, конечно, пишет это о себе, но это очень важно, что и Бог тоже, когда Он говорит нам о пожертвованиях, Он не нашего хочет, не столько наших средств хочет, не столько наших денег хочет, а нас. Для Него важно наше сердце, наша мотивация, наш посыл. Вот это очень важно, очень важно. Да? Вот. Потому что если мы жертвуем, и сердце наше, ну, как бы вот оно сжимается, и жалко нам, как бы, ну, вот мы не понимаем, нас это корежит. Или мы делаем это, потому что мы познали любовь Божию, потому что мы почувствовали Божье милосердие к нам, и мы хотим тоже пожертвовать для Бога. Не для того, чтобы заработать и заслужить себе спасение, заплатить Богу и какой-то бонус себе у него заработать, нет. А потому что милость Его велика по отношению к нам, и Он достучался до нашего сердца, и мы хотим, чтобы через эти пожертвования Бог достучался до сердец других людей. Я прочитаю 2 притчи, и мы уже будем потихонечку заканчивать. Да? Один профессиональный гольфист уезжал из клуба после того, как выиграл серьезный турнир. На парковке он встретился с женщиной, которая сообщила ему, что ее ребенок болен и лежит в больнице. У нее не было денег, и она попросила гольфиста дать ей часть денег, которые он выиграл, чтобы помочь ребенку, страдающему серьезным заболеванием. Спортсмена глубоко тронула история, и он передал ей весь выигрыш, чтобы заплатить за операцию и спасти ребенка. Здесь не о церкви, но это притча, да? День или два спустя гольфист вернулся в свой клуб и поделился этой историей с некоторыми людьми в клубе. И некоторые сказали: «О, нет, тебя обманули. Эта женщина не раз уже так поступала. Нам так неприятно, что тебе пришлось стать очередной жертвой. Это была лишь уловка, чтобы завладеть твоими деньгами». Гольфист спросил: «Так никакого больного ребенка нет?» Они сказали: «Конечно, нет». Тогда гольфист сказал: «Это самая хорошая новость за всю неделю». Да. Очень важно состояние нашего сердца. Очень важно, чтобы мы, не задавали какие-то... Нет, конечно, мы имеем право задавать разные вопросы. Это правда, мы не должны жертвовать вот просто так. Но очень важно, чтобы наше сердце не жалело, чтобы оно было расположено, или чтобы это был отклик нашей благодарности Богу, да, чтобы это был отклик нашей благодарности Богу. Один бедняк однажды встретил мудреца и спросил у него: «Мудрец, а почему я так беден?» «Потому что ты не практикуешь щедрость». Бедняк сразу же подумал, что ему нужно быть очень богатым, чтобы практиковать щедрость. И он сказал: «Но как же мне практиковать щедрость, ведь мне нечего отдать другим. У тебя есть 5 объектов, с помощью которых ты мог бы практиковать щедрость, но ты этого не делаешь». Бедняк удивился и стал спорить: «Пожалуйста, расскажи мне, что это за 5 объектов?» «Своим лицом ты можешь дарить улыбки другим, но ты этого не делаешь. Своими глазами ты можешь смотреть на других взглядом любви и заботы, но ты этого не делаешь. Своим ртом ты можешь произносить что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Своим сердцем ты можешь желать счастья другим, но ты этого не делаешь. И своим телом ты можешь сделать что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Ты богат настолько, насколько себе позволяешь». Ну и здесь можно добавить, ведь своими средствами мы тоже можем быть сопричастниками установления Царства Божьего. Царства Божьего в сердцах людей. И Царство Божие, когда мы ожидаем второго пришествия Иисуса Христа. В заключение я хочу один текст сказать. Ну, тоже он такой, но раз он записан в Библии, значит, можно поделиться совершенно спокойно. Тоже апостол Павел, он пишет: «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, дабы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Желаю вам от всего сердца попробовать, попрактиковать вот эту вот щедрость, и Бог не останется в должниках.
0: Ответы на вопросы.
1: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Давай попробуем разобрать вопросы, которые к нам пришли за это время. Итак, первый вопрос. Получается, церковь не может заниматься бизнесом, иметь доход от чего-то?
2: Ну, получается, что по Божьей задумке церковь не должна заниматься бизнесом. Вот. Именно непосредственно церковь не должна заниматься бизнесом. Потому что церкви миссия – это проповедовать Евангелие. Uh-huh. Вот. И здесь все очень гармонично, когда церковь проповедует Евангелие на пожертвование, а не на прибыль от своего бизнеса. Здесь как-то все укладывается в голове, все встает на свои места. Вот, во всяком случае, для меня.
1: Угу. Следующий вопрос. Десятина является ли гарантией от долгов? А если нет, то где искать решение?
2: Десятина не является гарантией от долгов. Ну, на самом деле, это очень интересный такой момент. С одной стороны, сказано, что «Испытай меня, не залью ли я на тебя благословение до избытка». И это вот формула успеха, формула веры. Одна, как бы получается, 9 десятых с Божьим благословением больше, чем 10 десятых, да?
1: Без Божьего благословения.
2: Без Божьего благословения. И это, с одной стороны, очень верная формула, здесь мы можем испытывать. Но, с другой стороны, ведь помимо моей верности Богу в десятине есть какие-то другие житейские ситуации, в которых я могу приобретать долги и так далее. Здесь оно просто получается, что если я в свои финансовые расходы, свою финансовую жизнь включаю десятину как верность Богу, это, как бы, наверное, должно умудрить меня и в расходовании других денежных средств, чтобы избежать долгов. Да, тема долгов – это другая тема. Но, на мой взгляд, что Бог не останется в должниках в любом случае, но десятина не является панацеей о том, что у тебя не будет каких-то других финансовых трудностей никогда. Это могут быть испытания, опять, допущенные Богом, могут быть какие-то непонятные жизненные обстоятельства, могут быть вообще какой-то форс-мажор. И от этого мы не застрахованы, потому что мы живем на греховной земле. А может быть, долг – часть просто моей глупости какой-то, урока, который как бы из жизни Бог хочет мне преподать, чтобы я в дальнейшем этого не делал. Здесь все неоднозначно.
1: Спасибо большое. А платит ли церковь налог государству? Не государственная церковь.
2: Пожертвование не облагается налогом на прибыль. Но когда церковь нанимает, ну, так я уже говорю, таким языком уже, как бы сказать, ну, деловым языком, нанимает сотрудников, ведь церковь имеет как юридическое лицо, религиозная организация, как юридическое лицо, она нанимает сотрудников, тех же самых священнослужителей, то да, конечно, за тех сотрудников, которые она нанимает, она платит налог, она как бы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, ну, в общем, как, все как положено.
1: Все по закону.
2: Да, все по закону.
1: Пенсионеры, живущие огородами, могут приносить десятину продуктами?
2: Это сложно осуществить. Теоретически могут. Я даже знаю, что есть церкви, где такое практикуется, хотя сейчас уже намного меньше, то есть как бы натуральным хозяйством приносить и возвращать десятину. Обычно там не такая большая, как бы, сумма. Чаще всего она просто, ну, как бы, иногда человеку легче, и церкви легче в современных условиях, чтобы человек оценил и пересчитал это на средства и принес это
1: десятину. А если их нету? Ну, вот живут где-нибудь там бабушка с дедушкой, ну, там бывает, посадили, говорю,
2: такое практикуется.
1: Сотку картошки и собрали 10 мешков, да. Один мешок в церкви. Ну,
2: такое практикуется.
1: То есть это возможно. Следующий вопрос. А что, если я знаю, что деньги с десятины не идут на бездомных и нуждающихся, то почему я не могу чередовать? Одна десятина на благотворительность, другая в церковь. Как быть?
2: Десятина действительно не идет на бездомных и нуждающихся. Никогда не шла. По Божьему определению, как мы прочитали сегодня в книге Левит, десятина шла на содержание священнослужителей, на содержание левитов, на содержание тех, кто проповедует Евангелие. Вот. А на помощь бедным, на социальное служение идут приношения. Вот, как бы получается, что идея-то в том, что десятиной ты не распоряжаешься, ты ее приносишь в дом Божий, да, принесите все десятины в дом хранилища моего, мы об этом уже сказали. А уже пожертвование ты тоже, если ты считаешь нужным, часть пожертвования ты принесешь в церковь, а часть пожертвования отдашь кому-то лично, но это как бы твое право. Но речь не идет о десятине, у десятин свое предназначение.
1: Ну вот следующий вопрос, который у нас есть, он такой очень интересный и в то же время, ну, специфический, давай попробуем на него ответить. Понятно, что мои пожертвования церковь использует для служения. А если я не доверяю или не согласен, что они используются на то или иное? Например, я не хочу, чтобы мои деньги шли на ремонт храма, а хочу, чтобы для помощи нуждающимся. Мне нужно в этом вопросе продвигать свое мнение или мне нужно полностью положиться на руководителей церкви?
2: Значит, если речь идет о пожертвованиях, то есть с десятиной мы разобрались. Здесь речь идет не о десятине, а о пожертвованиях.
1: Ну, написано пожертвования, да, мои пожертвования.
2: Речь идет о пожертвованиях. У человека есть всегда возможность сделать целевые пожертвования. Пусть в церковь, но целевые. И в церкви есть отделы, или так называемые, направления служений. Угу. Да? И в каждой церкви, наверное, церкви, которые я знаю, у которых вот я бываю, но в нашей деноминации, в нашей конфессии всегда есть возможность человеку сделать целевые пожертвования. Он хочет, например, подпишет свои пожертвования и напишет на социальное служение. Mm-hmm. А может написать там, ну, на социальное служение, на помощь бедным, как угодно. А кто-то может написать вот на храм или даже на конкретно, на покупку какой-то конкретной вещи. Mm-hmm. Там, человек же коммуницирует с церковью, он, приходя в местную церковь, да, он же знает ее нужды, общается с пастором, видит, и может он вообще договориться с пастором, скажет, а можно я вот буду копить, и я хочу пожертвовать эту вещь. Он сам может накопить и пожертвовать.
1: Спасибо большое. Вот пришел некоторый отзыв. Весьма актуальная тема. Спасибо. Вопрос есть у нас еще один. То есть получается, что мы оплачиваем жизнь пасторов и жен. А что, если они ими злоупотребляют?
2: Ну, если они ими злоупотребляют, значит, они ими злоупотребляют. Здесь, видите, здесь очень большое искушение у людей, которые... Здесь как бы обоюдный вопрос. Искушение у людей, которые возвращают пожертвования, возвращают десятину, на которой содержатся священнослужителями, быть судьями. А что значит злоупотреблять? Да? Вот. Ведь если я сужу по себе, если, например, один человек скажет, ну, на одну и ту же ситуацию один человек скажет, да ты что, пастор, как нищеброд там поступаешь, да? А другой на эту же ситуацию скажет, ты роскошествуешь, да? И кто из них прав? Ведь человек через определенную, ну, призму субъективности оценивает эти вещи, через призму своих возможностей. Здесь я думаю, что нужно мудро. Здесь я все-таки советовал бы пасторам быть аккуратными в этом вопросе, как бы, и действительно, то есть в контексте того общества, в контексте того места, в котором ты живешь, там особо не роскошествовать, хотя я, например, очень мало таких случаев знаю, особенно среди нашей деноминации. Вот. Ну и людям тоже больше доверять. Больше доверять. Ну...
1: Тут, наверное, важно самому быть честным перед Богом, да, в первую очередь.
2: Абсолютно верно, я согласен. То есть...

0: Нужно ли высчитывать десятину с подарков?
1: Это вопрос, на который отвечают некоторые по-разному. Некоторые высчитывают десятину с подарков, некоторые не высчитывают десятину с подарков. Я считаю, что принцип основной – десятина возвращается с твоей прибыли, с того, что ты зарабатываешь. Но если у тебя есть желание возвращать десятину с подарков, mm-hmm. и у тебя есть такая возможность, это твое убеждение, тебе от этого комфортно, ты как бы дискомфортно чувствуешь, если это по-другому, то хуже не будет. Я вот иногда, когда сомневаюсь в ситуации, я думаю, что лучше Богу передать, чем не додать. Он в долгу не останется.
0: Когда речь идет о чем-то большем, например, на каком-то наследстве.
1: Я бы здесь в индивидуальном порядке рассматривал эти вопросы. Не хочу давать универсального ответа. Индивидуально надо.
0: Еще один вопрос. За что еще Бог обещал особо благословить человека, кроме десятины? Наряду с чем в нашей жизни фигурирует десятина?
1: Врасплох меня застал этот вопрос, потому что, я так понимаю, здесь рассматривается благословение в контексте какого-то материального благополучия, да?
0: Ну, раз у нас тема такая об успехе, да.
1: Я знаю, что, например, когда Бог с Израилем заключал завет, это было за послушание Богу. Так, вот. Но мы не должны путать некоторых вещей, мы не должны, например, себя ассоциировать там, с израильским народом. Ведь Бог тогда с Израилем заключал завет, у него были свои условия и своя ситуация, да? Например, церковь первого и второго столетия – это была гонимая церковь, и верность Богу, она вознаграждалась, но не вознаграждалась материально. Наоборот, церковь была преследуема, и было очень много мучеников. Mm-hmm. Поэтому здесь… Ну, спасибо за вопрос. Я не на все вопросы знаю ответы, и поэтому из-за этого чувствую себя очень комфортно. Я имею право не знать ответ на все вопросы.
0: Интересный вопрос есть у нас. Как вы относитесь к выражению? Первая десятина проверяет человека на честность, а вторая десятина проверяет человека на жадность.
1: Надо подумать. Никогда не задумывался. Но я думаю, что первая десятина тоже может проверять человека на жадность.
0: Ну да, для кого-то да.
1: Да.
0: Можно ли человеку жертвовать в церковь не деньги, а время или помощь другим, если именно это он делает от сердца?
1: Конечно, можно. Вот последняя притча, которую я читал, она, наверное, как раз об этом. Да, у нас есть глаза, у нас есть руки, сердце. Когда мы говорим о библейской концепции пожертвования, да, то есть наши десятины, наши средства – это лишь часть того, что мы можем пожертвовать.
0: Но это одно другое не заменяет.
1: Одно другое не заменяет, одно другое дополняет. Ведь, наверное, самое дорогое – это время, а мы его тоже жертвуем.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Это были все вопросы, которые к нам поступили. Спасибо за эту тему. И спасибо за твои ответы, которые ты дал на те вопросы, которые к нам пришли.
1: Да, слава Богу.
0: Друзья, пожертвования необходимы прежде всего для нас, потому что это акт духовной свободы и благословенный вклад в Божье дело. Господь хочет сделать каждого из нас источником благословений в жизни других и явить нам еще большее благословение, которое намного выше материальных. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии к видео на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас в наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вновь говорим о том, что просить в молитве. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады, что вы вновь вместе с нами, когда мы... Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, празднуем 30-летие телекомпании «Три ангела», размышляя над Евангелием от Луки, выстраивая вот эту вот общую картину, что есть Евангелие. И такие уже важные вещи у нас прозвучали. Еще раз хочу напомнить Иоанна 3,16, про которое Николай Генрихович у нас сказал, что это Евангелие в Евангелии, это такой библейский текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, любовь Божья, что отдал Сына Своего Единородного, Иисус Христос, Мессия, воплотился, пришел на землю, умер за наши грехи, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». То есть вечная жизнь уготована всякому человеку. Мы уже третью встречу обсуждаем молитву «Отче наш». Давайте вспомним, о чем мы уже поговорили, что просить в молитве.
2: Ну, давайте вернемся к тексту Евангелия от Луки. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот мы просим в этой молитве о том, чтобы имя Божие светилось на земле, то есть прославлялось нами в первую очередь, верующими людьми. Да, «Отче наш, сущий на небесах», этим мы выражаем свою веру, что у нас есть Отец на небесах, который нас создал, который существует и существует всегда, вечно. И мы говорим: «Да придет Царствие Твое». Мы просим об этом, чтобы Божья благодать была во всех сердцах проявлена, чтобы люди становились добрее, милосерднее, отзывчивее, честнее, что ли. Вот этого мы желаем и просим вместе с Иисусом Христом. И мы просим также, чтобы воля Божья исполнялась на земле, чтобы исполнялись Его заповеди, и люди были бы наполнены любовью как к Богу, так и к человеку.
1: Да, и как мы говорили, что мы просим о том, чтобы воля Божья исполнялась на земле именно через нашу близость с Богом, через близость человека с Богом, когда ему не трудно выполнять Божью волю, не трудно выполнять его заповеди, а когда, наоборот, ему хочется это делать.
2: А потом Христос говорит нам о хлебе насущном, что о пище мы тоже не должны забывать, и не должны забывать, откуда она происходит, а происходит она от Отца Небесного. Потому что Он выращивает все, что мы едим, и что нам пригодно в пищу, и дает нам это каждый день.
1: И вот интересно, я считаю, у нас прозвучало, что когда мы в Божьи руки это отдаем, то есть когда мы... О чем просить Бога в молитве? «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Когда об этом просишь, Он отрегулирует тебя. Когда не ты Ему говоришь, как Ему тебя... пропитать. Да. А когда ты говоришь: «Господи, ты мне дай, ты мне подскажи, ты меня поведи», Он будет нам это давать обязательно.
2: И еще один очень важный момент в этой молитве – это «прости нам грехи наши». Угу. Вот об этом тоже никогда не нужно забывать, когда мы обращаемся к Богу, потому что мы люди греховны. Мы, к сожалению, вот такие вот появились на свет уже. И мы согрешаем, мы говорим ненужные, неправильные вещи, может быть, творим какое-то зло или, ну, не желая того сами, и при этом...
1: А вот не рождает это пессимизм, не рождает это угнетенное состояние, если вот таким вот себя все время считать. Ой, ну вот я вот не такой, и совсем вот я не тот, каким я должен быть. Это улучшает состояние человека или ухудшает?
2: Конечно, да, оно ухудшает. Мы... Если мы думаем об этом всегда, то можно впасть в депрессию, и до плохого может дойти. Угу. Но как раз Иисус говорит о прощении. Вот прощение нас избавляет от чувства вины. Божье прощение. Угу. Если мы...
1: То есть не мы сами себя избавляем от чувства вины, отмахиваясь от него, закрывая на него глаза. Ну, что ты сделал? Да ладно, я даже и думать об этом не буду. То есть нужно додумать до конца все-таки, а потом что происходит?
2: А потом я просто, опять же, верую, отдаю все на волю Божью, что, Господи, я не хочу жить в грехе. Я прошу меня избавить от него, и я больше не хочу повторить вот того, что я сделал плохого. И Господь дает нам сил, опять же, по благодати и по Духу Святому.
1: И радости ведь дает вот от избавления, от вот этого вот угнетенного.
2: А потом
1: состояния.
2: Приходит уверенность, да, что да, Господь прощает. Потому что есть библейское, опять же, обетование об этом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды.
1: Очистит. То есть не то, что мы будем вот просто прощенные ходить, мы чисто и начнем.
3: Да. Но мы вот с уверенностью просим прощения, то есть уповая на что?
2: Уповая на Его обетование.
3: На обетование, на милость Божию.
2: На
3: Его
2: любовь, да.
3: Да?
2: Да,
3: потому что вот многие молитвы именно покаянные, да, они начинаются «помилуй меня, Господи».
2: Да,
3: помилуй. То есть упование на Его милость, на Его вот именно характер Его, зная характер Его, что Он любящий, милующий, долготерпеливый и многомилостивый, да?
2: Да.
3: При прощении мы уповаем именно на милость Божию.
2: Но обетования даны для тех, кто сам себя не прощает. Вот если я говорю, что я Богу передал свои грехи, а сам-то я себя простить не могу, мне все равно плохо. То есть это не хватает веры в то, что написано в Писании.
3: А тем более Господь говорит, что грехи ваши убелю, да, и заброшу там за хребет, и никогда не вспомню, в пучине морской утоплю. То есть мы больше злопамятные, да, нежели Господь, а Господь много милостивый.
2: Да, потому что мы иногда искушаемся думать, что вот такое вот, что я совершил, вообще простить никак не. Вот я бы точно никогда бы не простил.
1: И, может, я-то бы и не простил, на самом деле. Но Бог-то не я, Бог не такой, как я.
3: А чаще всего и не прощает человек, да? Вспоминаешь притчу, где Господь говорит, да, там много-много, огромный долг, да, он простил рабу, царь простил, да? А тот пошел и стал требовать с обидчика, верни мне маленькую-маленькую сумму, которую ты задолжал, там, дневное пропитание, может быть, всего. А Господь прощает нам такие грехи, что нам даже трудно представить. Но вот мы, к сожалению, злопамятные люди. И себя не прощаем, и ближнего нам трудно простить. Если даже и простили, то все равно вспоминаем это. То есть накатывает воспоминания.
2: Христос нас верит. Он говорит... И так и мы прощаем должнику нашему. Вот он учит нас такой молитвой.
3: Да.
2: Он надеется и верит, что мы будем прощать наших
1: грехов. И прости нам долги. Долги или грехи?
2: Грехи.
1: Да? Грехи. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем
3: должникам.
1: Должникам.
2: Всякому должнику нашему.
1: Всякому должнику нашему.
3: Да. Всякому. То есть какой бы долг ни был.
2: И какой бы ни был человек.
1: Прости, вот, наверное, не сцепив вот так вот, вот кулаки и сжав зубы, а прости просто от всей души, отпусти это.
2: Да.
1: Ну Господу вот отдай Богу.
2: По поводу прощения, да, тут, ну, прощение невозможно без покаяния. Вот мы же просим Бога простить нас. Значит, и кто-то просит и нас простить тоже. То есть мы не вот прям вот весь мир прощаю, всех поголовно, невзирая на тяжесть греха и невзирая на то, что я чувствую к ним, я все равно их прощаю. Но никто тебя об этом не просил.
1: Ты не Бог.
2: Ну, ты не Бог, да, но согрешили против тебя, например, а ты говоришь, нет, я его прощаю все равно, он все равно хороший, все равно Бог его любит, все равно Бог его прощает. И я тоже прощаю. Но человек не покаялся в своем грехе. Он не понимает, может быть, что он вообще согрешил против меня. Может, совершил он так вот походя как-то, не глядя, что ли, меня обидел там или ущемил, или, может, обокрал даже. Я не знаю.
1: Коль, а ты считаешь, что когда мы так делаем, что вот Бог велит прощать, и я прощаю, то чего-то все-таки в этом не хватает?
2: Не хватает покаяния.
1: Покаяние чего?
2: Покаяние того, кто нанес обиду или кто причинил вред, кто сделал зло по отношению к другому человеку. Если вот Бог просит все-таки покаяния от человека...
1: То есть без покаяния нет прощения,
2: правильно? Без покаяния невозможно прощение. Просто невозможно. И то же самое и по отношению человека к человеку. Я считаю, что если кто-то кого-то обидел, то он должен признаться, во всяком случае, себе, то, что это он сделал зло. А во-вторых, он должен эту вину загладить, потому что это может чувствовать другой человек. Ты же почувствовал себя плохо, а ты думаешь, тому, которому ты сейчас нанес оскорбление, нормально себя чувствует?
3: Но вот все-таки, Николай Генрихович, вот Господь учил, что любите врагов ваших, молитесь, прощайте их, все. То есть,
1: благословляйте.
3: А враг-то ведь, может быть, и не придет ко мне и не будет просить прощения. А я, прощая его и делая ему добро, то есть поступаю с ним не по делам его, а по любви Божией, я люблю его, я милостиво отношусь к нему и все такое. И тем самым наступает вот это вот покаяние, если человек начинает понимать, что человек, несмотря на мое отношение к нему, да, он начинает осознавать, что он неправильно поступил.
1: Даже не несмотря, а благодаря.
3: Да, благодаря.
1: Благодаря твоему отношению он начинает... Да. Может быть, вот про это говорится в Священном Писании, что собираешь ему горящие уголья вот своей добротой, своим таким
3: прощением. Вот именно прощением, да.
1: Ну, сложно.
2: Мы с вами говорили в Нагорной проповеди про любовь к врагам.
3: Да. К врагам.
2: Да, любовь к врагам, да. И тогда, да, вот сделали такой вывод, что, если я доброжелательно отношусь к этому человеку, то есть не держу на него зла и не хочу ему отомстить, то этот человек, оказываясь, может быть, в затруднительных положениях, может меня попросить однажды о помощи. Вот об этом.
3: Ну да, то есть это уже осознание того, что он...
2: Я не сопротивлялся, допустим, он выше меня в положении, там, в статусе, в деньгах, в конце концов. И этот человек нанес мне какую-то обиду там, или еще что-то сделал мне плохого. И при этом он не раскаивается никак и продолжает там что-то делать. Но я понимаю, что с этим человеком мне не справиться никак. Что его не достать, что ли. И я просто смиряюсь, да, с этой обидой. Я иду с ним, с этой обидой к Богу. И он, помните, как сказал, да? Не мстите за себя, возлюбленные, потому что у меня отмщение,
3: воздаяние.
2: Отдайте
3: мщение, да.
2: Да, я воздам, да. И я иду к нему, но при этом я не проявляю агрессии какой-то там, не хочу отомстить. Вот в этом смысле любовь к врагам мы тогда говорили. Я так твердо убежден в этом, что любовь к врагам вот такая вот.
3: Ну, правильно, я просто имею в виду, вы говорите, человек должен покаяться для того, чтобы его простить. Но иногда человек и не покаяется, потому что он...
2: Вот в этом случае я иду к Богу. Если я не вижу с этих... Что он вообще не понял даже, что сделал мне зло. Вообще для него это нет ничто. Там, вообще, извините, наплевать ему на меня. И, конечно, что я с ним сделаю? Я с ним ничего не могу сделать. И как-то вызвать его к покаянию я не могу. Я иду к Богу. Да, Господи, ты видишь, я вот с таким состоянием. Я прошу, возьми это дело в свои руки. И он возьмет. Да.
1: Это повлечет за собой твое прощение этого человека, когда ты Богу передал? Или тут не о прощении?
2: Он меня освобождает. То есть он мне говорит так. Слушай, Господь мне говорит, слушай, Коля, ты оставь это дело мне и успокойся просто. Просто вот вообще забудь об этом. Я берусь за твое дело. Я берусь за тебя, постоять, что ли, отставить твои интересы.
1: И это происходит не насильно, хотя он всегда нам предлагает свою поддержку, но это когда вот ты сознательно ему отдаешь, говоришь, Господи, я не могу уже, возьми, забери это себе.
2: Да.
1: Вот тогда он так говорит. Что не беспокойся, все будет хорошо.
2: Да. То есть ты положился на меня, по вере твоей, да будет тебе.
1: Да. А уже как будет с тем человеком?
2: Это уже тебе... Это не твоя забота.
1: Да.
2: Вот. И что еще хотел сказать про прощение. Если бы не было покаяния... Да, кстати, по поводу обидчиков. У Иисуса четко есть инструкции по этому поводу. Как...
1: Поступать
2: в таких вот случаях. Если кто-то тебя обидел, там, ущемил в чем-то, ты иди скажи ему об этом. Один на один.
1: То есть такого нет, что вот не говори. Вот Господу отдай, и все, у меня нервов не хватит с этим человеком иметь дело. Вот это Коля хотел сказать.
2: А я не могу достать его.
1: Да, вообще. Что не отпускай на самотек, ты все-таки должен сказать человеку, да? Но в Божьей любви, в Божьем смирении, в Божьем прощении, да?
2: Да, без желания отомстить. желание какое-то, ну, в ответ что-то подобное сделать с ним. И я с ним говорю доброжелательно, да, зачем меня вот так вот унизил, там, например, и зачем вот это ты сделал мне? И там написано, если человек покается, прости ему. А если не покается? А если не покается, скажи, возьми еще двоих свидетелей. Вот ведь идет дальше как разбор вот этот вот.
1: Это не просто. Но это в среде верующих, да, это в церкви?
2: Это в церкви, да. Но с мирскими людьми, конечно, там по-другому может быть. Но тем не менее, принцип, он может быть применен в мире тоже. Потому что это нормально. Это когда человек тебя обидел как-то, может, зарплату зарезал, да? Ты говоришь, ну ладно, подумаешь, ползарплаты, да? Нет, ты пойдешь и скажешь, а в чем я провинился, почему меня так срезали? Тебе скажут, а, ну извини, ошибка там, да, вернем, например. Или скажешь, ты такой-сякой, ты там прогулял столько-то, так, вот, так вот тебе, а, ну я виноват, значит, все, значит, это значит моя вина. Да.
1: Значит, ну или, например, пойми, сейчас такие обстоятельства, ну, мы сейчас вынуждены это сделать, это не только с тобой произошло, это и со мной тоже произошло, да?
2: Ну, то есть надо выяснить отношения. Если
1: то есть коммуникация – очень важный аспект любого взаимодействия, любых отношений. Общаться друг с другом, выяснять. Но в Божьем духе, конечно. Коль, об этом нужно просить в молитве. Да? Ведь вот об этом у нас мы сегодня вторую уже встречу говорим о том, что просить в молитве. Вот скажи еще раз, что просить в молитве?
2: Просить, во-первых, прощения меня, Господи, я сегодня вот это сделал, вот это сказал нехорошее, Господи, я понимаю, что это плохо.
1: То есть начать с себя все-таки.
2: Ну да, прости грехи наши.
1: Да, прости грехи наши.
2: Как мы прощаем всякому должнику нашему. А потом подумать, может быть, кого-то я обидел еще.
1: Коля, вот знаешь, о чем спрошу? Вот ты говоришь, сказать это себе. А вот, например, семья. Ведь это тоже очень важно. Когда хочется, чтобы, ну, может быть, твой неверующий супруг что-то понял. Или когда ты воспитываешь детей и хочешь их воспитывать в христианском духе. Вот стоит ли о своих каких-то недостатках, даже не то, что недостатках, а о своих оплошностях этого дня, стоит ли вот в семейном кругу или в дружеском каком-то кругу обсуждать именно для того, чтобы, ну, вот пример, что ли, другим подавать, как передавать Богу, ну, вот свои грехи, детям своим подавать такой пример, внукам?
2: Ну, лично я, у меня такой, я не знаю, такой метод общения с Богом, я не говорю ничего. Я молюсь мысленно. И у меня просто, ну, не подбираю я слов достаточно для того, чтобы вот выразить что-то, что я чувствую или что я думаю. И я молюсь обычно один, уйдя подальше от всех. И говорю Богу все о том, что, о чем болит сердце, там, например.
1: Понятно. Ну, воспитание детей – это уже другой аспект, на который…
2: А воспитание детей – это, ну, пускай на моем примере смотрят, как я живу, и делают свои выводы. Еще хочется сказать, что прощение – это не только оказание милости, но и восстановление справедливости. Вот в псалмах написаны вот такие слова – «правда и суд – основание престола его». То есть правосудие.
1: Еще раз – «правда и суд». «Правда и суд – основание престола Божьего».
2: Да, правосудие, что ли. Угу. Истина. И милость, и истина. И в других, вот 84-м.
1: Ну, милость, а милость? Где роль
2: а
1: милости?
2: А вот 84-й псалом – «милость и истина встретятся». Правда и мир облобызаются. То есть праведность и мир, который будет налажен, они вместе идут. Их невозможно разделить. И если бы вот во Вселенной вот, не было бы справедливости, то во что бы она
1: то есть была бы только милость?
2: Да. Во что бы превратилась она? Вот, наверное, в тот допотопный мир, в котором пребывал Каин и его потомки. И, по сути дела, по их грехам нераскаянным, пришел потоп.
1: То есть истребление человечества.
2: И если бы Бог проявил только милость одну, не без справедливости, то тогда его милость была бы просто слабостью. Никакой силы.
1: Ну и, казалось бы, ничего плохого, ну вот слабость, но зато вот всем хорошо. А на самом деле никому хорошо-то ведь не было бы, если бы была бы только милость и не было бы справедливости. То есть торжествовало-то бы зло тогда.
2: Да.
3: Но, конечно, важно здесь вот именно о справедливости Божией. Потому что, ну, свойственно человеку искать справедливости. Но, как правило, у каждого из нас своя справедливость в понимании своем. То есть я к себе более милостивый, да, а к другому я более справедливый. А вот да. у Бога она и милость, и справедливость. И это вот самое главное. И вот говорят, что на кресте как раз милость Божия соединилась со справедливостью. Угу. То, что за грех смерть, да, и грехи наши взял Иисус Христос на себя. Ну, да. И мы помилованы благодаря Его жертве.
1: Да, то есть Он осуществил справедливость.
3: Да.
1: То есть возмездие за грех осуществилось,
3: да.
1: но таким милосерднейшим образом, когда умирать не мы с вами должны, хотя да. грехи наши, а да. должен тот, кто безгрешен, тот, кто безгрешный, агнец, он должен умереть.
3: Да, и это вот как раз восстановление и встреча милости со справедливостью. И это вот очень-очень важно. Потому что, ну, все мы хотим справедливости к себе, да, но, как правило, очень несправедливы ближним нашим.
2: Ну, опять же, мы, если подумаем о Боге, то это абсолют милости и абсолют одновременной да, справедливости,
3: да.
2: потому что Он не допустит ошибки никогда,
3: да, да,
2: если
3: да.
2: Он кого-то, допустим, наказывает за какие-то грехи, а кого-то милует за те же грехи, у Него нет ошибки.
1: Ну, вот мы к молитве ведь возвращаемся. Что просить в молитве, да? Просить милости и справедливости, ну и в каком случае? То есть ведь в конкретном же случае человек произносит молитву.
2: Ну вот мы с вами закончили на этом тексте. «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». Мы просим о прощении себя, да, потом мы прощаем обиды тоже, потому что с обидой в сердце жить очень тяжело. И вот, опять же, суть прощения, можно подчеркнуть, что суть прощения связана с долгом. Вот, должникам нашим мы прощаем.
3: Mm-hmm.
2: И вот кто-то должен мне. И этот долг я аннулирую, я умножаю его на ноль. И вы теперь мне ничего не должны. Никто. Вот суть прощения, наверное, в этом.
1: Это справедливо?
2: Я не знаю.
3: Справедливо.
2: Может быть, и нет. Может быть, показывает, что...
3: Нет, но мне же Господь простил гораздо больше.
2: Насчет справедливости разбирается Господь. Я просто аннулирую этот долг. Если нахожу в себе, конечно, силы в этом. И если... Да, у нас же есть рекомендации Господа, как поступать с тем, кто тебя обидел. Мы пытаемся наладить отношения с этим человеком. Если он не признается в своих грехах, если он не чувствует, что он меня обидел, то я пытаюсь повторить это еще со свидетелями, но если он и тогда говорит, что нет, ничего страшного, никакого греха нет, что я тебе сделал, тогда я успокаиваюсь. Тогда я иду с этим с Богом, к Богу и говорю: «Господи, возьми это дело на себя. Угу. Я доверяю все в твои руки, а сам я не хочу никакого зла этому человеку». И...
3: Угу.
2: Не хочу об этом думать больше.
1: Да. Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему.
2: Да. Долг аннулирую. И а справедливость...
1: Это хорошее вообще. Вот, аннулирую, то есть умножаю на ноль.
2: Да.
1: Все, он не должен мне. И это я всем своим существом ощущаю, да? А не то, что вот все равно мне что-то еще осталось.
2: А справедливость пусть восстанавливает Господь.
3: Угу.
2: Я не знаю, как это он будет делать. Я просто от этого ухожу. Я об этом не думаю, что меня обидел кто-то там, или что-то mm-hmm. мне плохо. Я не хочу, чтобы мне было плохо.
3: Mm-hmm.
2: И поэтому я, Господи, все в Твои руки отдаю.
1: Все. Здорово, слава Богу. Хорошо, Коль, что еще мы просим в молитве, согласно Евангелию от Луки, Отче наш?
2: Читаем дальше. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот этим заканчивается у Луки молитва «Отче наш». Вообще, лукавство, это иногда вот такое ощущение складывается, что это что-то какая-то типа шутки, лукавая улыбка, любимого вождя.
1: Хитренькое что-то.
2: Да, это такая хитрика. Нас, мы в школе научили, там Ленин хитро прищуривается, там портреты есть, картинки с детьми, когда общается, и вот тут это лукавое его такое выражение лица. Но это вовсе не шутки, лукавство. Вообще, в переводе с греческого «плохой, дурной, злой»
3: угу.
2: переводится. Это точно зло. Это никакие там не игры, что ли. И вот этим эпитетом вот лукавый, по-гречески панерос, в греческой литературе описывали самых отъявленных негодяев, самых подлецов вот таких вот в древнегреческом эпосе.
1: И что тут имеется в виду? Избавь нас от лукавого. То есть избавь нас от нашего лукавства или от чьего-то лукавства?
2: Ну, во-первых, здесь говорится, конечно, о сатане. Лукавый – это тот носитель зла, который был от начала. Да, вот мы ничего не хотим общего иметь с этим, с этой личностью. И Господь по милости своей. Вот никто, я не знаю, никто
1: вот еще раз прозвучало, это личность, что дьявол – это тоже личность. И не надо преуменьшать вообще его возможности, не надо, ну, это сверхъестественная личность, конечно, но это личность. У нее силы много. И пока мы за Господа крепко-крепко не держимся, пока мы не просим вот его в молитве, что «Господи, избавь меня от лукавого, он меня одолевает», то ну, не надо недооценивать силу лукавого и не надо преувеличивать свою собственную силу.
2: Вот это, когда стихи читаешь, да, мы не должны забывать, что это молитва Христа. Это его слова, это его обращение к Отцу. «Избавь нас от лукавого». И мы верим, что слова Божьи имеют великую силу. Они не напрасно были сказаны и никогда не возвращаются обратно, не исполнив того, зачем они были посланы. Так вот, я хочу сказать, что по милости Божьей никто из людей сатану не видел.
1: Сатану?
2: Самого. Бог от этого нас избавляет. Вот по молитве, может быть, Христа. Если бы это случилось, эта встреча, то, наверное, никто бы из нас не остался в живых просто.
1: Угу. То есть вот Христос тут сказал, ну, избавь нас от лукавого. То есть он опять объединил себя с человечеством, он объединил себя с братьями и сказал, избавь нас от лукавого. И ты сейчас, Коль, действительно сильные очень слова говоришь, что и Господь, Бог избавил нас от лукавого по просьбе Христа в этой молитве «Отче наш».
2: Конечно, мы встречаемся с дьявольской силой через его приспешников, через, там, не знаю, злобных людей, агрессивных, там, или там какие-то события происходят, вот, за которыми дьявол стоит, но он сам...
1: Ну, злые
2: как
1: духи
2: бы,
1: за ними.
2: Невидим, да, он как бы в тени действует всегда. И человеку, ну, страшно было, наверное, встретиться этим одним лицом
3: к лицу. Тем более, ведь Иисус-то знал его, знал его лично и в лицо его знает, да, но он и понимает, что ну, человек просто не в силах да, вот, перенести эту встречу.
2: Я видел сатану, спавшего с неба, как молния.
3: Да, да.
2: Его слова, да.
1: Это вот чьи слова?
2: Это Христос сказал.
1: Христос сказал.
2: Да.
1: Угу.
3: И мало того, о нем сказано, он ходит, как рыкающий лев.
2: Всякого поглотить.
3: Да. То есть это, ну, страшно, да? То есть сравнение его, да? Угу. Молния, лев, да. То есть это такие поражающие. И для человека встреча, ну, это просто опасное, что с молнией, что со львом.
1: Потому и просим в молитве, да?
2: Да, просим о защите. Это молитва о защите. Господи, ты меня избавь от вот этого существа и от его приспешников, от всех, кто пытается или мыслит причинить мне зло.
1: Через кого это
2: через
1: зло?
2: Через кого-то, да, через злых людей, там, да, ты меня огради от всего этого зла. И вот в 139-м псалме очень интересный такой текст есть. «Избавь меня, Господи, от человека злого, охрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их». Соблюди меня, Господи. Вот, вот такая молитва.
1: Это как для... интересно, соблюди меня.
2: Сохрани.
1: Ну, сохрани, а может быть, еще и соблюди. То есть не дай мне самому дать повод для того, чтобы такие же вот, силы во мне самому бы проявлялись, да?
2: Да, кстати, вот слово «лукавый» можно перевести как еще «зло-скверно», как мы говорим. То есть получается, что и от зла меня... Избавь тоже от моего собственного, от этой скверны. Я же тоже грешный человек.
3: Ну да, тем более Господь говорит, лукаво сердце человеческое и крайне испорченное, да? Кто узнает его?
2: Да, поэтому и в другом псалме, вот тут вот рядышком 138, который мы читаем.
1: Это прям вот про любого человека можно сказать. Каким бы он ни был хорошим, добродетельным, то есть в какие-то моменты у него лукаво и крайне испорчено сердце. Или же даже
3: потому
1: можно
3: что
1: сказать...
3: греховная природа у нас, поэтому да. и лукавство наше сердце, то есть зло есть, познание. Вкусили плод с дерева познания добра и зла? Угу. Вот, пожалуйста. Поэтому и зло в нашем сердце, и это лукавство, зло.
1: А чего больше в нашем сердце? И когда в нашем сердце преобладает одно, когда другое, чтобы защитить-то себя от зла?
3: Но это зависит от нашего вот именно отношений с Богом. Угу. Если мы в очень близких отношениях с Богом, тогда Господь изгоняет угу. все плохое, что...
1: То есть вот та самая есть. Связь, о которой да, мы говорим, да. вот вера...
2: Благодать умножается.
3: Да, благодать умножается, да.
2: Значит, сила умножается.
1: Благодать умножается злу. Там, где много греха?
2: Нет, благодать умножается там, где много веры.
1: Там, где много веры.
2: В Иисуса Христа, да. Потому что мне хочется быть на Него похожим.
1: И Господь дает это.
2: Господь, да, благодать на благодать, как он написано в Галатам.
1: То есть благодать умножается там, где много веры. Хотя есть в Священном Писании такое,
3: текст,
1: что там, где изобилует грех,
3: да.
1: или при умножении греха, там преизобилует благодать. Потому что Господь милостив, Он хочет защитить людей. Но вот это вот тоже очень сильно, Коль, повтори, пожалуйста, еще раз вот то, что ты сейчас сказал. Когда приумножается благодать?
2: Тогда как приумножается вера. Угу. Когда приумножается, тогда и приумножается благодать.
1: Да, то есть приумножается наша связь с Богом, наше желание быть с Богом, наши усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы быть с Ним. И тогда приумножается благодать. То есть приумножается вообще счастье.
2: А это значит, что умножается моя способность в борьбе с грехом. Греха больше становится, но у меня и силы больше становятся для того, чтобы отражать нападки вот зла. Еще хотелось вот этот текст прочитать. «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных».
1: То есть все ко мне обращено.
2: Все, да. То есть, опять же, против собственного своего зла. И вот еще 138-й. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Угу. Вот избавь меня от лукавого, лукавства моего собственного. Угу. Вот это, как бы сказать, дополняя вот эти молитвы Давидова, слова Христа, о том, что мне нужно просить у Господа оградить меня от моего собственного зла так же, как и от зла, который меня окружает.
1: Угу. Да.
3: Ну, потому что мое зло, оно причиняет зло другим людям. Угу. И это очень важно.
2: «Не веди меня в искушение». И опять же вопрос, что есть искушение? Мы как-то говорили о его природе. Угу. Что искушение имеет три значения в греческом, вот это, в этом слове «пирадзе». Это попытка, это испытание и совращение. Вот три угу. вот таких значения слова. Но Иисус предостерегает как раз от последнего, то, чтобы мы не совращались к злу.
1: Вот это. «Не веди нас в искушение».
2: Потому что дьявол пытается на наши низменные вот эти качества, характеры влиять и их задевать, вот эти струны. «Да ты всегда прав, да вот тебе сказали такое, да как следует, дай ему там, врежь ей по последнее число, там по первое, давай, ты прав, ты всегда, ты, угу. я на твоей стороне». Он ведь рядится в одежду угу. моего благодетеля, дьявол.
1: То есть что... Я искренне начинаю считать, но я же более прав. Ну как же я могу быть неправ-то, если я точно знаю, что я прав? Вот это вот все искушение?
2: Да такое нельзя простить. Да ты что? Ты разве можно? Да нет, нет, ни в коем случае. Ты должен дать в ответ вот так, как... Угу.
1: Причем даже если я и знаю, что я не прав, я все равно утверждаю, что я прав. То есть мне что-то мое, вот такое вот внутреннее, какое-то вот самозащита, она мне не дает вот сломаться и сказать,
3: это
1: я не прав.
3: Это гордость все-таки. Это... Вот гордость, которая, ну, является, в да. принципе, корнем всех грехов, да?
2: Похоть житейская, гордость житейская, похоть плоти, похоть очей.
3: Да. И это вот не дает мне возможность действительно признать. Угу. И вот это вот, то есть я к себе милостивая, а к другому я
2: вот справедливый. Такое ложное чувство справедливости. У нас оно есть, да, это тоже врожденное чувство справедливости. А это вот дьявол его искажает, извращает, что прав-то всегда ты. Ты в главе угла, ты, вот я. И вот этот на эгоизм он и как раз вот и бьет. Это природа искушения. А испытания от Бога, они происходят совсем по-другому. Ведь Бог не влияет на мои низменные качества характера. Он воскревает во мне все то доброе, что во мне есть. Все, что им заложено. Вот, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие. Вот это все. Вот на это он испытывает. И когда он это делает, то я становлюсь более милосердным, более честным, что ли.
1: То есть страдательным. Он испытывает меня, чтобы дать мне больше возможностей это проявить, да? Он мне создает обстоятельства, которые мне позволяют проявить кротость, даже если я, ну, и не хочу это, а именно если я в это время проявляю гнев. Ну, то есть Господь вот не вводит в искушение, а дает возможность правильного выбора, да?
2: Да, он не подначивает меня, а он меня ведет по другому пути. То есть он, как бы сказать...
1: Закаляет.
2: Вот эти лучшие качества он во мне проявляет еще.
1: Усиливает.
2: Усиливает, да, укрепляет, что ли. И это мы и называем возрастание в благодати. Угу. Вот умножается благодать вот так вот, я думаю.
1: Вот, опять очень интересно. Видите, мы строим опять с вами картину, что есть Евангелие. И сегодня говорим уже не просто о благодати, а при умножении благодати, которая может произойти по нашему обращению к Богу. Когда мы этого хотим, когда мы Его об этом просим, когда мы молимся об этом. То есть, когда молитва перестает быть, ну, вот просто, как сказать, обращением к волшебнику, который сейчас своей палочкой там мне сделает какие-то исполнение каких-то моих желаний. А когда Господь будет меня менять изнутри, будет меня делать лучше.
2: Да. И поэтому Иисус говорит, не веди нас в искушение. Но избавь от лукавства. Кстати, не все древние рукописи содержат вот эти слова последние.
1: Евангелие от Луки, да?
2: Да, да. Какие-то из них их просто.
1: То есть просто
2: опускают.
1: Не веди нас в искушение и все?
2: Нет, нет, да, не веди нас в искушение и все. Да. Вот некоторые рукописи так заканчиваются. Но какие заканчиваются вот этими словами, то это тоже для нас очень важно, как мы уже поняли, что Господь избавляет нас от нашего собственного же зла.
1: Ну да. Коль, еще раз, не введи нас в искушение. То есть мы обращаемся к Богу в молитве, и мы говорим, не введи нас в искушение. Мы при этом имеем в виду, что не введи нас вот в третье значение этого слова, то есть не введи нас в
2: соблазн.
1: В соблазн. Но при этом мы не говорим, что, Господи, не давай мне испытаний, да? То есть первые два значения этого слова.
2: Да, об этом мы не просим, потому что испытания действительно нас закаляют и в благодати нас растят, что ли. Угу. Возвращает нас благодать. Без испытаний невозможно. А как же мы проверим, насколько крепко наша вера? Действительно ли нам нужен Христос? Как мы в этом убедимся? Только когда вера наша будет как-то испытана каким-то образом.
1: И укреплена при этом.
2: И укреплена при этом, да. Угу. Что она не пойдет на спад, а наоборот будет возрастать. И, кстати, Господь управляет этим процессом тоже, потому что Святой Дух дан каждому. И Он управляет, вот да, Он не дает нам чрезмерно быть испытанными. Он дает облегчение, когда видит, что мы не в состоянии выдержать это
1: испытание. То есть каждому человеку индивидуально дается
2: испытание. Да, конечно. И этот гнет может быть убавлен, может быть, наоборот, усилен. Смотря по тому состоянию духовному, которое Господь видит в человеке.
1: То есть можно ли сказать, что вот Евангелие, благая весть, о которой мы говорим на всех наших встречах, это когда Господь взращивает нас, когда Он ведет нас к себе вот через то, какие мы, через то, какие наши жизненные обстоятельства, через то, какие люди вокруг нас, да?
2: Да. Конечно.
1: Вот. Это тоже Евангелие. То есть это постоянная работа Господа над нами, чтобы вести нас ко спасению.
2: У нас у каждого есть индивидуальный врач, индивидуальный доктор, который знает все наши, вот все наше нутро, все наши болезни.
1: Как это здорово. Спасибо большое, Коля. Это очень хорошее заключение нашей сегодняшней встречи, что вот когда мы говорим о том, о чем же молиться Господу, осознавать, что Господь – это наш индивидуальный врач, что Он каждый, что Он каждого из нас знает. Он знает все наши потребности, Он знает все, что нам хорошо, все, что нам не очень хорошо, и все, что нам плохо. Вот, и поэтому, ну вот, может быть, не в Евангелии от Луки, а в Евангелии от Матфея, или, может быть, я ошибаюсь, что все-таки вот по воле Господа, чтобы было, да? Или, в принципе, нет, это и у Луки тоже будет, да, есть. Да будет воля твоя, да? То есть все это пусть будет по твоей воле, что бы я тебя ни просил, чтобы оно было по твоей воле.
2: Именно, да.
3: И на земле, как на небе.
1: И на земле, как на небе, да. Не так, как я хочу, а так, как на небе должно быть. Ну что же, очень хорошая еще одна встреча. Слава Господу за нее. Мы движемся гораздо медленнее, чем, может быть, мы планируем, но мне кажется, что это хорошо. По крайней мере, вы, дорогие друзья, нас точно поддерживаете в своих комментариях. Вам нравится тот темп, в котором мы идем, и наши размышления. Сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. И ждем новой встречи с вами, где мы будем говорить о двух очень интересных притчах, которые завершают молитву «Отче наш» в Евангелии от Луки.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Расстояние между Ветхим и Новым Заветом – это условность.
4: Нового Завета не было. Значит, о каком Писании идет речь? Это исключительно речь идет о Ветхом Завете.
5: Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться.
1: В этой программе авторство Пятикнижия, предназначение Пятикнижия, герои первых пяти книг Библии, ведущие идеи Пятикнижия и их значение для современности.
5: Если мы уже прочитали Новый Завет, то теперь мы готовы приступить к Ветхому Завету. И Ветхий Завет открывается Пятикнижием. Пятикнижие Моисеева. Самое начало, по-еврейски она называется словом «Тора».
1: Торой называют Пятикнижие Моисеева или книги Моисеева. Причем как сам текст, так и печатные или рукописные экземпляры, свитки. Тора в широком смысле – совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
5: Первая книга – книга «Бытия», которая открывает первую часть Библии, Ветхий Завет. В содержании у нее надписание – книга «Бытие», или она же, мы читаем, первая книга Моисеева. Первая, то есть традиция приписывает ее авторство конкретному человеку по имени Моисей. Кстати, в литературоведении существует масса вопросов, связанных с авторством. Действительно ли пьесу Шекспира написал человек по имени Уильям Шекспир? Написал ли Михаил Шолохов роман «Тихий дом»? Автор ли «Илиады» и «Одиссея» человек по имени Гомер? И по поводу последнего даже есть шуточный ответ, что «Илиаду» действительно писал не Гомер, а другой человек с таким же именем. Так или иначе, у книги «Бытие» есть автор – Моисей. Обстоятельства его рождения, жизнь его описана в других книгах с его авторством. Например, «Исход» начинается с его истории. А во «Второзаконии» его история завершается. Там написано, что он умер. И вот здесь стоит вопрос, как же читать Пятикнижие? Получается, что если мы знакомимся с Моисеем, то сначала надо прочитать книгу о его рождении, то есть книгу «Исход». Но при этом первые стихи книги «Исход» – это явно продолжение книги «Бытие». И если не прочитать книгу «Бытие», то «Исход» не очень будет понятен. Поэтому, конечно, сначала было бы неплохо просто представить себе, кто такой Моисей. То есть он родился в еврейской семье в ту пору, когда в Египте, евреи находились в Египте. И тогда фараон издал указ о том, чтобы бросать еврейских мальчиков в реку на съедение крокодилам. Мать не могла ослушаться указу, но и выбросить сына она тоже не могла.

0: С именами у нас всегда такая история, когда мы встречаемся с именами в Библии, то ясно, что в еврейском они звучали иначе. Через языки-посредники, греческий и славянский, они попадают к нам в измененном виде. Если «Бытие» написал Моисей, то зададим вопрос, зачем он написал книгу «Бытие»? Если ключевое событие Ветхого Завета – это исход, то мы понимаем, что все евреи и вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в землю обетованную, в землю, обещанную Богом. История исхода как раз и будет лейтмотивом отношений Бога и его народа. Вспомните, я вывел вас из земли египетской, рукой высокой, мышцы простерты. Но как евреи, Божий народ в Египте оказались? И кто такие евреи? Вот на эти два вопроса отвечает книга «Бытие». При этом нам нужно посмотреть на «Бытие» в обратном порядке. То есть лучше всего понимается логика построения этой книги, если мы посмотрим как бы в телескоп в перевернутом виде. Да? То есть возьмем телескоп и посмотрим на него с большой стороны. Да? Почему с большой? Потому что история Иосифа, которая заканчивается книгой «Бытие», это самая большая история Ветхого Завета, история книги «Бытие». Он спас всю свою семью от голодных лет. В последней, как раз в 50 главе, сказано, что Иосиф остался в Египте вместе с семьей отца. И чуть выше сказано, что в Египет переселилось 66 человек, кроме самого Якова и Иосифа. А вместе с сыновьями Иосифа, два сына у него родилось в Египте, это Ефрем и Манассия, всего получилось 70 человек. Книга «Исход» как раз начинается с упоминания факта о переселении, что прямых потомков Якова было 70 человек. То есть эта цифра, она является фактической, и она же, добавка, является еще и символической. 70 – красивое число. Позднее об этой, эта цифра, она будет фигурировать в еврейской истории не раз. О ней, например, скажет Стефан, да, 72 человека. Вспомним, что цифра 70 фигурировала в рассказе о переводе Библии на греческий язык, да? То есть это тоже очень важно, символически 72 человека переводили Библию с еврейского на греческий. Поэтому слово 70, по-гречески септуагинта, стало названием греческого перевода. С небольшого племени, в 70 человек, начинается весь еврейский народ. Но самое интересное, что Моисей говорит о том, что это не наша заслуга. Слава за все это. В своей последней речи Моисей воздает Богу. В книге Второзакония он говорит, было всего 70 человек праотцев наших, когда-то они переселились в Египет. А ныне стало нас так много, будто звезд на небе. И все это сделал Господь, Бог наш. История Иосифа Прекрасного, последней части книги «Бытие», самая большая в книге «Бытие», она занимает 14 глав из 50. Вот этот момент надо отметить, что когда в Библии о чем-то говорится много, значит, это важно. То есть, когда мы видим большие главы, которых очень много, да, мы должны понимать, почему это так. Есть, например, такая книга «Чисел», в этом пятикнижии, да, там есть 7 глава, которая полностью состоит из повторяющихся рассказов. Эти рассказы повторяются 13 раз. Один и тот же рассказ, но с разными коленами. Это важный прием, который подчеркивает равенство всех колен перед Богом. История Иосифа необыкновенная. Отец очень любит своего сына. Он родился от любимой жены, и поэтому считался, что это первенец. Хотя это не совсем так. Да? Сыновья старшие завидовали брату и втайне от отца вероломно продали его в рабство в Египет. Где Бог устроил так, что Иосиф стал вторым лицом в государстве, первым после фараона. И вот как он потом объясняет, почему он попал в Египет.
1: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», – сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение». Так что не вы послали меня сюда, а Бог.
0: То, что сделали братья, однозначно плохой поступок. То есть продать брата в рабство – это, конечно, поступок, за который братья потом все время каялись. Но при этом Иосиф показывает, что над всем этим есть рука Божья, есть промысел Божий. В предыдущих главах, с 12 по 35, рассказывается о его предках, отце Иакове, у которого было 12 сыновей и 1 дочь. Он пережил удивительную ночную борьбу с небесным посланником, после чего получил имя «Богоборец Израиль». Дедушки Исааки, рассказывается в этих главах, который когда-то был участником живого опыта с Богом на горе, где его должны были принести в жертву, а принесли в живот.

0: И, конечно, очень много рассказывается о прадедушке Аврааме, который был первым евреем, слышавший голос Божий.
1: Евреи – народ, восходящий к одному из семитских племен, обитавших в землях Древнего Ближнего Востока. В Библии чаще используется слово «Израиль» по второму имени родоначальника и патриарха Иакова. Бог избирает этот народ для служения ему и дает им свой закон – Тору. Выводит их из Египта и заботится о них. Библия, Ветхий Завет, повествует об отношениях Бога и Божьего народа – евреев.
0: Авраам слышал голос Божий. Он пообещал Аврааму множество потомков и повелел следовать за собой, выйти из своей земли и начать странствовать по призыву Божьему. То есть вот эта вторая часть книги «Бытие» с 12 главы по 50-ю – это некий пролог к исходу, отвечающий на вопрос, кто такие евреи, да, и как они в Египте оказались. Но у книги «Бытие» есть свой пролог. Это история мира до того, как возникли евреи. Это первые 11 глав. Их очень мало. Обратите внимание по отношению ко всей книге «Бытие», да, то есть их значительно меньше. Это сотворение мира за 6 буквально дней. В 7-й день Бог прекратил свои дела. И прекращение или отдых по-еврейски «шаббат», по этому глаголу был названный день. День называется «шаббат».
1: К 7-му дню окончил Бог тот труд, который совершал он. И в день 7-й уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день 7-й и освятил его. Ибо в этот день он в покое пребывал после тех дел, которые при сотворении совершал.
0: В этих же главах описывается грех падения в раю, в саду Эдемском, после которого мир стал деградировать. Совершилось первое убийство, земля растлилась, была очищена потопом. Но мир не стал лучше, поэтому Бог избирает сначала Авраама, вступает в действие план Б, что называется, да? Потом его потомков, чтобы рассказать всему миру о себе, кто такой живой Бог. То есть такова книга «Бытие». И это Бог в ней – живая действующая личность, которая участвует в судьбе как отдельного человека, так и целого народа. Но книга «Бытие» – это не просто рассказ о каких-то делах, но у нее есть еще одно предназначение – это книга историй. Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться. Может быть, их, когда вы будете читать, может быть, надо опускать списки родословий. Глава 4, стих 18, начинает генеалогический список. Кто у кого какой сын родился, да, который длится до конца главы 5. Вот таковы главы 10, 11, 36, 46. Ну и глава 49, где подается предсказание о сыновьях Иакова, Израиля. Он дает им пророчества об их будущем. Они тоже ничего начинающему эти пророчества не откроют. Вот. Трудно будет читать, например, первые 4 главы книги «Чисел», главу 7. То есть списки исчисления и причисления. Но в книге «Бытие» почти нет заповедей. Есть заповедь плодиться и размножаться и владеть землей, и нет ее отмены. Есть поучение на тему заповедей. Например, есть заповедь 7, в 10 заповедях в книге «Исход». И она звучит «не прелюбодействуй», то есть «не нарушай супружеской верности». А в книге «Бытие» есть две истории. Одна история о нарушении заповеди, в главе 35. Один из 12 сыновей Иакова, Израиля, первенец Рувим, переспал с наложницей отца своего, Валой. И отец об этом узнал. В греческом переводе добавлено, что это огорчило его. А еврейский оригинал намеренно оценок не дает. Это должен сделать сам слушатель рассказа. И слушатель здесь слово ключевое. Это истории, которые рассказываются. То есть Моисей рассказчик. Кому он рассказывает? Бывшим рабам, которые вышли из Египта. Этот вождь рассказывает истории рабам. Еще одна история о 7-й заповеди – это история раба Иосифа в доме египтянина. Его продали в дом богатого царедворца, и его захотела госпожа его.
1: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: „Спи со мной“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом“».
0: Спать с чужой женой – грех пред Богом. Кстати, немецкие и английские переводы отмечают, что это грех против Бога. Наблюдение над книгой «Бытие» вообще очень интересное. Это рассказы для назидания и практики бывших рабов. Адам впервые встречает свою жену. он поет первую песню.
1: «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два – одна плоть».
0: В греческом переводе «будут двое – одна плоть», и эти слова потом вошли в Евангелие. Чьи это слова? Ну, точно не Адама. И не для него эти слова, потому что технически он сирота. Ему некого оставлять. В общем-то, и сами эти слова – это тоже гипербола. На Востоке родителей никто не оставлял. Клан жил вместе, кочевал или оседал где-то, разбивался еще один шатер или, возможно, к домику пристраивалась еще одна комната. В общем, читателю есть над чем подумать. Сразу скажу, что у каждой из пяти книг Моисея есть такая ведущая идея. Ее можно характеризовать не двумя предложениями. Это то, о чем больше всего говорится в книге. Еврейское слово «Тора» означает не только закон, но и наставление, научение и даже теория. Ну и теперь о других книгах. «Исход». Книга об исходе из Египта. Ему посвящено 12 глав, так как «Бытие» – это книга о том, как в Египет попали, откуда, собственно, взялись евреи, книга о корнях. «Исход» – также книга первоначальных заповедей, инструкция к строительству скинии, переносного святилища иудеев. Скиния, вообще само слово «скиния» очень интересно. Само слово «скиния», как вам попало в русский язык. Скиния или святилище?
1: Скиния – переносной храм Божьего народа. Палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, и сначала Моисею, а потом первосвященнику являлся Бог.
0: В переводе под редакцией Кулакова, в котором я участвовал, очень трудно было перевести это вот «Огель Моэт», потому что «Огель Моэт» означает «шатер свиданий», потому что слово «Моэт» означает «встреча в определенное время», «свидание». Но «шатер свиданий» звучит очень романтически, поэтому в институте перевода под редакцией имени Михаила Петровича Кулакова это место мы перевели как сначала «шатер богоявления», а потом перевели как «шатер встречи», «шатер откровения». Сам исход был знаменем силы этого удивительного личностного Бога, который явился Моисею в неопалимой купине, изгорающем кусте, и отправил его к фараону с просьбой отпустить народ. Над Египтом было явлено 10 чудес, или казни египетские, которые потребовали, чтобы убедить жестокосердного фараона отпустить народ.
1: «И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.
0: И вот вышедший из Египта народ приходит к Синаю. Гора, на которой сегодня водят туристов. Ночью они восходят на гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, когда Бог заговорил с народом возле этой горы, народ испугался и просил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, и Бог вручил ему две скрижали, или две каменные доски с 10 заповедями. 4 заповеди говорили об отношениях Бога и человека, а 6 – об отношениях человека к Богу. Ну, заповеди об отношениях человека очень многие знают: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради». Было дано еще множество всяких заповедей, всего мудрецы насчитали в Торе 613 заповедей. Еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». Вот скиния, палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, сначала Моисею, а потом первосвященнику, в ней являлся Бог. Третья книга Моисея – книга Левит. Книга о святости и ритуальной чистоте. Ключевой стих этой книги, глава 11, стих 44. «Будьте святы, ибо я свят». В общем, судя по названию, было такое ощущение, что она предназначена для колена Левия. То есть она описывает обязанности этого колена и правила богослужебных действий святилища. Ритуалы, обряды, праздники. То есть если в книге «Исход» дается описание скинии, и указано, как сделать ее, как сделать предметы скинии, как описывать деяния, то здесь уже описывается, как приносить жертвы, которые приводят к святости. При этом святой в Библии – это не безупречный человек, не совершенный человек, а человек, отделенный для особой цели. То есть начинается книга Левит с тем, что там появляется заповедь о жертвоприношении.
1: Он повелел сказать израильтянам: «Когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное из крупного или мелкого рогатого скота».
0: Причем у язычников сама жертва имела тройное значение. Первое – это кормление Бога, задабривание его. То есть надо покормить Бога, чтобы Бог был добрый. Второе – это желание вступить с божеством в союз, обрести с ним единство через общую трапезу. То есть божество незримо присутствует на трапезе. И третье – исповедание перед божеством своей зависимости от него. Библия сурово осуждает первый мотив. Бога нельзя задобрить, он не признает любимчиков, но признает и освящает два последних. То есть мы вступаем с Богом в союз, и мы признаем свою зависимость от Него. Он повелел, мы выполняем. Основная мысль, которая стоит за образом принесения в жертву животного, описывается уже в Новом Завете, в 6 главе послания к римлянам апостола Павла, говорится: «Грех платит смертью». А в послании к евреям сказано, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитие крови, принесение жертвоприношения – символически указывал на то, что однажды придет тот, кто займет место грешника, как занимает сегодня животное место грешника. Замена, конечно, неравноценна, но эта кровь указывает на совершенную жертву, примирителя, которая будет принесена в будущем. Мы можем, конечно, задаться вопросом, зачем нам все это нужно? Сегодня же жертва не приносится. Да и в некоторых местах это затруднительно, даже если бы мы хотели жертву принести. Сегодня, когда на какие-то праздники собратья-мусульмане приносят жертву, вот, это вызывает у людей вопросы. Да? Кто-то скажет, что чтение книги Левит – это удовлетворение некого этнографического интереса. Вот как это было в древности. Отчасти это так, но только отчасти. Просто связь нашего мира с потусторонним или миром высших небесных существ, она существует. И эта связь осуществляется на уровне даже наших жизненных токов. Сама кровеносная дыхательная система человека показывает нам нашу зависимость от очень тонких материй, чистого воздуха, здоровой регулярной пищи, причем правильно принимаемой, да? Без этого мы не можем нормально жить. Еще не менее важно для нас наше окружение, отношения в обществе и семье. То есть нормальные отношения возможны только в том обществе, которое руководимо духовными законами. И вот как раз законы составляют основную ткань повествования, как всего Ветхого Завета, так и Пятикнижия в целом. Книга Левит при этом образует центральную часть. Книга чисел, следующая книга, четвертая, это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями против своих вождей.
1: Книга чисел – это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями народа против своих вождей. Русское название книги связано с обилием в ней исчислений по коленам и родам всей Ветхозаветней Церкви в одни Моисея. Тесно примыкая к Исходу, книга чисел посвящена судьбе Церкви, народа Божия. Книга рисует общину, сосредоточенную вокруг святыни, вокруг пребывающей в ее центре славы Божией.
0: Сама книга чисел делится на три части. Первая повествует о пребывании израильтян у Синая, об их исчислениях и об обязанности левитов и назареях, о второй Пасхе после Исхода. А вторая часть рассказывает о странствованиях по пустыне от Синая к Кадешу, потом к равнинам Маава. А вот третья касается событий, происходивших за Иорданией в области Маава. Все эти три части включают и ритуальные постановления. Вот именно в этой книге, в книге чисел, описывается случай, который привел народ к блужданию в пустыне в течение 40 лет. 12 разведчиков, которые Моисей посылает на разведку, вернулись с двумя новостями. Хороший и плохой. Мы были в земле, которую ты посылал нас точно, она источает молоко и мед. Прекрасная земля. Они принесли плоды, принесли, предъявили срезанную там ветвь с одной кистью винограда. Ее пришлось нести на шесте вдвоем. Кисть была такая большая. Вторая новость была сокрушающая. Но люди, которые живут на той земле, они сильные и страшные. Города у них огромные, хорошо укрепленные. Из 12 только двое уверяли, что землю эту можно взять. Потому что Бог обещал. Однако народ поверил 10, а не 2. Бог определил народу блуждать по пустыне 40 лет за свое неверие, пока не умрет все неповерившее Богу поколение. Только эти двое, которые уверяли, что можно войти в землю, они остались в живых и вошли в землю. Это Иисус Навин и Халев. Книга Второзакония, «Лебединая песнь Моисея». По сути, книга Второзакония – это последняя речь, точнее, не одна речь Моисея к народу Израилеву. То есть основное содержание Второзакония понятно с первой фразы. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всей общине Израиля в пустыне за Иорданом. Они еще не перешли Иордан, то есть за Иордание. Есть такая страна сегодня, Иордания, которая показывает очень много библейских мест, и есть там то место, с которого Моисей обращается к народу. То есть там же, на этой горе, где он обращается, находится его могила. То есть ее нашли уже, конечно, христиане. Христиане-католики нашли эту могилу. От евреев мы это место Бог скрыл. Престарелый Моисей лично от первого лица говорит о сути закона, собравшимся перед ним израильтянам, следующему поколению. Непосредственно перед тем, как они должны войти в землю ханаанскую. Рассказчика видно всем. Он уже не где-то на заднем плане. В Пятикнижии мы не знаем, где он стоит. Да? Он обращается прямо к живой аудитории. И она включает в себя не тех древних слушателей, но современных читателей. То есть он говорит это к нам. Предостережение издается против измены завета, идолопоклонства. Это взволнованная проповедь перед лицом близкой угрозы. Вот, говорит Моисей, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. А человек должен принять выбор, совершить этот выбор, принять решение. Если он будет пребывать в завете, он обретет жизнь. Если отпадет, окажется под властью смерти духовной и телесной. Кончается второзаконие описанием смерти Моисея лишь издали, с горы Нево. Он смог взглянуть на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. Буквально текст во Второзаконии в 34 главе может быть переведен так. «Яхве похоронил его». Это окружает тайной кончину вождя, чья жизнь была исполнена необычайных знамений великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповедь, в главе 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
1: «Слушай, Израиль! Господь наш Бог! Господь един! Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
0: Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Эти слова должны звучать в доме иудея обязательно утром и вечером. Конечно, как предписать любовь, да? Ты должен любить. Но смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления, свою душу, чувство и все свои человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, всецело не проникнутся этой любовью. Как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Об этом все в Пятикнижии Моисеева.
2: «Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, что звездный день твой светлый серафим, громадный шар, зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я добыча суеты, игралище ее непостоянство, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады встрече с вами. Принято считать, что зависимость – это состояние одного человека, и оно не затрагивает окружающих людей. Так ли это на самом деле? Сегодня на эту тему мы беседуем со священнослужителем, пастором церкви Александром Синицыным. Здравствуйте, Саша!
4: Здравствуйте!
3: Мы очень благодарны вам за то, что вы согласились поговорить на такую непростую тему – созависимость. Но прежде чем мы коснемся этого термина, наверное, нужно немного сказать о том, что такое зависимость. А потом уже поговорим, что такое созависимость. Расскажите, что такое зависимость?
4: Ну, вы правильно, Ольга, отметили, что чтобы понять, кто такой созависимый и что такое созависимость, нужно вот разобраться в самом термине «зависимость». Если касаться самого слова «зависимый», да, то можно подобрать четыре таких составляющих слова, которые хорошо иллюстрируют.
3: Характеризуют вот,
4: да,
3: это понятие.
4: Да. Это первое – это порабощенность. Второе – это зацикленность. Третье – это состояние. Четвертое – это сильная эмоциональная привязанность.
3: Вот расскажите вот в отдельности о каждом, о каждой этой характеристике зависимого человека. То, о чем
4: если говорить… Ну, мы начнем так с конца, да? Если говорить, первое – это эмоциональная привязанность, да? Люди могут быть привязаны эмоционально, в хорошем смысле слова, к чему-то, да? Но здесь речь идет о сильной такой привязанности, да? Без чего человек уже просто жить не может, да? Которая вот перерастает, ну, скажем так, нездоровой такой привязанности.
3: Порабощает человека.
4: Да, вот как раз порабощение, да. Если говорить о состоянии, то есть это уже целый, как бы, образ мысли человека, его уже внутренний настрой, его внутренний мир, он в этом как бы уже живет. Без этого он действительно жить не может.
3: Это не часть его жизни, но
4: это сама
3: зависимость
4: его жизнь.
3: Является самой его жизнью.
4: Да, это сама его жизнь. Это не часть, это не какая-то сфера. Это главное, центральное, отсюда вот зацикленность. Да, это вот третье определение.
3: Может быть, чтобы было понятнее, может быть, мы дадим несколько определений зависимостей, которые появились в последние годы, в последние 50 лет, о которых не могло быть речи, например, 20 лет назад, 30 лет назад, 50 лет назад.
4: Но если говорить пока о классическом варианте, это алкоголь, да, то есть алкоголизм, то есть вот как раз зависимость от алкоголя. Здесь табакокурение, то есть классический.
3: Самые древние.
4: Да, но такие вот. Если уже говорить о новых, хотя это наркотики, но они тоже, в принципе, существовали, там в разных племенах некие наркотические, как бы, вещества, и здесь это, в принципе, было. Но если говорить уже о новых, в связи с изобретением компьютера, соответственно, это уже компьютеромания, да, то есть человек становится зависимым вообще от самого компьютера. Игромания, то есть здесь имеется в виду электронные игры, компьютерные игры, которые сейчас очень популярны. И имеется в виду вообще игромания, то есть это казино, различные аппараты, где нужно там бросать монетку, да, чтобы получить потом выигрыш.
3: Александр, неужели такого рода занятия – это настолько серьезное, что может привести к зависимости? Сейчас много об этом говорят, много пишут, но действительно ли это настолько серьезно? Это тоже такая же зависимость, как алкоголизм?
4: Она по сути своей точно такая же. То есть, если говорить алкоголизм, сравнивать и, допустим, игроманию или компьютероманию, да, там порнографию, если говорить вот о сексуальной зависимости, то вот если сравнивать их общие черты, вот эти вот четыре – это привязанность, зацикленность, порабощенности состояний, то они все вписываются вот в эту. Единственное, что алкоголь, табакокурение и наркотики – это химическая еще зависимость. Да? То есть когда как бы определенные вещества, количество вещества влияет на мое состояние физиологическое, да? Я как бы уже, у меня появляется некая потребность, потребность выпить.
3: Да, вот многие считают, что зависимость – это больше болезнь, физическая болезнь. Это действительно так?
4: Но она становится таковой. Она становится таковой, потому что у человека появляется уже, ну, скажем так, действительно форма заболевания определенная, да, к сожалению. Вот. Если человек как бы поначалу-то начинает как бы к этому только, скажем так...
3: Привыкать.
4: Да, привыкать. То поначалу он воспринимает себя, что он контролирует, он владеет ситуацией, что как бы он может в любой момент бросить, да, то есть он как бы свободен. То со временем человек начинает понимать, что он уже от этого освободиться просто так не может. Угу. Да, то есть у него уже вот как раз появляется эта форма порабощенности. То есть он становится рабом этого. И как бы вот его жизнь уже вращается вокруг
3: предмета.
4: Если, да, вокруг вот этого предмета. То есть это алкоголь, наркотики там, и так далее. Да? Угу. То есть вот, все, он думает об этом, разговаривает об этом, он живет этим.
3: Ожидает этого.
4: Ожидает этого. Он уже думает о том, как он, когда получит зарплату, как он будет
3: потратит
4: тратить на это. Да. Или он ищет, где взять деньги. Он не думает о детях, там, да, о жене, о семье, там, о родителях. Ну или так далее. То есть у него уже как бы все
3: на
4: мысли,
3: первом месте
4: все желания.
3: Вот этот предмет, так сказать, страсти, да, да, предмет зависимости. Да. Спасибо. Если вот более-менее понятно с зависимостью, мы понятно разобрали, значит, что там есть четыре характеристики, которые связаны с зависимостью, да? Тогда что же такое созависимость? Вот этот термин, он редко употребляется и в средствах массовой информации, и в разговоре о зависимости. Что такое созависимость, созависимый человек?
4: Ну, да, он редко упоминается, но сейчас в последнее время уже об этом стали чаще говорить, потому что все-таки развитие психологии помогает. И все-таки общество наше информативно, то есть в плане этого мы можем иметь прямой доступ к информации, поэтому сейчас как бы больше об этом уже говорят. Но на самом деле сам термин созависимость, он появился в 1976 году где-то примерно, то есть когда...
3: Достаточно давно.
4: Да, уже. Когда ученые стали вот изучать вопрос зависимости вот именно от алкоголя, а потом обратили внимание на людей, которые живут с зависимыми, и стали замечать и наблюдать за ними, за их поведением и так далее, то обнаружено было, что действительно у людей, которые не употребляют наркотики, алкоголь, курение и, может быть, другие формы зависимости, у них их эмоциональный мир становится таким же, он также разрушается, и жизнь этих людей тоже становится как бы зацикленной. Если, ну, если такой простой пример, алкоголик, да, или пьющий человек, его жизнь вращается вокруг алкоголя, вот этого предмета зависимости, то, соответственно, созависимый человек – это жизнь, которая вращается уже вокруг алкоголика, вокруг пьющего.
3: А как то это происходит? Она... Как она может вращаться вокруг этого?
4: Ну, вращение имеется в виду, что человек теперь думает о пьющем или о зависимом. Все мысли о нем, как ему помочь, как справиться, да? Как себя обезопасить и защитить, чтобы он опять зарплату не пропил, деньги из семьи не унес, что-то из дома не украл, то есть не утащил, не продал. Да? То есть вот в этом отношении даже само слово «созависимость», вот эта приставочка «со», оно помогает лучше понять. Это некое взаимное участие. Например, такие слова, как «сочувствие». То есть я кому-то... как бы скажем, я чувствую.
3: Сопричастие к этому процессу,
4: верно.
3: К этому делу. Да. А сразу вот забегая вперед, бывает такое, что человек созависимый, желая облегчить участь, может быть, зависимого человека, он начинает разделять с ним эту зависимость и тоже становится зависимым?
4: Случается такое? Такое есть. Такое происходит, может происходить. Вот. Но когда мы говорим о созависимости, то если человек уже... живя с другим зависимым, сам становится, ну, то есть употребляет то же самое, то он уже стал зависимым.
3: Угу. И поэтому у них свои созависимые.
4: Да, и у них уже свой круг. Такое есть. Потому что есть, например, муж и жена оба выпивают, или семья употребляет наркотики. Да? То есть вот они как бы и зависимы, и созависимы, теперь уже друг от друга. То есть друг без друга как бы они не могут существовать.
3: Александр, если я правильно поняла, то чаще всего в роли созависимого человека выступает тот, кто живет в одном доме с зависимым человеком. Его близкие, родные. Действительно
4: да,
3: так?
4: Да. Это либо муж или жена, то есть зависимый и созависимый. Да. Муж зависимый, жена, соответственно, созависимая. Это дети. то есть другая категория. То есть когда ребенок вырастает в семье, где либо один или два зависимых, да, соответственно. Вот. То есть вот в этом отношении это близкие родственники, которые как-то соприкасаются, потому что в первую очередь за помощью своей, ну, особенно если касается вопроса денег, да, то этот человек будет обращаться...
3: Именно к нему,
4: да,
3: в ближайший
4: именно к
3: круг.
4: Тем, ближайший круг, да, то есть тем, кто ему как бы, ну, входит в этот круг, кто готов ему помочь, кто как бы его знает.
1: Принято считать.
3: Александр, а как узнать созависимого человека? Какие есть особенные характеристики? Вот про зависимого мы сказали, что есть вот такие характеристики. А созависимого человека можно как-то определить или узнать, или понять?
4: Можно, потому что вообще созависимость, если честно сказать, это очень страшная вот форма, скажем так, сильное вот это такое состояние эмоциональное, где происходит вот... разрушение человека, вот его внутреннего мира, эмоционального, то есть его здоровья, я говорю эмоционального и физического в том числе, да, но такой вот как бы форме, такому состоянию характерно очень много, потому что психологи отмечают, ну, довольно-таки такой огромный список, но если так быть кратко, то можно сказать первое, это постоянное чувство вины. Ну, если говорить, то больше ложного чувства вины. То есть созависимому человеку именно это характерно. Он себя ощущает виноватым, например. Наверное, это из-за меня он пьет.
3: Я
4: наверное, я плохая
3: так.
4: мать, да. Или я что-то делаю не так, или я плохая жена, или плохой отец.
3: Вот,
4: да,
3: вот есть еще такое выражение. Плане. Мы упустили его. Был какой-то момент, когда можно удержать, а мы упустили. Мы
4: да,
3: виноваты,
4: да,
3: мы теперь должны...
4: Да, совершенно верно. То есть вот это вот чувство вины, постоянное причем. Затем второй момент можно отметить. Это вспышки гнева, ярости, то есть вот такого негативизма, потому что происходят же конфликты, постоянно скандалы в семье. И вот это вот, ну, можно просто представить и понять, что жена стирает одежду, мужа на себе носит, за ним ухаживает, а он пьет, то есть как бы вот, естественно, вот это вот негодование, вот, это боль, бунт, протест, и, соответственно, выливается в это, да, третий момент, если, или третья черта, а это низкая самооценка. То есть больше эти люди подвержены тому, что они ощущают себя неполноценными личностями.
3: Они
4: да?
3: наоборот, ведь обычно, когда видишь зависимого человека, может возникнуть такая мысль, а я не такой или не такая, я лучше, если сравнивать с ним. Почему низкая самооценка?
4: Низкая самооценка в том отношении, что такие люди могут от зависимого терпеть тоже унижение и оскорбление. То есть, например, муж напился и сбил жену. Он ее ругает. Да ты вообще такая, ты все, я из-за тебя, соответственно, чувство вины, и человек уже не воспринимает себя полноценно, цельно, что он здоровый.
3: Это все взаимосвязано,
4: да,
3: вина
4: да,
3: накладывается
4: да,
3: на
4: да.
3: чувство своей вот неполноценности.
4: Ну и вообще просто как бы человек начинает больше себя корить, винить, и, соответственно, вот как бы вот самоуважение к себе, оно теряется, да? Хотя на глазах, ну, например, в обществе такие люди, наоборот, могут... ну, как бы держаться так, не показывать это. Но на самом деле
3: это
4: больше
3: жертва.
4: Будет чувство какой-то неуверенности, что я с чем-то не справляюсь, у меня что-то не получается. Я делаю, я стараюсь все сделать, чтобы ему помочь, а никак. Соответственно, тоже это удар по вот, как бы достоинству человека.
3: А с другой стороны, ведь человек, если пытается помочь, а чаще всего близкие люди, они пытаются помочь зависимым, это же как-то вот, ну, положительно воспринимается, забота, какая-то вот целеустремленная такая вот аура такая делается, заботливости, сделай так, сделай так. Это положительный момент или нет там положительных моментов?
4: Ну, положительный момент есть в заботе всегда, но просто у созависимого человека появляется некая, скажем так, гиперзабота, то есть, скажем так, преувеличенная забота. А своей иногда такой заботой вот что-то сделать за человека – когда этот человек сам может сделать, да, например, если муж пришел с работы, напился опять, да, в грязной одежде, потому что где-то валялся, что делает зависимый человек? Снимает эту одежду,
3: помогает,
4: соответственно, помогает, да, и как вот как с маленьким как бы ребенком вот так возится, стирает. А фактически это же взрослый человек, он мог бы сам по себе постирать, да, сам себя привести в порядок. Ты в канаве оказался, да, то есть ты как бы вылезай, давай приводи себя в порядок. Взрослый же. Вот. Но вот эта вот забота, она превращается в то, что человек начинает воспринимать такой вот у него комплекс появляется спасителя. То есть надо спасти, помочь, спасти весь мир. И человек такой как бы готов помочь всем, кто к нему обращается, да?
3: Вроде
4: потому что неудобно отказать.
3: Вроде неплохо, да, вроде есть же специальные неудобно. Службы, специальные там организации, которые готовы помогать. И да. Везде как бы это популяризируется, чтобы помогать, помогать, помогать.
4: Одно дело, когда мы действительно реально помогаем, а одно дело, когда создается видимость помощи, потому что фактически человек будет заботиться, созависимый, будет заботиться о зависимом всю жизнь, помогая ему. И реально не помочь. Например, как иногда эта помощь может выражаться? Иди купи мне сигарет, например. Ну что ж теперь? Вот просил, да. Ну, идет там мать или жена идет и покупает. То есть таким образом, как бы, ну, мне жалко его, вот он мучается, страдает. Или ну давай, иди там, найди деньги где-нибудь. Мне сейчас плохо, меня всего трясет, давай помоги. И как бы женщина, там, мать или жена идет и ищет эти деньги занять
3: порой, да?
4: Да, своему сыну там, или мужу. То есть вот как бы она думает, что это забота, а на самом деле фактически происходит то, что она продолжает этого человека держать вот в этой в порабощенности, зависимости.
3: Александра, потом, можно вот спросить? Вы так это все прочувствованно говорите насчет созависимости. А почему вы стали заниматься этой темой? Не являлись ли вы раньше зависимым или созависимым человеком? Потому что очень личностно это все чувствуется, передается.
4: Ну да. Дело в том, что у меня просто отец, алкоголик,
3: человек.
4: Да, зависимый человек. Вот, и поэтому как бы я с детства все это пережил на себе, все это видел своими глазами. Скажем, это я действительно прочувствовал, прошел через это. И потом уже, когда я уехал, как бы оставил в семью, потому что Бог меня призвал на служение в качестве священнослужителя, я стал уже в процессе понимать, что вот этот вот внутренний мир, с которым я жил в семье, он перенесся. То есть там, где я, это все со мной. Угу. И куча вот различных психологических...
3: Мир, вы имеете в виду само состояние?
4: Само состояние, эмоциональное состояние. Это вот... Такой
3: атмосфера,
4: действительно атмосфера. Да, это вообще твой взгляд на вещи. Вот вокруг тебя могут происходить какие-то вещи, а ты их оцениваешь уже сквозь эту призму, под этим углом вот этого опыта негативного, печального, горького, такого болезненного. Да? Угу. И, конечно, я все это пережил на себе.
3: Вы говорите об этом в таком прошедшем времени. И я смелюсь предположить, что у вас есть такой рецепт освобождение от созависимости, и мы надеемся, что в конце программы вы обязательно им поделитесь.
4: Да, есть. И это действительно в прошлом, потому что от этого состояния очень сильного, эмоционального, разрушительного, горького опыта созависимости Бог помог мне избавиться. И, конечно, это произошло не сразу. Просто, я думаю, любой человек, который живет вместе с созависимым, он в душе своей ищет выхода, ищет какие-то, какие-то шаги, рецепты, что ли, да, действия, чтобы вот как-то помочь. И не думает о себе, мир-то его рушится. И вот у меня было такое же состояние, когда я вот искал. То есть вот я понимаю, что мой эмоциональный мир, он какой-то вот разрушенный, да, что неисцеленный, болезненный. Я вот искал этого выхода. И вот как-то вот так случилось, что этот выход я действительно нашел в Боге. В каком смысле? Что я услышал определенный цикл программ, которые говорили мне о Боге, какой он, что он действительно может помочь, что он исцеляющий. И как-то вот я этим проникся. То есть я как бы, ну как за соломинку, что ли, хватился за Бога, потому что тогда я воспринял это вот как выход, как решение на тот момент проблемы. Да, действительно, я обратился к Богу, жизнь изменилась, как-то вот вырвался от этого, но вот этот вот процесс исцеления, он длился определенное время. И вот здесь важный момент, наверное, сказать, если говорить о каком-то рецепте, то первый момент, с чего начинается выздоровление, это осознать.
3: А что, не все созависимые осознают, что они созависимые?
4: Не все.
3: Не все понимают?
4: Ну как, они, может быть, и осознают в душе, это понимают, что что-то не так, но тем не менее пытаются часто себя обмануть, что все хорошо, он исправится, все наладится, а это длится год, два, три и так далее. Поэтому не все. Те, кто осознают это, они не знают, как. И вот здесь второй момент. Это нужно принять. То есть саму вот эту ситуацию, в которой оказался, ее нужно принять. То есть она нормальна. Не в том смысле, что это все хорошо, а нормально, что от этого нужно оттолкнуться. Вот. И, конечно же, третий момент. Это вот когда происходит осознание этого, что действительно я тоже болен эмоционально, душевно болен. Да, в этом. Что второй момент. Я должен это принять состояние, как данность, от нее толкнуться. Третий – это прийти к Богу. Вот к Богу за помощью, чтобы Он помог, исцелил, преобразил, изменил, дал какой-то выход,
3: Александр,
4: дал какую-то
3: как
4: надежду.
3: Это прийти к Богу? Вот в своем опыте созависимости какие конкретные шаги прийти к Богу? Потому что это как-то очень неконкретно. Вот когда ребенку говоришь, давай помолимся, то ему нужно объяснять вот конкретные шаги. Помолимся, это значит там, опуститься на колени, сложить ручки, закрыть глазки, начать разговор с Богом.
4: Да.
3: Вот в случае вот в этом вопросе, мы еще, конечно, будем говорить об этом более подробно, но сейчас вот какие конкретные шаги? Вот осознать, принять, прийти к Богу? Что
4: да.
3: это такое?
4: Приход к Богу подразумевается, с одной стороны, это то, что сам Бог нас как бы к себе зовет. То есть, чтобы мы начали рассматривать Бога не в отрыве от нашей жизни, а как участвующий в нашей жизни. Это первый момент. Понять, что Бог действительно в моей жизни участвует. Далее, если говорить о приходе, это подразумевает обращенность к Богу. То есть, когда человек к Богу начинает молиться.
3: Лично обращаться.
4: То есть, молитва. То есть, либо своими словами, либо поначалу хотя бы использовать какой-то образец молитв, но научиться вот действительно обращаться к Богу с этой нуждой, с этой бедой, с этим горем. Третий момент здесь, вот в приходе к Богу, подразумевает, что я начинаю как-то Бога узнавать, кто Он такой, что Он делает в моей жизни, что Он может сделать, да, и в этом помогает Священное Писание. То есть оно играет в этом ключевую роль. Как раз я его держу в руках, подчеркиваю.
3: И тебе в свое время, когда ты был в состоянии созависимости, помогло Священное Писание? Какие-то, может быть, истории, эпизоды Священного Писания подкрепляли, помогали от этого избавиться?
4: Ну, может быть, здесь происходил такой живой процесс. То есть это не значит, что я читал Священное Писание, и вдруг через Библию Бог сказал, я созависимый, и мне все. А это происходило как? Я раздражаюсь, я злюсь, я понимаю, но что-то не так. Я читаю Священное Писание и вижу, что как бы Бог, ну, как бы раскрывает, да, что гнев, он не всегда может быть созидательным, он может быть разрушительным. Я понимаю, задумываюсь над тем, что гнев меня разрушает. Я обращаюсь к Богу уже конкретно. Господи, я гневаюсь. Я не знаю как. Покажи, дай мне ответ. Через какого-то человека, через какие-то обстоятельства жизненные задуматься. И вот как-то терпеливо вот этого ждешь, и через какой-то определенный процесс постоянного обращения к Богу в молитве происходит вот это вот осмысление, осознание, переживание, вот, и, соответственно, вот как бы свобода, что ли, от этого.
3: Ну, в этом великая надежда для тех людей, которые в этой непростой проблеме чувствуют себя, может, не совсем уютно, не совсем комфортно, не понимая, почему это происходит. И, наверное, очень важно именно с Божьей помощью осознать это свое состояние. Это ведь и является, по сути, целью нашего разговора и этой программы. Согласна с этим?
4: Да. Я думаю, Бога исключать из нашей жизни вообще просто, ну, не, ну, нежелательно.
3: Нельзя.
4: Да. Почему? Потому что если мы... Это, может быть, некоторые воспринимают это как философский вопрос. На самом деле это вопрос нашего вообще существования и смысла жизни. То есть если мы сотворены Богом, то это значит, что мы с Ним связаны. Если Его, соответственно, нет, да, то, конечно, каждый же живет сам, как хочет.
3: Ну вот. И все-таки момент сотворения человека Богом, он подразумевает некую ответственность отцовскую за то, что с человеком происходит. Не правда ли?
4: Да, и Священное Писание действительно раскрывает как бы Бога как любящего, в первую очередь. Да? Ну, например, послание Иоанна, где Бог говорит, где апостол Иоанн, обращаясь к общине верующих, пишет, что Бог есть любовь. То есть вот любовь Бога к человеку, она может проявляться в том, что действительно, понимая такого Бога, я смогу, придя к Нему, открыться Ему довериться, исцелиться, измениться, стать свободным.
3: Спасибо, Александр, за то, что согласились обсудить эту непростую тему. И мы надеемся, что эта тема будет актуальна для многих людей, которые находятся вот в таком состоянии и хотели бы улучшить его. И с Божьей помощью могут это сделать. Дорогие друзья, мы продолжим цикл этих передач о созависимости. Мы будем благодарны вам за ваши звонки, письма и обращения. Задавайте нам вопросы, пишите, спрашивайте о том, что вас волнует. Всего вам доброго, до свидания.
0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нет границ в исследовании библейского текста.
4: Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением.
5: И что мне нравится в Библии? Она дает нам надежду.
1: В этой программе «Книги царств. Авторство. История. Содержание». Герои книг царств, логика книг о царях, строительство храма, чудеса в книгах царств.
4: История царей. Им посвящены книги, которые так и называются «Книгами царств». В этих книгах мы мысленно переносимся в 11-10 века до нашей эры, до Рождества Христова. И первая книга царств – это первая книга в канонической Библии, которая открывает историю царей в Израиле.
1: В 928 году до Рождества Христова древний Израиль разделился на два царства – Северное и Южное. Северное царство сохранило название Израиль. Оно состояло из 10

0: По стилю содержания книги царств похожи на предшествующие книги Иисуса Навина и Судей. Кто когда написал эти книги, неизвестно. Но сам Самуил не мог быть автором, его смерть описана в середине первой книги. Вообще, когда мы говорим книга Самуила или книга Руфи, это не значит, что книгу написал этот человек, а это просто книга, которая может быть посвящена Руфи и Самуилу. Еврейская история описывается обычно по крупным событиям в истории народа израильского. Вокруг чего эта история строится? Ну, первое – возникновение монархии. Эпоха трех первых царей, в которых Израиль существовал как единое государство, это Саул, Давид и Соломон. Саул первый царь, Давид второй, Соломон последний царь Израильского царства. Это X век. В 928 году заканчивается правление Соломона, но с этой даты уже можно что-то ее как-то соотнести с чем-то в истории. Да? Вот когда государство разделилось на две части, на северную и южную, то северное Израильское царство просуществовало с 928 по 722 год, 200 лет. Иудейское царство простояло чуть больше, до 586 года. Вот вся эта история описана в книгах царств. А затем в книгах летописного цикла в греческом дополнении к написанному. И звучит это как «Паралипоменон». Вот такое длинное название в книге «Паралипоменон». Но вот эти книги, с 1 по 4 царств и две книги «Паралипоменон», они дуплетные, в том смысле, что в некоторых книгах «Паралипоменон», написанных после плена, повторяются истории, записанные в этих первых четырех царствах. Следующее событие – «Вавилонский плен». Он продолжался с 598 года по 539. Ну, те 70 лет плена, о которых очень часто говорят пророки. Эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. А уже поствавилонская история, когда евреи возвращаются обратно в землю израильскую из вавилонского плена, к этому разделу относятся книги Эзры, Неемии и Эсфири.
1: Основные вехи в истории древнего Израиля. Первый этап. Возникновение монархии. Эпоха трех первых царей. Царь Саул, царь Давид, царь Соломон. Второй этап. Разделенное царство. Северное Израильское царство, Южное Иудейское царство. Описание этих двух этапов содержится в четырех книгах царств и в книгах Паралипоменон. Третий этап. Вавилонский плен. Его история отчасти описана в книге пророка Даниила. Четвертый этап. Поствавилонская история. Она описана в книгах Ездры, Неемии и Есфири. К этому же периоду относятся книги пророков Агея, Захарии и Малахии.
0: Теперь попробуем выяснить, о ком же больше всего говорится в книгах царств. То есть, когда мы о ком-то много читаем, то значит, это очень важно. Вот герой, о котором говорится в книгах царств, Самуил, да, о нем упоминается в 25 главах первой книги царств. А Сауле, которого Бог отверг уже в 15 главе, о нем говорится в 23 главах книги царств. О Давиде говорится первая книга царств, вторая царств полностью ему посвящена, и в начале третьей царств, о нем говорится в 42 главах. То есть, получается, самый главный герой – это Давид. И Соломон, о его рождении говорится во второй книге царств, но ему посвящено всего 11 глав. Две знаменательные личности – это два пророка, которые действовали в то время. Этих пророков зовут Илия и Елисей. О Илии говорится в 8 главах, об Елисее – в 17 главах. То есть самые значительные герои книги царств. Их всего, этих героев, давайте просто посчитаем. Первый герой – Самуил, второй – Саул, третий – Давид, четвертый – Соломон, пятый – Илия и шестой – Елисей. То есть вот шесть героев, на которых, собственно, надо обратить внимание, когда вы читаете книги царств.
1: Самуил рожден благочестивой матерью для служения Богу. Ему была предназначена пророческая миссия. Пророк – это человек, с которым разговаривает Бог, через которого Бог передает предостерегающую и воспитывающую весть народу.
0: Еще мы вспоминали о судьях Израиля. Так вот, Самуил был и судьей, то есть вождем народа израильского. В 7 главе 1 книги царств написано, что он судил сыновей Израилевых в городе Массифе. По-еврейски это место называется Мицпа. То есть в Мицпе была первая резиденция Самуила. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, сказано в той же 7 главе. В какой-то мере Самуил напоминает Моисея нам. Он был и пророком, и вождем народа. Он был водим Духом Божьим. Поразительно, что сыновья Самуила при этом не повторяют путь отца, они не годны к высокому служению. Если бы мы сегодня использовали современное слово, они коррумпированы, они берут взятки. Более того, там

0: После святилища творится что-то такое не очень благочестивое в отношении женщин. То есть они там еще и с женщинами спят. Народ требует от пророка поставить над ними царя. И здесь самый неожиданный парадокс этой книги. То есть без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно и правильно. Но сама просьба народа о том, чтобы поставить царя, есть отвержение Бога. Такой парадокс.
1: «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними».
0: Период правления до царей – это период так называемый теократический, когда Бог правит народом. После того, как царь ставится на царство, это другой период, когда уже не Бог управляет государством, а царь. Царем по воле Божьей был избран никому неизвестный юноша по имени Саул из колена Вениаминова. Состоявшийся выбор еще не означает, что избранный человек окажется достоин своего предназначения. То есть первый блин может быть и комом, да? Царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточный, и можно обойтись без помощи пророка. И Господь отвергает его в 15 главе. Ему на смену избран юноша по имени Давид. И рассказ о помазании Давида образует смысловой центр к первой книге царств. История падения Саула достигает своей кульминации в главе 28. Саул беседует, прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, она медиум, которая имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Для наших людей, для людей, живущих в России, очень хорошо известен фильм «Привидение», где как раз Вупи Голдберг играет женщину, которая может связываться с беседовать с людьми, которые умерли. Ну, вот. И она не лишена никаких способностей, она не шарлатанка, она пытается действительно связываться. Сам Саул не видит Самуила. Умершего Самуила он не видит. Он беседует с его духом. И, скорее всего, он беседует не с его духом через этого медиума. Он беседует, скорее всего, каким-то дьявольским наваждением. Самуила дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Саул проявляет неверие Богу. И последняя глава повествует о его гибели, гибели сына на войне. Битва проиграна, погиб сам царь, погибли его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля – правлении Давида. Собственно, вся первая книга царств, с первой главой до последней – это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии Израиля, праотца-спасителя. Библейский автор не без основания писал, что требование старейшин назначить народу царя было их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, дал народу великого царя Давида, который олицетворял мессианский идеал. То есть в Давиде это тот мессия, тот вот таким должен быть мессия.
1: Многие пророчества псалмов Давида исполнились в жизни и смерти Христа. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Евангелист Матфей сообщает, что Христос – сын Давида, и Он же – Господь. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его».
0: Самуила приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. У отца Давида Иессея 8 сыновей. Но на семейной встрече оказывается 7. Их всех, красивых, высоких, взрослых, отец проводит перед пророком.
1: «И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после».
0: Вот по поводу белокурости, это, конечно, очень интересный момент. Дело в том, что в оригинале написано о том, что он красный. Слово «красный» можно перевести, что Давид был либо рыжим, либо у него были красные щеки. То есть либо румяный, либо румяный, либо рыжий. Богобоязненный Давид, даже помазанный, не свергает Саула с престола. Он исполняет волю Божию. Сначала продолжает пасти овец. Но он играет хорошо на лире, и его приглашают к Саулу во дворец, чтобы петь во время его головных болей и даже припадков безумия. Когда Давид играл и пел, Саулу становилось легче. А затем случилось такое событие, что Давид становится оруженосцем царя. Известная история о единоборце из Гефа Голиафе.
1: «И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака? И сказал Давид: нет, но хуже собаки. И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою».
0: Когда Давид и все войско израильское возвращалось домой после победы над Голиафом, женщины всех селений израильских выходили на встречу Саулу, царю Саулу, с радостным пением, с бубнами, струнными инструментами, и пели песни, и пританцовывая восклицали: «Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Вот эта хвала вызывает зависть Саула к Давиду. То есть получается, что Давид оказался более славным царем, славным воином, чем сам Саул. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем, другом его сына Иоаннафана. Причем Иоаннафан он очень сильно любил, не было лучше друга, чем Иоаннафан. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Давид скитался, он знакомился с простыми людьми и жизнью народа. Это было очень важно для его царского образования. Потом этим народом он будет править. И вторая книга царств об этом подробно рассказывает. Став царем у Израиля, Давид основывает столицу. Он отбивает у народа Евусейского, отбивает город Иерусалим, который находится на перекрестии путей. Ведь благодаря этому городу можно осуществлять связь между северными и южными племенами. То есть этот город находился как раз между землями Иуды и остальных колен. И решение сделать его царской резиденцией и религиозным центром означало, что царь стремится объединить племена. И все племена еврейские далеко не всегда уживались друг с другом. То есть Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, но и внутренними мятежниками. Самым жестоким и вероломным стало восстание, которое поднял его собственный сын Авессалом. И эта война привела к гражданской войне, то есть война с сыном. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. А победа его обернулась гибелью любимого сына. Причем автор книги излагает причину, по которой это произошло. При дворце царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она замужем. Ее мужу, преданного своего воина, посылает на верную смерть. Собственно, семье Давида грозит раздор. Его сыновья враждуют между собой. Один из них насилует сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, который отомстил за честь своей сестры, поднимает мятеж. И вот когда мы говорим об этом, нам неприятно. Потому что получается, что великий царь Израиля так выглядит неприглядно в этих историях. Но повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. И даже самых великих почитаемых. Вот Давид, как в истории с Иосифом, да, Иосифа продают в Египет. Но это для того, чтобы спасти народ еврейский. Да? То есть эту историю Бог использовал для того, чтобы спасти народ. Давид не идеальный царь. Но Бог завета всецело предан Давиду и верен своим обещаниям ему и помазан на царство его потомкам. Временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинам, проливал человеческую кровь. Но когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Он говорит, ты проливал много крови.
1: Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии? Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки».
0: Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида. И об этом нам расскажет третья книга царств. Она начинается с царствования, с истории царствования Соломона.
1: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небо и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
0: Вот так обращается Соломон при освящении храма к Богу. Богу не нужен дворец, как земному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. И, кстати, это очень важно, потому что все предыдущие храмы, которые строили язычники, они являются местом обитания этих богов языческих. Да? Бог же посылает в этот храм свою славу. Человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. Это храм для человека. И здесь слава Божья обитает. К возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие люди. Священники, пророки сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой. То есть главное дело, которое было завещено Соломону царем Давидом, это строительство храма в Иерусалиме, в столице Израильского царства. В Иерусалимском храме хранится ковчег Завета. Кстати, перед разрушением Иерусалимского храма ковчег был спрятан. И с тех пор никто не знает, где он находится. Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Нужна мудрость. Мудрость ему была дана. Иллюстрация истории о мудрости царя Соломона в книге царств – это история суда царя Соломона. В Брюсселе, в Дворце правосудия, находится памятник этому суду. То есть это первый библейский суд. Царь Соломон сидит на престоле, держит меч в руках. Царь велел разрубить пополам живого ребенка. Две матери пришли к царю за судом. И каждая утверждала, что это ее ребенок. То есть две женщины говорят, это мой ребенок. После решения царя одна из них сразу отказалась от своих слов. Разрубить живого ребенка. И Соломон сказал, это настоящая мать. То есть при всей легендарной мудрости царя Соломона, его история становится прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял, у него много жен. Он строит рядом с храмом Бога Живого языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит на него ошеломляющую весть. «Я вырву царство и отдам твоему слуге». Предсказание сбывается через сына царя Иеровоама, прямого наследника его престола. И один из помощников царя при строительстве храма, Иеровоам, становится царем Северного царства. Пророк вручает ему символ того, что он будет править царством. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, Иеровоам накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. суровые меры молодого царя вызывают негодование у народа, и северная часть Израиля, которую возглавляет мятежный раб Иеровоам, отделяется от царя, который правит в Иерусалиме. Под властью остается только колено Иуды и колено Леви при храме. В последних главах Книги царств появляется новый герой, пророк Илия, чье имя означает «Мой Бог Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение – это бурепламя. О нем чуть позже. Четвертая книга царств охватывает мрачный период в несколько столетий. Она приводит историю жизни многих царей, как Северного, так и Южного царства. Этих царей и цариц было примерно по 20 в каждом колене, в каждом царстве. Правили они от 7 дней, самое меньшее, до 55 лет, Манассея. Да? Эта книга рассказывает об упадке и гибели, и потому так печально. О большинстве из царей сказано кратко. Одна и та же формула неизменно повторяется около 10 раз. Он творил то, что было злом в глазах Господа. В результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу в конце 8 века до Рождества Христова Северное царство пало под ударами ассирийского войска. Они ассирийцы использовали политику депортации. Они берут израильтян и выселяют их в дальние области своей империи. А сюда переселяют другие народы из других концов империи. И Иудея была на грани национальной катастрофы. В начале VI века Иерусалим был взят вавилонянами, да, которые разрушили и храм, и город. А жители выселили Вавилон. Так начинается вавилонский плен. Если мы вспоминаем про пророка Илию и Елисея, то в жизни каждого из них было величайшее чудо. С Ильей это величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал перед царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваалу на гору и испытать, чей Бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек, соорудили два жертвенника. На них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия говорит:
1: «Вы призовете имя своего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог». «Хорошо», — ответил народ.
0: Жертвенник должен загореться сам по себе. То есть должно сойти схождение божественного огня. Народ согласился, и жрецы весь день кричали, призывали Ваала, но ничего не происходило. А Илия велел полить свою жертву даже водой из 4 кувшинов и возвал Господа. И Библия описывает этот случай. «И не спал огонь Господень, и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве». Когда народ это увидел, сказал: «Господь наш Бог, Господь наш Бог». А все жрецы идолов были убиты. А потом пошел дождь, которого не было 3 года. Илия совершал свое пророческое служение около 20 лет. Своим преемником он назначил Елисея. Елисей пахал землю, пока его не призвал Илия. Причем Елисей хотел быть настоящим преемником Илии и попросил пророка о двойном наследии, в том, что касается сил Илии. Илия возносится в вихре на огненной колеснице на небо, а Елисей стоял и смотрел и восклицал: отец мой, колесница Израиля и конница его». И больше Елисей его не видел. Елисей поднял накидку Илии, чтобы творить чудеса и обличать нечестие. И самое известное чудо Елисея, которое описывается в Библии, это чудо с исцелением царедворца Наимана. 5 глава 4 книги царств рассказывает нам о том, что Наиман, сирийский военачальник, человек уважаемый, при этом был болен проказой. Есть пророк в Израиле, Елисей, он может вылечить от проказа. Он отправляется к Елисею.
1: «И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и пошел и сказал: „Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?“ И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: „Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: „Омойся, и будешь чист“». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился».
0: Надо представить себе, как выглядит Иордан. Это такая довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров, в половодье больше, в засуху меньше. То есть не очень широкая речка, да? Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял, ему дорого была Божья победа над городом военачальником. Елисей провозглашает волю Божию. Это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное. Исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает повек, оно раскрывается новым поколением и исполняется в наши времена.
2: И что мне нравится в Библии? Она дает нам надежду, но она нас не обманывает. Она не говорит, что это пилюля вот такая, почитай Библию, и сразу все твои проблемы решатся. Но она указывает путь, по которому тебе идти, чтобы ты со временем вышел на решение проблемы. Это процесс.
3: Знаю я сладких четыре отрады. Первое — в радость сознания жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая — в огнях лучезарна, строфы поэзии — смысл бытия. Тютчево песни и думы верхарна, вас поклоняясь, приветствую я. Третий восторг — то восторг быть любимым, ведать бессменно, что ты не один, связаны, скованы словом незримым, двое летимы над страхом глубин. Радость последняя, радость предчувствий, знать, что за смертью есть мир бытия, сны совершенства в мечтах и в искусстве, вас поклоняясь, приветствую я.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, мальчики, девочки, а также ваши родители. Веселая школа здоровья и я, профессор Бодрячок, приветствуем вас на нашем очередном занятии. И с вами вместе Настенька, Славик и моя племянница Веселинка. Вот она опять что-то придумала. Веселинка, ты во что-то играешь, да?
4: Прятки нет.
5: Прятки?
0: Ой, Веселинка, ты не хочешь нас видеть?
4: Ой. Да вы что, профессор Бодрячок? Я очень-очень хочу вас всех видеть. А знаете, что я больше всего хочу?
0: Нет, не знаем.
4: Я хочу сказать Богу спасибо. Вот.
0: О, я тоже за многое могу сказать Богу спасибо.
4: Да.
0: Ну, а за что ты благодаришь сейчас нашего чудесного Творца?
4: Я хочу сказать Богу спасибо за то, что я так много всего могу видеть. Смотрите, какая красивая полянка. А теперь вот попробуйте. Закройте глаза руками. Закройте. Вот что вы видите? Что вы видите?
5: Ничего.
4: Профессор Бодрячок, что ты видишь?
0: Веселинка, ничего я не увидел. Темно, очень темно.
4: Вот, темно и грустно.
0: Да, можно сказать, что грустно. Наш Творец дал нам чудесный подарок. Эти глазки. Но об этом подарке нужно заботиться.
4: И я знаю, как. Я знаю, как заботиться о наших глазках. Их нужно тщательно мыть и как следует протирать. Вот, как эту тарелочку, видишь? Чем лучше протрешь, тем лучше через нее видно.
0: Да, Веселинка, но только не протирать, я думаю, а как-нибудь очень аккуратненько мыть. Правда, Настя? Глаза тереть не очень полезно. А вот аккуратно мыть, да, но не только. Не только мыть глазки. Есть еще много чего нужно. А вы знаете, что для глазок существует зарядочка?
4: Зарядка? А зачем глазкам зарядка? Они же
5: вверх-вниз, справа-влево.
4: Не устают.
0: Вверх, вниз, а вот Настя влево. Молодец какая. Вот вверх, упражнение, вниз, знаете же. Совершенно вверх, верно. Вниз, существует зарядка для рук. Есть зарядка для ног. Есть для головы, для тела, и есть зарядка для глаз.
5: И для языка.
0: Может быть, но я такое еще не слыхал.
4: А что за зарядка для глаз?
0: Для глаз. Давайте-ка сделаем самую простую зарядку для глаз. Давайте сядем ровно и посмотрим прямо перед собой. А теперь нужно глазками посмотреть наверх. Только глазками, а не головой. Голова находится прямо. Потом глазками посмотреть вниз. Потом вправо, потом влево. А теперь зажмурить глазки, зажмурить, зажмурить, зажмурить, зажмурить и открыть.
4: Все, мы теперь глазки сберегли.
0: Правильно. Но есть еще много чего такого, что нужно для глазок.
4: Это что же еще?
0: Вот. А для этого я приглашаю вас на нашу веселую полянку.
4: Ой, я люблю.
0: С Судя по всему, недавно здесь прошел дождь.
4: Но дождь закончился.
0: Конечно.
4: И мы будем закрывать
0: да.
4: зонтики.
0: Давайте. Так, ну, дай, только не все сразу, по одному.
4: Давайте закроем.
0: Вот.
4: Так, Настя, убирай.
5: Что так. это?
4: Ой, ой, ой, так это же фонарик.
0: Стой, что ты делаешь? Племянница моя, ни в коем случае нельзя так поступать. Дело все в том, что никогда нельзя направлять фонарик в глаза. Ну. Ни себе, ни кому другому. Потому что смотреть долго на слишком яркий свет нельзя. Это может повредить глазкам.
4: То есть получается, чтобы защитить наши глазки, нам нельзя смотреть
5: на яркий свет.
0: Правильно, совершенно верно.
4: А давайте закроем другой зонтик.
0: Да. Давай, Василинка.
4: Давай, закрой.
5: Ну, это тут еще.
4: Держи.
5: Ноутбук.
4: Эх ты.
0: Да.
4: А у меня тоже такой же есть компьютер.
5: Кнопочки
4: снять.
0: Компьютером пользуются почти все. Да компьютер и сделали специально для того, чтобы в него смотреть.
4: Это хорошо.
0: Но не очень много. Да, не очень долго.
5: Может заболеть глаза и спина.
0: Вот, вот, если неправильно сидит.
4: Мне мама всегда говорит, когда надо выключать телевизор или компьютер.
0: Вот у тебя очень мудрая мама.
4: А давайте дальше закрывать.
5: Давайте.
4: Идемте.
0: Так, что? О, тут целый подарок.
4: Фруктов, овощей.
5: А что это за зернышки в баночке?
4: И правда, что за зернышки?
0: А вот это зернышки, ребята, из которых получается очень вкусная каша.
4: Такой не бывает.
0: Как не бывает?
4: Каша? Да. Я вообще не люблю кашу.
0: Я обожаю кашу. Настя,
5: я
0: ты...
5: тоже.
0: Вот.
5: Я тоже.
0: То есть посмотри, Веселинка, тебе надо научиться у наших ребятишек.
5: Я люблю кашу с фруктами, она получается еще.
0: Молодец. Дело в том, что в каше и во фруктах есть витамины, очень полезные для наших глазок. И это очень хорошо, что, Настя, ты любишь кашу с фруктами. И, кстати, вот, Веселинка, можно научиться у Насти вот чему. Ты любишь бананы?
4: Да, вот. Я люблю бананы. И яблоки.
0: А что ты любишь? Славик, какие фрукты тебе?
5: Апельсины.
0: Апельсины.
4: Апельсины
0: ну,
4: вообще, тоже
0: я не пробовал кашу
4: да?
0: с апельсинами, но секрет заключается вот в чем. Дело в том, что надо в кашу положить кусочки ваших любимых фруктов.
4: А варенье?
0: Или немножечко варенья. И тогда каша станет очень вкусная.
4: Ну ладно, я постараюсь с ней подружиться.
0: Да, вот.
5: С кашей.
4: Да.
0: Вот,
4: а
0: ну
4: давайте,
0: что, давайте
4: закроем следующий зонтик.
0: Давайте
4: идем сюда. Так.
5: Что это?
4: Да, что это?
0: Ой. Вот, давай.
5: Какой-то шарик.
4: Я, кажется, поняла.
5: Клобок.
4: Для того, чтобы глазки были здоровыми, нужно веселиться. Держи.
0: Правильно, правильно, Веселинка. Правильно, дорогие ребята. Веселиться и ни в коем случае не плакать. Потому что хорошее настроение полезно для здоровья. И для наших глазок тоже.
4: Хорошо, давайте оставим здоровульки и пойдемте закрывать следующий
0: так.
4: зонтик.
0: Кто вот это? Какие у нас интересные
5: кто
0: гости
5: это?
0: Побывали на нашей полянке.
5: Кто это? Кошечка!
4: Точно!
5: Только она из бумаги.
4: Да, и смотрите, у них глазки-то закрыты.
0: Mm-hmm.
4: Профессор Бодрячок. Mm-hmm.
0: Так, а Славик, а как ты думаешь, почему у киски глазки закрыты?
5: Потому что она спит.
0: Вот, правильно, Веселинка. Глазки у киски устали, и им надо отдохнуть.
4: А зачем глазкам отдыхать? Они же не прыгают и не скачут.
0: Вот, глазки-то не прыгают.
5: Они устают смотреть.
0: Да. Да, и они могут покраснеть и даже слезиться. Но вы не переживайте. Бог так нас чудно устроил, что если наши глазки очень сильно устанут, то они закроются.
4: И сами.
0: Сами. И к нам придет кто?
5: Сон.
0: Совершенно верно, сон.
4: А давайте, пока наши глазки не устали, еще один зонтик закроем.
0: Да, давайте.
4: Так, закроем.
0: Вот. Так.
5: А что
4: вот.
5: Это?
4: Держите.
0: А?
5: О, красный крестик на белый. На белом картоне.
4: Я, кажется, где-то видела этот крестик.
0: А
5: это
0: где?
5: Больничный крест.
0: Правильно.
6: Точно, я его видела на машине скорой помощи. Я его видела. Это машина, которая возит людей лечиться.
0: Совершенно.
5: В больницу.
6: Да, в больницу.
0: Правильно, ребята. Если вы вызовете к себе доктора, то на его чемоданчике будет вот такой красный крестик.
6: Да.
0: Вот.
5: А если это обычная сумка?
0: Ну, или на сумке. Дело-то не в этом, что на чем. А почему здесь красный крест? А при чем тут глазки?
6: Да, при чем тут глазки?
5: Значит, есть доктор, который лечит глазки.
0: Совершенно
6: Ух
0: верно.
6: Ты, все ты знаешь.
0: Если наши глазки заболели, то нужно обратиться к врачу.
5: Если они загноились, например.
0: Да, да, туда может попасть соринка или вредный микроб.
6: Я надеюсь, с нами этого не случится. Пойдемте лучше эксперимент делать.
0: Пойдемте, конечно.
6: Побежали?
0: Есть для вас кое-что интересное.
5: Эксперимент.
0: Ребята, сейчас я вам буду показывать цветную бумагу. А вы скажите, какой это цвет?
5: Это картон.
0: Да, картон.
5: Угу. Зеленый.
6: Зеленый. Как наша полянка.
0: Как наша полянка.
5: Как он тогда плачется.
6: Точно.
5: Синий.
0: А это какой цвет?
6: Синий, как наша речка.
0: Да, это синий цвет, похож на речку, правильно.
5: Желтый, как наше солнышко. Желтый, как твое платье.
6: Точно, как мое платье.
5: Оранжевый.
6: Оранжевый, как апельсин.
0: Как апельсин.
6: Который любит с нами.
0: Да, знаете.
5: Красный, как рубашка с платьем.
6: Да, точно.
0: Совершенно верно. Молодцы, вы правильно различаете цвета.
6: А я хочу вам еще показать, что у меня есть даже еще не только цвета, но и оттенки. Посмотрите, у меня есть цветная бумага разных оттенков розового цвета. Вот смотрите, бледно-розовый, темно-розовый и ярко-розовый.
0: Да, Веселинка, ты, кстати, очень интересно подметила.
6: Да.
0: У каждого цвета есть много разных оттенков. И мы все можем эти оттенки различить.
6: Да.
0: Но не у всех такое зрение. Дело в том, что кошечки видят все в черно-белом цвете и могут различить только зеленый цвет.
6: Так это получается как на черно-белой фотографии.
0: Да, совершенно верно.
5: Это ты на фотографии.
6: Только мы смотрим, как кошечки.
0: Правильно. И она может различить только зеленый цвет.
6: А как же собачки видят?
0: Собачки?
6: Да.
0: А вот давайте почитаем, что пишут в энциклопедии.
6: Так.
0: Так, собачки различают только синий цвет и фиолетовый. Все остальные цвета они видят в черно-белом цвете.
6: Так что же это получается? Если я своей собачке здоровульке брошу сначала так. красный мячик,
0: красный.
6: Потом желтый мячик,
0: да?
6: Она увидит два серых мячика.
0: А вот давай посмотрим, совершенно верно. Вот красный цвет и вот желтый цвет.
6: Да.
0: А собачка увидит только
6: серый цвет.
0: Серый такой вот цвет, да, совершенно верно, да.
6: А кролики как видят?
0: Кролики?
6: Да.
0: Давай посмотрим. Кролики. А, вот. Кролик различает всего два цвета – синий и зеленый. Все остальные цвета – черно-белые.
6: Ну, даже... А воробьи?
0: Воробьи. Ха! А воробьям не надо покупать розовые очки. Они и так все видят в розовых тонах.
6: Они, наверное, поэтому всегда веселые.
0: Поэтому всегда веселые.
6: А ежики?
0: Вот ежики. А ежики живут в травке.
6: Так.
0: И они видят только желтый и коричневый цвет. А вот мышки могут видеть красный и желтый цвета.
6: Ох ты. Вот так, вот, так это получается. Да. Так хорошо, что мы можем видеть так много цветов. Все краски мира.
0: Совершенно верно.
6: Как
5: и все тона.
0: Да. Ребята, Бог дал нам чудесный подарок. Да. Глазки. И мы можем видеть этот прекрасный мир. Но только об этом подарке нужно заботиться.
6: Угу.
0: Помните, чему мы научились на нашей веселой полянке?
6: Я помню, я все помню.
5: Я
6: а вы помните?
5: Помню.
6: А давайте, чтобы мы как следует запомнили и научили своих друзей, сделаем специальную подделку. Для поделки нам понадобится
5: 2 кубика.
6: Кубики. Да, я сделала их 2. Вот вам один кубик. Вот такой из картона кубик. Держи. И нам такой. Но это необычный будет кубик. На каждой стороне нашего кубика мы приклеим картинки, которые будут напоминать нам о том, как защитить глазки.
0: Вот, держите. Вот как интересно позаботиться.
6: Это нам. Это вам. Это тоже вам. И это тоже нам. И это тоже вам. Вот таким образом. Теперь я вам раздаю клей. Держите. И нам
5: треугольный, клей. Как у меня.
6: Да, вот такой клей у нас. Давай, склеиваем картиночку. Давай, я тебе его буду клеить. На каждой стороне нашего кубика будет отдельная картинка. Смазывайте как следует края нашей картинки. Давай, Славик, клей. Держи. Так. Ой, какой молодец. Вот сейчас мы натренируемся.
5: Потому что я такой тур рисовал.
6: Нарисовал? Так умеешь рисовать компьютер? Вот. Вы, ребята, сами тоже можете нарисовать. И фонарик, и компьютер, и улыбку, и киску с закрытыми глазами. Держи. Куда мы будем приклеивать?
5: И клей.
6: Выбирай. Давай, подожди, мы смажем. Подожди,
5: я смажу.
6: Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Отлично. Она у нас осталась.
5: Да.
6: Давай аккуратненько на середине.
0: Ну, вот такой вот кубик у нас готов.
6: Ой, какие молодцы. Как у вас аккуратно получилось. Хорошо.
5: У нас тоже.
6: Да. Вот какие кубики. Правильно. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Это необычные кубики. Это кубики, которые вы можете поиграть с вашими друзьями. Давай, Слави, кидай. Потом вы кидаете. Кидай.
0: Давай.
6: Так. Нет, ты должен кинуть на стол, и он должен упасть. Молодец. Что у нас попалось?
5: Лицо.
6: А, на лице что нарисовано?
5: Улыбочка.
6: Улыбка. Что это значит?
0: Смеяться. Не плакать, потому что хорошее настроение полезно для здоровья.
6: И для глазок.
0: Да,
6: давайте теперь кидайте вы.
5: Крестик.
0: Что у нас? Крестик.
6: Что значит
0: да,
6: крестик?
0: Что значит крестик? Зачем
5: крестик, чтобы глазки лечить.
6: Молодец.
5: Если они заболели.
0: Ну-ка, давай я попробую. Мне тоже интересно.
6: О! Что это попало?
0: Вот у нас выпала киска.
6: Ага.
0: Славик, а что обозначает киска?
5: Она спит.
0: Правильно.
6: Так глазкам ее... надо
0: да.
6: отдыхать.
0: Глазки ее отдыхают.
6: Да.
0: Ну, давай, Славик, твоя очередь кидать. Кидай.
6: Кидай. Ой, тоже выпала киска.
0: Ну, еще раз кидай, чтобы выпало что-нибудь другое. Вот.
6: Ух ты. Что это такое выпало?
5: Компьютер. Да.
6: Что, Настя, означает?
5: А что значит? Компьютер. Это значит, что не надо долго за ним сидеть.
6: Ой, вот. Молодец.
0: Долго вот. Сидеть за компьютером.
6: Вот, профессор Бодрячок, как хорошо мы все запомнили.
0: Молодцы. Ребята, обязательно сделайте вот такую интересную поделку. Ведь с ее помощью можно... играть
6: с друзьями,
0: да. Рассказать друзьям, как беречь глазки, которые Бог нам подарил. Потому что глазки – это подарок от Бога, и да. мы должны их беречь. Ну, а сейчас нам Давайте. Пора прощаться. Всего вам доброго.
5: До свидания.
6: До свидания, ребята.
5: Делайте эту поделку.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Надейся даже тогда, когда нет надежды. История, которую я хочу рассказать, или осмысление истории с патриархом Авраамом, записана в послании к римлянам в 4 главе. Авраам сверх надежды поверил с надеждою. Через это сделался он отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. Авраам был 100 лет, когда у него родился сын Исаак. И это было чудо для всего его клана, большой, огромной семьи, количеством около 1000 человек. Это было чудом для всех окружающих народов, потому что жене Авраама, Саре, было 90 лет, и обыкновенное женское у нее прекратилось, но она смогла родить, и это было чудо Божие. И здесь написано о том, что Авраам сверх надежды. Он помнил, что Бог ему пообещал, но он сверх надежды поверил с надеждой, что Бог может или силен исполнить обещанное. Этот принцип очень важный в нашей жизни. Когда нам кажется, что все плохо, что нет определенно никаких надежд на исполнение каких-то наших целей или того, что мы предпринимаем, замыслили, надейтесь, если это доброе дело, если это воля Божия, Бог сделает. Я хотел бы рассказать достаточно трагическую историю катастрофы, которая произошла в 2012 году на круизном лайнере «Коста Конкордия». Это произошло в ночь, в начале января, и по ошибке капитана «Коста Конкордия» задела риф рядом лежащего острова и начала тонуть. Ветер отогнал этот корабль далеко на глубину, и если, когда уже был очень большой крен, если бы корабль перевернулся, то около 4000 человек погибли бы навсегда. Но были на этом корабле люди, которые молились, которые понимали, что шлюпки, спасательные шлюпки, которые были их спасать, они не работают из-за крена корабля. Они понимали, что еще немного, и корабль перевернется и быстро пойдет ко дну, и они стали молиться: «Господи, спаси нас, хотя мы не видим никакой надежды». И произошло так, что подул очень сильный ветер, и Коста Конкордию этот лайнер стало отгонять к берегу. И фактически он приблизился к берегу острова и лег на мель. И перевернувшись, часть корабля была над водой, а часть корабля была под водой. И это спасло очень много людей. Люди, кто-то из этих 1000 человек переместился на верхнюю палубу корабля и стали ждать помощи. Кто-то прыгнул с корабля и стали вплавь доплывать до острова. Это было совсем недалеко. Таким образом, погибло всего 17 человек. Но были люди, которые поверили и которые стали на колени, стали молиться. И произошло чудо. Сверхъестественным образом подул такой ветер, который сделал дрейф корабля к острову, и люди остались в живых. Пусть эта надежда или вот этот принцип верить, когда нет надежды, или поверить сверх надежды, будет частью жизни каждого из нас. Надейтесь, потому что если Бог обещал, Он исполнит.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3w.com. www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С древних времен

0: В скульптуре увековечивалась красота физической силы и мускулов. В современном мире бодибилдингом или построением своего тела занимаются не только мужчины, но и женщины. В прошлых передачах мы начали говорить о 5 основных физических качествах – выносливости, гибкости, долголетии и силе. Именно на силе мы сегодня остановимся поподробнее. Насколько важно для повседневной жизни иметь тренированное тело? Или же это очередное влияние моды? В предыдущих программах мы говорили о 5 основных физических качествах. Давайте сегодня больше остановимся на силе. Что такое сила? Поговорим об этом со специалистом по физической культуре и спорту Владимиром Берча. Владимир, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, есть такая поговорка «сила есть, ума не надо». Это правда?
1: Да, есть такая поговорка, но она не всегда отвечает настоящему положению вещей. Угу. Дело в том, что сила – это способность человека противостоять сопротивлению,
0: так,
1: внешнему и внутреннему.
0: Угу.
1: И он достигает это за счет сокращения мышц.
0: Так.
1: И мышцы, и их работа напрямую связана с мозгом, потому что мозг руководит мышцами. Поэтому, если мы хотим проявить силу, нужно большое количество нервных импульсов, угу, которые придут к мышце от мозга, и тогда будет проявлено это качество. Свойства мышц, сила.
0: Значит, сила и ум
1: связаны.
0: А как происходит сокращение мышцы?
1: Да, нам нужно обратиться к строению мышцы, чтобы понять этот процесс. Угу. Мышца состоит из двух белковых структур.
0: Каких?
1: Это актин и миозин. И сокращение мышцы – это взаимное проникновение одного в другое.
0: Как это можно простым языком понять?
1: Ну, представьте себе, что в наших мышцах сидят матросы и тянут канаты.
0: Прямо так реально затягивают?
1: Ну, это пример, который показывает нам принцип, что мышца может только сокращаться.
0: То есть я понимаю, что в мышце находится очень-очень много таких матросиков, которые ожидают команды,
1: чтобы тянуть. Поэтому мышца может только тянуть. То есть если мышца располагается у нас на определенном суставе, она может притягивать к себе две кости. Таким образом осуществляется движение в суставе.
0: То есть на примере я понял, что вот если я делаю
1: сгибание,
0: на сгибание, то работает у меня бицепс в данном
1: мышца,
0: случае,
1: которая находится в том месте, где будет более всего удобно тянуть.
0: А если на разгибание, то уже задействована другая мышца?
1: Да, то, что находится с противоположной стороны.
0: Вот здесь вот, да?
1: Да, это называется мышцы-антагонисты, которые имеют противоположное действие.
0: А что подает сигнал, импульс в мышцу, когда...
1: Наш мозг.
0: Наш мозг, да?
1: Наш мозг.
0: Получается, сила есть и ум нужен.
1: Да, по сути, проявление силы – это усилие мозга.
0: Скажите, как растут мышцы, по какому принципу?
1: Если подробно останавливаться на этом, то мы можем потратить очень много времени. Но если так просто попытаться объяснить этот принцип, то представим себе, что мышцами пользуются, да? Делают какие-то упражнения. Они чувствуют, что они нужны.
0: Так.
1: И они думают, так, надо, ну, увеличить штат сотрудников, чтобы нами пользуются. Ну, мы нужны, значит, будем работать. Очередная тренировка, очередное использование мышц, очередная нагрузка. И мышцы думают, да, слушайте, мы востребованы. Мы нужны организму, поэтому давайте будем развиваться, будем увеличиваться в размере. А представьте себе ситуацию, когда вы сломали руку и вашу руку покрыли гипсом.
0: В гипс.
1: Да.
0: Что бывает, да, после того, как снимаем гипс?
1: Да, после того, как мы снимаем гипс, мы видим, что рука уменьшается в размерах.
0: Даже, наверное, и гантелью поднять не сможем.
1: Ну, конечно, и свойства мышцы теряются. Она теряет силу, она теряет способность уже поднимать тот груз, который поднимала до этого. Соответственно, то, что мы используем, мы приобретаем больше силы. А если мы не используем мышцы, то они теряют силу и уменьшаются в размерах.
0: Зачем мышцы напрягаться, тренироваться или
1: развиваться,
0: да, если, по сути, она максимум, что и поднимают, это сумку, да?
1: Или ложку.
0: Или ложку, да. Понятно. Скажите, пожалуйста, структура тренировочного режима, как происходит развитие? Что вы можете посоветовать?
1: Ну, как... Силы именно, да, вы имеете в виду? Да, каждое физическое качество имеет определенные условия для развития. Я даже скажу больше, в детстве есть определенные периоды возрастные, когда то или иное физическое качество развивается в наилучшем образом, в наилучшей степени.
0: Так.
1: Так называемые сенситивные периоды. Но, тем не менее, мышцы можно развивать на протяжении всей жизни, и не проблема, если вы пропустили этот период. Ну, как это работает? Развитие мышцы, такое серьезное, большой рост мышцы, он начинается тогда, когда мышца находится на пределе своих возможностей.
0: Так.
1: Ну, представим себе, что мы с вами решили отжаться.
0: Угу.
1: Ну, мы отжали с вами 5 раз.
0: Так.
1: Если мы никогда не отжимались, да, то мышцы почувствуют какую-то определенную нагрузку, и реакция пойдет в любом случае.
0: Угу, угу.
1: Но если мы с вами каждый день занимаемся, то здесь очень важно те последние повторения этого движения, которые нам сложнее всего делать. Вот от этих повторений будет зависеть, будет ли рост мышц активным или он будет менее активным. То есть вся суть развития силы в этих последних повторениях. Но опять же, я хочу повторить, что если человек никогда ничем не занимался, да,
0: угу.
1: и он выполнит какое-то упражнение, мышцы от ничего не делания угу. переходят к какой-то активности, и уже начинается рост,
0: угу.
1: уже начинаются изменения. Но если мы говорим о каком-то серьезном развитии силы, увеличении мышечной массы, здесь очень важны вот эти последние повторения. Есть определенная структура построения тренировки и тренировочного режима, чтобы развить силу. Особенность в том, что здесь нужны большие веса, то есть здесь нужно серьезное сопротивление, то есть это не портфель, не ложка, ну, в зависимости от того, сколько весит ваш
0: если портфель. Если портфель и ложка, то, соответственно, нужно сделать увеличение в 2-3 раза, да, получается?
1: Нет, если будет маленький вес, мы будем развивать другое качество.
0: Угу.
1: Здесь нужно приблизительно 60-80% от максимального веса, который мы сможем поднять.
0: Угу.
1: Но сделаем небольшую ремарочку. Дело в том, что если мы никогда ничем не занимались, наши мышцы не готовы к таким нагрузкам.
0: Угу.
1: И я бы рекомендовал перед тем, как мы начнем серьезно и постоянно заниматься силовыми упражнениями, приблизительно в районе месяца заниматься с более низким весом, угу. но делать большее количество повторений.
0: Угу, угу.
1: Это поможет нам подойти к уже серьезным весам
0: угу.
1: и укрепить суставы. Это очень важно, чтобы не получить травмы, потому что развитие силы – это такой очень специфический вид активности, где очень высок риск травматизма, потому что уже идет работа с серьезными весами.
0: А когда происходит в основном строение вот этих новых матросиков и канатов? Когда происходит? Да, до тренировки, после, во время тренировки?
1: Очень интересный вопрос. Когда мы делаем физическое упражнение, мышца получает стресс.
0: Угу.
1: И в этот момент происходит такой момент, что мышца востребована, то есть ею пользуется,
0: угу.
1: она работает. После этого начинает срабатывать такой механизм, как суперкомпенсация.
0: Так.
1: Когда мышца потратила энергию,
0: угу.
1: она что-то делала, ей нужно восполнить вот, потраченное. И срабатывает эффект суперкомпенсации, и сила и энергия и мощность, которую мы потратили, она возвращается с небольшим приростом.
0: На будущее.
1: На будущее, да.
0: Закладывается, как сказать,
1: резерв на будущее. И если мы говорим о серьезном росте мышц, то это совокупность вот этих вот маленьких приростов. Тренировка, отдых,
0: угу.
1: прирост. Очередная тренировка, очередной стресс, очередной прирост.
0: Угу.
1: И так маленькими шажочками, маленькими ступенечками мы набираем и силу, и массу, и мощность.
0: Очень интересно. Для меня просто много информации. У меня такой вопрос. После того, как мы потренировались, после того, как сделали нагрузку именно исходя из ваших пожеланий, получаются болевые ощущения. Я вот вспоминаю, после тренажерного зала или там покопал на огороде что-то. Почему происходит вот боль после того, как мы хорошенько потренируемся?
1: Если говорить о боли, то здесь есть два вида боли. Первый вид боли – это боль, когда мышца растет.
0: Угу.
1: В ней происходят какие-то изменения, маленькие микроскопические надрывы мышечного волокна.
0: Угу.
1: Это в основном боль на следующий день. После занятия.
0: Угу.
1: Вы чувствуете такую скованность в мышце, вы чувствуете, угу. что есть какое-то болевое ощущение.
0: Но обычно это 2-3 дня бывает, да? Вот после...
1: Все зависит от того, как давно вы тренировались.
0: Понятно. Ага.
1: И от той нагрузки, которую вы сделали.
0: Угу.
1: А есть второй вид боли, это травматическая боль. Вот этой боли нужно бояться. И даже не столько бояться, сколько быть внимательным, чтобы не допустить ее.
0: Угу.
1: Так как довольно-таки серьезные веса могут быть и травматическая боль. Но она возникает обычно, когда мы или не размялись,
0: угу.
1: или не соответствует вес нашему, угу. нашей подготовке. И вот это риск для травмы.
0: Угу.
1: То есть, с одной стороны, есть боль, которую бояться не надо,
0: так.
1: это нормально. Есть определенные действия, которые помогут
0: она
1: нам...
0: Она даже приятная боль такая, после вот какой-то нагрузки на мышцы, она...
1: Опять же, все зависит от того, сколько вы, насколько вы нагрузите мышцу.
0: Угу.
1: И вторая боль, которой нужно бояться и опасаться, и все сделать, чтобы ее не было. Потому что, во-первых, эта боль не даст вам потом заниматься, травматическая боль.
0: Угу.
1: Она обычно сопровождается воспалительным процессом. Вы не сможете, она очень острая, и вы не сможете повторять это движение. Боль от роста мышцы, от вот этих микронадрывов, она менее острая, и она не мешает вам продолжить занятие.
0: Давайте вот разберемся, какие мышцы, что нужно развивать.
1: В первую очередь нам нужны сильные ноги,
0: так.
1: потому что они являются опорой для всего организма, для позвоночника.
0: На сильных ногах можно быстро убежать.
1: Нам нужно носить себя целый день.
0: Ну да.
1: И это серьезная нагрузка, особенно если есть лишний вес.
0: Угу.
1: Но учтите, что чтобы мы не поднимали руками, она обязательно будет подниматься и ногами.
0: Угу.
1: Поэтому ноги должны быть особенно сильные, потому что они носят не только нас, но и все то, что мы возьмем в руки.
0: Угу.
1: Руки нужны сильные, но ноги – это отдельная тема. Второй момент, очень важный, наверное, самый главный, я бы сказал, это вопрос позвоночника и силы. Потому что позвоночник несет на себе всю нагрузку, которую мы осуществляем в течение дня. И здесь очень важно понимать, что позвоночник – это такой орган, который состоит из множества суставов и костей.
0: Угу.
1: И очень важно, чтобы он был все время в ровном положении. И очень легко получить травму, очень много проблем. Сегодня практически 90 с лишним процентов людей имеют проблемы с позвоночником.
0: Очень большое количество.
1: Да, это практически каждый. Единицы, кто не имеет проблем со спиной. Поэтому
0: Мы неправильно ухаживаем, получается, за мышцами, за позвоночником, за мышцами.
1: Да, вот здесь очень важно, чтобы мышцы, которые участвуют в движении позвоночника, чтобы они были мощными, сильными, выносливыми. Чтобы мы на протяжении всего дня и всей нашей трудовой деятельности могли сохранять ровное положение тела.
0: Вроде кажется, ты должен развить мышцы пресса, развить мышцы руки, чтобы это было видно. Но на самом деле позвоночник мы не видим, но там сконцентрировано очень много потребностей у человека.
1: Мышцы позвоночника – это не только мышцы, которые мелкие мышцы, которые участвуют в движении вот этих мелких вот суставов,
0: угу.
1: но это и большие мышцы.
0: Угу.
1: Вот, например, вы сказали о прессе. Пресс тянет нас вперед, да?
0: Угу.
1: Мышцы спины выпрямляющие, она тянет нас назад. И вот здесь нужен баланс, чтобы было равномерное развитие и брюшного пресса, и мышц
0: угу,
1: груди,
0: угу.
1: и также мышц спины, чтобы у нас не было перекоса.
0: Угу.
1: То есть иногда мы встречаем людей, которые вроде бы физически развиты, но сутулы.
0: Угу.
1: Например, это можно встретить вот боксеры или ребята, которые занимаются единоборством.
0: Получается, развитость брюшного пресса, брюшных мышц сгибает, получается, так?
1: Ну, это и, здесь и вид деятельности, и особенности, угу. и позы во время борьбы. Но это также это особое, и, особое развитие вот этих вот мышц, которые находятся впереди нас.
0: Угу, угу.
1: Но это не проблема, когда у нас хорошо развитая мускулатура. Главное, чтобы она не мешала нам и не искривляла наш позвоночник.
0: Угу.
1: Мышцы должны быть еще эластичными и...
0: Подвижными и растянутыми.
1: Да, растянутыми.
0: Ага.
1: Да. Тогда не будет вот этой скованности.
0: Скажите, пожалуйста, как в обычных, простых, домашних условиях развивать силу? Каким образом я могу поддерживать свой организм?
1: Нужно посмотреть, что у нас есть дома.
0: Так, давайте посмотрим.
1: Самое простое, что это может быть, если мы говорим о ногах,
0: угу.
1: то это приседание. У нас нету штанги. Нам нужно увеличить нагрузку. Да, обычные приседания, если нам уже мало,
0: так.
1: то мы можем приседать на одной ноге. Можем с вами сейчас попробовать.
0: Я Давайте. Весь в вашем распоряжении.
1: Здесь,
0: что тренируем, что делаем?
1: Здесь очень важный момент. Когда мы будем приседать, важно не сгибать колено более 90 градусов.
0: Так.
1: И также очень важно, чтобы перед занятием была сделана соответствующая разминка. То есть мышцы должны быть теплыми.
0: Подготовить, разогреть.
1: Да. Представьте себе пластилин.
0: Так.
1: Когда мы начинаем с ним работать, он холодный, он трескается. Когда он теплый, он такой мягкий, эластичный. Что-то вот подобное происходит с мышцами.
0: Так.
1: Итак, приседание.
0: Хорошо.
1: Простое приседание. Спина должна быть ровной. Если мы чувствуем, что у нас напряжение в ногах, нужно будет перейти на носочек.
0: Так.
1: Сгибаем коленный сустав до 90 градусов.
0: Покажите, я повторю.
1: Спина должна быть ровная. Не наклоняйтесь вперед. Все, достаточно.
0: Мне понравилось.
1: Замечательно. Если это маленькая нагрузка,
0: так,
1: то можно подойти или к столу, или к лестнице и сделать то же самое на одной ноге. Отлично. Замечательно. Простое упражнение, ничего особенного не нужно. У всех дома есть возможность там обо что-то опереться. И для большинства людей это уже будет нагрузкой, тренировкой для мышц ног. Ну, если мы говорим о серьезном прокачивании ног, ну, вы понимаете, что нужно более серьезно.
0: Как поднимать правильный вес? Мы говорили сейчас о позвоночнике, да, и какие могут быть ваши рекомендации именно по подъему веса? Потому что наверняка это основная проблема нетренированной спины при поднятии груза.
1: Дело в том, что бы мы ни взяли в руки, нагрузка будет на руках, да.
0: Так.
1: Но в то же время оно все будет на позвоночнике. Поэтому если мы поднимаем какой-то определенный груз, если это будет, например, вот что-то, да, с пола,
0: да,
1: то желательно, чтобы спина была ровная, и при этом то, что мы поднимаем, чтобы было как можно ближе к позвоночнику. То есть не надо поднимать тяжести на вытянутых руках.
0: То есть, покажите вот, на примере стула.
1: Да, то есть стул как можно ближе к...
0: Но это нереально.
1: Почему?
0: Ну, потому что обычно мы поднимаем, мы сгибаемся, и после этого делаем подъем...
1: Поясницы.
0: Поясницы, да, и она потом болит, и она...
1: Дело в том, что здесь очень важно понимать, какой это будет вес. Если это очень большой вес, то это не всегда будет благотворно для позвоночника.
0: Ясно. Спасибо. Получается, есть огромная опасность повредить мышцы, я понял так.
1: Мышцы и суставы в том числе.
0: Владимир, у меня вот, знаете, такой вопрос есть. Я раскопал вот такие вот баночки. Часто я слышу в тренажерных залах, что люди, тренеры предлагают использовать определенное спортпитание для того, чтобы быстро набирать массу тела, чтобы мышцы росли. Что вы можете сказать по этому поводу? Как вы относитесь? Ваша точка зрения по поводу спортивного питания?
1: Здесь можно сказать следующее, что человек очень часто хочет все и сразу, и быстро. Но очень сложно обмануть наш организм. Но если все-таки нам это удается, то нам нужно будет платить за это свою цену.
0: Так.
1: Дело в том, что если мы говорим о... Есть такие вещества, как допинги, да? Есть классификация допингов, очень часто спортсмены этим пользуются. Очень важно понимать, что есть вредное для организма. И есть такие виды допингов, которые приводят к очень серьезным последствиям. Но в любом случае это не пройдет без следа для вашего организма. Но я вам хочу сказать, что для обычного человека это не имеет смысла, так как нам не нужно такого развития феноменального тех же силовых способностей или рельефа мышцы. Это не поможет нам в жизни. Мы не будем это использовать. Но если человек этого хочет, это уже его выбор. Что касается питания, которое необходимо мышце для роста, я вам хочу сказать, что на своем примере я убедился, что вегетарианская диета, орехи, зерновые, овощи, бобовые, зеленые листовые овощи, этого вполне достаточно, чтобы развивать силу и рост, чтобы был рост мышц.
0: На своем питании вы не кушаете мясо?
1: Я вегетарианец. И дело в том, что когда я еще занимался профессиональным спортом, я перестал есть мясо.
0: Так.
1: И я начал чувствовать себя лучше, я начал быстрее восстанавливаться. И при этом я не потерял ни в объеме мышечной массы, ни в силе, ни в чем другом. И даже мне стало легче заниматься. И у меня пошел больший прирост в результатах. Но здесь очень важно понимать, что наши мышцы нуждаются в питании. Им нужно предоставить все необходимое для этого. Питание должно быть сбалансированным, питание должно быть продуманным.
0: Поэтому перед тем, как от чего-либо отказываться, нужно очень хорошо взвешать и найти замену.
1: Безусловно, нужно дать что-то взамен. Очень приятен мне, ну и нравится мне такой пример, когда перед тем, как начать сельскохозяйственный сезон, в старину лошадей готовили к пахоте, их за несколько недель садили на овес. После этого лошади наливались мышцами, приобретали необыкновенную силу и справлялись с той нагрузкой колоссальной, которая нужна была для работы. Поэтому мое мнение, что растительная диета, овощи, орехи, зерновые, бобовые, все это имеет в себе тот правильный, сбалансированный набор аминокислот, и заменимых, и незаменимых, которые необходимы для роста и развития мышц. Поэтому зачем придумывать что-то? Бог уже сотворил все так продуманно и гармонично, что нам не нужно ничего придумывать.
0: Вот так вот, дорогие друзья. Можно быть на специальном питании, а можно быть на специальном вегетарианском питании. Спасибо большое, Владимир, что вы поделились с нами такими интересными мыслями о силе, о выносливости, о том, каким образом мы можем применять эту силу в повседневной жизни. Сила – это физическое качество, которое нужно всем. Для правильной осанки и удержания вертикального положения тела необходимы гармонично развитые мышцы ног, спины и пресса. Если у вас нет возможности посещать спортзал, не отчаивайтесь. Развить мышцы можно и дома. Подтягивание, приседания и отжимания. И помните, перед тренировкой необходимо разогреть мышцы. Будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Мы продолжаем изучение глубокой и очень актуальной книги Откровения. Здесь сосредоточены истины, которые касаются нашей жизни, которые касаются нашего периода жизни. И мы можем найти ответы на многие вопросы. В прошлый раз мы изучали с вами 7 печатей, видение о 7 печатях. И мы остановились на последнем вопросе, который звучал в 17 тексте. «Ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? Господь как бы задает вопрос, ну кто сможет устоять в этих трудных обстоятельствах перед самым пришествием Христа, во время пришествия Иисуса Христа? И вот 7 глава дает нам ответ, что именно народ Божий, который получит печать живого Бога, запечатленный народ Божий, он сможет устоять, он сможет сопротивляться влиянию злых демонических сил и встать на сторону Бога. В 6 главе, в предыдущей главе, мы изучали еще одно место, которое также является таким местом, ключом для понимания многих последующих глав книги Откровения. И это место еще раз я хочу зачитать. «И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И Господь Бог дал видение апостолу Иоанну, Иоанну Богослову, который находился на острове Патмос, и он побудил его написать, что будет после сего, как Бог будет восстанавливать эту справедливость, как Бог будет торжествовать в этой великой борьбе между добром и злом. И мученики задают вопрос, доколе, Господи, ты терпишь, доколе не будет восстановлена справедливость. И вот в 9 главе и 8 главе Господь дает ответ. Он говорит, что все те, которые будут сопротивляться, все те, которые не будут идти на покаяние и преобразование своего характера, они будут переживать суды Божьи. Над ними будут изливаться особые суды Божьи, и они, с них будет взято благословение Божье и защита Божья. Итак, 7 глава, она очень интересна. Она очень глубока, она очень актуальна. И 7 глава состоит из 2 частей. Первая часть этой главы с 1 по 8 тексты, и вторая часть с 9 по 17 тексты. Первая часть звучит так. «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова 12 тысяч, из колена Гадова 12 тысяч, из колена Асирова 12 тысяч, из колена Нефалимова 12 тысяч, из колена Манасиена 12 тысяч, из колена Симеона 12 тысяч, из колена Левиина 12 тысяч, из колена Исахарова 12, из колена Завулонова 12 тысяч, из колена Иосифа запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Для того, чтобы понять, что же Бог хочет сказать нам, почему Он открывает вот эту истину о коленах Израилевых, нам надо опять окунуться в историю Ветхого Завета. И вот для того, чтобы понять с первого текста, здесь Он говорит о четырех ветрах. И так стоят четыре ангела на четырех углах земли. И дует ветер. Четыре ветра. Четыре ветра – это разрушительные силы и стихии, которые готовы разразиться на планете Земля. Но Бог запрещает на какое-то время, чтобы эти разрушительные ветры силы дули на землю, то есть на море, то есть на народы, ни на какое дерево. Интересно, что понятие зеленого дерева или ростка, согласно Ветхому Завету, это народ Божий, это избранные, верные люди Божии. И вот Бог запрещает, чтобы все это не дуло. И далее мы читаем: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого». Этот иной ангел, по всей видимости, сам Михаил Архангел, Иисус Христос, который снисходит с неба, от востока. Мы знаем, что в Луке, в 1 главе 78 тексте, когда Христос родился на планете Земля, Бог через Духа Святого дал пророчество и говорил, что «когда посетит восток свыше». То есть Христос здесь ассоциируется с Востоком. И далее мы читаем у евангелиста Матфея, что знамение Сына Человеческого и Его пришествия как раз люди увидят на Востоке. Когда мы читаем Матфея 24 главу, Христос говорит: «И увидите знамение Сына Человеческого на Востоке». Далее мы понимаем, что этот иной ангел, могущественный Иисус Христос, ему дана миссия, дано поручение запечатлить народ Божий. Он имеет печать Бога живого. Что такое печать Божья? Для того, чтобы понять это, опять нам надо обратиться к Ветхому Завету. И в Ветхом Завете мы читаем у пророка Иезекииля в 9 главе, когда посылается ангел в льняной одежде с прибором писца для того, чтобы записать всех воздыхающих о своих грехах и мерзостях, творящих в Иерусалиме, и поставить на их челах знак или печать Божью. То же самое происходит здесь. Что такое запечатление? Запечатление – это идея принадлежности. Когда мы открываем в Новом Завете послания апостолов, и особенно послание апостола Павла, например, послание к Ефесянам, 1 глава, с 13 по 14 тексты, здесь звучит так: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». И далее, 4 глава, 30 текст: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Итак, Господь ставит печать на Своих людях. Он особо благословляет тех, которые получают Духа Святого и примиряются с Богом. И вот в Откровении 14 глава 1 тексте мы читаем: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Что такое печать Божья? Господь хочет дать свой характер, поставить на челе свой характер, дать свое имя, дать свое благословение, дать свою благодать. Что такое быть человеком Божьим, запечатленным печатью живого Бога? Это означает иметь характер всепрощающий, милостивый, человеколюбивый, сострадательный, но вместе с тем и принципиальный, и твердый, и послушный, и самопожертвованный. Господь может и хочет сотворить этот характер в нас. И вся борьба в наше время как раз идет вокруг этого вопроса. Какой характер примем мы? По какому пути мы пойдем? Потому что дьявол и демонические силы всеми своими усилиями стараются также поставить свое начертание, свою печать на руку своих людей и на челах своих людей. Они хотят воплотить в них свой характер, свой менталитет, свои ценности. И далее мы читаем 7 главу в 4 тексте. «И я слышал число запечатленных». Здесь перед нами раскрывается число 144 тысячи. Очень таинственное число, такое непонятное, какое-то сверхъестественное, можно сказать, какое-то сакральное число, таинственное число. И люди очень много говорят об этом числе, муссируют разную информацию. Но что хочет сказать здесь Бог? Кто такие 144 тысячи? Почему именно 144 тысячи? Однозначно надо сказать, что это число символическое, потому что мы понимаем, что Бог очень много вносит символики в книгу Откровения. Это число 7, это число 3, это число 12, это число 144 тысячи. Это неспроста так, потому что мы понимаем, что Бог хочет нарисовать картину истинного Израиля Божьего. Полное число нарисовать или картину завершенного такого Израиля или народа Божьего, который будет спасен в последнее время. И вот когда мы берем в Ветхом Завете 12 колен Израилевых, и когда мы берем в Новом Завете 12 апостолов, и мы понимаем, что Бог хочет объединить эти два понятия, показав, что благословение 12 колен перекинулись через Господа Иисуса Христа на 12 апостолов и на последующую христианскую церковь. И поэтому, когда мы умножаем 12 на 12, получаем 144 тысячи, 144 тысячи, и потом умножаем на 1000, мы получаем это число, 144 тысячи. Почему мы умножаем на 1000? Потому что в древнем Израиле 1000 – это была боевая единица или такая военная единица воинского подразделения в Израиле или армии, такая мобильная команда или воинство Господне. И вот Господь хочет говорить этими понятиями, и Он апеллирует этими понятиями, показывая, что Церковь Божья последнего времени, она воинствующая церковь, она находится в очень сложной ситуации, в очень трудной ситуации, потому что идет неравная, ожесточенная идеологическая битва между добром и злом. И здесь Церковь Божья призвана победить, потому что Бог и Господь Иисус Христос, Он руководитель этой церкви, Он глава воинство Господня, и Он ведет это воинство к победе. Далее мы прочитали здесь упоминание 12 колен, и мы видим, что в этом упоминании нет Дана и Ефрема. И это также созвучно с богословием Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете у пророков Оси и у пророка Иезекииля и других мы читаем, как Ефрем согрешил, как он пошел против Бога. Он стал во главе идолопоклонничества и служения идолам. И поэтому Бог отверг Ефрема и его колено, потому что они пошли против Бога. И поэтому Ефрем не упомянут здесь. Также не упомянут Дан, потому что Дан также, когда было рассеяно Северное царство израильское, оно, да, колено Дана также взяло на себя вот эту роль идолопоклоннического центра, и там был поставлен телец, истукан, и там было альтернативное служение, и поэтому эти два колена не вошли в число запечатленных, но вошли здесь Иосиф и Леви. И вот интересно, что если смотреть более глубоко, то вообще-то должны быть 13 колен, потому что колено Левия, оно не считалось среди Израиля. Оно было рассеянным среди Израиля. Откуда мы берем, что вот эти колена не касаются именно буквальных колен Израилевых? Мы это берем из Ветхого и Нового Завета, потому что в Ветхом Завете мы понимаем, что когда произошло падение Израильского царства, и когда их рассеяли по всем землям Ближнего Востока и увели в Вавилон и Ассирию, колен, 10 колен больше не существовало после этого. Остались только 2 колена – Иуда и Вениамин, которые образовали Южное Иудейское царство. И апостолы понимали всю эту философию и весь этот библейский подход, поэтому апостол Иаков в первой главе, в первом тексте пишет: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Итак, если 10 колен уже рассеяны и их нет, то почему Иаков пишет, что 12 колен находятся в рассеянии? Он говорит это из-за того, что апостолы понимали Израиль как духовный Израиль. То есть 12 колен было тогда, сегодня эти 12 колен стали... Их благословение перешло на христианскую церковь. Все, кто приняли Иисуса Христа своим сердцем, приняли Его как личным спасителем, приняли благословение Авраамова и стали детьми Божьими, они стали Израилем Божьим. Они образовали истинный Израиль Божий. И Иисус Христос недаром говорил в Матфея 19 глава 28 тексте, что Он говорил Своим ученикам, апостолам, что они сядут на престолы для того, чтобы судить 12 колен Израилевых. Матфея 19, 28. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, то есть в новом мире, да, в грядущем мире, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». И вот отсюда мы понимаем, что Господь Иисус Христос показывает великое войско Иисуса Христа. Оно состоит из 144 тысяч человек, и это символическое число. Мы читаем в 9 главе 16 тексте, что, оказывается, есть войско сатаны, и здесь озвучено также ее число. «Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его». 200 миллионов. Число народа Божьего символическое – 144 тысячи, число войска сатаны – 200 миллионов. 144 тысячи – это истинный Израиль Божий. Это святые последнего времени, которые получили печать Бога живого и остались верными Ему. Но теперь нам надо обратиться ко второй части этой главы. И с 9 текста мы читаем: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Итак, здесь вступает в силу другая группа верующих, великое множество. И когда исследователи изучили и сравнили 144 тысячи и вот эту вторую группу, великое множество, они пришли к мнению, что это одна и та же группа, просто в различных периодах и стадиях. И интересно, что если 144 тысячи, они во время скорби и до второго пришествия Христа, то вот это великое множество, оно уже после скорби и после пришествия Иисуса Христа. И интересно, что эти спасенные, великое множество, они также в белых одеждах, они также с пальмовыми ветвями, они победили. Они победители Божьи, потому что последовали за Христом. Но посмотрите, в 10 тексте они восклицают громким голосом и говорят: «Спасение Богу нашему». То есть победа эта принадлежит не мне, победа эта принадлежит не им, а эта победа принадлежит Иисусу Христу. Это спасение принес Иисус Христос, Агнец, сам Бог, потому что спасение человека – это не результат собственных каких-то усилий или исполнения каких-то религиозных ритуалов. Спасение и победа – это когда ты допускаешь Богу, чтобы Он в тебе победил. Это когда ты оправдываешься верою. Это когда ты слушаешь Его голос и говоришь: «Господь, я согласен жить с Тобой в гармонии, я согласен идти за Тобою, я согласен принимать Твою систему ценностей». Далее мы читаем: «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, поклонились Богу, говоря: Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. И начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». И вот в этом тексте мы также видим, этот текст подтверждает, что эта группа, великое множество, это та же группа, что и 144 тысячи, потому что здесь 144 тысячи готовятся к этой великой скорби, а здесь они уже прошли эту великую скорбь, и они оказались невинными, они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». И опять идея обитания. Опять Господь как бы строит свое жилище, свое обиталище среди народа Божьего. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Пророк Исаия в 25 главе 8 тексте говорит то же самое. И он, обращаясь к народу Божьему, в 8 тексте говорит: «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». И далее мы читаем об этом также и в Откровении в 21 главе. Третий текст. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И пророк Исаия также дополняет все это в 32 главе, в 18 тексте, говоря о том, что «тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоищах блаженных». Народ Божий найдет свою родину. Он найдет пристанище и прибежище всем своим трудам. Мы читаем, что там уже не будет трудностей, не будет смерти, не будет болезни, не будет скорби, не будет слез. Народ Божий наконец-то найдет свою тихую гавань. Господь хочет нас благословить. Какую жизнь выбираешь ты, как христианин? Оставаться номинальным христианином или все-таки принять живую веру и жизнь от Господа и Бога нашего Иисуса Христа? Сегодня мы стоим в преддверии очень серьезных и торжественных событий. Весь мир бурлит и как бы клокочет. Такое чувство, что весь мир находится на вулкане. Что нам делать? Закрыть нам на все это глаза или увидеть в этом призыв Божий, который обращается к нам, который стучится к нам своим нежным голосом и обращается к нам, чтобы мы открыли свое сердце. Сегодня наступило время, когда Бог хочет сформировать в нас свое подобие. Бог хочет воплотить в нас богоподобие своего характера. Христос хочет со всем могуществом вселиться в наши души и в наши жизни. Христос хочет вселиться своим Святым Духом в нашу чашу, в нашу храмину бренную, в наше тело и хочет жить и благословлять нас. Примем ли мы Его этот нежный призыв? Встанем мы ли на Его сторону, на сторону Иисуса Христа? Примем ли мы печать живого Бога на свое чело? Решимся ли следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел? Потому что Агнец в итоге нас приведет к живым источникам вод. Да благословит нас Господь в этих исканиях и духовном росте, чтобы мы в итоге нашли истинную веру, истинную жизнь в Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. Аминь.

0: www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Пожалуй, самая вечная вещь из древности – это Библия.
4: Задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя.
5: «Песнь песней» – книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
1: В этой программе «Что такое поэтические книги?» Структура книги Иова, особенности книги Псалтирь, образы поэтических книг, особенности и символика книги «Песнь песней».
5: Познакомившись с Новым Заветом и познакомившись с Пятикнижием Моисеевым и историческими книгами, мы можем перейти к поэтическим книгам или к поэтическому разделу Ветхого Завета. Этот раздел еще называют литературой премудрости или учительными книгами. Название, конечно, когда мы говорим поэтические книги, название в определенной степени условно, потому что поэтические книги и отрывки в Библии их предостаточно в других местах. Один из древнейших гимнов, например, «Песнь Деборы», он встречается в книге «Судей». В наш раздел учительной литературы входит 5 книг от Иова до «Песни песней». Что касается названия книги, мы говорим «Иов» – это славянское произношение, «Иов» – это русское произношение. Поэтому и так правильно. Да? В книге Иова 42 главы, в книге Псалтырь в ней 150 глав, в книге Притчи 31 глава, в Екклезиасте 12, а в книге «Песнь песней» 8 глав. Из всего этого раздела очень легко одолевается в чтении книги Екклезиаста. Не значит, что ее легко понять, но, по крайней мере, входит легко. Каждая глава не больше 30 стихов. Ее можно прочитать почти за неделю. То есть по 2 главы в день читать. А книга Притчи читается за месяц. У нее удобное количество глав. 31 глава. Книга ее очень большая, но она устроена весьма логично. Я сейчас говорю о формальной стороне, а не об идее. В ней 2 главы вводные, последний эпилог. А вот посередине 3 череды диалогов. Иов разговаривает со своими друзьями по очереди. При этом порядок следования речей, он не меняется. То есть с 4 по 14 главу это первая череда, с 15 по 21 вторая череда диалогов, потом третья череда диалогов с 22 по 27 главы. И потом небольшая вставочка, это такие речи, речи еще одного героя, который прежде не упоминался, это Элиуй. И в главах с 38 по 41 с Иовом разговаривает сам Господь. Об Иове, кстати, вы, наверное, слышали, о нем говорят как о человеке многострадальном, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. В книге ставится тот главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести? Кто за все это в ответе? И когда всему этому наступит конец? Ну, то есть это практическая книга такая. Эти вопросы задает сам Иов. Он говорит Богу.
6: «Опротивила мне жизнь моя, жалобам своим дам волю, горечь души моей не залью. Скажу Богу, не осуждай меня, объясни, от чего ты враждуешь со мной. Какой тебе прок притеснять меня, творение собственных рук отвергать и свет изливать на совет нечестивых? Разве глядишь ты очами смертного? Разве взор твой, как у человека? Разве дни твои, дни людские, а годы твои, что мужа дни? Что ты ищешь во мне порок и допытываешься о грехе моем? Ты ведь знаешь, что я не виновен, но никто не избавит меня от руки твоей».
5: Прочтение книги Иова требует приложения напряжения сил, большой работы ума. То есть к этой книге лучше, конечно, подходить после знакомство с достаточно большой частью Библии. Отдельно о книге «Псалтырь» надо сказать, потому что в этой книге глав много. По-русски они называются «Псалмами». Книга на Руси была одна из самых любимых чтений, по ней учились читать. Некоторые псалмы у нас на слуху. Первый псалом, 22-й, 50-й, 90-й. Живы в помощи. Те, кто давно читает книгу, могут назвать другие псалмы. Самый длинный, 118-й псалом, 176 стихов. И самый короткий, 116-й, в нем два стиха. Кому-то нравится 18-й псалом о небесах, что проповедует славу Божию. Эту книгу можно читать по велению души, потому что одна из особенностей такого раздела, этого раздела книг – это, условно говоря, бессюжетность. Начинайте с любой главы, с любого места, что-то вам обязательно откроется. Кстати, не всегда легко определить, если в этих книгах есть диалоги, кто говорит в данный момент. Если это специально не обозначено, как, например, в книге Иова. Там, «И сказал Иов», «И сказал Вилдат из Элифаза», и так далее. То есть там упоминается, кто говорит. Сначала об авторстве этих книг. Еврейская традиция считает, что 3 из 5 названных нами книг написал Соломон. «Песнь» была написана Соломоном в юности, «Притчи» в зрелом возрасте, «Экклезиаст» в старости. Ну, как предположение, да? Трудность восприятия поэтических текстов состоит в том, что слова, которые записаны в них, нужно понимать не так, как они записаны. То есть в русской поэзии, например, сердце – это орган, который отвечает за чувства. У Пушкина «я думал, сердце позабыло, способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать, уж не бывать». Или вы помните советского периода «Лебедев-Кумач»? «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить». А в еврейской поэзии сердце – это орган мышления, то есть его правильно переводить именно как разум, ум. И частое выражение «сказал в сердце своем» – это просто подумал. Мы переводим это так, чтобы сохранить этот образ «сказал сам в себе», да? «Сказал сам в себе», то есть проговорил про себя. Образы из еврейской поэзии не очень нам близки, вот, потому что непонятно. Вот в Псалме первом, известный псалом, рассказывается про нечестивых. Написано, что они как прах, возметаемый ветром. Здесь заменен образ. Переводчики Синодальной Библии заменили непонятное слово «моц», «полова», «мекина», «отбросы» после обмолота зерна на прах. То есть, когда у зерна отделяется шелуха, вот эта шелуха называется как раз вот это «полова». Да? При этом образ они частично сохранили, то есть его провеивают на таку, вот. И картинка, образ, который держал в голове автор, она исчезла. Зерно веет на такую, его подбрасывают лопатой, легкая шелуха, мекина, при этом уносится ветром. Тяжелое зерно падает обратно. А в стихах важен именно этот образ, который, может быть, нам не близок. Но песни песней, тоже их картинки, которые нас могут даже шокировать, если мы вдумаемся в них. Первая глава, стих 8. «Кобылице моей в колеснице фараоновой уподобил я тебя, возлюбленная моя». Сомнительный комплимент женщине сегодня назвать ее кобылой, пусть даже и фараоновой колесницей. Смысл отдельных образов от нас ускользает за непонятными словами. Кисть кипера, кипера с нардами. Кстати, не что иное, как хна. Или в 4 главе 1 стихе написано такой образ. Мы говорим про песню, книгу «Песнь песни». «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». Ну, если еще каким-то образом козы нам понятны, сходящие из горы, и вот волосы не спадающие так вот. Но что такое глаза голубины? Это маленькие такие глазки, черные, как бусины. Имеется в виду кротость взгляда. То есть голубь – символ кротости, поэтому описывается не внешняя сторона, а глаза твои кроткие, да? Саша Черный в свое время сиронизировал на эту тему, написав поэму «Песнь песней», использовав эпиграф из 7 главы книги «Песнь песней», «Нос твоя башня ливанская, обращенная к Дамаску». Суламита просит Давида, чтобы медник Хирам изваял ее образ из меди. А Давид боится, что если Суламита будет ему позировать, может случиться неприятная вещь. То есть Суламит от него уйдет. И тогда он пишет книгу с описанием Суламита и отдает ее Хираму. Поэтому Суламита получает подарок безобразное чудовище с длинным носом. Тут точно как написано здесь. Само название книги «Песнь песни» – это не сборник песен. Оно означает превосходную степень обозначаемого понятия. Небо небес, царь царей, святая святых. То есть это самая лучшая песня. Как вы видите, мы перешли непосредственно к рассмотрению книги «Песнь песни». Тема этой песни – любовь. Причем любовь не агапы в греческом, если мы говорим о греческом языке, а эрос. В этом стоит еще одна сложность в чтении этой книги. Не случайно у евреев было запрещено читать эту книгу до достижения 30-летнего возраста.
7: Как яблоневое дерево среди лесных деревьев, так желанный мой среди юношей. Я склонилась в тени его сладостной, и плоды его так приятны. Он привел меня пировать в свой чертог, надо мною знамя его — любовь. Подкрепите меня изюмом, яблоками освежите. Я любовным недугом больна. Левая рука его под моей головою, правой он обнимает меня. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, серными и ланями полевыми, не будите любовь, не пробуждайте, пока сама она того не пожелает. Сплю я, а сердце мое не спит. Вдруг я слышу желанного моего, стучится он в дверь мою.
6: Отвори мне, сестра моя, любимая, светлая моя голубка, голова моя блестит от росы, кудри намокли от ночного тумана.
7: Я платье уже сняла, что же мне вновь надевать его? Я ноги уже омыла, что же мне вновь их вморать? Желанный мой руку просунул в прорезь, и все во мне затрепетало. Встала я дверь отворить желанному, и капала мира с рук моих, из пальцев мира стекала, когда за засов я взялась. Отворила я желанному, а желанный мой ускользнул и исчез. Душа во мне оборвалась, когда он отвернулся. Искала я его и не находила, звала его. Он не отзывался. Тут и стражей я повстречала, что обходят дозором город. Избили меня, изранили, сорвали накидку с меня стражи стен городских. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, если встретится вам мой желанный, вот что ему скажите: я любовным недугом больна.
6: Не расставайся со мной, как с печатью, что носят у сердца, как с перстнем на руке твоей, ибо любовь, как смерть, неодолима, как шеол мертвых мир. Без ее жар огненный, пламя Господне. Водам пучины не угасить любовь и потоком бездны ее не залить.
5: В этой книге совсем отсутствует авторская повествовательная речь. От первого до последнего стиха книга наполнена лирическими излияниями и переживаниями персонажей. Причем число персонажей выяснить точно невозможно. Вероятно, это возлюбленный, возлюбленная, которые говорят о своих чувствах. Но здесь еще встречаются иерусалимские девушки. В синодальном переводе «чери иерусалимские». 7 раз они встречаются в этой книге. Мы в нашем переводе, в переводе Института перевода Библии, это обозначено как «жених», «невеста» и «хор девушек». Вот один отрывочек. Невеста говорит: «Пусть войдет мой желанный в свой сад, пусть он вкусит его сочные плоды». Жених: «Я в сад свой вошел, сестра моя невеста, мирры набрался ароматами, вкусил меда из сот, выпил вина и молока». Хор девушек: «Насыщайтесь, друзья, пейте, пьянете от любви». Но вот если мы посмотрим на то, как изображается главный герой в этой книге, то будем озадачены. Возлюбленный жених, он в «Песне песни» и пастух, виноградарь, венчанный царь. А его возлюбленная предстает то пастушкой, то стражем виноградника, то царской дочерью и царицей. Когда они обращаются друг к другу, они называют себя брат или сестра, жених и невеста, муж и женой. Немало противоречий внутри самого сюжета. Возлюбленная и несовершенна, и совершенна. Несмотря на близость к своему возлюбленному, она не знает, где он. Ищет его ночью по темным улицам города при участии толпы иерусалимских женщин. При этом городские сторожа ее избивают и раздевают. Полностью понять, проникнуть в содержание, значение этой книги сегодня едва ли преодолимая трудность. Просто книга «Песнь песни» – одна из самых необычных и даже загадочных книг Священного Писания. Не только эти возвышенные смелые слова любви, но и все собранные в этой книге песни считаются по праву величайшими страницами в истории мировой христианской культуры. Говорить о любви всегда сложно, рискованно. Ты всегда находишься между двух огней. Можно впасть в банальность или даже в пошлость. Но автор не стыдится своих переживаний и образов, поскольку мыслит пламенную, чистую любовь юноши и девушки, жениха и невесты, как отражение любви Господа, Бога к своему народу и особый дар Творца своему созданию. На протяжении веков в иудейских и христианских традициях песнь всегда вызывала различные толкования. Одни богословы склонялись к буквальному пониманию текста, другие – к аллегорическому. Еще в древности раввины толковали поэму иносказательно, как повествование о любви Бога Яхве к избранному израильскому народу. Исследователи, которые не разделяли аллегорического толкования, они указывают на то, что любовь, воспетая в песнь, это влечение, страстное желание. Но когда мы видим, что это любовь, которая возникает между двумя молодыми людьми, Суламифью и безымянным ее героем, ее возлюбленным, она не имеет ничего общего с похотью, потому не богопротивными. «Поцелуй меня, напои, слаще вина твоей ласки». Так начинается книга. Вспомним Пушкина. В свои 26 лет он написал несколько пробных переводов начала книги «Песнь-песни».
6: «В крови горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мира и вина. Склонись ко мне главою нежной и допочию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень».
5: Сотворив первого человека, Адама, Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному», и создал Еву, которую тот полюбил. И стали двое одной плотью, одной семьей. Они открыли в своей близости отношения в Едемском саду «Любовь и счастье». Этот вот прикровенный мотив Эдема многие исследователи находят и в книге «Песнь-песни». Запахи, ароматы, нарты, шафран, имбирь, корица, со всеми растениями благовонными, мирра, алоэ с лучшими ароматами. Четвертая глава описывает нам вот эти запахи.
7: «Светил, как солнце желанное мой, и румян, краше 10 000 других. Голова его золото червонное, кудри цвета вороного крыла вьются, как лианы на пальмах. Глаза его словно голубки у потоков воды, у рек молочных, среди изобилия. Щеки его цветник благоуханный, гряда благовонная. Губы его нежные лилии источают текучую мирру».
5: Но это такое прочтение не исчерпывает всех смыслов песни-песни. Всегда мы говорим про древнего иудея, который читает эту книгу, да, и он видит через эти образы любовь вечного к земному. Обращаясь к поэме «Песни-песни», необходимо учитывать и более широкий культурный контекст. Принципиальное различие между библейской литературой и литературой народов, которые окружали древний Израиль, ближневосточная лирика шумерская, аккадская, она сакральная лирика, религиозная, но в ней отражены ритуалы плодородия, которые чужды литературе Ветхого Завета. Они категорически осуждаются пророками. Но в Ветхом Завете, в книгах пророков, взаимоотношения Бога Яхвы и древнего иудея сравниваются с супружескими отношениями. Это своеобразный способ говорить на доступном языке об отношениях между Богом и человеком. То есть в основе этого союза принципы верности и нравственной чистоты. Вот эта метафора брака является смыслообразующей. «Супруг твой, создатель твой», Исаия. «Я властелин ваш», а буквально «супруг» в книге Иеремии, 3 главе. Так обращается Господь к израильскому народу. И мы видим, что здесь и супруг, и используется тот же самый язык. В тексте песни нам встречается ряд стихов, которые напоминают нам язык завета или союза, который Бог заключил с человеком. «Желанное мой мне принадлежит, а я ему». Уже 2 глава. Этот стих вот косвенно он где-то потом отразится у пророка Исаия, который говорит о том, что Бог говорит: «Я милость свою явлю, живущую в немилости. Тем, кто был не мой, скажу: ты народ мой, а он мне скажет: ты мой Бог». Когда мы следуем такой традиции толкования, раннехристианские авторы и христианские богословы, они видели в этой книге отражение союза Христа с Церковью, даже единение отдельного верующего человека со Христом. В этом принципиально ином контексте, учитывая духовную метафору брака, «Песнь-песней», книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
4: красивая поэтическая книга о любви. Да, это интересно. Вот какую цель ставил Бог, когда вдохновлял Соломона на написание этой книги, и потом она попала вот в канон Священного Писания. То есть это говорит об отношении Бога там, к браку, об отношении Бога к любви, об отношении Бога к этим отношениям. Это интересно, потому что не весь христианский мир разделяет то, о чем говорит книга «Песнь-песни». Можно сказать, что центральной личностью Библии задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя. Раскрыть себя, свое отношение к людям и, как сказать, открыть свою спасительную волю, свою спасительную инициативу, показать это.
8: Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все, дышавшее ложью, отшатнулось дрожа. Предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыльей надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Как-то я с некоторым удивлением прочла в одной книге по психологии, что конфликты в семье неизбежны, даже при самых хороших отношениях. И что дело вовсе не в том, чтобы их избегать или стараться замять, а в том, чтобы правильно их разрешать. Со временем, присмотревшись к жизни своей и окружающих, я убедилась, что это действительно так. Конфликтные ситуации подстерегают нас чуть ли не на каждом шагу. И в одних случаях дело кончается открытым спором, а в других – затаенной обидой. Как и почему возникают конфликты между родителями и детьми? Возьмем один из типичных примеров. Мама торопится закончить приготовление к приему гостей. Неожиданно обнаруживается, что в доме нет хлеба. Она просит дочь сходить в магазин, но у той скоро начало спортивной секции, и она не хочет опаздывать. Мама просит войти в ее положение. Дочка делает то же. Одна настаивает, другая не уступает. Страсти накаляются. В чем же все дело? Очевидно, что дело в столкновении интересов родителя и ребенка. Что же делать в таких случаях? Родители решают эту задачу по-разному. Одни говорят, надо настоять на своем. Другие же, напротив, считают, что лучше уступить, сохраняя мир. Так появляются два неконструктивных способа разрешения конфликтов. Первый – выигрывает родитель, второй – выигрывает только ребенок. Родители, склонные использовать первый способ, считают, что побеждать ребенка, ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему волю, так он на шею сядет, будет делать, что хочет. Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример поведения. Всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями другого. А дети очень чувствительны к манерам родителей и с раннего детства им подражают. Так что в семьях, где применяются авторитарные силовые методы, дети быстро учатся делать то же. Они как бы возвращают взрослым преподанный урок, и тогда коса находит на камень. Во втором случае выигрывает только ребенок. Родители либо боятся конфликтов, мир любой ценой, либо готовы постоянно жертвовать собой ради блага ребенка, либо и то, и другое. В этих случаях дети растут эгоистами, неприученными к порядку, не умеющими себя организовывать. В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство собственным ребенком и своей судьбой. В старости такие вечно уступчивые взрослые часто оказываются одинокими и заброшенными. И только тогда наступает прозрение. Они не могут простить себе мягкотелость и безответную самоотдачу.
0: Понимание – начало согласия.
3: Каков же путь благополучного выхода из конфликтов? Оказывается, можно повести дело так, что ни одна сторона не проиграет. Больше того, обе стороны окажутся в выигрыше. То есть конструктивный способ разрешения конфликта – это когда выигрывают и родитель, и ребенок. Итак, сначала родитель выслушивает ребенка, уточняет, что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, что его затрудняет и так далее. После того, как ребенок убедится, что мы слышим его проблему, он с гораздо большей готовностью услышит и нашу. Выслушав ребенка, нужно сказать ему о своем желании или проблеме. Это очень ответственный момент. Ребенку не менее важно узнать больше и точнее о нашем переживании, чем нам о его. Второй шаг – сбор предложений. Этот этап начинается с вопроса «Как же нам быть? Что же нам придумать?» или «Как нам поступить?». После этого надо обязательно подождать, дать возможность ребенку первому принять решение и только затем предлагать свои варианты.
0: Когда нет врагов, то не бывает войны.
3: Мирное решение не оставляет обиды. Напротив, сохраняется атмосфера дружеских отношений. А ребенок получает прекрасный урок, как вместе решать трудные вопросы. Конфликт исчерпан. Дорогие друзья, сегодня домашнее задание будет таким. При возникновении конфликта между вами и ребенком постарайтесь разрешить его конструктивным способом, а именно, когда выигрывают оба, и ребенок, и родитель. Используйте активное слушание, я-сообщение и сбор предложений, то есть те шаги, о которых мы говорили на этом уроке. Обязательно расскажите нам о том, какой получится результат. Если первая попытка будет неудачной, не расстраивайтесь, пробуйте еще и еще. Помните, что если Бог дал вам ребенка, значит, Он доверяет вам и дал вам достаточно сил, чтобы вы смогли справиться с этой задачей. Да благословит вас и вашу семью Господь!
1: Всегда радуйтесь!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Делайте ставку на молодежь. История, которую я хочу рассказать, записана в книге «Исход». И это история об Иисусе Навине. Это был человек, который сыграл ключевую роль во вхождении народа израильского в Ханаан в те древние времена, которые описывают книги Ветхого Завета. Итак, книга «Исход», 17 глава, 9 текст. «Моисей сказал Иисусу: „Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. И завтра я встану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей“». Это произошло в первый год странствования Израиля по пустыне. И что тогда из себя представляла израильская нация? Это необученные рабы, которые только что получили свободу, и они шли к новой земле, современной Палестине. И сзади на них стали нападать окружающие народы, которые были обучены военному делу, и нужно было отражать эти атаки. И Моисей обратился для того, чтобы вести битву с амаликитянским народом, обратился к Иисусу Навину. Кто был этот человек? Я хотел бы выделить только одно, что каким возрастом обладал он, сколько ему было лет. Итак, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы прочитать другой текст, Исход, 33 глава, 11 текст. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу. Как бы кто говорил с другом своим и возвращался в стан, а служитель Моисея, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Итак, здесь говорится о том, а этот текст написан намного позже, чем 17 глава, здесь говорится о том, что Иисус, сын Навин, был юноша. Представьте себе, юноша – это древнееврейское слово, означает молодого человека от 14 до 18 лет. Вот в этом возрастном диапазоне мы понимаем, что Иисус, сын Навин, был юношей, который не только был не обучен военному делу, но и был юношей. И Моисей ему говорит: иди собери мужей сильных, мужей, которые намного старше тебя, и начинай вести войну с амаликитянами. Как бы вы себя вели на его месте, на месте Иисуса Навина? Чтобы вы подумали, как я молодой человек, и мне доверяют такую крайне ответственную битву. Но Моисей знал, что делал. Он понимал, что в этом молодом человеке сокрыт необыкновенный и необъятный потенциал. Он может это сделать. Конечно, когда началась битва, и все-таки Моисей принял на себя эти обязательства и собрал армию и стал воевать, Моисей вместе со своим братом Аароном и Ором, они пошли на гору, и те начали молиться. И Моисей держал вот так руки и молился о том, чтобы Бог дал победу, дал в этом первом опыте управления армией Иисусу Навину, дал победу, чтобы он укрепился, чтобы он не разочаровался в себе и чтобы он был впоследствии великим лидером израильского народа после Моисея. И он выиграл эту битву благодаря тому, что Моисей и его братья, священники, молились. Они молились, и битва была выиграна. Чему учит нас эта история? Во-первых, почему Моисей выбрал Иисуса Навина? Он же был юноша, и это был очень чреватый по своим последствиям шаг. Если бы он не справился, если бы что-то пошло не так, то бы и сам юноша погиб, и израильская нация была бы под угрозой. Но Бог знал, что делал. Это он сказал Моисею это сделать. И вот ответ, почему он был выбран, записан вот в последнем стихе, в котором мы читали, что Иисус, сын Навин, не отлучался от скинии. Он любил Бога, он стремился познать Бога, и все изделия в скине, все эти символы, он видел, как все выковывали, как все обустраивали эту скинию. Он хотел там жить. И написано, что он не отлучался оттуда, потому что он постигал Бога через эти символы скинии, которые были, вот это святилище, которое было тогда у израильского народа. Это жертвенник, жертвенник для животных, жертвенных животных. Это хлебы предложения, то есть стол для хлебов предложения. Это жертвенник курения. Это семисвечник, который горел постоянно. Это престол благодати. То есть вот эти все символы, они имели огромное образное значение. И Иисус, Сын Новин, Он постигал Бога через это. И Бог, увидев, что Он тянется к Нему, что Он уже начинает знать Бога лично, Бог понял, что этому молодому человеку нужно доверить это самое ответственное дело. Сегодня мы живем в такое время, когда молодежь в результате того образования, которое получает, технологии, которые сегодня развиваются, она имеет намного больше понимания тех событий и тех процессов, которые происходят в земной истории. И если вы видите перспективного молодого человека, и он любит Бога, доверяйте ему много, доверяйте ему больше. И тем самым мы сможем достичь тех целей, которые ставит наше сообщество, социальное наше служение, те добрые дела, которые мы хотим совершить. Привлекайте молодежь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
2: Не трогай, мама не разрешает.
1: А я хочу играть.
2: Ты можешь их сломать.
1: А я не буду их ломать.
3: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
1: Я хочу с ними поиграть.
3: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
1: А я хочу сейчас.
2: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
3: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
1: Что?
3: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
4: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
5: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
1: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
2: Ах, да, это твои куклы, забирай.
5: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
1: Какое мороженое? Я тоже хочу.
2: Клубничное. Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
6: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
1: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
6: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
3: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
6: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
3: Таким образом, слой за слоем, и возникали эти курганы или тели.
2: Это как? Это что? Город стоит на городе?
3: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
7: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
1: Он жил 4 тысячи лет назад?
3: Да, Авраам жил около 4 тысяч лет назад.
1: Ого!
3: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
7: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
1: Как это боги? Ведь бог живет на небесах, и его никто не видел.
3: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
7: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
2: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
1: Он любил Бога, и Бог его любил.
3: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
2: И куда он пошел?
7: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
6: Приветствуем вас славным именем Иисуса Христа. Мы продолжаем изучение удивительной книги «Откровения». В прошлый раз мы изучали тему о запечатлении, как Господь будет работать с последним поколением, как Он призывает свой народ принять печать живого Бога. И вот сегодня мы открываем весть о семи трубах. Видение о семи трубах – это один из наиболее трудных отрывков, особенно в книге Откровения. И как мы видим, изучая прошлые разы, мы приходим к очень важному мнению, что книга Откровения дает нам четыре основных вести. Первая основная весть – это весть к семи церквам, то есть семь церквей. Вторая весть – это видение о семи печатях или семь печатей. Третья весть – это семь труб. И четвертая весть – это семь последних язв. И как интересно, таинственным и интересным образом все эти вести, они переплетены друг с другом. Так, весть к церквам, она связана с вестью о печатях. И семь труб связаны с семью язвами. Итак, звучание труб. Сегодня мы будем изучать трубы. Что такое трубы? Почему нам важно знать символику этой вести и расшифровать эту символику и посмотреть, что же Господь хочет открыть нам. Итак, звучание труб всегда и в Ветхом, и в Новом Завете означало вмешательство Бога. Когда Израиль призывался к войне, или когда еще не было такого израильского государства, но было общество израильское, то и тогда звучание труб означало призыв к войне. Также, когда воцарялся царь на престоле Давидовом, также звучала труба, и весь Израиль собирался. Когда собиралось народное собрание или народное вече, когда были важные события, важные мероприятия, и тогда звучала труба. Также труба звучала для того, чтобы предупредить об опасности. И также она звучала, когда провозглашалось очень важное служение в храме. Итак, трубный звук в Ветхом Завете – это появление Бога в ходе самых важных событий в истории Израиля. Семь труб, о которых мы будем сейчас читать и изучать, это ответ Божий на страдания народа Божьего. Это своеобразный Божий гнев, который воспламеняется и вызывает суды над теми, кто притеснял его народ. Когда мы изучали видение о семи печатях, мы там видели, что народ Божий вопиет. В 6 главе, в 10 тексте говорит: «Доколе, Господи, будет длиться эта несправедливость? Доколе ты не заступаешься за наш и свой авторитет, и авторитет своего попранного закона?» И вот Бог посредством семи труб и излития этих семи труб проявляет и показывает свою реакцию вот на эту несправедливость и вред, который причинялся его народу в течение многих столетий и тысячелетий. Суды семи труб исключительно относятся к тем, кто не имеет печати Божьей, кто сопротивляется к Богу. А те, кто на Божьей стороне, суды этих семи труб не касаются их, эти суды не поражают их. Открывая 8 главу книги Откровения, мы начинаем читать об этих трубах. И первый текст мы изучили, когда смотрели видение о 7 печатях, и первый текст – это 7-я печать. И поэтому история труб начинается со 2 текста 8 главы. «И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить». Итак, очень такое красочное описание того, что происходит там перед жертвенником. И здесь мы встречаемся с ритуалом описания принесения ежедневной жертвы. Как это происходило во время принесения ежедневной жертвы в храме? Кровь агнца, которого приносили в жертву, она должна была стечь и стекать к подножию жертвенника всесожжения. И когда она уже стекала, тогда священник возносил курение внутри храма. Он входил в первое отделение святилища и там возносил курение. Когда это курение было вознесено, стояло 7 священников с трубами наготове, и они трубили. И таким образом трубы священников означали окончание церемонии ежедневного жертвоприношения. И вот, как мы видим, Бог пытается ответить на вопросы святых, умерших мучеников в 6 главе 10 тексте. Они задавали вопрос: «Доколе, владыка, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И вот Бог дает им ответ. Он показывает, что все находится под контролем, он видит несправедливость, и он начинает частично и постепенно наказывать эту несправедливость. 8 глава 7 по 12 текст как раз описаны здесь трубы, 4 трубы или 4 ангела, которые трубят, и эти суды изливаются на планету Земля. Как мы говорили в прошлый раз, печати – это частичные или предварительные суды Божьи над народом Божьим, чтобы пробудить его, чтобы он искал Господа. Трубы – это предварительные или частичные, такие локальные суды Божьи над нераскаявшимся миром, над неверующими людьми, для того, чтобы они пришли в себя, обратились к Богу и покаялись. Итак, первая труба. Давайте прочитаем первую трубу. «Первый ангел вострубил» в 7 тексте, «и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Здесь, конечно, сплошь и рядом мы встречаемся с символикой. Символическое понимание или аллегория. Град и огонь. Град и огонь – это 7-я язва исхода. Как интересно, что мы имеем, значит, аллюзию на 10 египетских казней, потому что трубы, они очень похожи на египетские казни во время исхода. И здесь как раз виден мотив исхода. И как раз град и огонь, который изливался тогда и сейчас, это аллюзия или намек, или метафора того, что суд будет над притеснителями. Третья часть дерев сгорела. Интересно, что в истории о печатях мы читали что четвертая часть людей умерла или была поражена. Здесь третья часть. Почему Бог использует вот эти понятия, пытаясь показать, что эти суды будут частичными, ограниченными, не всеобщими. Это не будет касаться всех людей и всего человечества. Дерева. Когда мы смотрим Ветхий Завет и пытаемся найти ответ на этот вопрос, что такое растения или деревья в Ветхом Завете, мы приходим к пониманию, что пророки говорили и писали о деревьях или о насаждении Господнем, как об Израиле. То есть народ Божий – это дерево. И здесь в первой трубе мы читаем, что поражается как раз это дерево и деревья, поражается вся трава. Таким образом, Бог хочет сказать, что суд Божий будет изливаться на Израиль из-за распятия Иисуса Христа. Итак, первая труба трубит и возвещает, что даже если люди распяли Иисуса Христа, даже если Христос был отвергнут и висел на кресте, но суд Божий будет все равно излит. И так и произошло в истории. Иудеи, иудейский народ получил своеобразное наказание Божие, и Иерусалим был взят и подвергнут казни, огню, мечу. Иудеи были рассеяны в 70-м году нашей эры. Сбылась первая труба. Далее мы читаем о второй трубе во втором, восьмом и девятом текстах. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Вторая труба – это большая гора. Большая гора, мы, изучая Библию, изучая книгу Откровения и другие пророчества, приходим к выводу и к пониманию, что гора – это царство, горы – это империя, большая гора – это большая империя. Падение большой горы – это падение или низвержение большой империи. И здесь нам на мысли приходит, значит, падение Вавилона, о котором писали древние пророки Иеремия, Исаия, Иезекииль. Но мы понимаем, что в эпоху Иоанна Вавилона уже не было, но апостолы намекали своим последователям и первым христианам, что современный им Вавилон – это Рим, это Римская империя. И поэтому здесь мы видим намек на первую язву исхода. Потому что когда был исход, и Господь навел первую казнь на воду и превратил ее в кровь, и поражена была также рыба. То есть этим Господь поражал величие вот этого государства. И здесь мы читаем, что вторая труба символизирует падение Римской языческой империи. Следующий ангел трубит в 10 и 11 тексте. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Большая звезда. Мы эту большую звезду встретим также и в 9 главе. Но опять нам на память приходят тексты, когда Христос говорил апостолам: «Вот я видел звезду, спадшую с неба». И мы понимаем, что это имеется в виду падение сатаны. То есть третий ангел говорит о деятельности сатаны, третья труба, который делает все, чтобы замутить или затемнить источники и реки истины и чтобы люди не увидели спасения. Поэтому он выводит своих лжеучителей и лидеров человеческой религии. И они предлагают народу полынь, горькие воды, горькое вероучение. Это символ горечи, символ греха, символ отступничества и богопротивления. Но вот мы читаем о четвертой трубе. Четвертый ангел в 12 тексте «Вострубил». И поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. Итак, солнце, луна и звезды. Здесь нам приходит на память девятая язва исхода. То есть, когда нету светил, значит, наступает тьма. Итак, четвертая труба – это тьма. А что такое тьма? Тьма – это отсутствие света, отсутствие Евангелия. Это символ греха, это следствие пренебрежения и отвержения Евангелия Иисуса Христа. Что же происходило на протяжении истории? Что хочет Бог сказать этой трубой? На протяжении истории, особенно в средние века, мы читаем, что и особенно после средних веков мир заполонили разные учения и философские направления, разные течения. Появилась интеллектуальная революция, рационализм, скептицизм, гуманизм, либерализм, секуляризм. И вот Бог говорит, что будет нарастать все это, и это он связывает с тем, что будет теряться солнечный свет, будет нарастать тьма. И интересно, что когда мы откроем и будем читать 9 главу, где сказано о 5 и 6 трубах, мы видим, что весь этот процесс нарастает. Интересно, что живя на этой планете, греховной планете Земля, мы должны понять, что все здесь подвержено закону энтропии или закону уничтожения и саморазрушения. То есть все идет с математической прогрессией и все более и более и сильнее разрушается. И поэтому в 8 главе 13 тексте провозглашает здесь Бог: «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба, и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Итак, четыре горя, четыре трубы были вострублены, и суды Божии были излиты на человечество, на народ, который не раскаялся. И вот в 13 тексте мы читаем, что гриф или наподобие орла в греческом оригинале написано, летит вот это животное, здесь написано ангел, но это гриф или орел, и это символ нависших судов Божьих. И Бог хочет подчеркнуть и сказать, что три оставшиеся поражения или бедствия не будут сдерживаться, они будут нарастать, и проявление сатанинской ярости все более и более будет усиливаться и увеличиваться на планете Земля. Девятая глава состоит из двух частей. С 1 по 12 тексты – это первая часть, и с 13 по 21 тексты – вторая часть. Здесь пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. Помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». И здесь описано по виду, на кого похожа саранча. Но вот здесь самое важное, 10 текст. «У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2. 5-я труба, упавшая звезда, она падает на источники вод, на бездну. И открывает эту бездну, отпирает эту бездну. И оттуда выходит саранча, и оттуда выходит также дым. Когда выходит дым или появляется дым, это символ суда и наказания. Саранча, что это такое? Саранча – это демонические силы. И как апостолы писали, это мироправители тьмы века сего и духов злобы поднебесных. Как будто демонические силы содержатся в определенном месте, в определенной бездне. Так рисует Библия. И здесь символически они отпускаются. Бесовская саранча вызывает невыносимые психологические страдания. Люди желают убить сами себя, желают покончить свою жизнь суицидом. И здесь говорится о 5 месяцах. Интересно, что когда мы изучаем Ветхий Завет, мы видим, что 5 месяцев ковчег Ноя был под защитой Бога, и он носился после потопа и во время потопа на водах. И здесь мотив того, что Бог будет защищать от этих демонических сил народ Божий. Но вот Иоиль пишет также об этой саранче. И когда мы открываем Иоиля 2 главу с 4 по 5 тексты, мы видим то же самое описание, и Иоиль очень красочно говорит об этой саранче и о наступлении этой саранчи, что она также не дает покоя, что оно выходит как большое войско, что оно поражает, что она наполняет землю и выходит как дым. Но интересно, что это также символизирует темные силы, которые выпущены. Вред наносится идеологически. То есть Бог разрешает, чтобы вот этот поток зла был внедрен как бы в человечество, и чтобы зло смогло проявляться. 5-я труба – это последствия духовного упадка и отступления. Потому что мы читали в истории о печатях и о первых трубах, что человечество, христиане и просто люди, они отходили от Бога все дальше и дальше. Но Бог не может смотреть на все это просто так. И Он пытается как-то пробудить людей. Потому что люди все... Каждым поколением они придумывают разные учения. Деизм, нигилизм, рационализм, коммунизм, атеизм. Но Господь говорит, что защита ваша у Христа. Надо защищаться от демонов. И это защита у Иисуса Христа. И вот, завершая эту главу, мы читаем о 6-й трубе. 6-й ангел вострубил с 13 текста. «И я услышал один голос от 4 рогов, говоривший 6-му ангелу, «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были 4 ангела на час и день и месяц год. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его». И вот опять мы здесь читаем в 19 тексте: «Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы». И в конце мы читаем: «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, и в 21 тексте. «И не раскаялись они в убийствах, чародействах, блудодеянии и воровстве». Четыре ангела при реке Евфрате напоминают нам четырех ангелов, которые сдерживали четыре ветра при запечатлении в 7 главе. Что такое река Евфрат в Ветхом Завете? Река Евфрат – это такое символическое разъединение или граница между народом Божьим и его врагами. Это место угрозы для народа Божьего. И вот Бог говорит, что Он уберет ограничения, Он освободит какие-то силы при реке Евфрате, и Он разрешит и даст силам зла возможность действовать. Интересно, что все на планете Земля действует по повелению и по допущению нашего Господа и Бога. Сила во рту и хвостах. Что это такое? Хвост – это символ обмана и ложного учения сатаны. Сатана пытается совратить, увлечь, обмануть, обезоружить человека. И поэтому он это делает через свои учения. Он действует очень тонко и изощренно, чтобы отвратить людей от Бога. Итак, мы здесь начинаем понимать, что Бог через весть о 7 трубах пытается пробудить людей и показать, что все более и более увеличивается противостояние между силами добра и силами зла. Силы света все больше сталкиваются и отделяются от сил тьмы. И здесь мы видим, как автор Откровения постепенно ведет все к кульминации. Мы об этой кульминации будем читать в 16 главе, когда здесь автор по внушению от Святого Духа пишет о битве Хармегидо или Армагеддон. И здесь мы видим, что все приготавливается к этой битве. Все и вся и все. Господь ожидает нас, чтобы мы откликались на Его зов. Господь учит нас, Господь ведет нас по жизни, руководит нами, пытается вразумить нас, и мы призваны не сопротивляться Господу. Поэтому история о 7 трубах – это история о нас и о нашей жизни. Бог желает, чтобы мы поняли и приняли Его заботу о нас. Он ожидает, когда мы верим нашей жизни, Его руководству и Его водительству. Он ждет, когда мы полностью подчинимся Ему, потому что Господь является нашим Господом и Спасителем. Христос – руководитель нашей жизни. Он – Избавитель. Он ведет нас по жизни. Он хочет нас благословить, и чтобы мы находились с Ним в близких и хороших отношениях. Да благословит нас Бог в этих духовных исканиях, да даст нам силы одержать победу и встать в ряды рабов Божьих, детей Божьих и составить народ Божий. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами. Спасибо за письма. В них я нашла новые интересные рецепты. И еще раз убедилась в том, что тема питания поистине бесконечна. Надеюсь, что и вы откроете сегодня нечто новое и вкусное для себя и своих близких.
1: Борщ. В кипящую воду добавить нарезанные соломкой картофель, капусту и 1 стакан вареной фасоли. 1 луковицу мелко нарезать. 1 морковь натереть на крупной терке. Пассеровать с 1 столовой ложкой растительного масла. Добавить в борщ. Помидоры 5-6 штук бланшировать. Протереть через сито. 1 вареную свеклу натереть на крупной терке. Добавить сок 1/2 лимона. Протертые помидоры перемешать. Добавить в борщ 50 граммов чернослива и свекольную заправку. Посолить. Довести до кипения. Добавить 1 зубчик чеснока, чуть-чуть мяты и мелко нарезанную зелень. Вновь довести до кипения. Закрыть крышкой и дать постоять 10 минут.
2: У этого борща очень интересный аромат, хотя блюдо казалось бы давно всем известное.
1: Ризотто. 1 зубчик чеснока и 1 луковицу мелко нарезать. Пассеровать с 2 столовыми ложками растительного масла. Затем добавить 200 граммов риса. Тщательно перемешать. Добавить немного кипятка. Варить без крышки. Когда рис набухнет, добавить остальную воду. Посолить. Периодически помешивать. В конце добавить 50 граммов натертого на крупной терке сыра. Перемешать, закрыть крышкой и выключить. Соус для ризотто. 1 зубчик чеснока и 0,5 килограмма лука мелко нарезать и пассеровать с 2 столовыми ложками растительного масла. 5-6 штук помидор бланшировать, очистить от кожицы, нарезать, добавить в пассеровку. Тушить до готовности. В конце добавить соль и базилик.
2: Надеюсь, в дальнейшем с вашей помощью открыть для себя новые рецепты вкусной и здоровой пищи.
0: Будьте здоровы и приятного аппетита!
2: Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня в программе «Возрождение» мы продолжаем цикл бесед «Святость уст». И тема разговора сегодня – сплетни. Как и прежде, источником нашей информации является Библия, Священное Писание, где мы находим следующую заповедь. Книга Левит, 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». Перед нами здесь два запрета, две заповеди. Первая – «не ходи переносчиком», вторая – «не восставай на жизнь ближнего». Взаимосвязаны ли эти две части одного предложения, эти две фразы, соединенные союзом «и»? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть, как слово связано с заповедью «не убивай». И мы находим в Священном Писании в книге Притчи в 12 главе, 18 стихе такие слова. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Пустослов, человек, который выпаливает слова бездумно, может уязвлять, как мечом, принося раны, принося в конечном итоге смерть. Иисус Христос в своем комментарии на заповедь «Не убивай» в Евангелии от Матфея в 5 главе, в стихах 21 и 22 оставил следующие слова. Матфея 5 глава, стихи 21 и 22. «Вы слышали, что сказано древним «не убивай»? Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака»? Подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Раскрывая смысл заповеди «не убивай», Иисус Христос говорит о том, что нарушается она в том числе и словом, когда человек говорит оскорбительное, когда называет словами унижающими, оскорбляющими ближнего своего. Потому в действительности есть, согласно Библии, взаимосвязь между фразой «не ходи переносчиком» и второй «не восставай на жизнь ближнего твоего». Слова очень сильно воздействуют на ближнего, принося в том числе ему смерть. Но кто-то может сказать, а если я говорю правду? Ведь то, что я рассказываю о ближнем, та информация, которую я переношу, ведь это в действительности соответствует истине. Это не ложь. Я не лгу, я не обманываю. Так в действительности было. Что говорит об этом Священное Писание? Слово «переносчик», которое используется в исследуемом стихе, представляет собой перевод древнееврейского слова «ракил», которое, в свою очередь, происходит от глагола «ракал», означающего «двигаться», «странствовать», «развозить», «разносить». Отсюда «разносчик», «разносчик новостей», «информатор», «передатчик информации». Мы находим использование этого слова в книге «Притчей», и переводится это так. 11 глава, стих 13. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Ракил – это именно тот, кто рассказывает нечто о ближнем. Рядышком здесь, в 20 главе книги Притчей, стих 19 говорит: «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну». И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Итак, запрещено в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, в Законе Господнем именно вот это – рассказ, именно передача информации о ком-либо. Но если эта информация правдивая, можно ли ее передавать? Снова задаем мы вопрос. Слово Божье второй фразой объясняет замысел первой. «Не восставай на жизнь ближнего твоего». То есть, если это слово представляет собой посягательство на человека, на его репутацию, на его доброе имя, если оно преследует цель как-то урезать, ущемить жизнь человека в каком-либо смысле, если это негативная информация, если она выставляет человека в негативном свете, вот тогда она является запрещенной. Господь не говорит о том, что нам нельзя рассказывать о других правду, которая хорошо человека представляет. Библия не говорит о том, что мы не можем быть разносчиками добрых вестей. Запрет налагается на всякого рода унижающую, негативную информацию любого рода, которая принижает человека и выставляет его в невыгодном свете.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Посмотрим, как эта заповедь переводится на русский язык в иных переводах Священного Писания. Мы находим в переводе Давида Иосифона следующую фразу: «Не ходи сплетником в народе твоем». В переводе Кулакова сказано: «Не разноси сплетен в народе твоем». Еще раз, в качестве вывода, заповедь Господня запрещает разносить, передавать третьим лицам любую информацию о человеке, которая приносит ему, его работе, его репутации, его личной жизни вред, которая представляет его в невыгодном свете. В качестве иллюстрации, которая должна на образном уровне очень основательно запечатлеть эту заповедь Священного Писания в сознании, я приглашаю вас послушать, что написано в 72-м псалме, в стихах 8 и 9. Псалом 72, стихи 8 и 9. «Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Попытайтесь себе представить визуально эту картину. Язык. Вот отверзаются уста, и человек язык свой обнаруживает, и затем этот язык начинает путешествие. Он расхаживает по земле, он переходит к соседям через забор, он появляется в соседнем микрорайоне, он поражает человека по ту сторону земного шара. Язык в состоянии натворить очень много зла. Есть еще один термин, который используется в оригинале Священных Писаний для рассказа о грехе сплетен. Это слово «роган». Глагол «роган» означает дословно «говорить шепотом». И, соответственно, в описании человека, который совершает это действие, имеется в виду тот, кто говорит шепотом. А переводится в синодальной русской Библии этот термин словом «наушник». Вот, например, что мы читаем в книге «Притчи» в 16 главе, в 28 стихе. Притчи 16:28. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». В 18 главе стих 8 говорит, 18:8, «Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева». Перед нами очень яркий образ. Если вы любите сладкое, если вам нравится лакомиться сладким, скажите, почему вы продолжаете наносить вред своему здоровью, несмотря на то, что понимаете вред от чрезмерного употребления сладкого? Вот тот же ответ существует на вопрос, почему так приятно слушать сплетни. Они, сказано, как лакомство и входят во внутренность чрева. То есть появляется зависимость человека от внешнего фактора. Далее, в книге Притчи в 26 главе стих 20 содержит такие слова. «Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает». Везде в этих местах Священного Писания у нас слово «наушник». Синодальная Библия была подготовлена к переводу и изданию в 1876 году. С тех пор язык, конечно же, изменился, и слово «наушник» сегодня уже более, как правило, в современном языке не описывает человека. Слово «наушник» передает сегодня информацию об устройстве, которое подает сигнал непосредственно в слуховой канал. Человек надевает наушники для того, чтобы никто больше, кроме него, этот звук не слышал. Именно эта идея описывается в Слове Божьем. Причина, по которой сплетник говорит шепотом, заключается в том, чтобы его не услышал человек, о котором он разносит негативную информацию. Именно это запрещено. И если нет дров, огонь угасает. Если нет сплетничества, раздор утихает. В русском языке сформировался целый ряд пословиц на эту тему. Например, «не слыша – слышишь, не видя – видишь». Человеку кажется, что он на самом деле был там, слышал те слова, о которых ему рассказывает сплетник. Но это впечатление обманчивое. Он на самом деле не знает, так ли это. Но картина, образ, информация формируется в сознании в соответствии с тем, что было услышано. Еще одна интересная фраза, вновь из опыта народной мудрости. «Хороши пирожки-гороховички». Вот делается такое утверждение о качестве продукции. А дальше сказано: «Я не едал, а дедушки слыхал». Вот мой источник информации. Но, оказывается, и это еще не все. А дедушка видал, как мужик на базаре едал. Вот так вот работает сплетня. Передается информация, как будто бы точная, как будто бы описывающая реальность, действительное положение вещей. А на самом деле это может быть передано через десятые руки. И все мы знаем, сколь много информации теряется в процессе ее передачи. Ну и еще одна фраза в качестве иллюстрации. «Выпустишь с воробышка, а вырастет с коровушку». Вот так вот работают сплетни. Мы рассмотрели с вами некоторые заповеди, данные в Священном Писании для говорящего. Но, как известно, у беседы всегда есть две стороны. И Библия, конечно же, не обходит молчанием и того, кто слушает, кто воспринимает информацию.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Посмотрим, как рассматривается вторая сторона этой проблемы в Слове Божьем, и

0: словом «внимать» в форме запрета «не внимай» – это древнееврейский глагол «наса». И «наса» дословно означает «поднимать», «нести» и «брать». Потому значение такое – «не принимай», «не неси», «не поднимай» этого слуха. В книге пророка Исаии в 33 главе на эту тему читаем стихи с 13 по 17. Книга пророка Исаии, 33 глава, стихи с 13 по 17. Книга пророка Исаии, 33 глава, стихи с 13 по 17. «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Задается очень важный вопрос о том, кто может выдержать, кто может пережить вечный огонь Божьего суда. И дается ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Господь говорит о том, что человек, затыкающий уши свои, чтобы не слышать плохого, чтобы не слышать недоброго, увидит царя, пройдет через опыт вечного суда и сможет перейти через пламя и огонь пожирающий. В книге «Псалтирь» в 14 главе об этом сказано так. Стихи с 1 по 4. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет» и так далее. Говорится о человеке, который не принимает поношения на ближнего своего, который отказывается внимать сплетням. Таким образом, заповедь Господня звучит довольно ясно. Не только не говори, не только не ходи переносчиком в народе твоем, не только не разноси негативной информации, но и не внимай, не слушай, не принимай поношения, затыкай уши, когда речь идет о нарушении этой заповеди Божьей. Ну а что делать, если все-таки какие-то слова уже попали в уши? Что делать, если вам невольно пришлось стать свидетелями нарушения этой заповеди? У Господа есть на этот счет также довольно четкое предписание. Мы смотрим с вами на книгу Второзакония, 13 главу, стихи с 12 по 14. Глава 13, стихи с 12 по 14. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали». То есть, говорит Господь, если тебе станет известно, если придет тебе информация, если тебе сообщат, что вот так-то и так-то делают в том-то месте, то сделать нужно следующее. «Ты, — говорит 14 стих, — разыщи, исследуй и хорошо расспроси». Не верь просто на слово, не подозревай человека в том, в отношении чего у тебя нет достоверной информации. Не нужно просто предполагать, что сказанное правда. Не доверяй, но проверь, а именно разыщи, исследуй и хорошо расспроси.
1: В эфире программа «Возрождение».

Тема эта, тема о восприятии информации о другом человеке, которая рядом не присутствует, в Священном Писании обсуждается неоднократно. Посмотрим также на книгу Второзаконии, 17 главу, стихи со 2 по 4. Второзаконие, 17 глава, стихи со 2 по 4. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь». Перед нами здесь обвинение очень серьезного характера, обвинение в отступлении от Бога, обвинение в идолопоклонстве, обвинение в язычестве. Если тебе донесено будет, если тебе скажут, если ты услышишь, то призыв – одно слово, один глагол, но ты разыщи. И сказано, ты хорошо разыщи. Теперь вопрос. Когда ты вознамеришься проверить, правда ли то, что говорят, или нет, где нужно узнавать информацию, у кого нужно спрашивать? Священное Писание раскрывает перед нами и путь решения этого вопроса. В книге «Левит» в 19 главе читаем стих 17. Левит 19:17. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Не враждуй в сердце. Как правило, когда мы слышим сплетни, и нам рассказывают что-то негативное о третьем лице, если это в действительности звучит нехорошо, то тогда в сердце появляется отторжение, неприятие этого человека, его действий, его слов. Появляется возмущение, появляется вражда. И Господь говорит: «Не враждуй в сердце». Вместо этого обратись непосредственно к самому человеку, к тому, о ком это говорят, и пойди поговори с ним. Сказано: «Обличи ближнего твоего». В подлиннике два глагола используются. И перед нами фраза «увещевай, увещевай ближнего твоего». Иисус Христос в словах Своих, которые записаны в Евангелии от Матфея, в 18 главе, предлагает изъяснение шагов, которые необходимо сделать во исполнении этой заповеди Торы. Говорится, если согрешит против тебя ближний, брат твой, тогда пойди и вначале поговори с ним. Если не послушает тебя, скажи двоим или троим, чтобы устами двух-трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если не послушает их, скажи тогда всему собранию. Именно такой должен быть путь. Если вы услышали что-то о человеке, что представляет собой информацию негативного плана, не верьте на слово. Поговорите вначале с человеком. Разузнайте, расспросите у него. Если вы чувствуете, что не удается решить вопрос, тогда можно просить свидетелей, тогда можно обратиться к тем, кто присутствовал там и так далее. И затем только лишь можно выносить вопрос на общее собрание, когда решается вопрос в конгрегации, в общине народа Божьего. Русские пословицы очень уместно передают суть Божьих замыслов в отношении сплетен. Например, кто говорит, тот сеет, кто слушает, тот собирает, тот пожинает. Заповедь Божья обращена не только к тому, кто говорит, но и к тому, кто принимает информацию. Кто говорит, тот сеет, кто слушает, тот собирает. Запрещено и говорить, и слушать то, что представляет собой негативную информацию о человеке. И еще из русских пословиц: говоря про чужих, услышишь и про своих. Действует закон возврата. Что посеешь, то и пожнешь. Сегодня, раскрывая Священное Писание на тему сплетен, мы находим
ясные и четкие Божьи заповеди. Представьте, как хорошо было бы, если бы мы эти заповеди соблюдали. Когда можно было бы не бояться, что за твоей спиной кто-то что-то о тебе рассказывает, что нацелено унизить тебя, оскорбить, лишить перспектив развития, обретения преимуществ в жизни и так далее. Заповеди Господни все до единой даны для того, чтобы человеку принести благословение. В 5 главе книги Второзакония сказано: «О, если бы сердце у них было таково, чтобы исполнять заповеди мои, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Если мы живем по заповедям Всевышнего, это приносит благословение нам лично, тем, кто рядом с нами, и всему миру в конечном итоге, учитывая скорость, с которой распространяются по миру слова. В израильском народе, в народе, который знает и стремится жить по законам Торы, вот уже более 3500 лет, сохранилось много интересных записей и иллюстраций того, что значит исполнять предписания о запрете на наушничество. Невозможность возместить ущерб от вредной сплетни описывается в хасидской притче о человеке, который ходил по общине и позорил раввина. Однажды, ощутив угрызение совести, он попросил прощения у раввина и заявил, что согласен на любое наказание. Раввин повелел ему взять несколько пуховых подушек, распороть их и пустить по ветру пух. Человек так и сделал и пришел и доложил об этом раввину. Тогда тот повелел: «А теперь иди и собери весь пух назад в подушки». Человек стал протестовать. «Это невозможно», – сказал он. «Конечно», – ответствовал раввин. «И хотя ты можешь искренне сожалеть о причиненном тобою зле и желать его исправить, также невозможно исправить зло, причиненное словами, как и собрать весь пух». В Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, в описании сплетен сказано так: «Сплетник стоит в Риме, а убивает в Сирии». Так действенно и на таком большом расстоянии приносит зло сплетня. В Гемаре читаем: «Сказал раввин Элиазар бен Парта: если хочешь знать, сколько вреда от злого языка, то посмотри, как пострадали наши отцы в пустыне Синай из-за разведчиков. Разведчики говорили плохо о стране, то есть о камнях и деревьях. До этого наши предки грешили в пустыне 9 раз, и все им простилось. А приговор умереть в пустыне был им вынесен только за злой язык». Сегодня всякому, кто честно анализирует себя, свои привычки речи во свете Священного Писания, Библии, Слова Божия, есть о чем задуматься. Если этот разговор о сплетнях коснулся и вас, если вы чувствуете за собою вину по причине нарушения этой воли Божьей, я приглашаю вас искренне в молитве принести Всевышнему покаяние. Он очищает от всякого греха. И если грех исповедан, с искренним желанием его оставить, приносит Господь вновь благословение и счастье в жизнь. Пусть именно это станет вашим достоянием сегодня.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
0: Сегодня мы поговорим о человеке, который известен во всем мире как один из самых великих ученых.
2: Исаак Ньютон родился в Англии на Рождество 1642 года в семье фермера.
0: Мальчик появился на свет таким крошечным, что его можно было искупать в пивной кружке. В ту холодную зимнюю ночь казалось, что больной, недоношенный ребенок вряд ли выживет. Тем не менее, постепенно он набирался сил.
2: Он рос пугливым, не играл со сверстниками. И не только потому, что не хотел, но и потому, что они не были слишком хорошо к нему настроены. С ним было неинтересно. Он выигрывал в любые игры, требующие сообразительности.
0: Свой первый физический эксперимент Ньютон, по собственным воспоминаниям, поставил в день смерти Оливера Кромвеля. В этот день разыгралась сильная буря, длившаяся 3 дня. Ньютон был мальчиком неловким, неуклюжим и всегда проигрывал физические соревнования, но, тем не менее, участвовал в них. В тот день прыгали в длину. Ньютон заметил, что если подобрать момент прыжка, когда ветер достигнет максимальной силы, то прыжок удается легче. Воспользовавшись этим, он выиграл соревнование.
2: Когда мать Исаака овдовела 2-й раз, его забрали из школы для работы на семейной ферме. Исаак очень сильно скучал по учебе, и мать понимала это. Когда Кинг-колледж предложил снизить плату за обучение ввиду его способностей и бедности, Исаак вернулся и завершил образование. С особым трепетом Ньютон относился к Библии. Он изучал ее всю жизнь. Считал, что в Священном Писании зашифровано послание высших сил о будущем мира. Преподаватели и другие студенты были впечатлены его знанием Библии.
0: В 19 лет Ньютон поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета с намерением стать служителем англиканской церкви. Вновь он столкнулся с трудностями. Поскольку он не мог оплачивать обучение, то по много часов каждый день работал в столовой, выполнял другие виды работ для профессоров, чтобы продолжить учебу.
2: В 1668 году Ньютону была присвоена степень магистра. Через год он получил почетную Люкасовскую физико-математическую кафедру. А еще через 2 года Ньютон построил 2-й зеркальный телескоп. Демонстрация телескопа произвела сильное впечатление на современников. И вскоре после этого Ньютон был избран членом Лондонского королевского общества, президентом которого он стал впоследствии. Исаак Ньютон, создатель теоретических основ механики и астрономии, разработал дифференциальное и интегральное исчисление, а также является автором важнейших экспериментальных работ по оптике.
0: Ньютон был упорным тружеником. Никогда не отвлекался от темы, пока не исчерпывал ее до конца. Он старался экономить время на еде и сне, почти никогда не ужинал и мало спал. Иногда, чтобы отвлечься от научных дум, он читал под вечер что-нибудь полегче, например, по медицине. Он прекрасно знал анатомию и физиологию, различные методы лечения, что в большей мере способствовало его завидному долголетию. Кроме всего этого, Ньютон посвятил себя полномасштабному исследованию Библии. Он пишет хронологию древних царств и замечания на книге пророка Даниила и Откровения святого Иоанна. Ньютону принадлежат также труды и по многим другим богословским вопросам, общее количество страниц которых составляет около 40 тысяч.
2: Интересно, что он высоко ценил и сам считал главным делом своей жизни именно свои богословские сочинения, хотя почитавшие его как ученого современники на них и не обращали внимания. Когда Ньютон находился на улице и ему приходилось произносить имя Божье, он всегда снимал при этом шляпу. Он писал: «Атеизм бессмыслен. Когда я смотрю на Солнечную систему, я вижу Землю на достаточном расстоянии от Солнца, чтобы получать достаточное количество тепла и света. Это не произошло случайно».
0: Времена трудностей и борьбы в жизни Исаака Ньютона не привели его к ожесточению. Напротив, по его собственным словам, он стал ближе к Богу. В свое время он говорил: «Испытания являются лекарством, которое наш милостивый и мудрый врач дает нам, потому что мы в них нуждаемся. Будем же доверять его мудрости и благодарить его за то, что он прописывает».
2: Биограф Исаака Ньютона Майкл Уайт, опираясь на сохранившиеся рукописи ученого, утверждает, что Ньютон не только основоположник современной науки, но и глубоко верующий человек. Что касается закона всемирного тяготения, то ученый верил в то, что силой тяжести управляет Христос.
0: Скончался Исаак Ньютон на 85-м году жизни в ночь на 31 марта 1727 года. В день его похорон был объявлен национальный траур. Он был торжественно похоронен в английском национальном пантеоне в Вестминстерском аббатстве. Над его могилой высится памятник с бюстом и эпитафией.
2: Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, который почти божественной силой своего ума впервые объяснил с помощью своего математического метода движение формы планет, пути комет, приливы и отливы океана, прилежный, проницательный и верный истолкователь природы, древности и священного писания. Он прославил в своем учении всемогущего Творца. Требуемую Евангелием простоту он доказал своей жизнью. Пусть смертные радуются, что в их среде жило такое украшение человеческого рода.
3: Велика милость Господа!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, если Богу ненавистен развод, то почему по закону Ветхого Завета легко его получить, как сказано во Второзаконии 24 главе, все, что нужно было делать мужу, это написать жене «я развожусь с тобой», и брак переставал существовать. Но это не совсем так, потому что там немножко сказано по-другому. Сейчас мы не будем дословно исследовать этот текст. Если было какое-то нагое дело, порочное дело, постыдное дело со стороны мужа или жены, да, то есть речь идет об этом. Хотя переводить этот текст могут быть, можно по-разному. Разные есть возможности интерпретации некоторых слов. Но проблема в чем? Проблема, самая главная проблема, о которой мы сейчас можем поговорить, это то, что Иисус Христос, когда пришел и объяснял многие заповеди и законы Ветхого Завета, он говорил, а вначале было не так. Тоже спрашивали его про разводное письмо, что можно давать разводное письмо, но Иисус говорит, вначале было не так. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Только вина прелюбодеяния, только нарушение супружеской верности, и Иисус говорит, может быть основанием для развода. То есть, объясняя этот момент в браке, разводе, Иисус говорит о том, что двое становятся одним целым. Два человека становятся одним целым, единым. И поэтому это невозможно, что Бог сочетал, просто взять и развестись, если что-то не понравилось. Здесь проблема в том, что он, Иисус объясняет им, что вот по жестокосердию вашему Моисей разрешил вам разводиться. Но вначале было не так. Да? То есть вся проблема была в интерпретации, в том, что иудеи стали по-своему делать. Ну, на протяжении Ветхого Завета мы тоже видим много случаев, когда верующие, когда цари поступают неправильно, когда лидеры народа действуют не в соответствии воли Божией, а по-своему. У Соломона там было множество жен и наложниц, хотя все это не было одобрено Богом. Вот один муж, одна жена. Так было в плане Божьем в Эдемском саду. Вот то, как Господь сотворил, это идеал. Будут двое одно целое. Все. И здесь мы приходим к такому выводу, что проблема в том, что человек читает Слово Божие, читает закон, но он его применяет так, как ему выгодно, так, как ему удобно. Это было с иудеями по многим-многим вопросам, в которых Иисус их обличает. И также это вот касалось вопросов брака. То есть они нарушили заповедь Божию. Он их прямо говорит им, что они нарушают заповедь Божию своими постановлениями. На самом деле, вот, нам необходимо понимать Библию вот, всю вместе, целиком. Новый Завет, Ветхий Завет дополняют друг друга. И слова Иисуса Христа лучше всего объясняют. Здесь мы не можем брать какие-то вот комментарии там, раввинов. Иисус, наоборот, их отвергает. Не можем брать за пример жизнь каких-то библейских героев, да? Прежде чем делать выводы, нужно сначала разобраться, а правильно ли поступил тот или иной библейский герой, да? То есть у кого-то там было много жен, кто-то развелся и так далее. Правильно ли он поступил? То есть нельзя просто взять и говорить, вот, видите, так вот поступают верующие, значит, что Бог закрывает глаза или одобряет. Нет, по жестокосердию. Даже Моисей позволил. Господь очень часто позволял многое людям. Очень часто, в Ветхом Завете. Потому что люди были не готовы. Потому что они действовали наперекор воле Божией. И Господь, не бросая, не отвергая свой народ, в соответствии с их культурой, с их пониманием, с их готовностью, как бы готовностью следовать духовным заповедям, их готовностью служить друг другу, не убивать врагов, а прощать их, вот насколько они были готовы. В соответствии с этим Бог им дает определенные постановления, определенные указания и заповеди, как исполнять то или иное. Но проходит время, и общество вырастает из своих, скажем так, искаженных, неверных, детских, примитивных представлений о мире и о Боге. Человек готов уже понимать более духовные вещи, глубинные вещи, то, что происходит в наших сердцах, то, что является нашей мотивацией, готов размышлять. И поэтому Иисус Христос объясняет и говорит, что вот на самом деле вот так вот было бы правильно. Вот так вот необходимо понимать. Давайте обратимся к тому, что говорил Бог в самом начале. Вот чему учит Иисус Христос. И это является критерием наилучшего, как бы, понимания воли Божьей.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Мы все с вами понимаем, что в жизни ничего не стоит на месте. Все изменяется. Растут цветы, плодоносят яблони, краснеют помидоры. Но, к сожалению, вместе с цветами, картошкой и огурцами растут и сорняки. Зависимость – это такой сорняк в жизни, который также развивается и растет. Сегодня мы поговорим с вами о том, как развивается зависимое поведение. Я очень люблю ребят, с которыми я работаю, и верю, что они мне тоже отвечают взаимностью. Я верю, что каждый из них имеет право на трезвую и счастливую жизнь. Нужно только им в этом помочь. Я никогда не называю их наркоманами или там, алкоголиками, хотя по факту они таковыми и являются. И что я заметил, работая с ними? Я заметил, что у каждого зависимого есть основные черты зависимой личности. Зависимые мастера манипуляций, помните об этом. На какие только приемы они не идут. Угрозы, шантаж, уговоры, запугивание, чувство вины. Если ты не дашь мне денег, я умру. Да какая ты мать после этого? Ведь я твой сын. Ну, пожалуйста. Ну, хочешь, я встану на колени перед тобою? Ну, дай, пожалуйста, денег. Ну, дай хотя бы последний шанс. Зависимые – это инфантильные, пассивные и несамостоятельные люди. Если есть возможность, они никогда не будут работать. Они не привыкли решать свои жизненные проблемы. И это проявляется во всем. От немытой тарелки в раковине до неубранной квартиры. Внутри зависимого живет большой ребенок, который привык уходить от ответственности и принятия решений, взваливая ее на других, например, на своих родителей. Большой ребенок, который обещает и не делает, берет и никогда не отдает. Ребенок, который только требует вашего внимания и ничего не отдает взамен. Зависимый обвиняет всех, кроме себя. Такая позиция помогает не замечать свою проблему внутри себя. Виноваты все, начиная от соседской собаки, заканчивая самим президентом. Жизнь зависимого – это эмоциональные качели, когда либо все хорошо, либо все плохо. Это проявляется от эйфории и кайфа от принятого вещества до последующей депрессии, нарастающей тревожности и плохом настроении. А самый главный признак зависимого поведения – это потеря контроля. Причем потеря контроля происходит постепенно. Это все равно, что вы, находясь за рулем, отпускаете руль вашей машины, и какое-то время машина продолжает ехать в выбранном вами направлении. Но рано или поздно вы либо въедете в столб, либо в встречную машину, либо вылетите в кювет. Рано или поздно потеря контроля приведет к краху всю вашу жизнь. Зависимые люди не замечают за собой особых изменений, в то время как зависимость начинает все больше и больше руководить их жизнью. Как сказала в начале, зависимое поведение – это сорняк, который растет и развивается. А следовательно, это длительный процесс. Этот процесс имеет свои этапы. Сегодня я расскажу о трех основных этапах развития зависимости на ярком примере игровой аддикции. Итак, первый этап – этап «выиграл». Игровые аппараты настроены таким образом, что когда новый человек садится играть, он начинает выигрывать. С каждым маленьким выигрышем аппетит и жажда легкой наживы начинают только расти. Перед игроком открывается новый мир азарта и выигрыша. Отличное настроение, пьянительная эйфория от каждого выигрыша перекрывают любые проблемы в семье или на работе. И он начинает думать, что вот оно, решение всех моих проблем. Теперь вся жизнь изменится. Он никогда не будет прежним. В его руках ключ к счастью в его жизни. Я всегда буду выигрывать и никогда больше не буду работать. Чувство азарта во время игры приводит к появлению в крови адреналина. А в момент выигрыша происходит мощный выброс дофамина и серотонина. Подобное состояние сопровождается яркими эмоциями, схожими с ощущением оргазма. И именно по этой причине человек возвращается к игровому автомату снова и снова. Примерно те же самые ощущения чувствует каждый человек, впервые начинающий пробовать алкоголь или наркотики. После первой пробы с алкоголем или наркотиком человек чувствует кайф, эйфорию и отсутствие каких-либо побочных действий. Создается ощущение, что весь мир лежит у его ног. Возникает сильное желание повторить этот опыт вновь и вновь. И со временем употребление становится регулярным. Намного меньше, но все же эйфорию испытывают люди и при нехимической зависимости. Например, порнозависимые при просмотре порно или пищевой зависимости, переедая или не доедая. Второй этап – этап проигрыша. Проиграл. Особенность игровых аппаратов и в целом психологии игры в том, что со временем игрок все чаще начинает проигрывать, чем выигрывать. Нарастающее увлечение играми приводит к выбросу в кровь еще большего количества нейромедиаторов. Нейромедиаторы, подобно наркотикам, подчиняют себе разум человека. В результате он все меньше и меньше контролирует свои поступки, начинает вкладывать все большие деньги, желая лишь одного – продолжения игры. Выигрыш на этом этапе важен менее, чем эйфория от происходящего. Зависимость развивается по принципу порочного круга. Чем больше у человека появляется определенных проблем в семье, на работе, кредиты, тем больше он употребляет алкоголя или наркотиков, которые приносят ему лишь временное облегчение, увеличивая при этом проблемы в долговременной перспективе. Появляется феномен тяги, то есть чем больше зависимый употребляет, тем больше он хочет. Без приема психоактивных веществ человек становится агрессивным, раздражительным, впадает в апатию и депрессию. Если раньше доза доставляла кайф, то теперь новая доза уже не доставляет прежних удовольствий. И зависимый начинает принимать следующую дозу для того, чтобы просто нормально себя чувствовать. Появляется физическая тяга к психоактивному веществу, а при его отсутствии – синдром отмены или ломки. Примерно такие же симптомы при нехимических зависимостях, когда зависимое поведение уже не приносит былой радости, но необходимо для поддержания нормального состояния. Третий этап – этап безумия. При игровой зависимости человек начинает безудержно играть вновь и вновь, проигрывать, влезает еще больше долги. Заканчиваются подобные истории плохо. Кредиты, коллекторы, развод, деградация, мысли о самоубийстве. На третьей стадии зависимое поведение полностью разрушает психику и здоровье человека. Начинают происходить необратимые изменения внутри головного мозга, разрушается психика. Зависимый уже не получает эйфории даже при увеличении дозы. При этом он стойко продолжает отрицать свою зависимость. Рушатся отношения с самыми близкими людьми. Употребляющий постепенно остается в одиночестве. Все в жизни зависимого подчинено поиску и приему новой дозы. Ради новой дозы зависимый готов пойти на все. На воровство, на кражу, даже убийство. У лиц с наркотической и алкогольной зависимостью интоксикация поражает все органы системы, вызывая истощение всех жизненно важных ресурсов. Появляется болезненный внешний вид, инфекционные заболевания, сильнейшая депрессия и острые неврозы, агрессия к окружающим людям и даже попытки суицида. Наступает период общего кризиса, духовного опустошения и, в конечном итоге, гибели человека. Все это очень печально. И чем дальше вы зашли, тем дольше процесс выздоровления. Но на каком бы этапе ни находился зависимый, ему требуется помощь специалиста. Стать на путь выздоровления самостоятельно практически невозможно. Зависимый должен понимать, что выздороветь в одиночку невозможно. И в заключение я хотел бы дать несколько советов зависимым, с чего же начать свой путь выздоровления. Сделайте выздоровление самой главной вашей целью. Выздоровление – это ваша задача номер один не на месяц, не на год, на всю оставшуюся жизнь. Только так вы сможете начать жить заново. Помните, дорогу осилит идущий. Каждый день что-то делайте для своего выздоровления. Остановка для зависимого подобна смерти. Жизнь зависимого подобна эскалатору, едущему вниз. Если мы на этом эскалаторе, который едет вниз, стоим, мы тоже едем вниз. Если же я иду вверх по этому эскалатору, то я просто стою на месте, поскольку скорость вниз эскалатора равна скорости подъема вверх. И только когда я бегу вверх, я начинаю двигаться вперед. Просто так жить, как все, у вас не получится. Научитесь жить на все 100. Научитесь получать кайф от каждой прожитой минуты этой жизни. Помните, в одиночку выздороветь невозможно. Не оставайтесь подолгу наедине с самим собою. Одиночество – это спутник всех зависимых людей. Поэтому знакомьтесь с новыми людьми. Ищите людей, рядом с которыми вам захотелось бы стать лучше. Постоянно учитесь. Занимайтесь спортом, приобретайте новые привычки, и вы увидите, как болезнь начнет отступать. Подумайте над своей жизнью. На каком этапе вы сейчас находитесь? Вы только начинаете? Или вы уже запутались? Помните, что безвыходных ситуаций не существует. Есть ненайденные выходы. Не бойтесь проблемы. Научитесь ее решать. Выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Внимательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин – священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин – владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
1: В чем получается принцип? Компания тратит деньги на то, чтобы рекламировать себя. А здесь эта сумма просто по заявлению тех, кто...

0: правом на привлечение партнеров, имеющих аналогичные права. При этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений, бонусов, зависящих от объемов продаж, совершенных привлеченными или с бытовыми агентами.
1: Все сложно.
2: Ну, если по-русски, получается, я продаю товар, приглашаю своего друга продавать товар, и за то, что мой друг продает товар, я получаю какой-то процент. Если друг приглашает еще одного друга, я чуть меньший процент уже получаю, но все равно получаю. В любом случае, вроде бы как я получаю.
3: Наверное, моя позиция будет очень крайней. Потому что скажу вам сразу в самом начале, что я большой противник сетевого маркетинга.
1: Чем же вызвано такое противостояние?
3: Я не считаю сетевой маркетинг честным бизнесом.
1: Опа.
3: Я считаю, что здесь используются разные технологии для продажи и для увеличения продаж. Угу. Причем в сетевом маркетинге страдает как качество, и есть не только качество. Здесь страдают люди, страдают покупатели.
1: Почему? Ну, во-первых, о качестве, если говорить, то, ну, наверное, компания рознь, продукт продукту рознь, услуги рознь.
2: Ну, если бы вы знали, сколько приемов и секретов используется в обычной рекламе, в обычных продуктах, не говоря уже о...
0: Чтобы манипулировать людьми, да, и чтобы...
2: Сплошное манипулирование здесь,
0: наверное. Свой товар реализовать, который, может, человеку не нужен. Сетевой маркетинг, что это цветочки, может показаться.
3: Да, мне кажется, наоборот. Вот как раз-таки принципы рекламы — это цветочки, а сетевой маркетинг — это и есть ягодки.
2: Ну, какие-то вот представьте чуть-чуть примеры, себе, просто интересно.
3: Да, могу, поподробнее. Ну, мы знаем, да, 7 принципов рекламы. Разные там области, но мы не будем сейчас сдаваться в подробности. Одним словом, какая-то организация хочет продать мне свой товар. Угу. И они используют рекламу для этого. Сетевой маркетинг. Здесь все очень хитро. Ко мне приходит мой самый лучший друг и говорит: ты знаешь, вот то мыло, которое используешь ты на самом деле, и перечисляет, раздражает твою кожу, на самом деле ничего не отмывает. И вот у меня есть самое лучшее, ты знаешь, я им уже 2 года пользуюсь, у меня нет ни аллергии, нет зуда, нет того, нет всего. Я тебе точно говорю, купи его, и ты забудешь все свои проблемы.
2: А если это мыло ему действительно нравится, и оно хорошо работает, как с этим быть?
3: О, подождите, тут есть еще один момент. Ведь практически все сотрудники подобных организаций, они посещают очень интересные семинары. Семинары, на которых они не только учатся продавать, но это целая философия. И эти люди, они первые, не сразу, но они первые попадают под самый сильный прессинг организации, которые продают таким образом свой товар. Их заставляют думать совершенно иначе. Я как покупатель никогда не сталкивался с аллергией, с зудом кожи, еще с чем-то. Но когда мне рассказали, мой самый лучший близкий друг, которому я доверяю, я ему верю, я знаю, что он меня не обманет, чаще всего я куплю.
1: Ну хорошо, куплю, попробую. Если не видно разницы, зачем платить больше?
2: То есть вы говорите,
1: зачем зачем покупать?
2: Идет речь о некотором промывании, получается, мозгов,
1: не раздражает меня. Я-то почему-то пользуюсь именно этим, ну, раз уж мы заговорили о мыле, пусть это будет такой гипотетический продукт, да? Если я пользуюсь этим мылом, я же тем мылом, которым я пользуюсь, я же тоже им, наверное, не один год пользуюсь. Я же тоже, наверное, пробовал и одно, и другое, вот. И оно меня устраивает. Я думаю, если бы у меня появилась от него аллергия, я бы быстро от него избавился, правда? Но я почему-то им пользуюсь. Оно мне выгодно, оно мне приятно, оно мне удобно. И когда мне мой друг приходит и говорит: слушай, я тебе предлагаю вариант лучше, потому что твой вариант плохой, во-первых, мой вариант не может быть по умолчанию плохим, потому что я уже его выбрал из ряда других. Может быть, мой вариант хуже, чем тот, что ты можешь предложить? Ну хорошо, я попробую. В этом нет ничего плохого. Мы же часто становимся невольными, причем бесплатными рекламщиками того или иного продукта, который нам понравился. Мне понравился вот этот фильм, мне понравился вот этот вот телефон, мне понравилось там еще что-нибудь. Вот. Оно удобно, оно приятно, оно хорошо.